0: 10 минут. Большая перемена после второго или третьего урока составит от 20 до 30 минут. При этом школы могут выбрать альтернативный вариант. Вместо одного длинного перерыва разрешено установить 2 по 20 минут каждый после второго и третьего занятий. Как отмечает ТАСС, документ направлен на оптимизацию учебного процесса и восстановление сил учеников. Со среды по пятницу температура в столице будет соответствовать сентябрьским показателям. Об этом сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
1: В среду днем в Москве не выше плюс 17, плюс 19 градусов, по области 15-20. Холоднее всего будет на западе области. А пик вот этого арктического вторжения произойдет в пятницу днем. Воздух не прогреется выше плюс 15, плюс 17 градусов на всей территории московского региона.
0: Понижение температуры будет сопровождаться сильным ветром и дождями. Тем не менее, непогода надолго не задержится. К выходным под влиянием антициклона вернется лето. Жары не обещают, но потеплеет до плюс 23. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В эту среду, 12 августа, в Москве облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19.

Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email songsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Для русских людей фамилия стала обязательной лишь на рубеже 19 и 20 веков. Фамилии рождались из прозвищ, имен отцов, профессий или названий родных деревень. Все началось в Великом Новгороде, куда мода на наследственные имена пришла из Литвы. Уже в 1240 году летописец записывал погибших так: «Костянтинь Лугатинец», где суффикс указывал на происхождение. Позже, в 14-15 веках, фамилии вошли в обиход князей и бояр. Они именовали себя по своим землям – тверские, шуйские или получали прозвища. Интересно происхождение княжеской фамилии Гагарины. Их предок, потомок Всеволода Большое Гнездо, имел 5 сыновей, 3 из которых носили прозвище Гагара. Так могли называть черноволосого человека или весельчака Балагура. От этих черноволосых хохотунов и пошла знаменитая династия. А вот бояре Скрябины получили свое имя за любовь к чистоте. Прозвище Скряба происходило от слова «скряпка» – щетка или лопатка для чистки. Так называли тех, кто постоянно что-то скреб и тер.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Хирургическое удаление глиомы – агрессивной опухоли головного мозга – одна из самых сложных задач в нейрохирургии. На поздних стадиях новообразование врастает в окружающей ткани, не имея четких границ, и визуально неотличимо от здоровой мозговой паренхимы. Операция проходит в условиях серой зоны, где цена ошибки чрезвычайно высока. Излишне радикальное иссечение чревато необратимым неврологическим дефицитом, а оставление даже минимального объема опухолевой ткани неизбежно ведет к рецидиву. Прорывным решением стала технология, основанная на белке, который выделяют из яда израильского желтого скорпиона. Этот белок прилипает только к определенным белковым каналам на поверхности раковой структуры. Ученые синтезировали этот белок и добавили в него флуоресцентный маркер. Препарат с этим светящимся белком вводят человеку за несколько часов до операции. Пептид избирательно накапливается в опухолевых клетках, игнорируя здоровые ткани. Во время вмешательства хирург использует специальный лазерный осветитель. Под воздействием света опухоль начинает флуоресцировать неоновым цветом, в то время как здоровая ткань остается темной. Это позволяет визуализировать даже мельчайшие опухолевые щупальца и провести максимально точное и безопасное иссечение. Эта технология находится на финальной стадии клинических испытаний в США. Особенно перспективна в педиатрической нейроонкологии, где опухоли часто имеют малый размер и труднодоступную локализацию.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы...

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внук, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь и надежда.

0: Stories.
1: В конце 1960-х годов в швейцарской фармацевтической компании действовала нестандартная программа по поиску новых биологически активных веществ. Сотрудники, отправляясь в отпуск, получали задание привезти образцы местной почвы. Руководство компании исходило из гипотезы, что географически удаленные регионы могут быть источником уникальных микроорганизмов. В 1969 году сотрудник Ханс-Петер Фрей, находясь в Норвегии на плато Херденгервида, собрал образец почвы, из которого был выделен некий грибок. Из культуры этого гриба получили вещество, названное циклоспорином. Первоначальные исследования в качестве антибиотика не выявили у него выраженной активности, и проект был классифицирован как неперспективный. Ключевую роль сыграл иммунолог Жан-Франсуа Боррель. В ходе рутинных проверок он обнаружил, что циклоспорин обладает не антибактериальным, а мощным иммуносупрессивным действием. Вещество избирательно убирало активность Т-лимфоцитов при пересадке органов. Несмотря на это открытие, руководство компании скептически относилось к коммерческому потенциалу препарата, считая рынок трансплантологии слишком узким из-за высокого риска отторжения органов. Боррелю пришлось самостоятельно продвигать исследования, убеждая медицинское сообщество в перспективности циклоспорина. И его стратегия оказалась верной. Создание эффективного иммуносупрессанта послужило толчком к развитию всей отрасли трансплантологии.
0: Audio Stories.
2: Меня зовут Юнцом, без усы. Мне это право, все равно.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Тема этого выпуска – лишние буквы. Иногда какие-то буквы коварным образом проникают туда, где их быть не должно, и беззастенчиво портят слово. Очень хотелось бы эти буквы изъять, поругать и отправить куда следует. Например, обратно в алфавит или в другие слова, где им есть место. Первый пример к нам подоспел прямиком из программы «Как знать».
2: Мы понимаем то, что всему должно быть свое время. И иногда зритель фальшстарт не прощает.
1: Прозвучало слово «фальшстарт» с «ша» в середине. Но это неверно. Этой буквы здесь быть не должно. Правильно, фальшстарт. Кто-то может совершенно справедливо возмутиться. Слово «фальш» у нас есть, слово «старт» тоже. Да и по смыслу все совпадает. Ведь речь идет о неправильном, преждевременном, то есть фальшивом старте, который не засчитывается. Логика железная. Но все сложилось так, как сложилось. Фальшстарт пишет и произносим без «ша». Почему так? Слово «фальстарт» пришло к нам из английского языка «fail start», то есть ошибочный старт. Никакого звука «ш» здесь нет. Зато звук «ш» есть в слове «фальш». Это слово имеет латинские корни. И там нет «ша». Но в русский язык оно попало через польский, где и обрело эту «ша». А в польском, кстати, звук «ш» почти в каждом слове. Итак, фиксируем «фальстарт». И переходим к следующему слову вместе с Олегом Осиповым, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Когда японцы вдруг, так сказать, начали делать в высшей степени конкурентоспособные автомобили, и американцы начали перенимать уже японский опыт.
1: Конкурентоспособные. Неверно. Убираем N из середины и получаем конкурентоспособные. Наше слово образовано от словосочетания «способный к конкуренции», а не от прилагательного «конкурентный», где N после части «конкурент» есть. В нашем слове схема простая. Конкурент плюс соединитель гласное «о» плюс «способный». Конкурентоспособный. И мы двигаемся дальше вместе с гостем программы физики и лирики Павлом Барбаяновым.
4: Там, вот уже там, в 28 лет будущий папа, которого тогда звали совсем по-другому. Уно. Бон компании, то есть человек, любящий веселые компании.
1: Будущий – это неверно. Срочно выкидываем «ю» и оставляем «будущий». Суффикс «юж» есть в некоторых причастиях. Например, «следующий», «чередующийся». Ну а в нашем прилагательном «будущий» «ю» нет и быть не должно. Ну и мы переходим еще к одному примеру. В нем кое-что лишнее оказалось в начале слова. И слушаем два высказывания.
5: Конечное решение принимали они, и что младшие никак не могли их сподвигнуть к тому, что они бы не решили делать сами.
6: Везде написано, что их сподвигнул Джимми Хендрикс.
1: Сподвигнуть, сподвигнул. Словари таких слов не фиксируют. Что же здесь лишнее? Я предупреждала, лишняя первая буква, приставка «с». Должно быть «подвигнуть». Дело в том, что в этом слове уже есть приставка «под», которая означает начало движения. Второй приставки с таким же значением не требуется. Подвигнуть. Хотя вы можете настаивать и в качестве аргумента привести слово «сподвижник». Но тут приставка «с» нужна, и она имеет другое значение. Значение «присоединение». То есть сподвижник как бы присоединяется к тем, кто что-то подвигнул. Ну и на этом я выпуск завершаю. Надеюсь, что мы скоро с вами встретимся опять. Чуть позже здесь или прямо сейчас в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Слово «хлеб» пришло к славянам из германских языков. В готском оно звучало как «хлоифс», а в древненемецком – «хлейб». Вероятно, так называли хлеб, приготовленный по-новому для славян рецепту. Славянские и германские языки имеют общего предка – праиндоевропейский. Поэтому некоторые ученые считают, что славяне могли знать это слово с древних времен, а не заимствовать его. Однако большинство лингвистов склоняются к версии именно о заимствовании. Анализ языковых процессов позволяет ученым прослеживать историю слов вплоть до глубокой древности. Есть и другие интересные гастрономические заимствования. Например, слово «пельмень» пришло из языков коми и удмуртов, где «пила» означает «ухо», а «нан» – «хлеб», то есть буквально «хлебные ушки». Слово «суп» от французского «соуп», которое восходит к древнегерманскому «супон» – «приправлять». А «огурец» происходит от греческого «агурос», что означает «неспелый». Аудио сторис.

Вернадскому чистым. Инженеры, поэты, артисты, одним словом, ополченцы уходили на войну. Вместо платьев, костюмов, портфелей, автоматы, гранаты, шинели, одним словом, добровольцы не щадили жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту. А тогда, после вражьих налетов, моряки-мастера-патриоты, одним словом, ленинградцы возрождали.

ленинградцы вспоминают жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили.

0: сердце поверьте, кто погиб, тот себя обессмертил. Одним словом, победитель отстоял свою страну. Вспоминая салют в 45-м, посидевшие парни, девчата, одним словом, ветераны собрались в одну семью. Бесстрашные подвига нету, одержали вы победу. Людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту.
1: Маяк. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя.

0: все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Аудиосторис.
2: В условиях немецкой оккупации польского городка Разводув врач Евгениуш Лазовский применил уникальный метод пассивного сопротивления, основанный на знании микробиологии и психологии противника. Нацистская администрация панически боялась эпидемий, в частности сыпного тифа, который представлял серьезную угрозу для боеспособности войск. Лазовский и его коллега Станислав Матулевич использовали эту уязвимость. Они обнаружили, что введение здоровым людям мертвых бактерий вида Протеус вызывает положительную реакцию в стандартном тесте на сыпной тиф, не приводя к развитию самого заболевания. Это позволило им имитировать эпидемию. Врач начал массово проводить так называемую белковую терапию среди местного населения. Образцы крови, отправляемые в немецкие лаборатории, неизменно подтверждали диагноз тиф. В результате Разводув и прилегающей деревни были объявлены зоны карантина. Немецкие войска и оккупационная администрация избегали посещать этот район, что спасло местное население от облав, депортаций в концлагеря и принудительных работ. Операция находилась под постоянным риском разоблачения. Критический момент наступил с прибытием немецкой медицинской комиссии. Лазовскому удалось сорвать инспекцию, устроив для старших офицеров застолье с большим количеством алкоголя, в то время как младших медиков провели по специально подготовленным очагам заражения, где симулянты демонстрировали симптомы простудных заболеваний. Успешная дезинформация позволила сохранить жизни примерно 8 тысяч человек. История этого подвига стала достоянием общественности лишь десятилетия спустя.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
2: Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим-Перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
4: Да.
3: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
4: Да, не всем.
3: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
4: Да, именно так.
3: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
4: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
0: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: История становления русских фамилий – это настоящая метаморфоза. И лучший пример тому – судьба рода Романовых. Их предком был боярин XIV века Андрей Кобыла. Его сын звался Федор Кошка. И в ту эпоху фамилия еще не передавалась по наследству, поэтому потомки Федора стали известны как Кошкины. Постепенно фамилии усложнялись, вбирая в себя имена дедов и прадедов. Внук Федора, Юрий Захарьин Кошкин, передал своему сыну Роману двойную фамилию – Романов-Юрьев. Фамилия закрепилась лишь в следующем поколении. Дети Никиты Романовича уже безоговорочно именовались Романовыми. Так прозвище превратилось в династическое имя. Русская знать стремилась придать своим фамилиям лоск, заменяя простые русские слова латинскими аналогами. Так охотник на бобров – Бобров – превращался в аристократа Касторского, любитель птиц скворцов – в утонченного Стурницкого, а гордый Орлов – в благородного Аквилева. Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России поручил Кабинету министров заложить в федеральном бюджете финансы на создание и работу мощных научных центров в регионах. Выступая на Совете по науке и образованию, Владимир Путин подчеркнул, что формирование таких центров, их дальнейшая деятельность и реализация программ развития потребуют дополнительных средств.
2: Следует продолжить взятый нами курс по формированию передовых, действительно сильных университетов и научных центров в регионах Российской Федерации. Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений. Формирование таких мощных научно-образовательных центров в регионах, их дальнейшая работа, реализация программ развития, естественно, потребует дополнительного финансирования. Я прошу правительство предусмотреть такие средства в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку.
0: Во время рабочей поездки в Новосибирск глава государства остановил «Аурус» и вышел пообщаться с горожанами, провожавшими президентский кортеж на пути в аэропорт. Люди, которые участвовали в этой импровизированной встрече с президентом, рассказали о своих впечатлениях.
3: У нас сегодня с мужем должно было быть свидание. Говорю, мужу, говорю, пошли, говорю, вместо свидания идем, говорю, на свидание с Путиным. И тут, в общем, он останавливается и просто, я вот сейчас говорю, у меня мурашки, если честно, видеть как бы, ну, вживую президента. Я вообще его фанатка. Портрет его висит.
4: Со мной поздоровался сам президент России и...
5: Волновался?
4: Да.
6: Лично для меня был шок, я вам честно скажу. Мы просто вышли так посмотреть, а так получилось, он просто возле нас прям остановился. Ну, слов не передать. Это судьба. Было очень приятно увидеть президента Путина.
7: Я сначала был в шоке и не мог поверить в том, что я его встретил вообще в реальности.
8: Ну, очень удивились этой ситуации, не ожидали. Было классно.
9: Сам президент приехал в Новосибирск, но я его даже просто глазами тоже увидел в шоке.
10: Я вообще шел, и когда видел кортеж этот подъезжает, я прям был такой весь почему-то взволнованный. Он мне показался прям такой живчик. И как бы, ну, по выражению лица, ну, какой-то добрый такой человек.
0: Новосибирск стал второй точкой сибирского турне Владимира Путина. В понедельник он провел рабочую поездку по Бурятии, а вечером во вторник президент прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. В них задействовано около 60 кораблей и судов, порядка 30 единиц авиации и более 13 тысяч военнослужащих. Действия развернуты в акваториях Японского, Охотского морей и в северо-западной части Тихого океана. Бойцы западной группировки российских войск поразили формирование механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Кунье, Подлиман Харьковской области, Татьяновка, Сидорово, Донецкая, Старый Караван и Светогорск в ДНР. Подробнее об этом рассказал начальник пресс-центра Запада Иван Бигма.
11: Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Куня, Подлиман, Харьковской области, Татьяновка, Сидорово, Донецкая, Старый Караван и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Юг» атаковали живую силу и технику трех механизированных аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в 8 районах Донецкой Народной Республики. Противник потерял 150 боевиков, уничтожены бронемашина, 26 автомобилей и пушка. Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщили в Минтрансе, отметив, что ведомство намерено масштабировать проекты автономного транспорта по всей стране. Первый такой трамвай уже курсирует в Москве с сентября 2025 года, правда, пока под присмотром сотрудников в салоне. На заседании Госсовета министр транспорта Андрей Никитин заявил о планах развивать беспилотные трамваи и метро в регионах, в частности в Санкт-Петербурге. Зам мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов ранее говорил в интервью, что в 2026 году по городу будут ездить более 10 автономных составов, а к 2030 году и в беспилотный режим переведут 2/3 всей трамвайной инфраструктуры столицы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге ожидаются небольшие дожди. Днем в городе на Неве до плюс 18 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19.

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века, когда медицина была преимущественно визуальной дисциплиной, основанной на микроскопии и анатомических атласах, поступление в медицинский колледж полностью слепого абитуриента казалось невозможным. Тем не менее, Джейкоб Болотин, который родился в 1888 году в семье польских эмигрантов и был полностью слепым, поставил перед собой цель преодолеть социальные и профессиональные барьеры. Финансирование образования потребовало от него исключительной предприимчивости. Работая коми-вояжером в Чикаго, он развил слух и ориентацию в пространстве до такой степени, что его слепота оставалась незаметной для окружающих. Учебный процесс потребовал разработки уникальной методики. Болотин прибегал к помощи студентов-читателей для освоения теоретического материала, в то время как сложные дисциплины, такие как анатомия, осваивались им исключительно тактильным методом. В 1912 году он успешно окончил Чикагский медицинский колледж, став первым в мире полностью слепым лицензированным врачом. Профессиональная реализация Болотина была связана с кардиологией и пульмонологией, областями, где его недостаток превратился в преимущество. Его слуховая чувствительность позволяла выявлять патологические шумы в сердце и легких с точностью, недоступной многим зрячим коллегам. Это обеспечило ему репутацию одного из ведущих специалистов в своей области. Помимо частной практики, Джейкоб Болотин вел активную общественную и преподавательскую деятельность, оказывая бесплатную помощь в неблагополучных районах и выступая с просветительскими лекциями. Его интенсивная деятельность прервалась в 1924 году в возрасте 36 лет. Масштаб его похорон, на которые пришло несколько тысяч людей, стал свидетельством признания его выдающегося вклада.
0: Audio Stories.
2: В спящем городе ветер кружится, свет в окошках давно погас. Побеседуй со мной по-дружески, дай мне руку.

тобой секретами наш товарищ десяток.

0: Кал.
1: Аудио сторис.
2: Качана каша, также известная как катанка. Традиционное блюдо, которое занимает важное место в украинской и русской кухне. Оно готовится из пшена, муки и яиц. Пшено смачивают яйцом или яично-молочной смесью, после чего каждое зерно обсыпают мукой. Затем пшено качают или катают, чтобы оно равномерно покрылось тестом. Этот процесс придает каше особую текстуру и вкус. В Украине качана каша особенно популярна в Диканьском и Зиньковском районах Полтавской области. Здесь она считается усовершенствованной версией каши «затирки». В России аналогичное блюдо можно встретить в селах Роговатое, Старооскольский городской округ Белгородской области, и Россош, Репьевский район Воронежской области. Качана каша традиционно готовилась на важные семейные события, а также при строительстве новых домов. Это блюдо символизирует достаток и благополучие в семье, а его приготовление часто сопровождается семейными традициями и обрядами.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Южной Корее придумали, как рационально использовать дождевую воду. Передовые города, например, Сеул, внедрили систему, которая работает по принципу губки. По улицам скрыты массивные резервуары, которые собирают дождевую воду для стратегического использования. Главная инновация – охлаждение города. В дни экстремальной жары накопленную воду распыляют на дорожное покрытие. Испаряясь, она забирает тепло у бетона и асфальта, что помогает существенно снизить температуру воздуха вокруг. Кроме того, эти резервуары удерживают избыток воды и не дают ей подтапливать города. Эту же воду используют для полива парков, что помогает сохранить питьевую воду.
0: Audio Stories. Мы приходим в этот мир для того, чтобы не просто здесь воспитать некоторое смирение своего духа, но и для того, чтобы через творчество в любом его виде преобразить этот мир. Александр Легчаков, музыкант.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон @радиомаяк.ру.

0: для возведения высотного здания, поэтому практически сразу появились проблемы. К концу 70-х годов 20 века здание было готово наполовину, а 10 годами позже строительство преодолело отметку в 95%, но работы были приостановлены, здание законсервировали. В 2024 году так и недостроенный Дом Советов разобрали. Сегодня на месте Королевского замка находится пустырь.
1: Аудио Stories.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
3: Как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
0: На «Маяке». Из дневника.
4: 14 апреля 1926 года. Жестокость часто бывает от непонимания.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Коммерческие сорта бананов уже сталкивались с угрозой исчезновения. В середине 20 века сорт «Большой Майк» был уничтожен панамской болезнью. Однако сегодня и он находится под угрозой из-за нового штамма этого же грибка. Этот патоген поражает корни, закупоривает сосуды растения, лишая его питания, что неизбежно ведет к гибели. Главная проблема Кавендиша, как и его предшественника, – генетическая однородность. Все экспортные бананы являются стерильными клонами, что лишает их иммунитета к новым болезням. Новый штамм грибка уже нанес ущерб плантациям в Азии и Австралии и был обнаружен в Африке и на Ближнем Востоке. Пока он не достиг ключевых регионов экспортеров в Латинской Америке, но его появление там грозит быстрым распространением из-за монокультурного земледелия. Ученые ведут срочную работу по скрещиванию Кавендиша с дикими видами для создания устойчивых сортов.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития страны. Также Владимир Путин заявил, что отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия должны получить доступ к формирующимся в России уникальным базам данных.
2: Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура Мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ. А также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта, фундаментальных и отраслевых. Поэтому доступ к таким уникальным базам данных должны получить наши научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные и стратегические активы связать с вычислительными мощностями, суперкомпьютерами, суверенными облачными технологиями. По сути, выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. При этом нужно во всех аспектах обеспечить безопасность, устойчивость ее работы, включая защиту данных, являющихся достоянием Российской Федерации.
0: Выступая на Совете по науке и образованию, Владимир Путин отметил, что наше оборудование для строительства Сибирского кольцевого источника фотонов оказалось лучше импортного, которое изначально предполагалось использовать до отказа некоторых стран от поставок. Подразделения центральной группировки войск за прошедшие сутки атаковали формирование 3 механизированных бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии. Бои прошли в 11 районах ДНР. Подробности о действиях центра доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии в районах Новофедоровки, Доброполя, Нововодянова, Петровского, Новогригоровки, Белозерского, Анновки, Матяшева, Рубежного, Артема и Красноподолья. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих. Танк, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт «Новое поле» Запорожской области. Поражены живая сила и техника механизированной десантно-штурмовой бригад, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Столкновения произошли в 4 районах Днепропетровской области и 6 Запорожской области. ВСУ потеряли 315 боевиков, ликвидированы 3 бронемашины и 15 автомобилей. На территориях Донецкой Народной Республики, освобожденных от украинских войск в прошлом и этом году, сейчас проживают почти 9 тысяч человек, из них около 170 дети. Об этом сообщил вице-премьер республики Илья Емельянов. По его словам, власти понимают масштаб задач и делают все необходимое, чтобы жители чувствовали себя защищенными и были обеспечены водой, светом, теплом и медицинской помощью. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская армия освободила в Донбассе и Новороссии 133 населенных пункта. Автозаправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Об этом напомнил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что это касается всех типовых качеств продаваемого горючего.
4: Должна быть обеспечена маркировка этого топлива и Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, чтобы автолюбители целенаправленно могли видеть, какое топливо они могут купить. Поэтому это направлено в первую очередь и для информирования. Сегодня с регионами обсудили, и такая задача правительством поставлена, чтобы на всех АЗС соответствующая информация была.
0: Накануне российский кабинет министров разрешил до 1 июля следующего года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Сегодня жители Москвы и Подмосковья почувствуют прохладное дыхание осени, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что июльская жара уже ушла, но потепление все же ожидается.
1: В Москве сегодня последний по-июльски теплый день. Воздух успел прогреться до плюс 25,6. Ну и в среду москвичи и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями и порывистым ветром северо-западных румбов. В сумерках будет плюс 12-15, а в дневные часы посвежее до плюс 15-18. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, и лишь с наступлением выходных на берега Москвы-реки вернется августовское лето.
0: Как отметил синоптик Михаил Леус, 11 августа в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Согласно данным базовой метеостанции, на ВДНХ на столицу вылилось порядка 10 литров на каждый квадратный метр. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В эту среду, 12 августа, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 12 августа. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами впереди полтора часа, которые мы наполним актуальными новостями, фрагментами программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, анонсами передач, которые только готовятся к этому самому эфиру. Плюс 7-967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Надеюсь, все прекрасно себя чувствуют, экватор рабочей недели, уже как просматриваются вожделенные выходные, а предыдущие еще не совсем забыты. Надеюсь, что со сном все в порядке, но если вдруг вам снятся кошмары, знаете, призывают ученые не пугаться, потому что вот эти самые страшные сны — это своего рода аутоиммунная реакция, но в отличие от некоторых других аутоиммунных заболеваний, то есть таких, которые организм против самого себя работает в процессе их заболеваний, все-таки с кошмарами что-то можно сделать. Кстати, надо сказать, что продолжается исследование вот этого явления загадочного, и про сновидения ученые нам что-то новое все время рассказывают, и про те сновидения, которых лучше бы не было, рассказывают тоже. И вот в Монреальском университете очередное исследование произошло, и говорят авторы о том, что пугающие сны помогают мозгу обрабатывать стресс и снижать эмоциональное напряжение. Как все это устроено, дорогие друзья? Есть у нас фаза быстрого сна, она же REM, Rapid Eye Moving, то есть вот как название группы культовой, роковой, рокопопсовой, если хотите. Так вот, во время этого самого быстрого сна активность мозга почти не отличается от бодрствования. В этот период мозг повторно проигрывает

паники, ну и, помимо всего прочего, ухудшить качество сна. Что делать? Ну, во-первых, не бояться, это понятно. Но бывает же, что кошмары еще и навязчивые, и повторяющиеся, и уже сложно это воспринимать как самостоятельную терапию организма. И вот, оказывается, есть такой механизм, как терапия репетиции мысленных образов. Что предлагают делать? Ни много ни мало контролировать сновидения, знаете ли. Привет, Кастанеде, наверное, только без веществ. Предлагают изменять сюжет страшного сна, придумывая для него благополучный финал. И регулярно мысленно проигрывать эту версию перед сном. Интересный, может быть, отход ко сну, конечно, например, у супругов, когда каждый будет заниматься проигрыванием просмотренных в прошлой ночью сновидений. Ладно, дорогие друзья, вне зависимости от того, что вам приснилось, так или иначе, мы знаем, чем завершится эта неделя, а именно выходными. Давайте с оптимизмом смотреть в будущее, ну а пока дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Стартапы. Ну, то есть такие бизнес-проекты, из которых что-то может получиться, а может быть и нет. Оказывается, это тоже предмет научного интереса. И в Высшей школе экономики решили выяснить, как применение научного метода при создании и тестировании бизнес-идей скажется на их успешность. Абсолютно не сюрпризом, наверное, будет утверждение, что научный метод помогает повысить шансы на успех. Кроме того, тренируется такая вот психологическая устойчивость предпринимателя. Что сделали в Высшей школе экономики, точнее в Петербургском отделении этого уважаемого заведения? Проанализировали данные 19 тысяч проектов из 47 стран мира. Дальше цитата. Экспериментальная проверка гипотезы развивает у начинающих предпринимателей особую психологическую устойчивость. Именно этот навык становится решающим фактором результативности молодого бизнеса в странах с развивающейся экономикой. Конец цитаты. Что же тут предполагается под научным подходом? Ну, есть, естественно, классический бизнес-план, который отражает ожидания и даже, может быть, фантазии создателя. А научный метод заключен в том, что формулируется гипотеза о ценности идеи для рынка. Затем проверяется максимально быстрым и дешевым способом. Ну, то есть через минимальный жизнеспособный продукт. Ну, то есть ставится эксперимент. Все как в науке действительно и заведено. Сначала выдвигаем гипотезу, потом думаем, как ее подтвердить. Ну, а дальше как раз и делаем выводы. Если эксперимент предположение не подтверждает, ну, значит, либо корректируем, тестируем заново,

0: переключаемся на следующую гипотезу. Вот так вот, дорогие друзья, все это может сработать. Ну, а кроме того, иногда стоит тщательно обдумать проект, как вот в фильме «8,5». Обдумывал главный герой фильм и решил, что снимать его уже не обязательно. Может быть, тоже таким образом сэкономятся силы и средства, а мозг будет переключаться на следующую идею. Вы знаете, стартапы вообще бывают очень разные. Ну, когда-то, например, даже томаты были некой диковиной, к которой никто не понимал, как относиться. Вот этому привычному для нас уже продукту был посвящен один из эпизодов программы «Хочу все знать» в субботу, 1 августа. Цикл называется «Выдающиеся растения». И биолог, преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Агаркова рассказывала о том, как томаты культивировались даже древними ацтеками и какую роль томаты в течение долгого времени играли в Европе.
1: А вот вопрос. До 1820 года, больше 100 лет, помидоры были в Европе. Что они там делали?
2: Если украшения?
1: Украшения, да. Они очень красивые. Там во Франции очень понравились помидоры. Их даже окрестили «Pomme d'amour», то есть «Яблоко любви».
2: Угу.
1: В Испании это было «Pomme d'or», то есть «Золотое яблоко».
2: Но не ели.
1: Но не ели, да. Их выращивали как вот украшения. И в 1820 году начали есть, употреблять там в супы. Ну, кто-то раньше начинал, но, опять-таки, это были такие споры, были даже чуть ли не войны со всякими ресторанными историями, потому что, ну, говорили, вы нас отравить хотите, вы чего добавляете помидор? Даже есть байка, ну, насколько, да, не очень понятно, насколько это правда-неправда, Джорджа Вашингтона хотели отравить.
2: Помидорами?
1: Помидорами, да. В общем, шпион прокрался, как бы, ну вот, влился в кухню, там проработал поваром и в какой-то день подал мясо тушеное в помидорах. Писал, значит, сразу предсмертную записку, как полагается, да, шпионом, признался во всем, умер. Вашингтон очень удивился, почему повар приготовил такую вкусную еду и закончил жизнь самоубийством. Прожил еще после этого 23 года. И, в общем, ничего страшного с ним не случилось.
3: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире. Ну, для начала новость из Бразилии. Там в парламент, прямо перед голосованием по очередному законопроекту, причем парламент был, я так понимаю, не всей страны, а штата Мату-Гроссу. В общем, в здание парламента, как пишут, ворвалась стая капибар, ну или стадо капибар ворвалось тогда. Ну, есть видео, которое этой новости сопутствует. И там, знаете, ну, ворвалась стая или ворвалось стадо, это очень громко сказано. Это такое очень неспешное, ленивое проникновение милых существ через парадный вход. Депутаты, конечно, несколько удивились, но дело в том, что здание парламента соседствует с парком, где капибары прекрасно себя чувствуют. И вот таким образом решили, видимо, животные выяснить, а что это нам тут такое построили в нашем парке. Парк, конечно, они считают своим, безусловно, но давайте посмотрим, кто там есть, чем заняты эти существа. Ну, в общем, все спаслись, никто не пострадал, все замечательно. Далее. Переносимся мы в Австралию. Тамошние биологи решили наконец-то ответить на вопрос, которым задавались персонажи Григория Остера. А именно, каков рост змеи? Да, вы помните, что удава там измеряли, 38 попугаев, одно попугайское крылышко, два слоненка там, ну и так далее. Но там же из этой истории Остера еще некоторое количество анекдотов проистекает. И вот одно из них касается шеи змеи. И вот, вы знаете, вопрос, да, где же у змеи шея? Есть ли она вообще? То есть голова, понятно, туловище, ясно. Ну, можно считать все туловище шеей или все туловище хвостом. Но, вы знаете, оказывается, шея у змей есть. Просто она очень короткая. Специалисты измерили форму каждого позвонка у трех видов ядовитых змей. А недостатка в ядовитых змеях в Австралии не наблюдается. Причем речь шла о восточной коричневой змее, медноголовой и тигровой. И выяснилось, что позвоночник змеи разделен не на 4, а на 5 анатомических областей. Вот так вот. То есть не только хвост и голова, как, возможно, вы когда-нибудь думали. Шея составляет 5% от длины тела вот этих присмыкающихся, от 7 до 12 позвонков. То есть, в принципе, как минимум не меньше, знаете ли, чем у млекопитающих. Интересно. В общем, вот такое научное открытие. Не знаю, как это поможет уживаться со змеями. Но если вы хотите продолжить погружение в мир животных, сегодня в полдень в шоу «Физики и лирики» ожидается кандидат биологических наук Иван Стариков, который будет говорить о птицах. Причем не просто о птицах, а о певчих с самыми необычными голосами. Но это все случится буквально через несколько часов. А пока музыка на маяке.

0: пропали.
1: Карбид вольфрама, также известный как Победит, один из самых твердых сплавов на планете. И вот японские инженеры смогли разработать метод аддитивного производства. Ну, то есть, условно говоря, 3D-печать из карбида вольфрама. Сам этот сплав ценится за соединение, наверное, правильно сказать. Точнее, даже не карбид вольфрама, а карбид вольфрама кобальта. Сплав-то ценится за способность выдерживать интенсивные износы давления. Это идеально. Такой материал для режущих инструментов, сверел, ну, вы знаете, победитовые сверла, мне кажется, каждого из нас с детства просто сопровождают, я, по крайней мере, про мальчиков я говорю. И действительно удалось это все при помощи лазера, который спекает послойно вот эти самые мелкие частички. В принципе, методика уже опробована на многих других материалах. Есть такой сплав Inconel, который практически не имеет линейного расширения, сколько его ни грей, он практически таким же остается. Титан, это кое-что что из этого можно даже увидеть своими глазами, даже в нашей стране все эти технологии отличнейшим образом применяются. Чем хороша вот эта 3D-печать? Можно делать очень тонкостенные детали, например, сложные формы, то, что не удается ни отливкой, ни фрезерованием, ни сваркой тем более сделать. Но вот теперь японцы исхитрились и из вот этого карбида вольфрама кобальта что-то такое напечатать. Молодцы, скажем им огромное спасибо, тем более явно не только японцам это открытие пригодится. Сегодня, кстати, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна из бывшего института стали и сплавов, а ныне Университета науки и технологий МИСИС, Евгений Коржов будет рассказывать о том, как дизайн мышления помогает решать настоящие проблемы. Ну а в прошлую среду у физиков и лириков продолжился цикл «100 великих открытий». И сооснователь проекта Science.ly Михаил Коптюк рассказывал о том, как и когда придумывали красители для тканей.
2: У нас краситель-то на самом деле должен обладать несколькими непременными качествами. Первое — это цвет, это сразу в глаза бросается. Дальше, вот, например, то же самое индиго, оно просто так на ткань не садится. Вот у него сродство к хлопку минимальное, там приходится его сначала восстанавливать, переводить в растворимую форму, потом вытаскивать, там из желтого цвета с кислородом становится синим. Короче, большая проблема посадить этот самый краситель на волокно ткани. И еще забываем мы важнейшее вещество вообще веками, так называемые квасцы, алюмокалиевые квасцы. Не будем уходить в химизм процесса, но это такие соли разных металлов, хрома, алюминия и так далее, которые, скажем так, подготавливали ткань к тому, что на нее сядет краситель. То есть сначала добавляли раствор квасцов, и потом уже на протравленную, как говорили, ткань уже после этого садился краситель. Так что там не просто изобрели краситель. То есть когда говорят, что вот там Уильям Перкин знаменитый изобрел краситель, да, он изобрел мавиин от цветка мальвы, ну, похожий чем-то цвет, но он же не только само вещество изобрел. Там целая череда вообще открытий, и удивительно, что это сделал парень в 18 лет. То есть он, значит, работал с отходами производства. Это всегда очень хорошо. Всегда промышленники и бизнесмены любят, когда что-то получается из отходов. Это всегда сразу хорошо. В общем, он работал с каменно-угольной смолой. То есть отходы переработки угля. То есть это не бесплатно, а даже с отрицательной стоимостью.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Из Самары интересная новость прилетела. Там ученые-медики разрабатывают аппаратно-программный комплекс для реабилитации пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Ну, такими, как, например, болезнь Паркинсона. Но здоровым людям это все, судя по всему, тоже может пригодиться. Потому что, используя современные технологии и стимулируя тактильные, звуковые и визуальные стимулы, говорят, что можно натренировать рабочую память. Например, в принципе, при многих нейродегенеративных заболеваниях как раз именно рабочая память и страдает. Ну, а здоровым людям, ну, понятно, неплохо иногда бывает память прокачать. Тем более, знаете, в нашем 21-м столетии, уже мы первую четверть прожили, мы все чаще память делегируем внешним устройствам. Да, мы знаем, где поискать. Это в лучшем случае. А иногда и этого не знаем. Ну, а в целом, по ходу решения задачи, человек должен определять, совпадает ли предъявляемый в данный момент стимул со стимулом, который он видел или слышал какое-то число позиций назад, объясняет один из авторов разработки Арсений Веденин. Это аспирант кафедры физиологии Самарского госмедуниверситета. Вообще отрадно, конечно, что аспиранты толкают науку вперед, да еще и сразу в практической плоскости. Пока экспериментальный образец существует, и был он сделан еще в прошлом году. Теперь он дорабатывается, грант соответствующий получен. Мы с этим молодых ученых поздравляем, конечно же. Ждем успехов, безусловно. Ну и понятно, что, видимо, люди, которые страдают от заболеваний, будут первыми в очереди. Но, мне кажется, многие здоровые люди тоже не против были бы любую память, в том числе и рабочую, потренировать. Ну, а пока память иногда сбоит, не всегда можно вспомнить правильные ударения, поэтому находится работа для Татьяны Юрьевны Гартман. Прямо сейчас прерываемся на очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим профессии. И я уверена, вы узнаете много новых слов. Но начнем со старых и разберемся со словом «судья».
3: Несмотря на то, что среди судей там были представители всех ключевых стран, там было назначено 11 судей токийского процесса, если мы возвращаемся именно к токийскому процессу.
4: Но, однако, ничто не ново под луной, да? Как раз вот судей, которых выбирали из особо таких почетных граждан разных полисов.
5: Так вот, мы говорили об участии наших судей вот в том процессе, да.
2: Несколько раз прозвучало слово «судья» в родительном падеже множественного числа, и мы услышали разные варианты – судей и судей. Раньше оба ударения были допустимы, но сейчас выбор сделан, и актуален только вариант «судей» с ударением на корне. Так что никаких поблажек, только судей, судьям, судьях. А теперь давайте вспомним восточного правителя, министра, вместе с Дмитрием Гутновым, гостем программы «Место действия Россия».
6: Он вел переговоры с великим визирем, которые увенчались тем, что, так сказать, Петру дали возможность выйти из этого мешка.
2: Визирь – неверно. Визирем – тоже неверно. Правильно – визирь. Ударение ставим на второй слог и сохраняем его при склонении. Визирем, визиря, визирю. Ну а теперь забудем про ошибки и разберем обещанные новые профессии. Как вы думаете, как называется человек, который делает шаурму? У ведущего программы физики и лирики Александра Пушнова и его гостя Антона Прокофьева есть ответ.
7: То есть, собственно говоря, у нас образуется корочка, которая сейчас, как шутят, шаурмье.
8: Шаурмье, неплохо.
2: Шаурмье – прекрасная профессия, и слово очень красиво звучит. Я считаю, оно достойно попасть в словари, но пока остается за их пределами. Шаурмье – это просто песня какая-то. А вот еще одна профессия, и она связана с космосом. Представит ее Сергей Стилавин и его гость Александр Романов.
9: Кстати, Леонов был кандидатом на роль первого космонавта на Луне. Лунанафта, да.
2: Лунанафт. Замечательное слово, которое может потащить за собой еще целое созвездие похожих новых названий. Марсонавт, например. А вот еще россыпь новых профессий. И все они относятся к одному человеку. Послушайте, как ведущий Денис Николаев представил своего гостя.
8: И у нас в студии знатный параллеловед и меридианолог.
10: Картостроитель.
8: Картостроитель, меркаторовед Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук.
2: Я затрудняюсь повторить все эти уникальные профессии. Решусь только на воспроизведение слова «картостроитель». Ну, оно как-то попроще. Но эти названия, особенно когда они находятся в одном предложении, звучат мощно. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Еще одна новость из мира науки, простите, да, как-то их подвезли в изрядном количестве. Ну, тоже несомненный успех. Новая карта регуляции генов человека составлена. Международный проект, над которым, не первый год, кстати говоря, и ученые из России, Канады, Швейцарии, США, Германии работают над ним. На самом деле не только они, там более широкий спектр охвачен. А что же за картирование это такое? Это такая матрица или таблица, если хотите. Это то, что описывает особенности связывания нашей ДНК со 177 регуляторными белками. Для чего это нужно? Так можно предсказать, с какими участками генома связывается тот или иной регуляторный белок. И как это связывание обусловлено теми или иными мутациями. То есть, иными словами, это не совсем, конечно, такое вот генное модифицирование человека, или генная модификация, если хотите. Это как раз способ выяснить, как генетические мутации могут приводить к тем или иным заболеваниям. И тут, конечно, если отойти от науки в сторону таких абстрактных рассуждений, можно немножечко и изумиться, и даже как-то задуматься крепко, потому что вот эта вся механика, связанная, ну, механика, химия, по большому счету, но можно это как механику представить. Вот эта вся химия сложнейшая, и с этими белками, сам по себе белок-то непростой. Откройте просто формулу с еще пространственным отображением, и становится понятно, что как это все сложно устроено. И вот это все формировалось миллионами лет. И потом из этого получились сложные такие вот соединения, как РНК и ДНК, которые определяют то, каким будет это существо, развивающееся всего лишь из одной клеточки. Уф, да, и все это, на самом деле, сформировавшись, определяет не только наше настоящее, да, то, какими у нас будут зубы, волосы, глаза какого цвета, но и то, чем мы можем заболеть когда-нибудь, а можем и не заболеть. Ну, то есть, таким образом, вот эта удивительная вещь, которая непонятно какое отношение к нам имеет, связывает очень-очень далекое прошлое, когда каждого конкретного человека еще не было, с тем будущим, которое, вероятно, нас всех ждет. Вот вам, пожалуйста, и мостик между философией, большой наукой и даже, если хотите, литературой. Потому что поэма «Без героя» Анны Ахматовой, которую в прошлую среду разбирал в проекте «Сотворение кумира» Артем Новиченков, как раз и связывает прошлое с настоящим, и прошлое иногда оказывается живее настоящего, и не это ли как раз и обуславливает, вернее, описывает отчасти те механизмы, которые в природе складывались многие-многие-многие миллионы лет. В общем, сейчас мы будем слушать отрывок из программы Артема Новиченкова недельной давности, а вы полную версию можете без труда найти на медиаплатформе. Смотрим.
1: Вот это содержимое личное наше, содержимое коллективного бессознательного, вообще я говорю о коллективном бессознательном, довоенная эпоха, мертвые друзья или отсутствующие товарищи, более молодая ипостась Ахматовой, да, они начинают действовать независимо от воли эго Ахматовой, да, они как бы активизируются или активируются, как правильно, сами, да, когда для этого созревают условия, и в этом смысле всему есть время и место, если оно должно быть, видимо, не случайно. Я озвучил эту ремарку чуть ранее по отношению непосредственно к нашему эфиру. Дальше вот эта фраза. Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, да, которые я не решаюсь назвать событиями. То есть речь вообще о причинно-следственной связи же здесь, да, то есть тут она говорит, работает как-то иная логика, может быть, мистическая логика, да. Я могу только называть то, что было, потому что все иное будет интерпретацией, а не свидетельством. И в этом смысле Ахматова самим этим текстом ставит интересный вопрос, что есть история, которую мы называем историей, насколько это факт, а не наша интерпретация, потому что любое событие мы проживаем не столько в моменте, потому что в моменте мы как бы в нем присутствуем, да, а называем мы это событие уже задним числом через призму прожитого, то есть это уже интерпретация, это же вечный вопрос, который ставят историки перед собой, и как тут быть честным, да, как разграничить то, что действительно мною наблюдалось от того, что было уже конструкцией, да, сформировалось как конструкция постфактум, да, потому что смысл, который нас всех интересует больше, чем факт, это всегда уже результат интерпретации определенных событий. Я думаю, прекрасно можете заметить на фоне своей жизни, когда вы с человеком, который вас хорошо знает, вдруг вспоминаете общее прошлое, а оно для вас было разным.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Любимая книжка — медицинская энциклопедия. Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет, и, мол, типа, так легче пережить, например, зиму, и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Пока вы спали.
1: Пришло время культурных событий, анонсов точнее, даже где-то в данном случае. Тут даже может быть не столько анонс, сколько повод порадоваться, потому что 5-й международный детский культурный форум в Москве пройдет 20-21 августа. 2000 детей в возрасте от 12 до 17 лет из 89 регионов России и 17 стран. Да, удивительно, конечно, что не просто все проходит, а какую массовость это все имеет, невзирая на разные политические процессы. Тут можно только поздравить детей с тем, что вот такие мероприятия случаются. Я уж не знаю, довелось ли вам в чем-то подобном участвовать. Ну, например, нас в старшем школьном возрасте возили на научно-практические конференции, поскольку мы в физико-математическом классе гимназии учились. И, знаете, это было очень здорово. Не только с точки зрения познания чего-то нового, а просто вот этот обмен, то, что сейчас называется нетворкингом, общение совместное, это было, конечно, очень-очень здорово. Ну, и еще одно мероприятие уже состоялось. Специальная программа в музее-усадьбе Ясная Поляна под эгидой фестиваля усадьбы Москвы. И вот это тоже как раз, как и детский форум, все посвящено году единства народов России. И вот по этому поводу тоже есть, кстати, любопытное такое соображение. Оно меня посетило сразу, как только я услышал про то, что год единства объявлен. Думаю, ну, хорошо, понятно, отличное начинание. Мы что-то узнаем новое друг о друге, но разве мы уже не едины? У нас как минимум есть язык, который нас объединяет. Можно приехать куда угодно. В Бурятию, в Калмыкию, в Тыву, на Чукотку. И так или иначе, ты там найдешь человека, который, может быть, внешне от тебя очень сильно отличается. Разрез глаз у него будет другой, цвет волос, рост, комплекция в целом. Знания у него будут другие, опыт поколений накопленных тоже отличается. Кто-то пас оленей, кто-то родители пасли оленей, кто-то, может быть, земледелием занимался, а кто-то вырос в инженерном центре, и он очень умный, много чего умеет. Но, тем не менее, мы все всегда друг друга понимаем. А вот в Китае это далеко не так. И как раз об этом шла речь в субботу, 1 августа, в школьной программе для взрослых. Цикл называется «Полиглот». И учитель английского и китайского языков Светлана Березина рассказывала как раз, почему жители огромной Китайской Народной Республики не всегда друг друга понимают, откуда взялась эта разница между письменным и разговорным китайским.
2: Именно разговорным, да, вы тут правы, да, что там все законы какие-то, письмена, да, все было одинаково, по всей стране распространялось, а вот кто как это читает, кто как это произносит, очень отличается. Угу. И здесь помимо, да, того, что мы берем масштаб страны, здесь еще очень важную роль играет география. Да, мы же знаем, что есть горы, которые делят очень большие территории, реки, что тоже, естественно, повлияло именно на произношение. Конечно. Здесь 100%. Ну и плюс мы знаем, да, что китайский язык – это тональный язык. И здесь есть такая интересная вещь, что в разных диалектах даже бывает разное количество этих тонов.
3: Ну да, и смысл фразы, слово меняется очень сильно.
2: Совершенно верно. Причем даже для самих китайцев, вот те, кто учит китайский язык, знают, что существует такой, да, пинин, то есть произношение, да, всех иероглифов, и очень часто начинают учить прям досконально, чтобы пинин был четко там произнесен, как надо, вот, а на самом деле даже для китайцев очень важно, чтобы соблюдалась тональность, то есть если даже пинин будет немножечко по-другому, да, как-то там изменен, но будет тональность, то больше шансов, что китайцы вас поймут, такая интересная вещь у них.

0: Вести. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали переброску подразделений ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, противник пытался к передовым позициям перебросить технику, живую силу и боеприпасы, а также материальные средства для снабжения частей на линии боевого соприкосновения. Как отмечает военное ведомство, операторы ударных БПЛА нанесли удары по выявленным целям на маршрутах движения, сорвав доставку подкрепления и снабжения. Уничтожены автомобильная техника, бронированный автомобиль, наземный роботизированный комплекс, а также живая сила противника. Выступая на заседании Совета по науке и образованию, президент России призвал отечественный бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий.
1: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается и в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и наши энергокомпании, энергетические компании.
0: 10-11 августа глава государства находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области, а вечером во вторник впервые за 13 лет приехал в Сахалинскую область. Здесь Владимир Путин примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота по обороне дальневосточных рубежей, сообщает пресс-служба Кремля. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Зампредседателя правительства Александр Новак напомнил, что в некоторых регионах правительство допустило реализацию на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4, и это сделано для стабилизации ситуации на топливном рынке. По словам Новака, в условиях непростой обстановки регионы Северного завоза требуют повышенного внимания.
2: Принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это дополнительные объемы, которые могут быть и покрывать, возможно, дефицит, складывающийся в отдельных регионах. В целом по балансу были приняты дополнительные меры постановления правительства о совершенствовании биржевой торговли и нормативов на биржи, которые бы позволяли учитывать в том числе и приоритетные поставки в регионы для сельхозтоваропроизводителей, для северного завоза, для отдельных социально важных направлений, там, где потребляется автомобильное топливо.
0: Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать работу по снабжению внутреннего рынка топлива. Зампред правительства подчеркнул необходимость мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям. Приложение Яндекс.Пэй больше недоступно в App Store. Об этом сообщает пресс-служба финансового агрегатора. Там уточнили, что возможность пользоваться сервисом после его удаления из маркета осталась. При этом в Google Play приложение все еще доступно. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролирует Ормузский пролив и дела с Ираном идут отлично. При этом он подчеркнул, что не доверяет Тегерану из-за прошлого негативного опыта и предупредил о жестком ответе на любые враждебные действия. Американский лидер считает текущую позицию США крайне выгодной, однако иранская сторона придерживается иной точки зрения. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Махсен Резаи ранее заявил, что пролив останется закрытым, пока Вашингтон не изменит свое поведение. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также уточнил, что переговоры с Оманом об управлении судоходством не связаны со снятием блокады. Этот вопрос зависит исключительно от действий США. Медики Кубанского государственного медицинского университета разработали технологию лечения кариеса без бормашины. Ректор вуза Сергей Алексеенко сообщил, что на стадии появившегося на зубе черного пятна специалисты используют сочетание фторирования и лазера, сохраняя зуб нетронутым. Эффективность метода достигает 90%, что делает его приоритетным в современной стоматологии. Кроме того, хирурги университета освоили деликатную установку имплантатов при нехватке костной ткани на верхней челюсти. Это позволяет избежать синус-лифтинга, сложной операции по наращиванию кости, что снижает финансовую нагрузку на пациентов. Сейчас новые технологии проходят клиническую апробацию, и практические результаты уже подтверждают их безопасность и эффективность, отметил Алексеенко. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 12 августа, небольшие дожди. Днем в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве синоптики предсказывают облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

0: «Маяк».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны начинает свою работу, как обычно, по средам под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ружейников. Федор, привет.
2: Всем доброе утро.
1: Ну, поехали.
2: Поехали. А если вы, допустим, живете в Москве и часто ездите по центру города, а может быть, вы живете не в другом городе, обращайте внимание на то, что висит на столбах. Дело в том, что вот за последние несколько месяцев в районе, где я как раз ребенка отвожу либо в детский лагерь, либо в школу, я обратил внимание, на столбах появились новые камеры. Причем там, где их раньше не было. Это не дороги, где люди могут нарушить скорость или что-то в этом духе. Да, это камеры, которые поглядывают за тем, кто стоит на парковке. Причем делают это активно. Если раньше это иногда где-то встречался такая серебристая ножка, отходящая от мачты дорожного освещения, от столба, проще говоря.
1: Ну да.
2: Серебристая такая, под крышей, и такой квадратный фонарик висел, в котором была камера, и, собственно, это камера, которая через 5 минут и еще несколько секунд, 5 минут дается на бесплатную оплату, на оплату парковки, да, то есть, если вы паркуетесь менее 5 минут, то, в общем, все успеете, но если это будет 5 минут, не знаю, 15 секунд, то, в общем, ждите.
1: Уже
2: ждите,
1: все, да, меня... готово, да.
2: Да, я, к сожалению, уже платил такие штрафы. Ну что ж, просто надо платить чаще за парковку, да, и не думать, что если 5 минут успею, ну вот тогда успевайте за 5 минут или быстренько оплачивайте парковку. Потому что этих камер я сейчас вижу очень и очень много в некоторых районах центра Москвы. Наверное, есть они в других местах, просто я там давно не бывал и, собственно, не видел. Камер прибавилось сильно, если вы вот... В общем, будьте внимательны. Не забывайте оплачивать парковку. Уверен, что камеры появляются в разных городах. Уж больно это такое важное дело.
1: Уж больно это важное и выгодное дело. Важное.
2: Мы слышали эти шутки про штрафодобывающую отрасль России, которая на подъеме. Да, наверное, это тоже. Но все это ерунда по сравнению с тем, что уже запущено в некоторых штатах Америки. Прочитал материал и думаю, что таким нужно поделиться. Хотя, подчеркну, речь пока идет не про нашу страну. Но мы знаем, что российские, кстати, разработчики камер, они молодцы. То есть за них можно гордиться.
1: Потому что все равно... Впереди планеты всей, да.
2: В какой-нибудь Западной Европе я просто почитываю новости со всего автомобильного мира и вижу, что они только рассчитывают когда-нибудь выйти на тот уровень, который мы прошли уже 5 или 10 лет назад. Да? Что еще могут научить камеры? У нас уже там около 7 десятков видов нарушений камеры фиксируют. Да? Европейцам такое не снилось. Но переместимся в Америку. Там есть компания Leonardo. Они к дорожной камере догадались сделать такое дополнение, да, такой особенный инструмент. Дело в том, что рядом с камерой устанавливается еще несколько таких, в Америке это выглядит как белые прямоугольники, антенны. Это антенна, которая сканирует публичный радиоэфир.
1: Ничего особенного.
2: Бесконечные радиосигналы, вот не те, которые радиостанция «Маяк» отправляет, а те, которые отправляют ваш мобильный телефон, умные часы, беспроводные наушники, автомобили, все современные тоже они оснащены.
1: Весь эфир, конечно, весь эфир сканируют.
2: Да, дело в том, что в современном автомобиле, причем современный, это не значит, что вот новейший, который вот только вот сойдет с конвейера. Да нет, уже последние лет 10-15 в большинстве автомобилей есть в мультимедиа-системе, например, и Wi-Fi передатчик, и Bluetooth есть для того, чтобы связываться с вашим телефоном. А может быть и что-то еще. Например, точка доступа для раздачи интернета. Может быть, она у вас даже особо-то и не работает. Но она есть.
1: Конечно.
2: Постоянно отправляют вокруг себя в мир радиосигналы.
1: Все это фонит, конечно.
2: Там есть так называемые MAC-адреса. Да? Телефон отправляет, да? Разные программы отправляет и другие устройства. И американская вот эта компания догадалась, что если вот так вот считывать адреса и к тому же радиоэфир считывать, то потом, даже если вообще убрать номерной знак с автомобиля, то его несложно идентифицировать.
1: Ну да.
2: Они создают так называемый цифровой отпечаток. И, собственно говоря, вот это сочетание устройств, ну, допустим, ваш мобильный телефон, мультимедиа-система в автомобиле, ваши часы, все это создает такой уникальный цифровой отпечаток. И вместе с ним, ну, совсем несложно отследить автомобиль. Даже если его, с ним не только номерные знаки снять или там перевесить, даже если его перекрасить, например, или еще что-нибудь такое сделать. Да. Вот, собственно говоря, пока широко эта система не используется, но, тем не менее, она уже замечена в ряде штатов американских, и, ну, если пойдет хорошо, то будет распространяться и дальше. Понятно, что есть множество критики для таких систем.
1: Ну, разумеется, конечно, конечно.
2: А может быть, вы хотите массовую слежку, спрашивают, ну, да, американцы. А у вас есть юридическое обоснование, спрашивают другие, да? То есть у нас остается еще приватность на общественной дороге? Или вы хотите про нас знать все? Ну и, конечно, есть и риски злоупотребления, безопасности данных, не утечет ли это все. Уж больно много данных вы, ребята, собираете. Но, тем не менее, системы эти развертываются. Одну из них увидел американец, который знаком с этой системой. Он инженер по информационной безопасности, консультант. И он ехал по своему родному там штату Мэриленд и обратил внимание на эту систему, увидел ее, знал, видимо, из презентаций. Собственно, вот привлек к ней внимание. Сейчас собирает данные, говорит, выложил в интернет фотографии, говорит, кто увидит такие системы, пожалуйста, присылайте мне. Хочу знать, где еще они используются, потому что нам не сообщают. И так далее. Понятно, что система, ну, в идеале она работает так, как вот задумал автопроизводитель, но вот тот самый американец, который является инженером по безопасности, говорит, что на самом деле там довольно много разных проблем. Во-первых, например, эти системы не смогут улавливать частоты, по которым можно вообще любую машину современно определить. Дело в том, что самый распространенный датчик, самый распространенный вот сигнал, который в машине есть, это датчики давления в шинах. Они же во многих странах уже давно стали обязательными. Вот эта система предупреждения о сдутом колесе. Она работает с помощью датчика, вот этот специальный датчик давления в шинах. У него слишком не та частота, их она не видит. Как не видит микрочипы на домашних животных. Ну, то есть все, что на очень низких частотах работает, ну, там можно считать с небольшого расстояния, а с проезжающей машины, ну, не получится. Но, тем не менее, вот этот самый цифровой след, который мы оставляем, он может помочь в том числе идентифицировать наши автомобили. Ну, и сразу вопрос для тех, кто хочет, может быть, свой пытаться цифровой след как-то скрыть. Я думаю, что это вообще бессмысленно.
1: Да это невозможно, слушай, ты что-то.
2: Ну да, но если вы включите режим самолета и отключите Wi-Fi, Bluetooth везде, включая мультимедиа вашего автомобиля, наверное, вы, так сказать, снизите свой цифровой след, но наверняка останется еще какой-нибудь наушник, умные часы или что-нибудь еще.
1: Нет, до нуля невозможно, никому это не удавалось.
2: Да, так что имейте в виду. Ну и поглядывайте на столбы, если вы, как и я, отвозите детей там или кого-то еще куда-то еще, и понимаете, что вот иногда вам нужно чуть больше 5 минут, за 5 минут и 15 секунд уже можно получить значительный штраф. Ладно, едем дальше.
1: Поехали.
2: Ну да, знаешь, ты смеешься, это, знаешь, как я не смеюсь, когда вижу, что он пришел на госуслуги. Ладно, давайте поговорим, продолжим разговор об опциях и функциях в вашем автомобиле, и давайте вместе поговорим о том, какие из них наиболее бессмысленные. Ну, то есть вам пришлось за эту функцию или опцию заплатить, но вы ей не пользуетесь, и даже вообще мысли нет ей пользоваться. Напишите, что это за функция.
1: Напишите, дорогие друзья, и пришлите, причем пользуйтесь любым мессенджером, на номер 8-967-103-5533. Я, кстати, вот призадумался, интересно, ведь наверняка же у меня есть такие функции, ну не у меня в автомобиле, которыми я не пользуюсь. Наверняка.
2: Да. Да, ты давно не копался в мультимедийной системе. Да, и, ну, когда-то поковырялся в ней, что-то там для себя полезное нашел, на остальное не обращал внимания и, собственно, о них забыл. Это нормальная ситуация, это надо еще вспомнить. Но про себя могу сказать, что, например, настройкой цвета подсветки приборной панели, да, у меня можно цвет поменять там, вместе с подсветкой дверей. Но я, честно говоря, этим последние там, пару лет точно не пользовался. А для кого-то, может быть, это электроника. Так тоже может быть. Но, в общем, мы будем благодарны, если вы напишете, что в вашем автомобиле есть, чем вы точно не будете пользоваться, не хотите пользоваться.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот это паранойя или нет? Смотри. Ну, вряд ли это паранойя, это, наверное, просто развлечение. Дмитрий из Тулы пишет. Доброе утро. До места работы 28 километров. Раньше было 13 камер, теперь 17. То есть люди что, камеры считают по дороге?
2: Ну, я тоже считаю камеры.
1: Что, серьезно?
2: Ну, считать не считаю. Это я несколько преувеличиваю свою внимательность. Но в тех местах, где, например, я паркуюсь, да, я вот камеры, ну, не то, что я считал.
1: В тех местах, где паркуюсь, это нормально. А вот по дороге камеры считать.
2: Ну, ты знаешь, если человек каждое утро едет до работы, да, то, в принципе, нормально.
1: Ну, скучно.
2: Утром, тем более, человек торопится, да, и иногда он думает, так, вот здесь я знаю, еще 500 метров прямая дорога, люди здесь не выходят, значит, это вообще мост. Вот в начале моста есть камера, знаю, да, а вот в конце уже можно ехать не 60, а там 70, да, ну, допустим. И он поглядывает на эти камеры.
1: Доброе утро. Функция помощи спуска с горы. Абсолютно бесполезная функция. А что, есть такая функция помощи спуска с горы?
2: Да, есть не только подъем на гору, но и спуск с горы. Но это действительно такая функция, которая... Вот если вы жили в горной местности, ну вот действительно, вот, или даже не обязательно в горной местности, но на холмах. И вот бывает иногда заезд к дому, очень крутая горка. А на ней иногда надо разъезжаться, надо где-то остановиться, чтобы потом кого-то пропустить и так далее. Тогда это, собственно, более работающий. Если мы живем на равнине, то, конечно, вот эти спуска с горы, подъемы на гору, едва ли ты помнишь,
1: Как она включает. Да. Нет, а для серьезных перепадов высот, тем более для серпантина, очень полезная функция. Режим эко. Автомобиль становится ватным, а экономия мизерная, не пользуюсь. Михаил, экономия примерно процентов 25 в режиме эко на двухлитровом.
2: Нет,
1: На двухлитровом атмосферном двигателе от 20 до 25%. При скорости 70 км в час.
2: Ну, наверняка ты прав, но на практике, конечно, 25% сэкономить, это просто золотой кубок, это
1: конечно,
2: золотая медаль.
1: Нет, ну, слушай, это у меня написано в мануале, я экономлю примерно процентов 10. Как только я съехал со скоростной трассы, где сжег очень много, то есть мне остается еще 20 километров по дорогам вот таким обычным, ряд-ряд. Я езжу только на эко. Поскольку автомобиль действительно становится ватным, а куда гнать-то? Ты все равно едешь по поселкам, где скорость 40-50 км в час. Очень полезная функция, но опять же, каждому свое.
2: Да, конечно. Я тут прочитал по поводу бесполезных функций. Компания Dodge, американская, они у себя в Америке, значит, возмутили свою аудиторию. У марки Dodge много лояльнее аудитории в Америке, потому что есть пикап Dodge Ram, есть вот этот седан Dodge Charger. Это машины, которые люди покупают из поколения в поколение просто. Одну докатали, другую такую же купили. Значит, они в возмущении от того, что, во-первых, сейчас ведь ситуация такая, что всем тяжело, и многие автопроизводители, мы-то бы от них ждали, что, ребята, сделайте нам машину за разумные деньги, и так все дорого, подумайте о том, как вот прижать эту цену, они вместо этого, наоборот, ее накручивают. Ну, понятно, у них свои интересы. В итоге, допустим, в пакет опций за там, аж $5000 у Dodge там, входит там, вентилируемые передние сиденья, подогрев второго ряда, там, цифровая приборка, в общем, несколько вполне полезных функций, включая там беспроводную зарядку или электропривод задней двери, все это вроде как неплохо. Вот. Но еще там, например, включена позиция, которую вот американцы, значит, с недоумением посмотрели, что, значит, называется красивым словом, а на практике это вот, что чтобы как раз подсветку менять в машине, и люди такие, типа, ну, что это такое? Но есть еще пример, еще круче. Значит, дело в том, что у Dodge в Америке произошла такая история, они убрали из продажи свой классический 8-цилиндровый мотор Хеми. А после этого начальство поменял...
1: Они его выпускали очень долго. Это же легендарный мотор.
2: Более того, они его продолжили в итоге выпускать, потому что сменилось руководство, пришел новый и говорит, да, может быть, ваш рядный 6-цилиндровый двигатель, он там мощнее, экономичнее, тяговитее и вообще всем вроде как лучше, но нет, это ошибка, нужно вернуть V8. И они вернули V8 и вернули его вместе с шильдиком на машине, который называется символ протеста. Там такой нарисован баран. Баран, который Рэм, такой вот, с ветвистыми рогами, значит, рога у него сделаны как выхлопные трубы, и, собственно говоря, вот символ протеста, имеется в виду, что вот прошлый начальник убрал 8 цилиндров, а я вернул, потому что вы хотели. Это символ протеста. Но смешно то, что за этот логотип берут отдельно деньги. Можно его оставить серебристым, можно его покрасить в матовый, можно его покрасить в черный. Но суть такая, что если ты хочешь, чтобы у тебя написано было символ протеста, то за это надо заплатить.
1: Протестовать за деньги, это хорошо.
2: Протестовать за деньги, да. По-моему, прекрасная история. Но поскольку мы много говорили о том, что бессмысленные опции, да, и спасибо радиослушателям, которые пишут. Вот, кстати, про эко-режим, видишь, Михаил нам дополняет, 5% у него эко-экономит. В это я верю.
1: Ты знаешь, да, нам радиослушатель из Воронежа написал, я понимаю, что 5% для Воронежа это ничто, а для Москвы это много.
2: Нет, ну это для всех, ну пол-литра это пол-литра. Что?
1: Это была шутка, 5% это очень большая экономия.
2: Отключил функцию заднего дворника при включенной задней передаче 5 лет назад и забыл про эту функцию. Ага, да, действительно, я тоже это не люблю, потому что вот я знаю, что я сам хочу включать задний дворник, а не когда я включаю заднюю передачу.
1: Слушай, у меня такого нет.
2: Ну, то есть при включенных есть функции, да. Если у тебя работают передние дворники, и ты включаешь заднюю передачу, то у тебя автоматом срабатывает задний дворник. Ну, вот я тоже предпочитаю это руками делать, а не автоматически. Люди нам пишут, что не все находят у себя бессмысленные опции. Это хорошо. Значит, это у вас хорошо, хорошая. Да. Или вы плохо ищете. Это тоже возможно.
1: Не смотрю в автомобиле телевизор. Удивительная вещь. У кого-то кто-то еще телевизор смотрит где-то.
2: Да нет, слушайте радио. Зачем вам смотреть телевизор в машине? Если только вы уж долго...
1: Почему в машине? Почему в машине? Вообще везде. Я вообще телевизор не смотрю 20 лет. Ничего как.
2: Ну, это знаешь, дело добровольное, кто хочет.
1: Абсолютно ненаказуемо. Ненаказуемо. У супруги на автомобиле загорается лампочка низкого уровня топлива, и машина при этом больше 80 не едет, как не дави на газ. Бесполезные опции. Ну, нет, ну, может, для кого-то...
2: Дмитрий, напишите, полезно. Что это за марка-модель. Интересно. Да. Это интересно. Просто если бывали эти американские машины, у которых, например, 2 цилиндра отключаются, 6 для экономики. Я не исключаю, что это такое происходит, но тем не менее... И, Дмитрий, или я ошибаюсь, напишите, пожалуйста.
1: Доброе утро. 5 лет машине только в этом году нашла опцию лимит скорости. Кстати, очень полезная опция, по-моему, на мой взгляд. Ну, когда лимит, когда там ставишь лимит, и, в общем, быстрее ехать не можешь.
2: Понятно. Нас спрашивают, приобрели ли автомобиль Cherry Tiggo 4 с пробегом 90 тысяч рублей, но при этом стоит новый двигатель, практически без пробега. Хороший этот фактор, так сказать, или нет? Хороший, конечно. Новый двигатель.
1: Конечно, хороший, если новый двигатель. Если по той же цене, что со старым двигателем, конечно.
2: Если испытайте машину в разных режимах, попробуйте ее на разных оборотах и посмотрите. Если все хорошо, значит, поздравляем вас, Сергей, с новым двигателем. Ездите и улыбайтесь, радуйтесь тому, что у вас еще много ресурса заложено в вашем Tiggo 4. Да.
1: Главное, чтобы в документах стоял номер именно этого нового двигателя, а не предыдущего, который был снят.
2: Это действительно крайне-крайне важно. Да.
1: Прервемся ненадолго и вернемся через 1,5 минуты.
0: «Маяк».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Федор.
2: Да, давай к хорошим новостям.
1: Давай.
2: Собственно, порадуемся за французскую дорожную полицию. Ребята, значит, запечатлели себя на фоне изъятого автомобиля. Да не какого-нибудь Lamborghini Revuelto. Ну, в общем, нечто за какую-то баснословную сумму денег, даже неинтересно уже. Почем они нынче? По миллиону евро или по два, знаешь?
1: Ну да, когда вода выше головы, не важно на сколько.
2: Во, точно. В данном случае человек выезжал из Швейцарии во Францию. Он приезжал через кантон Женева, там многие ездят, европейцы, с севера на юг, когда надо Европу пересечь. Ограничение скорости 110 км в час. А парень на своем Lamborghini, наверное, сам не заметил, как разогнался до 200. Ну что такое 200,
1: случайно,
2: когда у вас там суперкар? Чуть нажал, и вот уже. В итоге французские полицейские, как выяснилось, не зря сидели в кустах с радаром и радостно фотографировали всех, кто проезжает мимо. Тот, кто разогнался до 200 на своем Lamborghini, привлек их особое внимание и был задержан полицией. То есть, не просто фотографию сделали, они его догнали. За рулем швейцарец, он привык ездить по Швейцарии. В Швейцарии очень строгие ограничения скорости, очень много камер. Есть знаменитая камера, она находится где-то в районе Женевы, которая собирает миллион франков в день. Большая тайна, где именно она стоит. Наверное, кому надо, тот знает, но швейцарцы не раскрывают, иногда сообщают, что все по-прежнему, все стабильно. Миллион в день, представляете, миллион в день.
1: Неплохо.
2: И как только эти запуганные, зашуганные, несчастные швейцарские водители выезжают куда-нибудь за пределы своей прекрасной страны, например, в Германию, где безлимитные автобаны, или хоть во Францию, где камер вроде как поменьше, они, да и нарушают ПДД.
1: Притопят.
2: В этот раз притопят, да. Ну, в Германии их тут же сгоняют с автобана, потому что немцы, которые тоже мучились там этими 100 километрами в час ограничения, по Швейцарии, наконец попав в свою родную страну, на безлимитный автобан нажимают так, что, в общем, швейцарцы из левого ряда сбивают ветром, да. Так что швейцарец выехал аж 160 км в левом ряду, и обязательно какой-нибудь немец на БМВ станет ему в хвост, светит ему дальним светом, и уйди отсюда, ты медленный, ты муравей просто.
1: Тихоход.
2: Ладно, бог с ними, со швейцарцами. Выехал он неудачно, полиция остановила, машину изъяла. В итоге мы видим фотографии, в которых бравые французские полицейские стоят на фоне изъятого суперкара. И большой вопрос, вернется ли он владелец, потому что, в принципе, за грубое нарушение ПДД в ряде стран могут автомобиль изъять. Ну, может быть, в данном случае ему удастся его как-то отсудить. Он сначала пешком вернется домой, потом пешком сходит к адвокату, заплатит ему кучу денег. Видимо, на Lamborghini, если он ездит, то он сможет себе позволить.
1: Наверное, у него все-таки есть деньги на адвоката. Есть.
2: Да, но тем не менее, распространенная практика изъятия автомобилей. И обращаю ваше внимание, что это происходит, если вы вдруг не знали, не только где-то там за бугром. В России автомобиль тоже могут изъять, если вы грубо нарушаете ПДД.
1: В России, это, конечно, крайне... в Республике Беларусь, кстати, за ряд нарушений, да.
2: Конечно, такая мера крайняя, ее не может применить инспектор на дороге, он может задержать, отправить на штрафстоянку, но, естественно, не конфисковать автомобиль. Конфискация только по решению суда, и почти всегда это касается исключительно злостных нарушителей,
1: рецидивистов,
2: то есть тех, кто попадает уже не под административную, а скорее под уголовную статью. То есть есть основных три состава, это я уже про Россию, не про Швейцарию.
1: Да, конечно.
2: Это, конечно же, езда без прав и повторная езда без прав. Это езда в состоянии опьянения повторная, да, это самый популярный вариант. Ну и собственно, производная от нее, то есть если вы ездили, вас поймали уже, прав лишили, потом еще раз поймали, а потом еще раз поймали, то вот это все вариант, когда государство понимает, этот парень неисправим, надо отнимать не только права, его не останавливают, надо еще и машину забрать. Интересно, что автомобиль можно забрать не только, если он принадлежит нарушителю. То есть, если автомобиль оформлен на его жену, любимую тещу, да кого бы то ни было, это не причина для того, чтобы не изъять автомобиль. И если даже вы там пока суд до дела думаете, ничего, пока там приговор не вынесен, я машину, может быть, так сказать, быстренько продам.
1: Не получится. Сразу налагается ограничение на все эти действия.
2: Да, если даже вы что-то придумаете, ну, деньгами потом отдать придется. В общем, то есть вот за разовое нарушение, за разовое превышение скорости, там, за разовый проезд на красный свет, конечно, никаких конфискаций нет. Но если кто-то систематически, грубо нарушает закон, особенно, конечно, в вопросах трезвости вождения или там управления автомобилем без прав. Вот,
1: это абсолютно справедливо, я считаю.
2: Да, там довольно большие штрафы, там 1200, а некоторым даже помимо лишения прав еще в худшем случае еще предлагается пробыть некоторое время в местах не столь, да. Ну, значит, в заключении, да, каком-то, да, да. Может быть, не прям уж совсем в далеком.
1: Но все равно, слушай, неприятно.
2: Конечно, да, и, собственно, а потом машину обращают в доход государства, там, ну, либо продаются аукционы, либо передают каким-то там предприятием и так далее.
1: И знаешь, вот, наверное, вот этот вот швейцарец на Ламборджини всего этого не знал. То есть, ну, наверняка.
2: А вот надо было «Маяк» слушать.
1: Да, конечно. Да и вообще, слушай, если у тебя есть Ламборджини, ты едешь из Швейцарии во Францию.
2: Да, будь осторожен. Ну, даже если у тебя нет ламбы, и ты не едешь между Швейцарией и Францией, ты ездишь по родной России, то знаешь, что вот в прошлом году, например, в Москве конфисковали 260 автомобилей, в Рязанской области 52, ну и так далее. Ну, то есть, это мера, которая применяется к злостным нарушителям, так что, ну, не нарушайте правила, уж тем более не нарушайте их злостно, чтобы не лишиться своего автомобиля.
1: А для того, чтобы знать, что происходит, в том числе в изменениях с правилами дорожного движения в России, в том числе, слушайте радиостанцию «Маяк».
2: Федор, а мы желаем спасибо. Вам удачи на дорогах.
1: Да. Всего доброго. И вообще удачи. Пока.
2: Всего вам доброго.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Владимир Путин прилетел в Южно-Сахалинск. Он примет участие в завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Он посещает регион впервые за 13 лет. Его предыдущий визит в Сахалинскую область состоялся в июле 2013 года. Тогда глава государства посетил полигон Успеновский, где наблюдал за ходом учений в рамках комплексной проверки войск Восточного военного округа. Нынешнее учение силами Тихоокеанского флота проводится с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Линне. В маневрах задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действуют в акваториях Японского, Охотского моря и северо-западной части Тихого океана. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. Как отметили ведомстве, средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания и уничтожение пехоты противника, пытавшейся просочиться на свои позиции и осуществить ротацию. В министерстве пояснили, что для поражения военной техники и укрытий противника дроноводы активно применяют беспилотники «Камикадзе» и другие ударные БПЛА. Перемещение неприятеля выявляют с помощью разведывательных дронов, операторы которых затем осуществляют наведение, корректировку и контроль уничтожения целей. Группировка «Запад» продолжает срывать все попытки украинских военных провести ротацию личного состава на позициях. Великобритания стремится восстановить контакты с Россией, чтобы снизить риск непреднамеренной эскалации за отсутствие диалога с Москвой. Об этом пишет «Таймс». Вопрос о необходимости возобновления взаимодействия был поднят после июньского инцидента, когда в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительный выстрел из-за опасного маневра яхты под британским флагом. Военные контакты между двумя государствами практически прекращены с 2022 года, а в 2024 Лондон выслал российского военного атташе. При этом связь между Москвой и Лондоном сохраняется в качестве горячей линии, хотя используется она редко. Последний разговор между главами оборонных ведомств состоялся в октябре 2022, когда Сергей Шойгу предупредил Бена Уоллеса о возможном применении Украиной грязной бомбы. Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 250 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших, передает агентство Рейтер. Напомню, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа на западе страны и стало самым разрушительным в Колумбии в 21 веке. Подземные толчки повредили и разрушили жилые дома, школы и медучреждения. Сложная ситуация в лесистом районе Чоко на Тихоокеанском побережье, расположенном недалеко от эпицентра. Многие общины остаются без электричества, что затрудняет проведение спасательных работ. Спасатели работают с кранами и экскаваторами, а также разбирают завалы вручную. Медиквейт больше не будет финансировать операции по смене пола для несовершеннолетних. Такое указание дал Дональд Трамп. Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и процедурам, которые причиняют их юным телам немыслимый и необратимый вред, написал президент США в своей соцсети Through Social. По словам главы Белого дома, за последние полтора года десятки американских больниц уже перестали предоставлять подобные услуги. Медиквейт – это государственная программа медицинского страхования в Соединенных Штатах, в основном предназначенная для людей с низкими доходами и некоторых других категорий граждан. Приложение Яндекс.Пэй стало недоступно в App Store, сообщили в компании. Нам тоже грустно, что так произошло, но мы продолжим развивать наш сервис и делать их еще лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем, отметили там. При этом приложение по-прежнему можно скачать в Google Play и в других магазинах приложений, например, в RuStore. Добавлю, ранее Евросоюз ввел санкции против 90 российских финансовых организаций, включая Яндекс.Банк. В некоторых районах московского региона накануне выпало около 15% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, мощные ливни были зафиксированы в Волоколамске, Наро-Фоминске, Можайске, Красногорске и Новом Иерусалиме.
1: Столица нашей Родины. Вчера воздух прогревался до плюс 26,2 градусов, что характерно для макушки лета. Ну а вечером с приближением североатлантического циклона зарядил ливень. В Подмосковье за 3 часа местами, это метеостанция Волоколамск, подмосковная, выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы. Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме. Мощные ливни прошли также в Наро-Фоминске 10 миллиметров, в Красногорске, Можайске 8, Ново-Иерусалиме 7. Ну и порывы ветра местами достигали штормовых 17 метров в секунду. В Москве за 1 час на ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, в Строгино 3, в Тушино до 7 миллиметров.
0: В Москве и области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Температура воздуха будет, как в начале сентября, 17-19 тепла. Однако уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме лета. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 15, давление 744 миллиметра, влажность воздуха 89%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди и плюс 16-18 градусов.
2: Сергей Стиллавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, у нас наконец-то посвежело. Да, движемся к нулю постепенно.
2: Очень хорошо для работы.
1: Очень хорошо для работы, да, и не так тяжело кондиционеру.
2: Кстати, у некоторых не, работает до сих
1: не
2: пор.
1: Так,
2: я не
1: да.
2: знаю, там
1: да, да, да.
2: Жужжит,
1: жужжит. Люди уехали, а кондиционер остался. Слушайте, друзья мои, мы печемся о народонаселении.
2: Безусловно.
1: И, ну, со своей стороны, как можем, как говорится, вот эту тему...
2: Насколько можем, пропекаем, да?
1: Пропихиваем, скорее так, да. Дело в том, что мое глубокое убеждение, что все-таки народонаселение начинается со встречи мужчины и женщины.
2: Конечно,
1: и вышла новая любопытнейшая статистика, любопытный материал статистический, о том, кого лайкают, ну, то есть ставят одобрительную оценку на сайтах знакомств, обладателей
2: девицы,
1: каких имен.
2: Девицы.
1: И девицы,
2: топчик, топчик
1: и
2: имен.
1: Уже не
2: хорошо,
1: девицы. Ага. Владислав Александрович, но

0: приложении для знакомств. Теперь рейтинг одиноких. Угу. Чаще всего в приложении для знакомств можно встретить Настеньку. Настенька.
1: Нет, кстати, Настя красивое имя.
0: Не-не-не-не. А несколько лет назад, кстати, вышла статистика, что у нас в стране считают Анастасия самым то ли несчастливым женским именем, то ли непривлекательным.
1: Из-за царской вот этой истории. Вот,
0: Трудно понять, почему, но да. В любом случае, вот это имя, я обратил внимание, мне нравится. Мне нравится.
1: Не, имя отличное.
0: Имя отличное, да. Но вот была статистика, да. Потому что наше с вами личное мнение, друзья мои, и ваше тоже.
1: Ну, был
0: личное фильм мнение,
1: «Бедная
0: оно,
1: Настя».
0: Да, оно не характеризует реальную ситуацию, потому что мы все смотрим на свое маленькое окружение, а народ, он гораздо больше. Так вот, больше всего Анастасии. На втором месте ищут любви Екатерины.
1: Очень хорошо.
0: Екатерины. И Аннушки на третьем месте. Вот эти три самых одиноких женщины в стране. Настя, Катя, Анечка. Да. Что касается мужчин, кто у нас одинок? Сашенька одинок.
1: Александр
0: на первом месте. На втором месте Дима одинок. Максим одинок. Потом также Андрюша и Сережа, они тоже,
1: Сережа тоже.
0: Одиноки. Да-да-да. Что касается самых любвеобильных мужчин. Дело в том, что женщины очень с большим скрипом ставят лайки. Вот многие подмечают, что под женскими анкетами может быть 3000 симпатий, ага. А под мужскими 80, 50, 10. Да, они люди. Скупы. Да. Или, нет, скажем так, ответственны. Они ставят лайк обдуманно. Да. А мужчина просто исходя...
1: Осознанно.
0: А мужчина потому, что просто мордашка приглянулась на одной из фотографий. И уже достойна лайка. Да. И женщинам смешно, говорит, как это вот? Он меня не знает, а лайкнул меня. Да. Так вот, самый любвеобильный, кому больше всего ставят оценку классный, Павел.
1: Паша,
0: да, почему-то вот у Павлов, интересно, да, такая вот интересно. История. Немного меньше этот показатель оказался у Адамов.
1: Такие есть? Интересно.
0: Я вам покажу.
1: Нет, не надо.
0: Я вам покажу. Есть такие, есть.
1: Показывать мы сами.
0: Что касается инициативных девиц, это самыми инициативными, которые сами вот лайкают и пишут, это Натали.
1: Активная.
0: Но не путать с Натальей и
1: так
0: Наташей.
1: Это
0: разное, да. Это другое, это очень разные люди. На втором месте Инны, очень активны. Инны, да. А тройку замыкают Илоны.
1: Броневицкие.
0: Нет, не они. Да. Ну и что касается мужчин в тройке популярности, я не знаю, как вот это вот коррелируется, но Филипп, Антон и Артемий, они тоже
1: хорошо,
0: очень востребованы. Да. Ну вот такие данные, товарищи.
1: С Адамом только разобраться.
0: Сейчас пришлю.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Так, друзья мои, сегодня у нас удивительный денек в плане и, скажем так, и женщин, и литературы, и, извините, так сказать, товарищи, и не только литературы, но и любовных замесов. Потому что родилась в этот день Авдотья Панаева.
1: Царица
0: вот,
1: полей.
0: Вот в отличие от дам, скажем так, уже предвоенных, перед Первой мировой, ну вот красотки тех времен, вот красоту Панаевой осознать можно и сегодня. То есть такая красивая, смуглая, с хорошей фигурой, видимо, ну, платье многое скрывает. Но она ведь, помните, была женой писателю Ивана Ивановича Панаева, издателя Некрасова, а являлась при этом любимой женщиной как раз издаваемого мужем поэта. Да, много лет они...
1: Богема.
0: У них был менаж
1: отвратительный
0: Труа, да. Это, говорят, что это был Жорж Сандистский. Не садистский, а Жорж Санд.
1: И не Садальский, да?
0: Нет, не Садальский, а Жорж Сандистский либерализм. То есть они, живя втроем, бросали вызов вот всему мирозданию.
1: Ну, так было модно.
0: Не только соседям, да-да-да. Так вот, у интеллигенции так было принято. В доме бывали и Тургенев, и Герцен, ну, пока не отъехал, и Достоевский, кстати, не чурался, и Толстой, и Гончаров, и Чернышевский, ну, это, само собой, либерал, Островский бывал, да? Ну, и, соответственно, а потом, когда у них с товарищем Некрасовым расстроилась, она обратила внимание на публициста Головачева. Головачева, который был на 10 лет ее моложе, но она действительно красивая женщина, вот такая, есть с ней что-то такое, вот в отличие от

0: этих, вот этих, опять же, Серебряного века деятелей, да, непонятно, что у них есть. А вот это и есть, да. Так он довела его до Цугундера, помер в 46. Представляешь, все силы из публициста вытащила.
1: Да?
0: Короче, она сама была писателем. Я к чему клоню-то?
1: А,
0: да.
1: Интересно.
0: И интереснейший рассказ. Не очень просто читать, дорогие друзья, потому что у нас какая-то есть такая доля отцифровки произведений, когда искусственный интеллект, он, сканируя дореволюционные книги, не обучен убирать твердые знаки в конце слов, оканчивающих на согласное, и ять. Да, ну, в общем, такая сложная писанина, но я постараюсь все равно с листа почитать. «Жена часового мастера» называется рассказ. Вот давайте, это, опять же, как бы проза от лица женщины, которая была в «Менаж Атруа».
1: В топе была, да.
0: «Я шел...» Обратите внимание, повествование идет от лица мужчины. Кстати, что интересно, она ведь подписывалась и мужским псевдонимом поначалу. То есть то, что она является автором, она скрывала. То есть было принято авторами быть мужчинам, а женщинам нет. И вот мы только недавно, можно сказать, лет 100 назад узнали, что это она. «Я шел по Невскому проспекту. Меня поразила огромная вывеска часового мастера из Женевы. Вспомнив, что мне нужно было починить часы, я зашел в магазин, но в нем никого не нашел. За роскошным прилавком была дверь, драпированная бархатными занавесками. Она вела в небольшую комнату, богато убранную, как мне показалось, в зеркало, висевшее против самой двери. Я слышал чей-то разгоряченный голос и в зеркале увидел следующую сцену. Краснощекий полный мужчина, видимо, давление, очень тщательно одетый, горячо говорил по-французски женщине, которая сидела на кушетке, закрыв лицо руками, и горько плакала. Я кашлянул и увидел, как женщина с испугом спрятала свое лицо в подушку, лежащую в кушетке, а краснощекий мужчина подбежал ко мне, едва скрывая свое волнение. «Что вам угодно?» — спросил он меня, принужденно улыбаясь. Я отдал починить часы и вышел. Проходя мимо окна, я увидел белокурую женщину, прислонившуюся к столу головкой. Мне показалось, что она все еще плакала. Стройная ее талия грациозно обрисовывалась в этой позе. По ее простому и изящному туалету... Туалет, дорогие друзья, это одежда. Я сейчас же догадался, какой она нации.
1: Ух ты.
0: Мне ужасно хотелось видеть хорошенько ее лицо. Я старался обратить на себя ее внимание, вертелся у окна, и, наконец, я успел в этом, успел преуспеть, добился. Она довольно равнодушно посмотрела на меня и с заметной досадой отошла от окна. Меня поразило ее грустное и нежное лицо с длинными пепельными локонами. Я... долго прихорашивался, думая еще раз увидеть ее. Дня три я только и думал, а... Видите, наличие мужа вообще не мешает людям.
1: Абсолютно.
0: Он как бы не является препоной.
1: Того времени, да. Абсолютно.
0: Вы как... А почему вы концентрируетесь на времени? Просто нравы.
1: Ну, эпоха. Да, они меняются. Нравы меняются. Хотя сейчас еще хуже, мне кажется.
0: Сейчас еще с мужем считаются, нет?
1: Нет, сейчас еще хуже.
0: Три дня я только и думал о белокурой женщине, и вечером без церемонии по целым часам глазел в ее окно. Комната, устланная мягкими коврами и убранная с большим вкусом, освещалась матовой лампой. И яркий свет газа, выходящий из магазина, видишь, газовое освещение, придавал ей особенный привлекательный вид. Раз вечером, по обыкновению, я смотрел в окно. Все, ну, подглядывал, да? Вуайерист.
1: 100%.
0: Да. Белокурая женщина задумчиво сидела на кушетке. То есть не работает. Она печально склонила голову, и длинные прозрачные пукли... Владислав Александрович.
1: Ну, это часть волос, часть головы, Сергей Валерьевич.
0: Пукли.
1: Пукли.
0: Длинные прозрачные пукли скрыли совершенно... ее нежный и правильный профиль. На ковре у ее ног играли две девочки с золотистыми кудрями. По временам дети обнимали и с любовью целовали белокурую женщину. Тогда она нежно защищалась от шумных их ласк и, грозя пальцем, указывала на магазин, где в креслах дремал краснощекий мужчина с газетой в руках. Любопытные прохожие, видя, что я стою у окна, начали тоже глазеть. Вероятно, заметив толпу, собравшуюся у ее окна, она встала и опустила штору. Это мы, теперь шторы говорим. А тогда сторы
1: на немецкие, да?
0: Штор. Они же, кстати, немцы говорят «шпорт».
1: Да-да-да.
0: Представляете?
1: Да.
0: Ужас. Я с досадой...
1: Дикари.
0: Да, конечно, немчура. Я с колбасники. Я с досадой растолкал любопытных и хотел идти прочь, как вдруг стора быстро поднялась. Я увидел краснощекого мужчину, заботливо поправляющего занавески. Он что-то с жаром говорил, обращаясь к белокурой женщине. По испуганным лицам детей я догадался, что он говорил. Не знаю, отчего мне вдруг стало досадно на самого себя. Я подумал, что если я буду причиной новых ее слез? И не помню, как очутился в магазине. Меня встретил краснощекий мужчина и вопросительно поклонился мне. «Мои часы готовы?» Поспешил я спросить, хоть и помнил очень хорошо, что он обещал мне их отдать через неделю. Часовой мастер спросил мою фамилию, стал рыться в книге и, наконец, объявил мне, что через неделю я смогу их получить. Что делать? Надо было идти. А мне-то ужасно не хотелось идти. Причем «идти» пишется через две «т». Тогда так писали, понимаешь? Смотришь. Я
1: «Идтить».
0: «Идтить», да, именно так, а не «идтить». Да, я видел в зеркало белокурую женщину, лежащую. Опять лежит.
1: Ну, это эпоха такая была.
0: То лежит, то плачет. Лежащую на кушетке в очень грациозном положении. Я начал прицениваться к часам, как будто желая купить их. Стук подъехавшего к магазину экипажа привел в волнение краснощекого мужчину. Он остановился на половине фразы, заглянул в окно и самодовольно улыбнулся. В зеркале же я видел совершенно противоположное впечатление, произведенное стуком подъехавшего экипажа. Белокурая женщина вскочила с кушетки, потом опять села, напрягла свой слух. Дети оставили свои игрушки и с любопытством глядели на нее. В магазин вошел молодой человек, слывший в то время в Петербурге одним из первых богачей и, дальше фраза отличная, счастливцев в женщинах.
1: Оригинально.
0: Это ходок по-нашему.
1: Да.
0: Слушайте, как мы измельчали, а?
1: Абсолютно.
0: Слушайте, мы говорим «бабник». Нет, ребята, отныне счастливец в женщинах.
1: Отвратительно.
0: Слушайте, по-другому все переворачивается,
1: вообще, да?
0: Счастливец в женщинах.
1: Ни капли укора.
0: Вот
1: да.
0: Не скажешь «счастливица» в мужчинах. Вот для этого другое слово есть, да, правильно? А тут как, ах, какое слово. Как хорошо, что мы сегодня с вами прикоснулись к этому произведению. А это вторая половина 19 века всего лишь, не 150 лет назад, да. Так вот, «счастливец в женщинах», о чем, впрочем, можно было догадаться по самодовольному и гордому выражению его лица. Он был высок, довольно полон, со свежим цветом лица. Имел черные густые волосы, отличные зубы. Поймите,
1: это
0: тогда стоматология.
1: Это, времени,
0: да. А, так, отличные зубы. Круглые его черты были правильны. Одним словом, все принадлежности красавца были соединены в нем. Видите, и полнота в плюс. Полнота в плюс. Они вот эти дрищи. Знаете. И он сам, кажется, больше всех был уверен в несомненных своих телесных достоинствах. Я его лично не знал, но много слышал о его победах. И по этим рассказам имел некоторое понятие о том, какой он человек. Покровительно кивнув головой в ответ на низкий поклон краснощекого мужчины, он заглянул в комнату. В это время белокурая женщина схватила детей, прижала их головки к своей груди и, оставаясь в этом положении, с ужасом чего-то ждала. «Часы готовы?» — спросил счастливец в женщинах.
1: «А счастливец?»
0: «Сейчас!» — отвечал краснощекий мужчина по-французски. Как по-французски? «Сейчас».
1: «Сию минуту».
0: Угу. Ну ладно. По-французски
1: Now.
0: И... Или по-немецки «Jetzt!» «Jetzt!» Тьфу, эти немцы. И крикнул в комнату: «Матильда!» Я не спускал глаз с зеркала, меня бросило в жар от отчаянного движения, сделанного белокурой женщиной. А мужчина, счастливец, охорашивался у зеркала. Охорашивался. Представляете, какую фразу? Да, и самодовольно улыбаясь, разглаживал свои черные бакенбарды. А, как пишет, а? Счастливцы!
2: Реклама. Бескрайним информационным потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.

0: вопрос ему на суточно.ру.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: В Москве 7:30.
4: Новости.
3: Новостями в студии Лора Стадницкая. Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали переброску подразделений ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, противник пытался перебросить к передовым позициям технику, живую силу и боеприпасы, а также материальные средства для снабжения частей на линии боевого соприкосновения. Как отметили в военном ведомстве, операторы ударных дронов нанесли удары по выявленным целям на маршрутах движения, сорвав доставку подкрепления и снабжения, уничтоженная автомобильная техника, бронированная автомобиль, надземный роботизированный комплекс, а также живая сила неприятеля. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Повреждения также получили склады, сообщили в администрации Херсона. Этой ночью сообщалось о взрывах в городе. Как свидетельствует данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Черниговской, Харьковской и Сумской областях сирены звучат более 2 часов. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американца Руберта Гилмана, осужденного в России за нападение на правоохранителей. В соцсети X он также отметил личную вовлеченность российского президента в это дело, выразив благодарность, в том числе от лица госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника американского президента Джареда Кушнера. Ранее Россию за работу с Уиткофом в рамках освобождения Гилмана поблагодарил президент США Дональд Трамп. Напомню, в октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы. В апреле прошлого года наказание ужесточили до 8 лет и 1 месяца колонии строгого режима. Еще одно дело касалось 2 эпизодов применения насилия Гилмана в отношении сотрудников СИН, после чего срок вырос до 10 лет и 1 месяца. Накануне стало известно, что глава российского государства помиловал американца по гуманитарным соображениям. Родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по регулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Об этом сообщили в Минпросвещении. В новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Для участия в ней в каждом регионе выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Согласно документу, при несогласии с выставленной оценкой родители школьников могут обратиться в комиссию по регулированию споров между участниками образовательных отношений. В ее состав входят ученики, родители и педагоги.

0: Четверг, 13 августа, может стать самым холодным днем лета в московском регионе, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Дневная температура в этот день в Москве составит плюс 15-17, в Подмосковье 13-18 градусов. По словам синоптика, в ночь на четверг воздух столицы остынет до плюс 10-12, а в Подмосковье до 7-12 градусов. К концу рабочей недели в мегаполисе ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду, при этом осадки не прогнозируются. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Термометры покажут 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 88%.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский пловец Егор Корнев победил на дистанции 50 метров бутерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Иван Кожакин остался вторым на 100-метровке брасом, а Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова завоевали бронзу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Клепикова также финишировала четвертой в финале 100-метровки в вольном стиле. Также накануне Корнев с третьим временем вышел в финал 100-метровки в вольном стиле. Кузнецова и Арина Сурковна пробились в финал на 50 метрах бутерфляем с седьмым и вторым результатами, а Евгения Чекунова отобралась в финал на 100-метровке брасом. В полуфинале она стала шестой. «Динамо» Ставрополь обыграла «Нарт» из Черкесска со счетом 2-1 и пробилась в третий раунд пути регионов Кубка России по футболу. В других встречах вторника Рязань была сильнее «Кванта» из Обнинска 2-0, а петербургская «Динамо» СПБ взяла верх над «ФК Десяткой» 2-1. Нападающий футбольного «Спартака» Левай Гарсия помог греческому «Пантинейкосу» выйти в решающий раунд квалификации Лиги конференции. Гол, взятого греками в аренду форварда, позволил афинской команде одолеть на выезде софийский ЦСКА со счетом 2-1. Тему еврокубков продолжит Александр Неценко.
1: В Лиге чемпионов состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда, который является предпоследним этапом отбора в основной групповой турнир. Сумасшедший триллер снова выдали Буде Глимт и Юнион Сен-Жилуаз. После ничьи 3-3 норвежцы дома в дополнительное время выиграли 3-2, проведя победный мяч на 117-й минуте. У бельгийцев случилось три удаления. За Буде в воротах сыграл Никита Хайкин. Голландский Нек Неймиген также в доп. Время нокаутировал греческий Олимпиакос 2-1. Российский вратарь Даниил Худяков отыграл все 90 минут за австрийский «Штурм», уступивший Фенербахче 0-1. Экс-голкипер «Локомотива» пропустил с пенальти от Талиски и вместе со своей командой выбыл из квалификации. К «Штурму» присоединилась пражская «Спарта», потерпевшая крушение в гостевом споре с «Лионом» 0-3. Наир Текнезян отыграл 80 минут за «Цервену Звезду», уступившую дома Хапаэлю из Бейершевы 0-2. Сербы вылетели, как и Кайрат из Казахстана, повторно проигравший болгарскому «Левски» со счетом 0-1. Азербайджанский «Сабах» после неудачи с «Орхусом» в первой встрече вынес датчан 4-0 в ответной и прошел дальше. Итак, в раунде плей-офф за пропуск в главный турнир Лиги чемпионов поспорят пары. Левский – АЕК Греция, Селтик – Ласк, Динамо – Загреб – Викинг, Слован – Целия, Хапаэль – Сабах, Фенербахче – Лион и Нек Неймиген – Буде Глимт.
0: Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Монреале в парном разряде. Он в четвертьфинале в дуэте с венгром Фабианом Маражаном уступил французам Тео Арибаже и Альбана Оливетти со счетом 6-7, 7-6, 8-10. А на соревнованиях в Торонто Диана Шнайдер и бельгийка Элиза Мертенс в четвертьфинале проиграли словачки Терезе Михаликовой и британке Оливии Николс 5-7, 4-6. Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что руководство организации считает, что возвращение российских взрослых спортсменов

0: спортсменов, создаст серьезные проблемы для целостности соревнований. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Так, товарищи, август шагает по планете, друзья мои. И что надо сказать? Надо сказать, что к нам пришло долгожданное похолодание. Uh-huh. Да. А помимо этого, сегодня день военно-воздушных сил.
3: Поздравляем.
2: ВВС.
3: Конечно. А? Да, хотите, да, ребята. Усилить эффект?
2: Да, конечно.
3: Пожалуйста.
2: Нет, не настолько. Нет, не настолько, да-да-да. Международный день молодежи сегодня отмечается. Мы сегодня с этой молодежью разберемся.
3: До скольки лет сейчас считается молодежь-то?
2: Да,
3: до 40?
2: Это вопрос открытый, давайте так скажем. Хорошо. Открытый. Но главное, что почитаешь в интернете про молодежь. Дрянь, люди. А на самом-то деле хорошие. На самом-то деле, кто, вопрос такой, кто шельмует молодежь?
3: Кто портит молодежь?
2: Да, да? Портит имидж молодежи. Да. День японского гимна Кимигайо.
3: Ну-ка, давайте.
2: Ну-ка, давайте
3: заценим.

0: но не агрессивно, да?
1: Да, очень красиво.
0: Хотя у них эти самураи это жесткие. Самураи тяжкие, жесткие, да. А, сегодня исполняется 45 лет персональному компьютеру IBM PC. Угу. Вот 40 лет. За 1500 с лишним долларов в продажу поступил.
1: Билл Гейтс, конечно, урод. Моральный, прежде всего.
0: Нет, да. Нет, да. Всемирный день слона сегодня. Хорошо.
1: Слоны, животные полезные.
0: Да, день индийского библиотекаря. Вот так вот, да. День среднего ребенка.
1: Это как?
0: Ну, средний. В среднем, знаешь, говорят.
1: Ты свободный,
0: да? Да, ты средний остался, да. День виниловой пластинки. В 1902 году Каруза записал диск, который впервые в истории разошелся миллионом экземпляров.
1: Здорово.
0: Пластинка. И сегодня русский народный праздник Силуан и Сила. Особое внимание уделяли ржи. Посеешь рожь на силу, родится сильно, говорит. Или, например, сила хлеб силит. А?
1: О, как.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Товарищи, а мы сейчас с вами, наконец-то, благодаря историческому событию, разберемся с той историей, как западнославянские земли, а именно Литовское княжество, великое ВКЛ его называют сокращенно, ВКЛ.
1: Стали оборотнями.
0: Да, как они стали оборотнями, из-за чего? Потому что там жили люди, они говорили на современном тому обществу, русском языке, были нашими, и православными они были, и все было нормально, да, просто другие границы. А вот как дело-то было. Дело в том, что в 1399 году, это уже апогей, произошла битва на Ворскле. Ворскла – это река. Это не важно. Одно из крупнейших сражений 14 века в Восточной Европе. И дрались кто? Смотрите, воины Великого княжества Литовского, то есть, грубо говоря, наши. Да? Значит, были также союзники из Северной Руси, поляки с ними были вместе, немцы были вместе, молдаване были вместе. И самое интересное, что татары Тохтамыша были тоже с ними. И дрались они с войсками Золотой Орды. И, значит, история такая. А почему они вписались в эту битву? Битва кончилась поражением. И закончилась тем, что, потерпев поражение от Золотой Орды, Великое княжество Литовское потеряло авторитет, и поэтому их поляки скоммуниздили. Uh-huh. Да. Но почему все это вышло? Дело в том, что бузатером-то оказался Тохтамыш. Из-за него все началось. Он обратился к Егайле. Егайл – это княжество Литовского. Наш человек. Обратился за сколько? За 6 лет до этого. И говорит, слушай...
1: Давай утрем Золотую Орду.
0: Давай вот так сделаем. Я тут типа имею полномочия, и я могу отжать, соответственно, перестроить налогообложение. Золотая Орда облагала налогом северо-восточную Русь. Uh-huh. Что это такое? Это Суздаль, это Владимир. То есть мы платили дань Золотой Орде. А Тохтамыш Егайле говорит, слушай, давай я отожму у Золотой Орды вот эти налоги.
1: А вы будете меньше платить.
0: Нет, вам пойдет. С русских будете вы же русские получать. То есть будете командовать этими, которые в Суздале сидят. Понимаешь, да, какая история? Те соблазнились, говорят, о, круто, нам столько золота, серебра будет каждый год. И они в это дело вписались. А опять же, из-за жадности. Жадность, понимаешь? А их соблазнил Тохтамыш, хотя он прекрасно понимал, что сила Золотой Орды гораздо мощнее, чем все, что угодно мог собрать этот Егайло. Да. Вот такая история. Вот так. И потом, соответственно, они легли под поляков. То есть Егайло лег под поляков. Их всех, значит, знать переделывали в католиков. Ну и, соответственно, вот эти земли до сих пор, вот, соответственно, представляют проблему. Для нас сейчас.
1: Жаль.
0: Вот так. А все из-за жадности. Понимаешь, какая история. Везде жадность, да? Эх, да. В 1658 году в Новом Амстердаме сформирован первый в Северной Америке полицейский отряд. То есть еще не было никакой Америки, да? А Рательвахт на голландский манер, да? Потому что Новый Амстердам – это Нью-Йорк сейчас. Да, то есть это была полиция голландская. Да, ну потом у них англичане все отжали и полицию тоже прогнали, да. В этот день, в 1762-м, Георг IV, великобританский король, в юности увлекался, фраза отличная, лишь женщинами и вином. Неплохо. Ну, там, знаешь, принято было строевой подготовкой, там,
1: а зачем
0: военным делом, там, тактикой, шахматами увлекаться. Только с женщинами и вином.
1: Да, класс.
0: Что вызывало осуждение его папаши. Папаши, да-да-да-да-да. Короче, в итоге закончил как? Женился без любви на собственной кузине Каролине. Кузина — это двоюродная сестра. Ну, в общем, ужасно, конечно. И сразу же разошелся после рождения первого ребеночка. Ну, а что касается исторических анекдотов, говорят, что короновался короной, взятой им на прокат у ювелира, так как из-за огромных долгов у него в собственности не было короны. Арендовал, говорит, и потом обратно в ломбард сдал. Ужас. В 1820-м Авдотья Яковлевна Панаева, мы сегодня зачерпнули немножко ее литераторских, да, способностей.
1: Женщина-ходок.
0: Да, ну, в общем, руководила своей личной жизнью, давайте так скажем. Она еще стихи писала. Да? Нет, не она, а ей посвящал Некрасов. Да. Ты всегда хороша несравненно, но когда я уныл и угрюм, оживляется так вдохновенно твой веселый, насмешливый ум. Ты хохочешь так бойко и мило, так врагов моих глупых бронишь. Ну, он приходит, говорит, вот начальник идиот. Ага. То, понурив головку уныло, так лукаво меня ты смешишь, так добра ты, скупая на ласки. Поцелуй твой так полон огня, и твои ненаглядные глазки так голубят и гладят меня. То есть, понимаете, да? То есть, не любвеобильно в смысле количества, но качество высокое, качество ласки глубоко.
3: Перепахало,
0: понимаете?
3: Его, да.
0: Качество ласки. Для мужчины это важно, а не то, что каждый полчаса там. Ну, вот именно. В 1827-м не стало Уильяма Блейка, замечательного поэта, что говорил-то: «Сладость снов, сойди, как тень, сон, дитя мое, одень».
1: Угу.
0: Ну, в общем...
1: На русском не очень.
0: Не очень, да. Елена Петровна Блаватская, оккультистка в 1831-м. Да-да-да. Вчера Кашпировский, сегодня Блаватская.
1: Здорово.
0: Видите, как они идут ровно.

0: Да, в Тибете сидела и так далее. Ну, талантливая, там много талантливых, конечно. Да, таких вот ярких личностей. Говорит, нынешняя земная жизнь есть падение и наказание.
1: Ишь ты.
0: Наказание.
1: Еще
0: да.
1: И философ.
0: Наказание, да-да-да. В 1851 американец Исаак Зингер получил патент на швейную машинку. И так застрекотали эти машинки. Так вот,
1: ну а что, удобно.
0: Ножками засучили вот так, так-так-так-так, педалькой. Удобно, да? Да. Хорошо, и при деле. А то вот читали Панаеву, то ляжет, то сядет, плачет. То ляжет, а так машинку ей дали, и что-то полезное уже как
1: и
0: бы...
1: дома бы сидела.
0: Из-под да. рук выходит, да. В 1860-м, ну не будем об этом, это совсем грустно. В 1865-м, давайте так, английский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту, под другое название фенол, чтобы дезинфицировать руки протирать.
1: Умница.
0: От грязи. А то ведь они ели, потом тут же резали, тут же заворачивали.
1: Потом лошадь чинили.
0: Да. Смертность, кстати, после операции упала втрое. Знаете, люди,
1: руки,
0: шли да. на операцию, зная, что, в принципе, наверняка уже все, уже это конец, да, это не спасение. В 1881-м Сесиль де Миль, американский режиссер-новатор, посмотрите, значит, что за новатор, работал с Гольдфишем.
1: Ах, вот в чем новодавство.
0: Где Сесиль, там Гольдфиш. Да, и Фрид еще прибежал, еще третий. Они создали Paramount. Да.
1: Молодцы.
0: И они сняли вестерн первым делом. В 20-е годы он ставил комедии, да, которые отражали повседневную свободу нравов. Вот это все. Минаж, Атруа и прочее, да. Но в итоге пришел к постановке фильмов на библейские темы. Так
1: молодец.
0: Вот он стал первым. Что он придумал-то? Предварительные просмотры и приглашение звезд. То есть, как у нас в октябре. Приходят артисты, да. А потом уже начинается прокат широкий для... Нет, не для кого попало.
1: Для всех остальных.
0: Для всех, да-да-да. Все и остальные, да. В 1882-м Винсент Бендикс родился. Ну, автомобилисты знают слово Бендикс. Он изобрел автомобильный стартер. Или стартер. Ну, хорошая вещь.
1: Чтобы не крутить вот это.
0: Чтобы не крутить, конечно, чтобы не крутить, да. В 1897-м Тома Дундич и еще один герой гражданской войны. Как вы понимаете, человек совершенно не наш, поэтому ему абсолютно было не жалко рубить и стрелять из пулемета русских людей. Хорват по национальности. Он попал в наш плен. Они все попали в наш плен. После Брусиловского прорыва, да, там же сотни тысяч попали в плен. Их отвезли в Сибирь. А после революции они оклемались и сказали: а теперь мы красные. Мы у вас в плену сидели, а теперь мы красные и готовы вас тут это того этого наводить у вас
1: научить
0: порядок.
1: Готовы.
0: Родину
1: как
0: любить,
1: как нужно,
0: да, вот
1: да.
0: И, да, ну их.
1: Чего слова?
0: Слов нет.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Доброе утро, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. 150 тысяч рублей, столько с 1 августа будет составлять зарплата участкового врача Вологодской области. Но для получения этой суммы необходимо выполнить установленные показатели эффективности. Доплаты в августе могут получить терапевты, педиатры и врачи общей практики. Решение принято на профильном часе под председательством губернатора Георгия Филимонова. На Вологодскую область обрушилась непогода. Регион оказался под влиянием активного циклона. Сегодня синоптики прогнозируют продолжительные дожди, местами сильные. Усилится и ветер, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится и завтра. На фоне дождей ожидается заметное похолодание. Специалисты рекомендуют жителям быть осторожнее на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок. Вологжане в социальных сетях публикуют фотографии мусора возле храма Архангела Михаила на улице Пролетарской, 4 в Молочном. По словам местных жителей, в районе не хватает контейнеров для отходов. Они обращаются к городской администрации с просьбой привести территорию в порядок и установить дополнительные емкости для мусора. Авторы обращения предлагают поставить как минимум 3 контейнера.

0: Череповце 20-летняя девушка потеряла около 300 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Она познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком. Новый знакомый убедил ее зарегистрироваться в чат-боте и переводить деньги на указанные счета. Когда девушка попыталась вывести прибыль, мошенники потребовали дополнительные платежи. После очередного перевода связь с ними прекратилась. Возбуждено уголовное дело. И в продолжении темы, около миллиона рублей потеряла жительница Великого Устюга, став жертвой мошенников. Сначала ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками местной администрации, и сообщили о социальных выплатах. Затем женщину запугали блокировкой госуслуг и уголовной ответственностью за якобы перевод денег в недружественную страну. Под предлогом проверки она перевела 985 тысяч рублей на счет, который мошенники назвали временным счетом Центрального банка. Вернуть деньги обещали после проверки, но этого не произошло. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Продолжаем выпуск. С 18 августа в Вологде начинается благоустройство площади Возрождения. На участке между Советским проспектом и улицей Лермонтова запретят движение, парковку и проход пешеходов. Ограничения будут действовать до окончания работ в этом году. Водителям предлагают объезжать участок по улицам Ленина и Засимовской. В Череповце на улице Комсомольская отремонтируют балконы в домах 18 и 24. Эти здания были построены в 1957 году. Сейчас здесь обновляют фасады, стены и декоративные элементы. Деньги выделены из областного фонда капитального ремонта по проекту губернатора «Фасады 2.0». В Вологодской области семьи первоклассников из числа малоимущих могут получить единовременную выплату в 3000 рублей. Заявление принимают до 15 ноября в филиалах Центра социальных выплат, МФЦ или через госуслуги. При назначении пособия учитывается средний душевой доход семьи за 6 месяцев до обращения. С 1 сентября все 319 школ Вологодской области перейдут на цифровую платформу «Московская электронная школа». Она объединит более 176 тысяч учеников, 11 тысяч педагогов и 157 тысяч родителей. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, МЭШ заменит действующую систему и позволит в 2,5 раза сократить расходы региона на ее обслуживание. Учителям и школьникам будут доступны электронные дневники, журналы и образовательные материалы. В Вологодской области в эту субботу пройдут сразу несколько крупных праздничных мероприятий. В Чагоде отметят вековой юбилей поселка и проведут гастрономический фестиваль «Чагода – родина серых щей». В Сизьме Шекснинского округа гостей ждет традиционный медовый спас с ярмаркой, дегустациями и концертами. А в Тарнакском округе состоится праздник «Тарнага – столица меда Вологодского края», который завершится фонтанным шоу и дискотекой. В селе Шелота Верховашского округа завтра открывается 6-й международный фестиваль деревенского кино «Печка». В конкурсной программе 16 документальных и игровых фильмов из России и других стран. В этом году зрители впервые смогут выбрать лучший фильм в рамках народного голосования. Также гостей ждут встречи с режиссерами, мастер-классы, лекции и творческие выступления. Фестиваль завершится 16 августа.
1: Спорта.
0: Череповец готовится к проведению юбилейного 35-го марафона «Северный край». Соревнования пройдут 23 августа и соберут профессиональных спортсменов и любителей бега. Главная дистанция – 42 километра, а результаты участников на дистанциях 42, 21 километр и 10 километров будут учитываться в чемпионате Вологодской области.

0: Погода на маяке. Сегодня в Вологодской области сыро, прохладно и дождливо. В Вологде и Череповце утром около 15 градусов, днем воздух прогреется до 18, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
4: 12+.

0: Маяк. ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
1: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
1: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 8 часов.
4: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин прилетел в Южно-Сахалинск. Он будет наблюдать за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Учения проводятся с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Линне. В маневрах задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действуют в акваториях Японии, Охотского моря и северо-западной части Тихоокеанского флота. Как сообщили во флотской пресс-службе, сегодня на учениях силами Тихоокеанского флота беспилотники «Форпост» обнаружили десантные корабли условного противника и передали их координаты для ударов ракетами «Оникс» и «Уран». В рамках морских маневров корабельные группы активно взаимодействуют с беспилотной авиацией флота, осваивают и расширяют сферу ее применения. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Повреждения получили также склады, информировали в администрации Херсона. Этой ночью сообщалось о взрывах в городе. Между тем, по данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Российские операторы FPV-дронов воздушными таранами сбили 6 тяжелых коптеров ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, расчеты FPV ПВО войск и беспилотных систем круглосуточно дежурят в небе в зоне проведения СВО, выявляя разведывательные ударные дроны противника с системой сброса мин или выстрелов. На опубликованных военным ведомством кадрах запечатлено поражение 6 тяжелых гексокоптеров Р-18 и 2 легких разведывательных квадрокоптеров. Также военные рассказали, что расчет ЗРК ТОР-М2 на безопасном расстоянии от населенных пунктов сбил украинский дрон самолетного типа, который направлялся к российской границе. Северная Корея запустила сегодня утром как минимум одну баллистическую ракету в восточном направлении, передает агентство Ренхап. По его данным, запуск был осуществлен из района Вонсан. Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи со ссылкой на Минобороны Японии сообщил, что возможная баллистическая ракета не залетела в особую экономическую зону Японии. Этот пуск в текущем году стал уже 7-м. Более 40 стран, между тем, выступили совместным заявлением о баллистических ракетах, в котором потребовали от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительное уведомление о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление. Экспорт колумбийского кофе почти остановился после недавнего землетрясения, пояснил Bloomberg. Работа главного экспортного порта страны Буэнвентура нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью. Причем кофе в порту частично, прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков. Как отмечает агентство, после восстановления работы возможны новые задержки. Накопившиеся объемы кофе могут привести к затору в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку поставок. Добавлю, Колумбия ежемесячно экспортирует около миллиона мешков кофе весом по 60 килограммов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа на западе страны и стало самым разрушительным в Колумбии в 21 веке. Число погибших выросло до 250, около 200 человек числятся пропавшими без вести. Разрушено более 240 зданий, десятки людей могут оставаться под замком. завалами. Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Ленинском городском округе. Они проверили стройку, территорию у железнодорожной станции Расторгуева, продуктовый рынок, а также водителей и пассажиров автотранспорта. Как сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, в территориальное отдело доставили 113 иностранцев.
4: За нарушение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации в отношении 75 иностранцев составлены административные протоколы. Еще 38 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
3: Сейчас полицейские устанавливают работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранных граждан. В московском регионе за минувшие сутки выпало более трети месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Так, на опорной метеостанции столицы ВДНХ зафиксировано 11 мм влаги при месячной норме 78 мм. Самым дождливым стало Бутово, а там выпало 28 мм осадков, что составляет 36% от нормы августа. Синоптик добавил, что в Подмосковье сильные дожди были зафиксированы на метеостанции Долгопрудная 22 миллиметра. Ну а больше всего влаги попало в высоткомер города Железнодорожный 32 миллиметра или 44% от месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
3: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, термометры покажут 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер слабый, пока осадков в столице не наблюдается.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, у нас долгожданная осень, да. Ночью снятся цветные сны людям, наконец-то, от прохладного
2: спят
1: воздуха.
2: Спят ночью люди,
1: спят,
2: наконец-то.
1: Храпят, спят. А в Самаре как спят?
2: А там не спят, там +28, без осадков, жаришка.
1: Ой-ой-ой.

0: Самарцы, конечно же, да. Но вот ученые Самарского университета создали электронного терапевта. По одной капле крови аппарат сам за несколько минут диагностирует опасные болезни.
1: Круто.
0: Хорошо. Но вот есть нехорошие новости. Подросток очередной черт на самокате сбил 4-летнего малыша в промышленном районе. Ну зачем? В Самарской области сварщик сжег мотоцикл соседа, потому что тот шумел мотоциклом.
1: Оригинально.
0: Сжег. Он мог приварить его, но он сжег целиком. Взяли камеры наблюдения, посмотрели. Ах ты, подходит сварщик 40-го. Да устал, говорит, жить уже рядом с этим жужжалой, да. Ну и, наконец, число самарских производителей кофе и чая резко выросло. За 3 года на 30%, за 5 лет на 45%. Чутко реагирует на спрос граждан. Граждан любят пить чай и кофе. И тут же пошел.
1: Граждане
0: молодцы.
1: Любят пить.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: А председатель попечительского совета Российского научного фонда товарищ Фурсенко, это из мира образования, заявил, что ЕГЭ надо усложнять, слишком много 100-бальников появилось. А из Рособрнадзора или какой-то другой организации говорят, не нужно, все нормально, все хорошо.
1: Прощаться пора с ЕГЭ.
0: Да. Дальше. 29% только наших граждан уважают своего начальника. В чем чувство, они разбиты. Смотри, 27% уверены, что руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. Вот что вы за муть себе внушили? Вот что это такое, ребята? Что за интеллект вот этот? Ну, короче, может приголубить.
1: Ну, понятно.
0: 35% считают хорошим. А уважают вот только 29. Уважают, да. Вот это первостепенная важность. Более 60% родителей покупают детям советскую художественную литературу.
1: Очень хорошо.
0: А не современную, да. Стало известно, что 34% наших граждан время от времени помогают родителям денежкой, а 24% регулярно. Регулярно только четверть, да. Дачников Союз садоводов назвал дачником хребтом российской экономики. Вы знаете, что они вкладывают? Хребет.
1: Они хребет.
0: Оказывается, я об этом не знал. Но товарищ Туманов все разъяснил. Он говорит, что обеспечение населения страны картофелем от дачников зависит на 60%.
1: От дачников?
0: Вот,
1: так вот от кого картофель весь.
0: Да, вот он оттуда
1: думали,
0: катится.
1: От Белоруссии?
0: Нет. Товарищ Зубец заявил, что является залогом финансового благополучия. Ну, вот хочешь быть благополучным, будь креативным.
1: Ага.
0: Раньше, как говорили, трудолюбивым, а теперь креативным, да.

0: Значит, товарищ Филимонов очередной, так сказать, рекорд Вологодской области поставил. Там врачи зарабатывают не меньше 150 тысяч рублей. Эти участковые. Участковые врачи, конечно. Институт биологии южных морей. Это в переводе «Инбюм».
1: А что
0: Инбюм?
1: За южные моря? Сегодня?
0: Южные моря. Заявил, что корейский окунь в Черном море загрязнен пестицидами. Грязен окушок-то, да-да-да.
1: Окушок.
0: Да, Владимир Владимирович так добавил, говоря о науке, что ученые у нас живут дольше других людей, ученые.
1: Да, слава богу.
0: Вот видите, да. В ЛДПР, вот чем ближе выборы, тем больше хороших инициатив. Да. В ЛДПР предложили отменить штрафы за неопасные нарушения. Правил дорожного движения. Товарищ Курдюмов предложил. А давайте мы не штраф отменим, а вычеркнем из их из правил. В принципе, если они не опасны, зачем они прописаны?
1: Конечно.
0: Вот логика какая. Да. Зачем их туда вообще записывать, если они не опасны? Если они не опасны, конечно. Москвичи назвали районы, в которых живут люди с разными психическими способностями. Давайте назовем это так. Способностями. Психолог Кройтер об этом нам рассказал. Оказывается, в Восточном административном округе, на Востоке и на Юго-Востоке живут тревожные и диктаторы.
1: На Юго-Востоке,
0: диктаторы.
1: Да?
0: Диктаторы. В Восточном округе живет больше всего диктаторов, которые контролируют, доминируют, манипулируют. Ужас! А в Юго-Восточном тревожные люди живут. Да, представляете? То есть это надо выяснить.
1: Где диктаторы?
0: Тихушники живут больше всего в ТАО.
1: Очень хорошо.
0: ТАО. Вы знаете, как расшифровывается ТАО?
1: Нет.
0: Вот видите, вам лучше это и не знать. Насекомые вологодские сорвали рейс из Вологды в Москву. Представляете? Самолет не смог это самое сесть.
1: Слишком много.
0: Взлетели тучи. Тучи, да. Товарищ Лавров подарил шаману почти полное собрание своих сочинений.
1: Почти полное.
0: А вот этот томик я все-таки вот так дорог оставлю себе, да. Гражданам назвали главные ошибки, которые мешают знакомиться в интернете, чтобы создавать семью и так далее. Ну, на первом месте уродские фотографии. Например, гора и где-то там маленькая я. Или, например, размытая, да, что-то. Дальше. Мужчин очень отпугивает наличие жестких требований. Когда женщина в анкете пишет, эти наркоманы, бездельники, жирные, седые, не ко мне. Угу. Сразу, понимаешь, сразу негатив.
1: Иди
0: просто
1: лесом,
0: эмоционально негатив. Да. Кадры с алкоголем в плавках отпугивают. В ночном клубе не очень хорошо. Иностранные специалисты подали 600 заявок на переезд в Россию. Специалисты — это те, кто нам нужны, инженеры.
1: Это хорошо.
0: Да. Товарищ Свищев вот напомнил, что школьники не обязаны иметь электронный дневник. Если вы хотите, чтобы у ребенка был свой собственный бумажный, как у нас с вами был, тогда требуйте, да. 63% наших граждан в отпуске ссорятся из-за неудачных фото. А я вам скажу так, в кадр муж лезет.
1: Ссорятся люди.
0: Лезет в кадр, мешает сделать хорошую фотографию.
1: Твари.
0: В спальне. Не в спальне, а с пальмой. Вот, да. Психолог Фомичева заявил, что человек с тревожной привязанностью контролирует партнера. Это не любовь, если вас контролирует.
1: Это контроль.
0: Контролирует. Да, контролировать должна совесть. Да. Граждане стали... Вот блогерам обломилось, смотри. Граждане начали больше доверять при выборе незнакомого товара, больше доверять искусственному интеллекту, чем блогерам. Понимаете?
1: Ну, может быть, это и верно.
0: Может быть.
1: Там реклама.
0: Нарколог Литков напомнил, что рассол помогает при похмелье,
1: но не снимает.
0: А душ нет. Душ нет, да. Наш товарищ Куснулин рассказал, как однажды купил КамАЗ вместо раритетного Мерседеса. И не прогадал. Дальше что у нас? Каждый второй зумер, сегодня день молодежи международный, мы о них сегодня поговорим, что они из себя представляют. Так вот, каждый второй зумер, представляете, увольняется из-за того, что его не оценили на работе. Не дали ему вымпел, не погладили по голове, не накормили шоколадкой, да. Более 60% поколения Z, рассматривают свою работу как временную. О, я тут ненадолго, понимаешь?
1: Трусы.
0: А я вам скажу, ребята, мы все тут ненадолго. У них иллюзии, что они здесь навсегда, ну это понятно. Значит, врач Филатова предупреждает, ребята, 0,5 литра кваса, если выпьете в жару, вот в Самаре сегодня жарко, это вы одновременно съедите с этой 0,5 литрой 9 чайных ложек сахара.
1: Ого.
0: Он не только в коле в этой коричневой. Да.

0: молоко. Кобылье — это значит конское.
1: Кобылье — радость.
0: Да. Защищает кишечник от язвенного колита.
1: Хорошо.
0: Да. И, наконец, врач Рудковский, нарколог, предупредил, что при долгом злоупотреблении алкоголем резкий отказ может вызвать аж судороги, товарищи.
1: Осторожней. Без алкоголя.
0: Без судорог, давайте так. Да. Женщина, представляешь, житница Висконсина, узнала, что биологическим ребенком, отцом ее ребенка является репродуктолог, который лечил у нее бесплодие. Не муж. И подала в суд. Но спустя 40 лет уже ребенок вырос. Да, уже ничего не стоит уже репродуктологу, да. А женщина в Китае купила дизайнерскую сумку в интернете и поняла, что это та самая, которую у нее уперли год назад.
1: Отвратительно.
0: То есть смотри, она за нее сначала в магазине заплатила 6 тысяч долларов. А хорошая сумка стоит дорого, это не вот это вот тряпье все. А в интернете снова ее же купила еще за трешку. А, итого 9 тысяч, вот так вот. А врач Филоненко предупреждает женщин, детокс-программы и кислородные процедуры бесполезны, они только крадут. Дадут деньги у вашего мужа.
1: Да.
0: Нонна Гришаева, талантливая актриса, красавица, да, обратилась к мужу, который, это просто хороший опыт для многих женщин, которые присматриваются к малышам.
1: К чьему мужу обратилась?
0: Нонна Гришаева обратилась к мужу, к своему, который моложе ее на 12 лет. Но Нонна прекрасно выглядит.
1: Конечно.
0: Прекрасно выглядит.
1: А муж?
0: Да, а муж на свои. Так вот, смотрите.
1: На свои 12
0: лет. Да, да, не, смотри. А вот она к нему обратилась. Она говорит, чтоб никаких кризисов. Понятно, ну тут серьезно.
1: Молодец,
0: Рогов призвал носить осенью леггинсы.
1: Ну вот и пусть носит.
0: Леггинсы. Если ноги стройные, я не знаю, как у Рогова. Стройные?
1: Наверное, да.
0: Так, продолжается эта драма с балериной Настенькой, которая все никак не может на Мальдивы улететь из Таджикистана. Ее там не пустили
1: какая
0: на рейс.
1: Разница,
0: так вот, Аэрофлот выступил с заявлением. Говорит, что вот эти пассажиры, которые сейчас поднимают хай, да, не хайп, а хай, что за 2 минуты до окончания посадки они, вот эти пассажиры, вот она и еще дружок, в ресторанной зоне терминала. Я думаю, что кушали. Кашу,
1: конечно,
0: наверное. Кашу кушали,
1: говорили,
0: конечно. 56-летняя звезда фильма «Спасатели Малибу», там, где в красном купальнике девицы.
1: Да,
0: помните,
1: да,
0: там
1: да.
0: Это Памела Андерсон, да? Mm-hmm. Так вот, это зовут Эрика, да, Эрика. Mm-hmm. Она играла роль блондинки Шонни Маклейн. Так вот, в 56 лет зарегистрировалась на OnlyFans и начала, наконец, зарабатывать.
1: Да, зарабатывает.
0: Потому
1: молодец.
0: Что те подростки, которые тогда смотрели «Спасатели Малибу», они к женщинам, к этим просто вот прикипели. И, наконец, Екатерина Климова, красавица, одна из наших любимых актрис, да, раскрыла секрет стройности выдающейся благодаря боксу, товарищи.
1: Не ботоксу,
0: вот
1: а
0: именно. Да. Бокс.
2: Новости капитализма.
0: Трамп сократил календарь детских обязательных прививок с 18 до 11. То есть им кололи детям в США.
1: А он
0: 18.
1: Врач? Почему?
0: Ну, там есть рядом Кеннеди. Он врач. Хрипатый. Так вот, для профилактики аутизма. Они, американцы, всерьез считают, что вот огромное количество аутистов это из-за прививок. Ну, в данном случае слово прививка не удается. Лучше вакцинация сказать. Потому что плохой результат.
1: Понятно.
0: Криштиану Роналду женился на Джорджине наконец-то. Он встретил ее в магазине сумок. Помните? Она продавала сумки. Он зашел купить.
1: Как бабе повезло.
0: Кому он зашел купить сумку? А она говорит на
1: себе.
0: Португальском, понимаешь? А он же португалец. Он шмыш-мыш, кыш-мыш. Вот
1: да
0: это класс, вот
1: совет да любовь.
0: 10 лет ее мурыжил. 10 детей.
1: Мурыжил,
0: 10, и наконец женился. Наконец. Молодец. Брэд Питт впервые после 7-летнего периода
1: закурил.
0: Трезвости запил. Говорит,
1: понимаю.
0: Меня наконец отпустило.
1: Молодец.
0: Это после вот развода с Анджелиной его так накрыл.
1: До сих пор плющ.
0: Да, в Сингапуре 86-летнего мужчину госпитализировали после того, как от его усилий загорелся маджонг.
1: Так,
0: ну там эти фишки, да, я так понимаю, что да, верно, двигал изо всех сил. Американские власти ужесточают меры контроля за составом БАДов. Я напомню, что 280 миллиардов в год тратят наши люди на эти порошки. Да, да, да. Сомнительные. Нейросеть Клод будет помечать свои ответы невидимыми знаками, чтобы было ясно, кому надо, что это не ответ человека, а ответ сети.
3: Ну, вот это вот хорошо, да.
0: Ковидло, оказывается, долгое ковидло снижает число дофаминовых нервных окончаний на 18%. То есть вам на 18% тяжелее радоваться. Понимаете, какая история?
3: Ай-яй-яй,
0: от жизни радость уходит. Жирные молочные продукты не повышают риск сердечных заболеваний. Вот вся вот эта обезжиренная бодяга, чушь. Это все коммерция. Да? В Бельгии 350 евро штраф за полив газонов, экономят воду. Да. Наркоторговцы наладили вывоз, ну у них логистика хорошая, наладили вывоз нелегалов из Сеуты в Италию за 7000 евро с рыла. 7 тысяч евро, и ты уже в Италии, да. Тесла отзывает 20 тысяч электромобилей. Слишком яркие фары слепят встречку. Да. На Украине придумали запретить общаться в школьных чатах на русском языке.
3: Да молодцы, пусть
0: занимаются. А те, которые общаются на русском на Украине, до сих пор понимают, что они в своей стране, или как они, как они, о чем они думают. Во Франции запретили рекламные звонки, хорошо.
3: Да.
0: Медузы остановили крупнейшую атомную электростанцию в Западной Европе. Они не дают холодной воде подплывать в водозаборник.
3: Воды,
0: да, представляешь, да, медузы. Да-да-да. Британский 60-летний актер пережил остановку сердца, оказался на том свете, говорит, я, говорит, пролетал мимо Луны.
3: Молодец, смотрите.
0: В рай ко мне не залетал? Подошли существа в космосе, говорят, слушай, а хочешь, вот мы тебя реинкарнируем в какого-нибудь другого человека? А тот говорит, нет, я хочу обратно. Они говорят, ну ладно, тогда лети обратно. Ну и давайте еще парочку сообщений. Во-первых, охрана посла Франции в Центральной Африканской Республике бьет тревогу. Посол Брюно Фуше закатывает регулярно вечеринки с женщинами. 30 молодых женщин в возрасте от 20 до 30
3: африканки
0: лет посещают не только его вечеринки, а некоторые из них скопом остаются на ночь в его спальне.
3: Да,
0: представляете, вот гуляет человек.
3: Жизнь, а?
0: Ну и, наконец, на тему пользы искусственного интеллекта. Фермер поверил советам искусственного интеллекта в Китае и потерял 10 гектаров урожая.
3: Угу. Вот так вот.
4: Наши, наши!
0: Так, ну вот и наши. Петербуржец засыпал крупу в бензобак чужой иномарки. Она там,
3: Питер,
0: она там разбухла, и двигатель кряк, ремонт 20 тысяч рублей. Но его, правда, нашли. Пенсионер в Калининграде бил червей током, чтобы они вылазили на землю. 73-летний мужчина
3: физик
0: смастерил устройство из шампуров. Он втыкал шампура из розетки,
3: знаете, такой
0: ток пускал,
3: да.
0: И от того, что их поджаривали, черви ли, ему надо было накопать червей, а
3: да
0: копать
3: молодец,
0: уже нет сил.
3: Молодец.
0: Короче, его самого прибило.
3: Кошмар.
0: Грустно.
3: Кошмар.
0: Очень. Ребят, не надо с электричеством баловаться. Не надо.
3: Если вы не физик, да.
0: Так, в России многомиллиардная афера незаконного вывода спирта под видом аптечных антисептиков. На миллиарды рублей, ребята. А потом гнали водку из него. Давайте пожелаем здоровья Екатерине Чаковской, пиар-директору журнала «Москвичка». Сбил на пешеходном переходе ее грузовик. Она в реанимации. И черт этого арестовали. Он смылся с места ДТП. Да, ну, страшная история, да? 35-летний мужчина в Ленобласти в трусах переплыл черное-черное озеро.
3: Так.
0: Поднялся в музей,
3: черным.
0: Поднялся в музей и пытался укатить декоративную пушку. Но охрана увидела по камерам и задержала. Он пытался убежать в кусты.
3: Что вы имеете в виду под декоративная пушка?
0: Дядя в Бурятии вытащил деньги племянника из-под коврика кота, где они хранились. И за 3 дня прокутил в сауне с девками.
3: За 3 дня.
0: Молодец. За 3 дня. 81 тысячу. За 3 дня. Смотри, да? Пенсионер скидывал патроны и пистолет в пруд Московского парка Победы. Заметал следы. Опять Питер, да? Ну и, наконец, давайте, неловкий подросток. В Воронежской области, безо всяких прав, катавшийся на карликовом тротоцикле, подросток ничего лучше не придумал, как врезаться в мотоцикл ДПС.
3: Полудурок, конечно.
0: Настоящий. Ну да, ну хоть так взяли за жабры.
3: Хоть
0: ну, наконец-то, в Подмосковье женщина в коме 41 пролежала из-за того, что лечилась 3 литрами компота из ревеня. Вот так.
2: Реклама. бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: квартиру сниму на суточно. Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения последних минут. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над регионами России и акватории Черного моря 502 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Аппараты сбиты над 8 регионами, а именно над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Крымом, а также над Черным морем. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американца Роберта Гилмана, осужденного в России за нападение на правоохранителей. В соцсети X он также отметил личную вовлеченность российского президента в это дело, выразив благодарность в том числе от лица госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника американского президента Джареда Кушнера. Ранее Россию за работу с Уиткофом в рамках освобождения Гилмана поблагодарил президент США Дональд Трамп. Напомню, в октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы. В апреле прошлого года наказание ужесточили до 8 лет и 1 месяца колонии строгого режима. Еще одно дело касалось двух эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудников СИН, после чего срок вырос до 10 лет и 1 месяца. Накануне стало известно, что глава российского государства помиловал американца по гуманитарным соображениям. Великобритания стремится восстановить контакты с Россией, чтобы снизить риск непреднамеренной эскалации из-за отсутствия диалога с Москвой. Об этом пишет «Таймс». Вопрос о необходимости возобновления взаимодействия был поднят после июньского инцидента, когда в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительный выстрел из-за опасного маневра яхты под британским флагом. Военные контакты между двумя государствами практически прекращены с 2022 года, а в 2024 Лондон выслал российского военного атташе. При этом между Москвой и Лондоном сохраняется горячая линия, хотя используется очень редко. Последний разговор между главами оборонных ведомств состоялся в октябре 2022 года, когда Сергей Шойгу предупредил Бена Уоллеса о возможном применении Украиной грязной бомбы. Банки с 1 марта следующего года будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах. Об этом говорится в сообщении «Киберполиция». Там пояснили, что с этого дня кредитно-финансовые организации начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах инструменты по выявлению вредоносного ПО на устройстве владельца. Если банк зафиксирует угрозу, он откажет клиенту в проведении операции. Как отметили в МВД, это правило будет распространяться на платежи по картам, электронные переводы средств и транзакции через систему быстрых платежей. 3 из 6 энергоблоков крупнейшей во Франции атомной электростанции «Гравлин» перестали работать из-за нашествия медуз. Об этом сообщила энергокомпания-оператор EDF. Там пояснили, что массовый наплыв этих животных привел к автоматической остановке 2 энергоблоков. Эксплуатационная бригада в качестве превентивной меры также остановила 3-й энергоблок и снизила на 50% мощность 4-го. В полную силу продолжает работать 1 реактор. 6-й и 5-й находятся на плановом техобслуживании. Как подчеркнул оператор, все это не повлияло на безопасность самих установок, сотрудников АЭС и окружающей среды. АЭС «Гравлин» находится на севере Франции. Охлаждающая реакторы вода поступает из Северного моря. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 85%.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Во вторник российская команда стала обладателем 3 наград. В плавании на 50 метров баттерфляем не было равных Егору Корневу. На 100-метровке брасом у Ивана Кожакина серебро, а бронзу завоевали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александр Кузнецов в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Всего у российской команды 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Футбольный «Спартак» нашел себе нового вратаря. В «Зените» хотят продлить Нина, а в ЦСКА оценили перспективы молодого главного тренера команды Дмитрия Гдесамова. Тему важных событий российской премьер-лиги продолжит Александр Неценко.
3: Столичные армейцы на старте сезона в РПЛ получили себе самый благоприятный календарь из 5 туров подряд на своем поле. Однако в таблице они сейчас 6-е, одолев Балтику и сыграв ничью с крыльями Советов и Ростовом. Это привело к волнениям вокруг нового тренера команды Дмитрия Гдесамова. В связи с этим все точки над «и» решил расставить гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, вставший на защиту молодого специалиста. «Мы верим в Гдесамова и окажем ему всяческую поддержку. Мы готовы терпеть, понимая, что это новый проект. Тем более сейчас очень рано говорить о кредите доверия», — подчеркнул Бабаев. В свою очередь, чемпион страны «Зенит» официально предложил своему ведущему центральному защитнику Нино продлить контракт до 2030 года. Переговоры между сторонами продолжаются. Напомню, что Нино интересовались «Палмейрас» и «Флуминенсе». И, наконец, «Спартак» решил отыскать себе вратаря в первой лиге, предложив 200 миллионов рублей за выкуп прав на основного голкипера «Сочи» Александра Дегтева. Южане сейчас на 8-м месте, в то время как их 21-летний вратарь отыграл все 5 встреч в сезоне. Как информирует интернет-портал «Чемпионат», в Сочи хотят выручить за Дегтева 250 миллионов рублей. Причем москвичи готовы пойти на эти траты, планируя уже на неделе договориться о трансфере.
2: Голкипер Никита Бояркин перешел с казахстанского «Бориса» во владивостокский «Адмирал». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 27-летним казахстанским вратарем заключен на 1 год. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко пробился в групповую стадию Кубка мира по киберспорту 2026 года. В финале нижней сетки плей-ин Есипенко обыграл соотечественника Владислава Артемьева со счетом 1.5 на 0.5 очка. Россиянин Александр Грищук в верхней сетке уступил Артемьеву, а в нижней — Есипенко. Групповой этап шахматного турнира с участием 16 игроков пройдет с 12 по 13 августа. Женская и мужская сборные Татарстана стали победителями турниров по хоккею на траве в рамках спартакиады народов России. В финале женского турнира была побеждена команда Ростовской области со счетом 7-0. Обращающим матчем мужских соревнований сборная Московской области 4-2 в серии буллитов. Основное время завершилось миром 2-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Дорогие товарищи, мы с вами совсем недавно, позавчера, радовались известию невероятному, когда в Москве у прекрасной женщины родился 15-й ребенок. Вы помните, это же сенсация, настоящая красавица, надежда, я ее фотографии, ну, не с позволения, конечно, но в соцсетях это все в интернете в открытом доступе есть, несколько снимков иллюстрирующих опубликовал, Надежде 41 год, у нее теперь 10 дочек, 5 сыночков, представляете, да, и вот такой вот подвиг, это семья Роговых, да, есть еще и, конечно, замечательный папа, и вот вместе они вот такой самый настоящий подвиг совершают, да, ну, вот мы сегодня решили поговорить об этой истории. Мы предлагали и самой Надежде тоже присоединиться к нам в эфир, но она человек скромный, и пока она занята детьми все-таки, да, вы понимаете, да, все-таки выдирать полчаса из жизни мамы — это тяжелая история. Поэтому с нами сегодня Роберт Манвелович Казарян, заведующий родовым отделением городской клинической больницы имени Вересаева, там, где Надежда и стала мамой в 15-й раз. Роберт Манвелович, доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро, доброе утро.
4: Да. Спасибо вам большое и за ваш врачебный труд, за ваш врачебный подвиг, потому что, я так понимаю, вы принимали роды, да, у Надежды?
5: Да, мы все участвовали, можно сказать, всем отделением участвовали на этих родах, да, поскольку все-таки роды, это каждый род заслуживает внимания, особенно когда они 15-е. Конечно, все отделение так переживало и ждало это. И для нас это большое событие такое радостное.
4: Роберт Манвелович, а вот из 15 деток, это первый ребеночек, который с вашей помощью рождался у Надежды, либо вы уже и прежде принимали участие?
5: Нет. тоже принимали, и в прошлом году у нас в роддоме Надежда рожала, вот, а она до этого рожала в других роддомах тоже, то есть она трое детей, это четвертый ребенок рождает у нас в роддоме.
4: Роберт Манилович, можно вас попросить?
5: Четверо в нашем
4: роддоме. Да-да, сначала вот так вот по-человечески, да, именно, не как врач-специалист, а по-человечески, какое у вас вот было ощущение, да, чувство вот от общения и с Надеждой, и с тем, вот, что происходит на ваших глазах и с вашим участием?
5: Слушайте, ну, я, во-первых, когда мы зашли к ней утром на прием дежурства, Надежда уже лежала, уже с мужем находились в боксе, и я, честно сказать, не поверил, когда мне сказали 15-й, увидев Надежду. Все-таки, да, ну, мы рожаем, и бывали 10-е, 9-е роды, то есть я не поверил. Вот, дальше, конечно, мы, когда узнали об этом, мы подробно, да, беседовали с ней, как проходили предыдущие роды, что бы ей хотелось, да, то есть хотелось, чтобы вот все-таки, да, праздник был какой-то, то есть как-то вот облегчить, то есть не просто формально, как роды, да, все-таки вот чтобы эти роды были как-то, ну, отличались, можно сказать, да, от других чем-то, чтобы запомнились все-таки 15-е роды. Вот, ну, мы как, каждый раз это для нас, ну, событие, да, каждые роды, особенно когда многорожавшая пациентка, и в последнее время мы очень часто видим, достаточно часто бывают, да, такие многорожавшие пациентки, вот, ну, по-человечески просто радуемся, да, и создаем максимальные условия для того, чтобы все-таки роды, это в родах очень важный эмоциональный момент, эмоциональный фактор, поэтому создаем такие более домашние условия для каждой пациентки.
4: Да, Роберт Манвелович, а вот обычно, да, если почитать современную какую-то прессу в интернете, складывается ощущение, что вот, ну, женщина после того, как такого количества детей, какая-то должна быть изможденная, лишенная сил жизненных, да, я смотрю на фотографии Надежды, цветущий человек, красавица, и, в принципе, ничего общего с какими-то насаждаемыми, может быть, стереотипами. Вот как вы видите вот зависимость между родами и состоянием самой мамы?
5: Вы знаете, я как специалист вижу, что, конечно же, каждые роды, это, да, и беременность, это особенное состояние в организме женщины, но это стереотипы, и то, что беременная и многорожавшая пациентка уставшая должна быть. Я все-таки вот, да, больше 20 лет работаю и вижу очень много многорожавших мамочек, которые приходят к нам с детьми, я понимаю, что каждый ребенок все-таки дает какую-то энергию, да, это вот, по молодости я тоже так думал, но поработав столько лет, я понял, что я увидел этих пациенток, этих мамочек, и каждый ребенок дает много энергии и новую жизнь, и я не могу сказать, я, ну, не согласен с этим, что, да, наши мамочки, у которых 5-6 детей, они более такие изможденные, как... это не так на самом деле.
4: Роберт Манвелович, ну вот наблюдая этих пациентов, не только Надежду, да, с ее 15 теперь уже, да, детками, ей 41 год, вот как вы считаете, вот переход, скажем так, ну, рождение какого по счету, скажем так, да, ребенка открывает именно, наверное, прежде всего в сознании, где-то в голове, да, вот это понимание, что нет такого слова, что хватит, вот на этом хватит, например, вот двое есть и достаточно, да, а когда, ну, человек переходит уже и папа, и мама в другое несколько мировосприятие, да, и понимает, что они не, как бы, детей рожают, а они дарят жизнь другому человеку, ведь я даже вот по этому поводу, я хочу процитировать сам себя, извините, нескромно, конечно, но я когда увидел эту новость, да, про Надежду, да, и ее семью Роговых, я написал, что каждый из нас больше всего в жизни ценит саму жизнь. И читая вот, например, откровения, ну, каких-то врачей-реаниматологов, они все говорят, что ни разу не встречали человека, которого бы они спасали и который бы не цеплялся за жизнь. И все понимают, что жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Таким образом, подарок в виде жизни. Это самое большое сокровище, которое человек может оставить после себя, да? И вот, вот после какого ребенка мамы уже говорят, что многодетность – это уже не вопрос там какого-то логического умозаключения, а вот, вот, может быть, Бог даст, и 15 будет.
5: Ну, вы думаете, я думаю, что, знаете, вот у каждого, наверное, свои какие-то, да, то есть нет такого одной формулы, да, которая вот можно понять, как мамочки решаются вот, да, рожать. А, конечно, я считаю, что все-таки первые роды, когда первый ребенок рождается, да, и человек полностью осознает, да, вот после первого ребенка, понимает, до рождения ребенка мы не понимаем, да, мы слышим, что у кого-то есть ребенок, что все так любят детей, все, смысл такой жизни большой, но когда рождается первый ребенок, это вот, я думаю, что меняет в сознании человека многое, вот, а так, ну, я думаю, что у каждого, у каждой семьи, у каждой пары какие-то свои, да, понимания, предприятия, какие-то моменты в жизни происходят, когда они понимают, что да, это все-таки не, это вот как вы сказали, они дарят жизнь, да, и это самое ценное вообще, ну, что мы можем еще сделать, да, более дорогое, да, то есть дать жизнь, я считаю, что, ну, ничего не сравнимо с этим, да, рождение ребенка, тут человечество ничего не может сделать большего, поэтому, ну, у каждого свое. Я думаю, что и сплоченность семьи, и взаимопонимание, и когда уже трое, четверо детей, да, вы понимаете, что это кардинально эта семья отличается от той, где один или два ребенка. Даже третий, четвертый ребенок просто он меняет полностью семью, да, и вообще всю жизнь этой семьи.
4: Да, Роберт Манвелович, вот, а вот, наверное, как, вот как именно по-мужски, по-человечески, вот этот переход действительно к жизни, то есть, да, там один-два ребенка, да, ну, твоя жизнь все-таки еще продолжает быть, ну, такой, как бы, как обычный, ну, в кавычках обычный, но тем не менее, а тут действительно все перестраивается. От насколько сильно от папы это зависит, да, вот это принятие того, что все поменялось, и теперь вы просто по-другому смотрите на жизнь, на смысл жизни, да, от отца это ведь очень много зависит.
5: Очень многое зависит от отца, да, поскольку все-таки, да, мы понимаем, что у папы и у мужчины это большая ответственность, да, и в первую очередь это ответственность мужчины, чтобы детей поднять, да, и вообще их, да, поставить на ноги. Это очень большая ответственность, и это очень, ну, сила должна быть у мужчины такая, да, ну, я считаю, что все-таки, если, да, в семье есть вот такая, это крепкая семья, да, то есть пара, да, они понимают, куда они идут, что делают, они друг друга, да, дополняют и друг другу дают силу. То есть это должна быть такая взаимная работа и поддержка папы. Почему мы сейчас много пропагандируем партнерские роды, и у нас-то каждые вторые роды – это партнерские роды, поскольку это все-таки укрепляет семью, как мы понаблюдали, да, за эти годы. И папа полностью участвует с момента рождения, он полностью изменилось вообще восприятие. Да. Раньше как, не через неделю папа, то есть ребенок уже родился, а папа не видел ребенка несколько дней. Да. А сейчас первые секунды, и он полностью погружается в этот процесс и меняется вообще все сознание. Поэтому очень многое зависит от мужчины.
4: Роберт Манвелович, а вы увидели вот в супруге Надежды вот что-то особенное такое? Потому что я видел фотографии, ну, это не какой-то такой гигант или там богатырь какой-то, да, двухметровый, да? Спокойное выражение лица у мужчины прекрасного, да? Вот, но что-то есть в его характере, то, что вы для себя отметили, и вообще в характере вот многодетных отцов?
5: У них есть определенные какие-то, да, черты характера, да, то есть в первую очередь все-таки люди, ну вот человек с такими добрыми глазами, когда я зашел в Окс, то есть в первую очередь это доброта и спокойствие у этого человека я увидел. То есть вот он Да, разные партнеры бывают, у нас разные ситуации. В основном партнеры готовятся к родам. Но тут я понимал, что человек полностью, да, спокоен рядом со своей женой. И такое вот спокойствие и доброта ко всем окружающим, к супруге, вообще вот ко всему. То есть это, я считаю, основные качества мужчины, которые должны быть в качестве партнера.
4: Это очень важные слова. Вот Роберт Казарян сейчас произнес в нашем прямом эфире, да, мужчина, который спокойный и добрый ко всему вокруг себя. Вот это очень важно, да, не супергерой, не мачо, не какой-то, не триллионер, да, а прежде всего добрый и спокойный человек, с которым рядом люди чувствуют себя тепло и уверенно. С нами сейчас в прямом эфире Роберт Казарян, заведующий родовым отделением городской клинической больницы имени Вересаева, где у мамочки Надежды родился 15-й ребенок. Ребята.
1: Маяк.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Хроники городов.
7: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». Этот эфир мы посвящаем улице Козленской. О тихом дублере Советского проспекта и улицы Герцена расскажет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Отдельные истории о значимых вехах и памятниках этой улицы вы узнаете от моих коллег, журналистов ГТРК «Вологда» Яны Ильиной и Ивана Жарикова.
8: Прогулка с экспертом. Улица Козленская – это интересный сплав истории, архитектуры и городской жизни. Протяженность улицы около 3,5 километров. Она начинается от улицы Мира, пересекает Мяснорядский мост и завершается в районе перекрестка с Советским проспектом. Свое название улица унаследовала от Козленской слободы, которая существовала в этих местах еще в 17 веке. А слобода, в свою очередь, получила имя от урочища Козлена. Первые письменные упоминания о слободе встречаются в писцовых книгах 1627-29 годов. Тогда здесь было всего 9 домов. Принадлежали каменщикам, пушкарю, церковному дьячку и воротнику. Кроме того, на церковном подворье тоже стояли дома. Уже в Слободе имелась деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, срубленная по типу клети. Сама улица, как часть городского плана, сформировалась позже, в конце 18 века при Екатерине II, когда утвердили генеральный план застройки Вологды. Изначально ее называли «Большой Козленской». В советское время с 1918 года улицу переименовали в честь советского политического деятеля Моисея Урицкого. Историческое имя вернули в 1991 году.
1: Историческая справка.
9: С историей улицы тесно связана судьба храма Пресвятой Богородицы на Козлене. Деревянная церковь в Слободе пережила немало. – В 1612 году ее сожгли во время Вологодского разорения литовские интервенты. Позже храм восстановили, но в 1678 из-за ветхости разобрали. В конце 17 века осветили новую деревянную церковь с приделом священномученика Антипы. А в начале 18 века на фоне частых пожаров в Вологде прихожане решили построить рядом каменный холодный храм во имя иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Ее считали заступницей от огня. Храм осветили в 1710 году. Позже к нему пристроили теплый каменный, и оба они оказались под одной крышей. В результате получился единый комплекс. В начале 20 века перестроили теплый храм, надстроили стены, сводчатый потолок 18 века заменили плоским и сделали восьмиугольные окна. В 1909 году заново возвели колокольню. Храм примечателен не только архитектурой, но и сохранившимися фресками Ярославской школы, созданными в первой половине 18 века. В 1930 году церковь закрыли. В разные годы в ее стенах размещались промышленные предприятия, а также один из пересыльных пунктов для раскулаченных спецпереселенцев. Позже здесь находился призывной пункт областного военкомата. А в 1980-х годах начались восстановительные работы. И уже в 1991-м храм вернули верующим.
8: Что касается застройки улицы Козленской, то здесь можно проследить разные эпохи. До середины 20 века основу составляли деревянные дома дореволюционной постройки. Часть из них сохранилась. Например, деревянный двухэтажный дом мещанина Николая Капченко на улице Козленской, 70. Его построили в 1901 году, и в архитектурном решении отразились черты эклектики. В советское время облик улицы заметно изменился. Появились кирпичные и железобетонные здания, многие из которых были предельно функциональны и не несли особой архитектурной ценности. В 1970-е активно возводили типовые пятиэтажки. При этом на улице сохранились и другие интересные объекты.
10: В начале 20 века построили здание Вологодского общества взаимного страхования от огня. Оно стоит на перекрестке с улицей Марии Ульяновой. Все началось еще в 1860-х годах, после того, как император Александр II утвердил положение о взаимном страховании от огня. Домовладельцы Вологды задумались о своем обществе. В 1864 году на собрании решили выделять часть городских сборов в начальный капитал. Его поместили в кредитное учреждение, чтобы за несколько лет накопить проценты. Устав общества утвердили в 1876 году, и уже в августе того же года оно начало работу. Первые полисы выдали на дома титулярного советника Лощилова и мещанина Горохова. Цель была простой и жизненно важной – компенсировать членам общества убытки, если их недвижимость пострадает от огня, молнии или даже взрыва осветительного газа. Со временем общество стало одним из заметных в России. Оно не только страховало, но и помогало городу, финансировало расширение водопровода и инициировало создание добровольной пожарной охраны. К началу 1900-х годов у общества накопились средства, и на общем собрании решили построить собственное здание в центральной части города. Участок приобрели на Афанасьевской улице. Сейчас это улица Марии Ульяновой. Проект утвердили в марте 1906 года. К ноябрю 1908 года дом возвели. Интересно, что учредители решили застраховать и само новое здание. За его более чем вековую историю здесь было много разных учреждений. С 2023 года здание занимает Вологодская областная детская библиотека.
8: Напротив стоит примечательный двухэтажный дом из красного кирпича. Построили его примерно в 1916 году по заказу мещанина Василия Михайлова. Здание сразу выделялось, в нем чувствовался дух модерна, стиля, который в те годы стремился уйти от строгой классики и добавить архитектуре легкую дерзость. Особенно интересен угол дома. Его срезали, и получилось, что фасад смотрит сразу на две стороны, будто хочет охватить взглядом весь город. На первом этаже со стороны улицы Марии Ульяновой притаилось необычное трехчастное окно с плавными изогнутыми линиями, словно застывшая волна. Когда-то по фасадам тянулись балконы, а на срезанном углу был отдельный вход. Сейчас этих деталей уже нет, но в очертаниях дома все равно угадывается прежняя нарядность. Уже в 1919 году дом национализировали, и у него началась совсем другая жизнь. Почти полвека в этих стенах работали редакция и типография «Красного Севера». В комнатах гудели печатные станки, по коридорам спешили журналисты, а в типографии день и ночь рождались свежие номера. Газета тогда была не просто сводкой новостей, а настоящим голосом эпохи. Позже сюда пришло просвещение. В здании обосновалось Вологодское общество знания. Здесь устраивали лекции, вели политпросвещение, работал центральный лекторий. В залах собирались люди, чтобы узнавать новое, спорить, обсуждать большие идеи. Дом будто снова сменил амплуа. Из газетного штаба превратился в храм знаний. А в более позднее время он открыл еще одну свою грань. До 2018 года тут работал Центр культуры «Красный угол», который полюбился творческой молодежи. Теперь в этих стенах офисы и молодежный центр «Горком-35».
7: И несмотря на то, что улица Козленская не предназначена для общественного транспорта, она пользуется популярностью и отмечена целой плеядой значимых для волокжан организаций и учреждений. На сегодня вы на ней найдете кружево-льняные предприятия, такие как «Снежинка» и «Волпри», школу номер 23 и институт образования, управление ФСБ и корпус областной библиотеки имени Бабушкина. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимого города. До новых встреч!
1: Хроники городов.
11: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
7: В следующей программе улица Благовещенская.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: В Москве 9 часов.
1: Новости.
12: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Так, этой ночью в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, которая обеспечивает топливом подразделение украинской армии. Удар по базе ГСМ нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. В военном ведомстве также информировали, что дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили на 8 регионами России, 502 украинских БПЛА, беспилотники сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Во всех случаях нейтрализованы дроны самолетного типа. Российские военные уничтожили на Волчанском направлении в Харьковской области при попытке вырваться из окружения штурмовиков полка ВСУ «Скала». Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Подготовку украинской штурмовой группы к прорыву из окружения раскрыли в ходе воздушной разведки на северо-востоке Волчанского района. Противник был уничтожен ударами FPV-дронов, сказал собеседник агентства. Добавлю, вокруг штурмового полка «Скала» не раз возникали скандалы. Так, в марте стало известно о высоких небоевых потерях подразделения. Затем всплыли факты смертей мобилизованных со следами побоев. На Украине «Скалу» связывали с именем бывшего в тот момент главкома ВСУ Александра Сырского. Считалось, что его покровительство позволяло командирам не опасаться ответственности за любые нарушения. Джейди Венс лично потребовал от Киева прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, вице-президент США высказал это требование в телефонном разговоре с Зеленским 31 июля. С тех пор такие удары прекратились. Другой источник сказал газете, что Киев согласился на требования Вашингтона из-за того, что хочет получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Соединенные Штаты провели первые испытания системы противовоздушной обороны «Золотой купол». В них участвовали, в частности, компании SpaceX и Northrop Grumman, передает агентство Bloomberg. В ходе испытаний проверили передачу данных от датчиков к перехватчику, а также работу силовых установок. Следующий этап предусматривает проверку технологий в космосе. По данным агентства, завершить испытания планируется в этом году, а полетные тесты начать в 2027. Приложение Яндекс.Пэй стало недоступно в App Store, сообщили в компании. Нам тоже грустно, что так произошло, но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их еще лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем, отметили там. При этом приложение по-прежнему можно скачать в Google Play и в других магазинах приложений, например, в Рустор. Добавлю, ранее Евросоюз ввел санкции против 90 российских финансовых организаций, включая Яндекс.Банк. Экспорт колумбийского кофе почти остановился после недавнего землетрясения, передает Bloomberg. Работа главного экспортного порта страны Буэнавентура нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью. Прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправить поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков. Как отмечает агентство, после восстановления работы возможны новые задержки. Накопившиеся объемы кофе могут привести к заторам в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку
0: цепочку поставок. Добавлю, Колумбия ежемесячно экспортирует около 1 000 000 мешков кофе весом по 60 килограммов. Ну а землетрясение массой 7,4 произошло 10 августа на западе страны и стало самым разрушительным в Колумбии в 21 веке. Число погибших выросло до 250 человек, около 200 числится пропавшими без вести, разрушено свыше 240 зданий, десятки людей могут оставаться под завалами. В некоторых районах московского региона накануне выпало около 15% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, мощные ливни были зафиксированы в Волоколамске, Наро-Фоминске, Можайске, Красногорске и Новом Иерусалиме.
13: Столица нашей родины вчера воздух прогревался до плюс 26,2 градусов, что характерно для макушки лета. Ну а вечером с приближением североатлантического циклона зарядил ливень. Подмосковье за 3 часа местами, это метеостанция Волоколамск, подмосковная, выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы. Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме. Мощные ливни прошли также в Наро-Фоминске, 10 миллиметров, Красногорске, Можайске 8, Ново-Иерусалиме 7. Ну и порывы ветра местами достигали штормовых 17 метров в секунду. В Москве за 1 час на ВДНК выпал 1 миллиметр осадков, в Саргино 3, в Тушино до 7 миллиметров.
0: В Москве и области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет, как в начале сентября, 17-19 тепла. Однако уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме лета, отметил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в Москве плюс 15, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, причем в некоторых местах с грозой, термометры покажут 19-21 градус, в Ленинградской области плюс 17-22. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра, что ниже нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня отмечается Международный день молодежи. Таких праздников в году немало, но я считаю, что каждую возможность надо использовать для того, чтобы нашим радиорентгеном просветить современную молодежь. Потому что, если почитать новости... Ну, каждый день приходят какие-то пасквили про зумеров. Они то не умеют делать, все не умеют. Вообще, мне становится страшно с ними жить в одном городе, в одной стране.
2: Но скоро подрастут.
1: Нет, но они не перестанут быть зумерами. В этом проблема. Это клеймо поколения. Понимаешь, как я X. Я, а они зумеры.
2: X, а ха.
1: Ну хорошо, я ха, да. Я рад, что с нами сегодня вновь в нашем эфире Антон Демидов, председатель молодой гвардии Единой России. Антон, доброе утро.
3: Всем хорошего, доброго дня.
1: Да, мы с Антоном познакомились на нашей одной из выездных студий. Да, и я пригласил Антона для того, чтобы мы поговорили о тех реальных зумерах, с которыми имеют дело вот специалисты, такие как Антон. Но перед этим я хочу поприветствовать в нашем эфире Олега Владимировича Сорокина, доктора социологических наук, заместителя директора Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова. Олег Владимирович, доброе утро, здравствуйте.
4: Слушатели, доброе утро. Глубоко уважаемый Сергей Валерьевич.
1: Да, Олег Владимирович, можно вот вашей такой, вашим метким социологическим взглядом все-таки нарисовать такой вот научный, вкратце, да, научный портрет современного молодого человека? Какое у вас сложилось вот такое именно научное представление об этом новом поколении?
4: Ну, во-первых, согласно действующему законодательству в нашей стране понятие «молодежь» мы относим людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это огромная социальная демографическая группа, это несколько десятков миллионов молодых людей. Соответственно, социальный портрет такой большой группы, он очень разный, пестрый, и надо об этом прямо говорить. Первая особенность, которую сегодня мы отмечаем социологи, заключается в том, что молодые люди в этом возрасте разделяют такие важные ценности, как жизнь, семья, карьера, самореализация. То есть они ставят это на первое место. И, соответственно, возникает вопрос, а, собственно, вот труд, образование, как в этой системе ценностей, как выглядят вот эти приоритеты. Мы замечаем вторую особенность, что сегодня в современном российском обществе образование начинает скорее рассматриваться как инструмент для достижения качественной жизни, для создания семьи. То есть сегодня молодые люди все чаще инвестируют в образование, профессиональное, среднеспециальное, там высшее, для того, чтобы потом качественно жить и создавать семью. Вот это важное изменение, которое произошло за последние десятилетия, потому что десятки лет назад все-таки развитие способностей рассматривалось как важная составляющая получения образования. Второе. Отношение к труду тоже инструментализируется. Условно говоря, если мы говорим о физическом труде, то скорее это воспринимается вот молодым поколением, особенно зумерами, как тягость, как труд, который ограничивает.

0: говоря, живое общение не вытесняется онлайн-общением, а оно дополняется этим онлайн-общением. То есть они воспринимают это вполне как нормальный переход, когда ты сегодня общаешься с родителями дома, а уже во время учебного процесса на перемене ты можешь поговорить с родителями по телефону, через мессенджеры. То есть вот это тоже очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Ну и пятое, вот что я должен сказать обязательно, все-таки у нас сегодня приоритет государства – это формирование традиционных духовно-нравственных ценностей. Их в указе президента обозначено около 17. И нужно прямо сказать, что, конечно, сегодня в целом государство, система воспитания делает все возможное, чтобы наша молодежь, ну, скажем так, воспроизводила ту систему ценностей, которая бы способствовала развитию нашего общества. Но нужно сказать прямо, что есть декларируемые ценности, а есть реально, которые принимаются молодыми людьми. Вот если мы говорим про служение Отечеству, про патриотизм, то надо сказать, что да, они в своих ответах нам социологам декларируют, что мы патриоты. Там, и их таких много, там больше 90%. Но реально принимают вот эти ценности 50-60% согласно различным опросам. Поэтому сегодня, вот, когда мы говорим о воспитательной работе, когда мы говорим о формировании вот этих ценностей, особенно служении Отечеству и патриотизме, мы, конечно, должны понимать о том, что формат мероприятий нужно разрабатывать эти мероприятия, нужно учитывать особенности этих молодых групп, особенно зумеров так называемых. Второй момент. Одно дело, человек говорит, что он патриот, другое дело, принимает ли реально он эту ценность. Вот тут сегодня есть много вариантов, вот условно говоря, только назову некоторые, да, это помощь военным, включение в реальные мероприятия молодых людей, помощь военным, помощь пожилым, помощь детям-сиротам, там, работа в больницах. То есть сегодня масса вот этих активностей, в которые можно включить этих людей. Но вопрос заключается только в одном – как заинтересовать? А вот здесь на первое место выходит роль педагога, учителя и, конечно, воспитателя.
1: Да, Олег Владимирович, вот большое спасибо. Да, Олег Владимирович Сорокин, доктор социологических наук. Ну, картина получается следующая. 90% на словах патриоты, в реальности 50-60, то есть есть некое лицемерие. Интересно, что хотят учиться, чтобы была семья, это перемена, не личная какой-то, не личностный рост, а семья, и не хотят работать руками. Вот такая картина социологическая. Антон Демидов, представитель, председатель Молодой гвардии «Единой России». Антон, насколько бьется с твоим представлением о тех ребятах, с которыми ты общаешься?
2: Ну, это не лицемерие. Они просто пока еще, наверное, многие не испытали радость от созидательного труда руками. Ну, вот бывает такое. Я бывал в детстве, здорово поколю дрова, например, и чувствую вот эту, знаете, радость от созидательного труда. Не почувствовали они. То же самое с точки зрения патриотизма. Не было пока проектов или не было пока дел, которые они сделали и могли гордиться собой, и общество принимало бы это. Потому что семья этого не дает. Вот когда родитель, обладая огромной родительской любовью, начинает ребенку помогать, ну, например, куда-то его, например, в вуз какой-нибудь устраивать или еще куда-нибудь, для семьи он молодец, но общество, он чувствует это, не принимает. Поэтому они хотят быть патриотами, 90% называют себя патриотами. Но только, видите, какая-то часть из этих людей почувствовала вот этот патриотизм в действии, поучаствовала в каких-то проектах. И вот мы про вот этими людьми гордимся, во-первых. Во-вторых, конечно, делаем все, чтобы таких людей было в нашей стране больше.
1: Да. Антон, я знаю, у вас лагерь сейчас прошел, да, недельный. Да. Вы жили в палатках. Это 1500 человек. В том числе раскопки, да, делали на местах боев. Да. Важную работу очень делали, да? Как называлось это все?
2: У нас назывался этот лагерь «Гвардейск». На этом месте, где этот лагерь проходит, все лето ведутся раскопки бойцов Красной Армии. Сейчас там идет смена, которая называется «Ржевская битва». Вот. Но крупный лагерь для наших ребят, молодой гвардии и волонтерской роты, это «Гвардейск». 1500 мальчишек и девчонок со всей страны. В прошлом году было около 1000. За это время было найдено 15 солдат, то есть все вот эти 1500 так или иначе присутствовали, участвовали в этом. Много, большое количество активностей, значит, спортивных, образовательных. К нам приезжал председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, общался с ребятами по поводу молодежных предложений в народную программу. В целом все прошло на 5 баллов. Ну и, конечно, ребята жили в палатках, молодые. И вот мы говорим о зумерах, ну это же как цифровые аборигены, вот такое есть.

0: слово. Я не знаю, вот мне 40 лет, и наши родители, наверное, многие об этом сейчас вспомнят, из села переезжали в город. И помните, такая песня была «Сам себя считаю городским теперь».
1: Да-да-да.
0: Да, была такая песня. И вот они приезжали в город, но снилась-то им деревня, и они себя чувствовали все равно сельскими жителями. Вот мы сейчас, мы переехали в интернет, и все равно, как бы, как говорится, деревню-то из нас эту никто не вытащил. А они там местные жители. В этом большая разница и в общении, и в поведении, и во всем.
1: В чем самая большая разница? Что в рыло не дадут за неправильное слово?
0: А большая разница в том, что вот для нас, миллениалов, вот наше поколение X, социальные сети принесли в нашу жизнь огромнейший стресс. Вот когда вдруг мы себя начали сравнивать... Вот мой отец сравнивал себя с дядей Витей с личной клетки. Мой отец был мотоцикл, а у дяди Вити была «Жигули». Ну, для отца купить «Жигули» было делом нескольких лет. А мы себя стали сравнивать с социальными сетями, с огромным количеством людей по всей стране, которых мы даже не знаем. И вот появились эти на фоне, значит, Эйфелевой башни, кто-то сфоткался, кто-то что-то ест. Огромный гигантский стресс мы получили за соцсетей, мы начали достигать. И вот наши родители, наверное, тоже посмеивались над нами, потому что начались вот эти, вы знаете, съездить в отпуск в кредит, да, сделать день рождения, значит, на последний день.
1: Что вы, свадьбу в кредит?
0: Свадьбу в кредит, чтобы фотографии красивые выложить, чтобы вот показать, что мы вот лучше, чем родители наши, не ездили отдыхать в кредит, они ездили по путевке, а если ты куда-то поехал, должен что-то привезти. Не просто фотография, а что-то, ну, существенное. Вот. И мы, значит, эти соцсети для нас принесли большой-большой стресс. Мы до сих пор еще там как бы располагаемся, а они там живут. И получают удовольствие, хорошо ориентируются, общаются и сами создают себе тренды. И мы на это мало влияем. И не только мы, но и в западных странах. Вот при всей гигантской русофобии наши две девочки спели песню, да, известную, и она попала в их тренды, и мы смотрим, они везде там эту песню начали петь при всей русофобской политике. Значит, ничего с этими трендами сделать нельзя. Они сами создают тренды, следуют ими, и мы вот эти сигналы пока еще не умеем для них.
1: Неправильно нам нужны переводчики, толмачи.
0: Нам нужны, да, нам надо научиться вот эти сигналы еще трендовые каким-то образом самим
1: Антон, к лагерю хочу вернуться. Да. Ведь, смотрите, неделю люди жили в палатках. Многие, наверное, в первый раз в жизни оказались вот в палатке.
0: Ну, приблизительно половина людей первый раз в жизни оказались в палатке.
1: Они сами готовили, да?
0: Сами готовили себе на костре, ну и, соответственно...
1: То есть нет доставки, нельзя позвонить там, чтобы притаранили ролл.
0: Нет, вообще все, вышка развернулась.
1: Слушай, ну вот ты наблюдал за людьми, которые вот первый раз оказались вот в этой ситуации. Вот сколько ломка длилась у них вот этого, вот городской жизни? Вот
0: какое-то время, да, некоторых не сломало вообще ничего. То есть потому что в лагере появлялись те ребята, которые умеют там готовить и всех накормить. Но, по крайней мере, мы им показали, что есть и такая вот жизнь, и, я не знаю, помню, в нашей молодости наших родителей поехать куда-то с палатками, да за милое дело вообще. И никто не... Все это умели как будто бы от рождения такое, знаете, базовые настройки. Жить в палатке, там, колоть дрова, готовить еду, ловить рыбу и так далее. Для ребят, кстати, но это проблема, опять же, поколенческая. Вот, например, у кого сейчас есть, например, бабушка в деревне, кому можно свозить? Вот у меня есть, да, а вот у кого-то нет. И мы детей туда приводим, они смотрят как на аттракцион на все вообще.
1: Маленький дом у них теперь.
0: Да, да, вот это сложно. Но они справляются с этим, они очень способные ребята, вот. И если что-то они не умеют, они в интернете посмотрят.
1: А какие вот позитивные качества ты у молодых ребят находишь в сравнении с нами, с твоим поколением, с нашим?
0: Они не такие тревожные, как мы.
1: Да это... ладно?
0: Да.
1: А то про зумеров пишут, что они все время запаренные.
0: Посмотрите на нас, какие мы тревожные. Вы вспомните, наши родители нам говорили, учись, и все у тебя будет хорошо. Потому что их окружали люди успешные, которые учились, инженеры, профессора. Мы учились, и у нас не все было. Вот я закончил вуз, я поступил, во-первых, в Бауманку. Хорошо, значит, я закончил. И мать говорит, все, Дальше сам. А что сам? Дальше. Мы начали бегать из работы в работу. И наши родители получали удовольствие вообще просто от работы. А нам надо посмотреть, а эта работа вообще, она как бы перспективная, а она не закроется, а что я произвожу? Мы начинаем искать работу лучше и лучше. А еще нужно в соцсетях хорошие фотографии делать, мы супер тревожные. А они не такие тревожные. Посмотрите, они вот тиктоки эти запиливают, значит, танцуют, там творчеством занимаются. И мы их обвиняем, а чего ты не тревожишься? Почему ты сейчас не нашел работу? Тебе же 18 лет. Я 18 лет уже на 3 работах работал для того, чтобы там на рынке труда к 30 лет. Мы тревожники, мы. И то, что они не тревожники...
1: Погоди, а они забили или не проснулись? Я вот не пойму.
0: А они как бы не хотят. И не хотят быть такими, как мы, и не хотят кидаться, сломя голову, работать. Они хотят присмотреться, хотят выбрать то, что им нравится. И это нормально оказывается. А для нас, может быть, это не так нормально. И в этом большая разница.
1: То есть проблема в разнице языка и привычек социальных, ну, между,
0: да,
1: нами.
0: Ну, говорят же, что наше поколение достигаторов, да, вот. Ну, вот мы достигаторы, и все, что не достигает какого-то результата, все для нас вызывает какой-то, ну, как сказать, как ты до сих пор еще ничего не достиг? Тебе 18 лет, почему ты не достиг ничего там? Вот. Почему ты размениваешь? Когда какой-то богатый человек делает какую-то дорогую покупку, мы же говорим, блин, ну, ты можешь на эту там покупку год есть, да, там, ну, есть такое, а у человека жизнь впереди, ну, 20 лет, может быть, которых у тебя уже нет. И ты смотришь, на что он ее разменивает, и говоришь, ну, ты зря, вот я бы в это время вот уже бы, там, не знаю, я какую-нибудь карьеру себе сделал и так далее. Они поспокойнее, и в этом плане пытаются разобраться, у них есть все возможности для этого, не нужна большая советская энциклопедия, статью
1: почитать. Антон, а говорят, что они вот, что пишут про иностранных зумеров и про наших, мол, не хотят начинать личную жизнь, что, мол, не хотят впустить, например, девушку к себе в квартиру, потому что, как же, она будет что, она же будет мыться в моем душе, да, это с ума, она залезет в мой холодильник, еще не дай бог она в мои тапочки свои ноги засунет, да, ну, что это такое? Как, на самом деле, личная жизнь вот у молодежи?
0: Я могу сказать, что есть вещи, которые очень важны для любого человека, любого поколения. Первая вещь – это семья, потому что удовольствие – это удовольствие, которое ты получаешь от семьи, от детей, оно длится всю жизнь. И вот привлечь к этому довольно сложно сразу. У нас молодой человек только в роли ребенка бы побыл, может быть молодоженный, может быть там молодого отца, еще до конца не почувствовал это. Второе, от чего человек получает удовольствие, это от созидательного труда и от самореализации. И он тоже еще не почувствовал этот момент. И третье, от гордости внутри себя, от принятия, от чувства того, что общество тебя принимает. Вот на каждом из этих этапов мы должны ему помочь и сказать, все, что чем ты занимаешься, в итоге, если ты хочешь получать, жить полной жизнью, чувствовать счастье, ты должен двигаться по этим 3 направлениям. Вот мы в нашей организации сконцентрировались на то, чтобы дать человеку гордость. Вот мы, у нас есть проект про волонтерскую помощь на Донбассе. Мы 7,5 тысяч человек туда отвезли, у нас до сих пор гуманитарные центры работают. У нас есть проект, по которому ребята заключают контракты специальной военной операции. Мы, смотрите, мы отправили на фронт 500 человек, это все молодые ребята. 500 молодых ребят с помощью нас заключили эти контракты. Вот. У нас есть проект помощи бойцам специальной военной операции. Гордость у человека возникает, общество его принимает. С точки зрения семьи, здесь тоже очень важный момент. Мы должны транслировать везде, говорить, что вот семья такая важная. У нас, кстати, вот на форуме там, гвардейский, была свадьба. Вот. И ребята...
1: Настоящие.
0: Настоящие. Приехал ЗАГС. Значит, 1500 человек стояли, ребята стояли на сцене. Кстати, и они были довольны. Конечно, никакого алкоголя у нас в лагере. Это запрещено. И такая, знаете, свадьба на 1500 человек мы поставили столы, ребята сидели, все их поздравляли.
1: Они и всем было горько.
0: И всем было горько. Это здорово. Вот наша задача вот старшего поколения по этим 3 направлениям молодому человеку дать путь. Кстати, у наших родителей была система определенная. Она по-разному называлась. Это, значит, там и комсомол, и вот эта система потребления даже, значит, как это, квартира, машина, дача, гараж, дубленка, да, вот так в принципе, да, достигаешь одно, идешь к другому, да. У них же сейчас нет такого очевидного пути. Вот,
1: не хотят дубленку.
0: Ну, не хотят, да, и не видят в этой ценности какой-то. И получается, по этим важным направлениям нам надо везде подталкивать. Молодежь – это огромная энергия, большая сила. Наша задача, чтобы она в конструктивное русло шла.
1: Но хороших ребят больше? Вот чисто по-человечески. Вот что, порядочный, хороший человек.
0: хороших ребят гораздо больше, чем нехороших. И это всегда, это наше, это же считаю, что это мы. У нас больше хороших, порядочных людей.
1: Ты хороший, я хороший, Владислав Александрович хороший, нас большинство, правильно? Конечно. Тая наша девочка хорошая, и твои ребята тоже хорошие. Антон Демидов, председатель Молодой гвардии Единой России. Друзья, мы сегодня Международный день молодежи, и всех причастных к этой молодежи поздравляем с праздником.
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: шкуру сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Так, этой ночью в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, которая обеспечивает топливом подразделение украинской армии. Удар по базе ГСМ нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. В свою очередь, экипаж бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по живой силе наземной группы управления и пункта управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». В военном ведомстве также информировали, что дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 8 регионами России 502 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Спецпосланник президента США Стив Уитков поблагодарил Владимира Путина за освобождение американца Роберта Гилмана, осужденного в России за нападение на правоохранителей. В соцсети X он также отметил личную вовлеченность российского президента в это дело, выразив благодарность в том числе от лица госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника американского президента Джареда Кушнера. Ранее Россию за работу с Уитковым в рамках освобождения Гилмана поблагодарил президент США Дональд Трамп. Напомню, в октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил американца, который не раз применял силу против российских правоохранителей, к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы. В 2005-м наказание ужесточили до 8 лет и 1 месяца колонии строгого режима. Другое дело касалось 2 эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудника ФСИН. После этого срок вырос до 10 лет и 1 месяца. А накануне стало известно, что глава российского государства помиловал американца по гуманитарным соображениям. Дональд Трамп утвердил, что в начале июля действительно тайно покинул Турцию не на своем лайнере, а на военном самолете. Отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, он пояснил, что сделал это по рекомендации секретной службы. Напомню, на днях газета «Вашингтон-Пост» написала, что после саммита НАТО, который состоялся в Анкаре в начале июля, Трамп поднялся на борт президентского авиалайнера, однако, по сведениям издания, через несколько минут его тайно переместили в самолет ВВС США. При этом на борт президента доставили в фургоне для развоза бортового питания. На военно-транспортном Си-32 американский лидер покинул Турцию. При этом администрация США утверждала, что он находился на борту своего лайнера. Как отмечалось в материале, операция по введению в заблуждение потенциальных злоумышленников была проведена в связи с реальной угрозой для Трампа, связанной с Ираном. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока в 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые изучил ТАСС. При этом в документе отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать 2 перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Репетиция осени в Москве продлится со среды по пятницу, однако уже в выходные лето вернется в столицу. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня в городе выпадет от 8 до 10 миллиметров осадков, температура воздуха понизится до сентябрьских значений, плюс 15-18 градусов. Дальше будет еще холоднее. В четверг и пятницу вечером и ночью воздух остынет до плюс 9-12, а днем до 13-16 градусов. Это существенно ниже, чем положено в августе, и это будут самые холодные дни в текущем летнем сезоне, отметил Тишковец. Не обойдется без локальных дождей, но уже в выходные в регион вернется лето. В субботу воздух прогреется до плюс 20, а в воскресенье до 25 градусов, сказал синоптик. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 88%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловцы. Во вторник завоевали 3 награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев победил в финальном заплыве на 50-метровке баттерфляем. Иван Кожакин стал вторым на 100-метровке брасом. А Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали бронзовыми призерами в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В еще одном финале накануне Клепикова осталась четвертой на 100-метровке вольном стиле. Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас пройдет медобследование перед переходом в петербургский «Зенит» в конце текущей или начале следующей недели. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма трансфера 24-летнего футболиста составит 6 миллионов евро, а контракт Карпукаса с петербуржцами будет рассчитан до лета 2031 года. Наставник футбольной «Астон Виллы» Унай Эмери подтвердил отсутствие 3 звезд своей команды в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА, который пройдет в среду в Зальцбурге против «Пари Сен-Жермен». Тему продолжит Александр Неценко.
1: Сегодня победитель Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен вместе с Матвеем Сафоновым поборется с триумфатором Лиги Европы Астон Виллой за победу в Суперкубке УЕФА. Встреча пройдет в австрийском Зальцбурге. Главный вопрос – доступность лидеров, ведь после прошедшего чемпионата мира многие топ-клубы страдают от усталости своих ведущих футболистов. Наставник бирмингемцев Унай Эмери подтвердил, что англичанам не смогут помочь ведущие игроки Эми Мартинес, Конса и Уоткинс. Травмированный опорник Анана и главный новичок Йохан Манзамби. Летом покинули клуб Тилеманс и Роджерс, а защитник Люк Адин перебрался именно в парижский Гранд. К счастью для Луиса Энрике, в понедельник он получил в свое распоряжение всех футболистов, включая Баркаля, которого сватают в Ливерпуль. У парижан в прекрасной форме Сафонов, Пачо и Кварацхелия. В товарищеском матче против Манчестер Юнайтед уже успели сыграть Маркиниус, Мендеш, Витини и Невиш. Доступен и новичок команды Аклиуш. Главный тренер парижан подчеркнул, что не ждет легкого матча, пометуя высокой квалификации Эмери, но добавил, что по-прежнему очень голоден до побед. Очевидно, что Астон Вилле на выручку смогут прийти фирменные контратаки. Парижанам же важно правильно распределить игровое время среди лидеров. Тогда им спокойно удастся воспользоваться статусом фаворита.
0: Россиянка Арина Ковшова пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. На первенстве планеты, которое состоится в Германии с 12 по 16 августа, Россию будут представлять Софья Ильтерякова и Мария Борисова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Забытые вожди страны советов.
5: Дорогие товарищи, мы продолжаем изучать наше прошлое по биографиям тех людей, кто являлся лидерами, может быть, не на первых постах они оказались в своей карьере, но, тем не менее, были фигурами знаковыми. Климент Ефремович Ворошилов, ну, конечно, эту фамилию вы прекрасно знаете, и Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, по-прежнему с нами. Евгений Юрьевич, очень рад нашей новой утренней встрече. Здравствуйте, добрый день, да.
6: Да. Да, доброе утро,
5: здравствуйте. Да. Евгений Юрьевич, но мы с вами дошли до интересной темы, которая, наверное, в новинку для многих наших слушателей. Это военная реформа в молодой Советской Республике, да, вот в начале 20-х годов. Давайте об этом расскажем нашей аудитории, потому что интереснейшая тема.
6: Ну, я напомню, что к моменту окончания гражданской войны, то есть к рубежу 20-21 годов, я имею в виду, конечно, фронтальную гражданскую войну. Я не имею в виду события, например, на Дальнем Востоке, которые завершились только в октябре 1922 года. а когда закончилась уже широкомасштабная фронтальная гражданская война. Это с ликвидацией, естественно, Белой армии в Крыму. Ноябрь 1921 года. Так вот, к моменту окончания гражданской войны численность рабоче-крестьянской Красной армии была огромной. 5,5 миллионов человек. А понятно, что с этой армией надо было рано или поздно что-то делать. Троцкий ведь первоначально в ноябре, в декабре 20 года, когда писал свою записку в Политбюро ЦК относительно будущего армии, ставил дилемму или вопрос о том, что мы будем делать после окончания гражданской войны. Либо закручивать гайки и дальше и продолжать политику военного коммунизма, либо будем переходить на рельсы рыночной экономики, то есть предоставлять свободу торговли, товарооборота, восстанавливать денежную систему и т.д. и т.п. Вот при первом варианте он предлагал армию не демобилизовывать, а на базе воинских частей соединений создавать трудовые армии, которые будут строиться по тем же принципам жесткой армейской дисциплины, и именно этими трудовыми армиями мы будем восстанавливать разрушенное народное хозяйство страны. Но потом, как известно, в марте 21 года на 10-м съезде принимается программа НЭПа, то есть новой экономической политики, и неизбежно встал вопрос о реорганизации и резком сокращении численности РКК. Значит, поэтому еще в 1923 году была образована комиссия ЦК РКПБ во главе с Куйбышевым, которая должна была выработать программу реформы РКК. Эта комиссия работала 1,5 года, и уже в начале 1925 года на пленуме ЦК было принято решение о проведении военной реформы и обновлении военного руководства. Мы уже говорили о том, что в январе 1925 года Лев Давыдович Троцкий был снят со своего поста, и к руководству наркоматом и РВСР пришли два человека. Это Михаил Васильевич Фрунзе и Климент Ефремович Ворошилов. Фрунзе пробыл на этом посту всего 10 месяцев, и с ноября 25 года Народный комиссариат по военным и морским делам, а потом уже наркомат обороны, возглавил Климент Ефремович Ворошилов. Именно поэтому на его плечи легла основная тягота проведения этой реформы. Значит, в чем состояли основные цели этой реформы? Первое. Это переход к смешанной системе построения вооруженных сил. И сочетание кадровой армии с территориально-милиционной системой или территориально-милиционными формированиями. Второе. Это полный переход к единоначалию, когда в лице командира части, собственно говоря, концентрировались все полномочия и обучение войск, и боевой подготовки, в том числе политика и идеологического воспитания. Затем это реорганизация всей системы подготовки военных кадров. Дальше создание на территории союзных республик так называемых национальных воинских частей и формирования. Тема управления наркоматом и изменение структуры тыловых органов. Вот несколько основных задач, которые были решены в течение 3 лет. То есть реформа эта проводилась с января 1925 по конец 1928 года.
5: Евгений Юрьевич, а как изменилась численность вот с 5 миллионов до скольки? И куда эти люди были направлены, да, такая армия, да, освобожденная от занятий?
6: Ну, многие из них ушли работать в систему народного хозяйства. Вот, в основном это же были вчерашние крестьяне, так что многие, демобилизовавшись, уехали в родные села и деревни. Понимаете, кто-то уехал в город, кто-то остался на службе. Но вот к концу проведения этой реформы численность армии была примерно 580-590 тысяч человек. То есть это существенное сокращение, ну, чуть ли не в 10 раз, понимаете. Да, значит, ну, понятно, что была создана правовая база под эту реформу. Это прежде всего, значит, закон об обязательной военной службе, который был принят в сентябре 25 года в ЦИК СССР и Советом народных комиссаров. Значит, он юридически закрепил переход на вот эту смешанную систему комплектования и установил всеобщую обязательную военную службу, включая двухлетнюю допризывную подготовку для всех граждан мужского пола с 19 до 40 лет.
5: С 19 до 40, да? Евгений Юрьевич, а напомните, пожалуйста, а вот дореволюционная система призыва, там как была вот эта возрастная вилка?
6: Когда принималось, значит, был принят устав о военной реформе, это 1874 год. Просто эта реформа проводилась в течение 9 лет, с 1865 по 1874 год. Я напомню, что организатором и проводником этой реформы был ближайший соратник Александра II Дмитрий Милютин, и последний, по-моему, генерал-фельдмаршал, который прожил на минуточку 98 лет. Так вот, тогда призывной возраст был с 21 года, причем призывалось в армии только мужское православное население, то есть представители закавказских, значит, республик, ну тогда не республик, а генерал-губернатор среднеазиатских и так далее, на воинскую службу не призывались. Вот. А, значит, крайней точкой призыва был, по-моему, 35 лет, если я не ошибаюсь.
5: Угу. Евгений Юрьевич, а в новой системе вот с 19 до 40 срок вот срочной службы каков был?
6: От 2 до 4 лет.
5: А от чего это зависело?
6: От частей. Флот, авиация, понятно, пехота, ну и так далее.
5: Угу.
6: Понятно, что да, в пехотных частях срок службы составлял 2 года. Например, там на флоте составлял 4 года, ну и далее по списку.
5: Евгений Юрьевич, а какие-то политические проблемы породила вот эта армейская реформа в стране? Или наоборот, она их устранила?
6: Да нет, никаких политических проблем, в общем-то, собственно говоря, не было создано. Просто надо иметь в виду, что в рамках наркомата была проведена серьезная реорганизация. То есть изменена сама система управления. Потому что наркомат во многом стал управлять, вернее, выполнять сугубо политические функции. Почему я и говорю, что вот люди, которые обвиняют Ворошилова в том, что он, будучи наркомом, не был каким-то полководцем, так у него не было таких функций. Понимаете? Потому что параллельно с наркоматом существовал, во-первых, штаб рабочей крестьянской Красной Армии. Там должны были, собственно говоря, и формироваться кадры полководцев, обучаться, проходить службу, приобретать необходимый военный опыт и так далее. Причем это была отдельная структура. Главное управление РКК, именно это главное управление, собственно говоря, занималось мобилизацией войск, расквартированием войск, определением прохождения сроков допризывной подготовки, сроков службы, перемещение командного состава по округам, частям и подразделениям. Ну и, наконец, это инспекция РКК. Это было три самостоятельных службы, которые напрямую наркому не подчинялись. Они напрямую подчинялись только Центральному комитету партии. Понятно, что эти органы входили в систему наркомата, но Ворошилов был лишь формально начальником для руководителя этих служб.
5: Хорошо.
6: Это надо обязательно иметь в виду.
5: Хорошо, понятно, да. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Забытые вожди страны Советов», ну а наш главный герой Климент Ефремович Ворошилов. После короткой рекламы мы вернемся.
7: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. 150 тысяч рублей. Столько с 1 августа будет составлять зарплата участкового врача Вологодской области. Но для получения этой суммы необходимо выполнить установленные показатели эффективности. Доплаты в августе могут получить терапевты, педиатры и врачи общей практики. Решение принято на профильном часе под председательством губернатора Георгия Филимонова. На Вологодскую область обрушилась непогода. Регион оказался под влиянием активного циклона. Сегодня синоптики прогнозируют продолжительные дожди, местами сильные. Усилится и ветер, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Неблагоприятная погода сохранится и завтра. На фоне дождей ожидается заметное похолодание. Специалисты рекомендуют жителям быть осторожнее на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок. Вологжане в социальных сетях публикуют фотографии мусора возле храма Архангела Михаила на улице Пролетарской, 4 в Молочном. По словам местных жителей, в районе не хватает контейнеров для отходов. Они обращаются к городской администрации с просьбой привести территорию в порядок и установить дополнительные емкости для мусора. Авторы обращения предлагают поставить как минимум 3 контейнера. В Череповце 20-летняя девушка потеряла около 300 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Она познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком. Новый знакомый убедил ее зарегистрироваться в чат-боте и переводить деньги на указанные счета. Когда девушка попыталась вывести прибыль, мошенники потребовали дополнительные платежи. После очередного перевода связь с ними прекратилась. Возбуждено уголовное дело. И в продолжении темы, около 1 000 000 рублей потеряла жительница Великого Устюга, став жертвой мошенников. Сначала ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками местной администрации, и сообщили о социальных выплатах. Затем женщину запугали блокировкой госуслуг и уголовной ответственностью за якобы перевод денег в недружественную страну. Под предлогом проверки она перевела 985 тысяч рублей на счет, который мошенники назвали временным счетом Центрального банка. Вернуть деньги обещали после проверки, но этого не произошло. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Продолжаем выпуск. С 18 августа в Вологде начинается благоустройство площади Возрождения. На участке между Советским проспектом и улицей Лермонтова запретят движение, парковку и проход пешеходов. Ограничения будут действовать до окончания работ в этом году. Водителям предлагают объезжать участок по улицам Ленина и Зосимовской. В Череповце на улице Комсомольская отремонтируют балконы в домах 18 и 24. Эти здания были построены в 1957 году. Сейчас здесь обновляют фасады, стены и декоративные элементы. Деньги выделены из областного фонда капитального ремонта по проекту губернатора «Фасады 2.0». В Вологодской области семьи первоклассников из числа малоимущих могут получить единовременную выплату в 3000 рублей. Заявление принимают до 15 ноября в филиалах Центра социальных выплат, МФЦ или через госуслуги. При назначении пособия учитывается средний душевой доход семьи за 6 месяцев до обращения. С 1 сентября все 319 школ Вологодской области перейдут на цифровую платформу «Московская электронная школа». Она объединит более 176 тысяч учеников, 11 тысяч педагогов и 157 тысяч родителей. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, МЭШ заменит действующую систему и позволит в 2,5 раза сократить расходы региона на ее обслуживание. Учителям и школьникам будут доступны электронные дневники, журналы и образовательные материалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Вологодской области в эту субботу пройдут сразу несколько крупных праздничных мероприятий. В Чагоде отметят вековой юбилей поселка и проведут гастрономический фестиваль «Чагода – родина серых щей». В Сизьме Шекснинского округа гостей ждет традиционный медовый спас с ярмаркой, дегустациями и концертами. А в Тарнакском округе состоится праздник «Тарнага – столица меда Вологодского края», который завершится фонтанным шоу и дискотекой. В селе Шелота Верховашского округа завтра открывается 6-й международный фестиваль деревенского кино «Печка». В конкурсной программе 16 документальных и игровых фильмов из России и других стран. В этом году зрители впервые смогут выбрать лучший фильм в рамках народного голосования. Также гостей ждут встречи с режиссерами, мастер-классы, лекции и творческие выступления. Фестиваль завершится 16 августа.
7: Спорта.
8: Череповец готовится к проведению юбилейного 35-го марафона «Северный край». Соревнования пройдут 23 августа и соберут профессиональных спортсменов и любителей бега. Главная дистанция – 42 километра, а результаты участников на дистанциях 42, 21 километр и 10 километров будут учитываться в чемпионате Вологодской области.
7: Года на маяке.
8: Сегодня в Вологодской области сыро, прохладно и дождливо. В Вологде и Череповце утром около 15 градусов, днем воздух прогреется до 18, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.

0: «Маяк».
1: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
2: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
1: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
2: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
1: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк».
3: В Москве 10 часов.
0: Новости.
3: Новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Так, этой ночью в порту Одессы поражена база горючих смазочных материалов, которая обеспечивает топливом подразделения украинской армии. Удар по базе ГСМ нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. В свою очередь экипаж бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по живой силе наземной группе управления, пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Военные ведомства также информировали, что дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 8 регионами России, акватории Черного моря, 502 украинских БПЛА самолетного типа. Сообщение последних минут. В Краснодарском крае задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на сотрудника военкомата. Он рассчитывал подорвать его автомобиль, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчину задержали в момент, когда он забирал из тайника самодельную бомбу. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном приобретении взрывного устройства. Суд заключил задержанного под стражу. Владимир Путин прилетел в Южно-Сахалинск. Он будет наблюдать за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Учения проводятся с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. В маневрах задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действуют в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Как сообщили во флотской пресс-службе, сегодня на учениях силами Тихоокеанского флота беспилотники «Форпост» обнаружили десантные корабли условного противника и передали их координаты для ударов ракетами «Оникс» и «Уран». В рамках морских маневров корабельные группы активно взаимодействуют с беспилотной авиацией флота, осваивают и расширяют сферу ее применения. К данным о неопознанных летающих объектах нужно относиться со всей серьезностью. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио. Он рассказал, что занимался этой темой еще во время работы в Сенате и не считает ее конспирологией.
4: Я не знаю, кто это, что это, но над нашими военными объектами что-то летает. И это что-то нам не принадлежит. Это следует изучить, отнестись к этому со всей серьезностью. Люди думают, что мы что-то скрываем. Но уверяю вас, если бы мы, эта администрация, что-то знала, президент давно и плотно бы этим занимался. Было бы обращение в прайм-тайм, он бы показал фото и видео.
3: Рубио добавил, что над американскими военными объектами замечают неизвестные летательные аппараты, которые не принадлежат США. При этом госсекретарь отметил, что не знает происхождения этих объектов и лишь задает вопросы, на которые необходимо найти ответы. Гимн России с начала года более 250 раз звучал на международных турнирах, сообщили ТАСС в Минспорта. За это время на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы по олимпийским видам спорта под российским флагом выступали 415 наших спортсменов. Российские атлеты завоевали 401 медаль. В министерстве отметили, что пытаются преодолеть дополнительные ограничения в отношении российских спортсменов. В Олимпийском комитете России создан штаб помощи спортивным федерациям в получении зарубежных виз для участия в международных турнирах. Поддержку оказывает МИД. По данным Минспорта, сегодня российских спортсменов допускают на свои соревнования без ограничений 15 федераций. Среди них международные федерации гимнастики, плавания, дзюдо, фехтования и другие. 5 федераций Федерации приняли решение о допуске после июльского заседания исполкома МОК, на котором был восстановлен статус ОКР. В Москве и области сегодня вновь пройдут кратковременные ливни. Температура воздуха будет характерна для начала сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме лета.
5: Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни с общим количеством осадков до 7 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 16-19, что характерно для начала сентября. Но и атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, ну а с наступлением выходных температурный фон начнет расти и в воскресенье вернется в рамки климатической нормы лета.
3: По словам Тишковца, в некоторых районах московского региона накануне выпало около 15% месячной нормы осадков. Мощные ливни были зафиксированы в Волоколамске, Наро-Фоминске, Можайске, Красногорске и Новом Иерусалиме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
3: Сейчас в столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, местами дожди с грозой, термометры покажут в городе плюс 19-21, в Ленинградской области 17-22 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Владислав Александрович, можно на бис? Можно на бис? Да-да-да, но это, это красиво. Во-первых, это красиво. Давайте,
1: красиво, ну давайте.
2: Погодой, погодой! Погибли!
0: Да, да, искусство, искусство, конечно, да. Друзья мои, очень-очень-очень ждал сегодня Дмитрия Тихомирова, создателя проекта «Охотник до грибов», ведущего программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета». И тема есть для разговора, потому что, как пишут, ну, я не знаю, конкуренты Дмитрия или, может быть, какие-то, не знаю, дилетанты, наоборот, говорят, что грибные туристы повытоптали все грибные плантации.
1: Белогрибные.
0: Убили гриба на корню, и вместо этого в лучшем случае растут лисички, а гриб-то попрятался весь, как и Дмитрий Тихомиров. Я так понимаю, что он вдали сейчас, где-то в экспедиции. Дмитрий, доброе утро, мы скучаем по вам.
3: Доброе утро, Сергей. Да, я немножечко далеко, но и то, что белые грибы попрятались, это, конечно, миф. На самом деле во всем виновата погода, а не грибные туристы, потому что я же сам порой провожу такие грибные туры, и, поверьте мне, я точно никакого вреда, как и люди любые, не причиняю белым грибам.
0: Вы-то нет, Дмитрий, ни в коем случае. Но я вот хочу даже, может быть, ну, процитировать не получится, но скажу вам, что действительно журналисты, наверное, далекие от грибной темы, они представили дело таким образом, как будто бы массовые вот эти полчища грибных дилетантов, опять же, да, туристов, что, мол, они типа своим неумелым обращением с грибом лишили нас фактически потомства грибного. Понимаете? И возможно ли это? Вот, Дмитрий, как вы прокомментируете? Вот что вы-то профессионал, а какие-то, значит, коммерчески ориентированные дилетанты водят народ, и они потоптали грибницу.
3: Нет, это, конечно, все фейк. Потоптать грибницу практически невозможно. Можно только уничтожить биотоп, в котором она растет. Вот приехал какой-нибудь бульдозер и сравнял с землей сосновый лес, и с ним умерла грибница, потому что все наши любимые лесные грибы, симбионты, они имеют конкретную связь с деревом. Вытоптать грибницу, конечно, невозможно. Грибница глубоко под землей, под лесной подстилкой, повредить ее

0: соврали прогнозы погоды, вроде бы это обещает. Вот сегодня был дождь у меня, я под ним ходил по грибы, ну, признаюсь, не особо нашел, потому что сейчас имеет смысл идти только за лисичками. Вот они отлично переживают, вот, переждут этого засуху, а другие грибы, увы, абсолютно нет. Они червивеют, они гниют, нашел пару белых грибов, всех белые, поэтому только лисички. Для других грибов мы ждем, опять же, обильных осадков. Вот будут ливни, будет все хорошо. И если температура понизится с 30 хотя бы до 19 градусов, и ночные контрастные температуры будут, то все будет у нас хорошо. И третья волна будет, я уверен, в конце августа, в начале сентября, потому что до сих пор, увы, но настоящей грибной волны в Подмосковье просто не было. Были отдельные точки, но вот, ну вот так вот, ни колосовиков, ни июльских белых грибов практически не было. Грибникам пока не везет. Вся надежда на конец августа, начало сентября.
1: Дмитрий, а сколько, по вашему долгому профессиональному опыту, должно быть вот волн от дождевой атаки? Потому что ваш и наш друг, товарищ Тишковец, это заведующий погодой, говорил о том, что вылилось 7 литров. Он всегда в литрах, да, измеряет все.
0: А когда это вылилось?
2: А вот пару дней.
1: Вот по его подсчетам вот-вот выльется 7
2: этого
1: литров.
2: Достаточно.
0: Выльется 7 литров. Слушайте, ну вопрос, на какую площадь? На метр квадратный?
1: На метр. Он метрами и литрами. У него вот все от сих до сих, все четко.
0: Слушайте, многие меряют литрами, это нормально.
1: Я вас прекрасно понимаю.
0: Я надеюсь, вообще 7 литров. Это неплохо. Конечно, лучше бы...
2: лучше на троих, конечно.
0: Я думаю, сколько у вас в компании грибников, вот считайте на каждого хотя бы по литру по-другому. И тогда будет нам счастье. Поэтому нет, 7 литров, если серьезно, я думаю, это хорошо. Если понизить температуру, она всегда в дожди понижается, то все будет отлично. Если в ближайшее время, и если нас не обманули синоптики, то значит просто нужно ждать грибной волны и надеяться. И вот после того, как выпадут эти 7 литров, через полторы недели, может быть две, уже идти за грибами. То есть грибы не сразу начинают расти.
1: Дмитрий, а в этой связи, позвольте вопрос, да, вот эти приступы жары, да, которые некоторым нравятся, некоторые, я видел, люди удовольствие получали в плюс 32, с такими довольными лицами ходили, да, полуголые, да, но, вот смотрите.
0: Это не грибники.
1: Конечно, нет, им нужен зритель. А, так вот, Дмитрий, а если получаются такие волны жары из-за, ну вот раньше это называлось дурацким словом глобальное потепление, да, или потепление климата, а сейчас вроде как мы понимаем, что действительно смена климатических зон происходит, и вот такие частый контраст, да, то есть 32, потом резкие дожди, какая-то вот такая переменчивость погоды увеличилась, это может ударить по белому грибу так, что мы его вообще перестанем через 5-10 лет находить в нужных количествах?
0: Нет, конечно, вот такие контрасты, это на самом деле то, что надо. Вот несколько сезон другой назад тоже был июль, безумно жаркий, потом бах, и выпали вот осадки, может быть, те же самые 7 литров. И грибов было видимо-невидимо, поэтому нет, конечно, грибы как росли, так и будут расти. И белые те же самые, просто нужно каждому найти свой грибной лес, свое грибное место. Вот я люблю Владимирскую область и езжу под то же самое, могу посоветовать, откровенно сказать, свое грибное место под Гусь Хрустальный, окруженный сосновыми барами беломошными. Это просто вотчина дровяка. Если там выпадут осадки, вот надо, кстати, следить за прогнозом погоды, то все будет хорошо. Знаете, как еще можно понять, пошли грибы или нет? Во-первых, на рынках посмотреть, продаются или нет вдоль дорог. Если местные продают грибы, стоят у дорог, то значит грибы где-то есть, рядом они далеко не ездят. И следить за объявлениями на сайтах бесплатных объявлений. Если, опять же, где-то вышли грибы, я сам так делаю, вот ввожу Владимирскую область, смотрю, если грибы появились в продаже,

0: ага, значит, там пошли белые грибы, особенно если объявление, допустим, под гусь хрустальным, то, значит, надо туда просто взять и ехать. Но учтите, что белый слой белых грибов, боровиков, очень скоротечен. То есть буквально неделя, и все грибы устареют, то есть нужно успеть. Если вы в начало слоя не успели, вот буквально в первые пару дней, то считайте, вы опоздали. Все грибы, вам достанутся грибы просто червивые.
1: Да-да-да. Дмитрий, несколько вопросов сразу. Во-первых, вот вы заметили, что вдоль дорог появляются торговцы грибами. Как правило, я вижу, ну, вот в Московской области, если говорить, да, как правило, я вижу людей с лисичками. Они яркие, желтые, сразу видно. Скажите, пожалуйста, а насколько, в принципе, вот я вижу, что автолюбители останавливаются и покупают, чем машина дороже, тем быстрее они сторговываются. Насколько вообще эти грибы имеет смысл брать, если я вот вижу этих торговцев, да, они целый день сидят, ну, даже речь не о санцепёке, а просто рядом с дорогой, там же газы вот эти выхлопные, да, насколько грибы быстро протравливаются из-за того, что они вот как на витрине стоят рядом в метре там от дороги, а мимо проезжают эти грузовики, легковушки, дизеля, вот через сколько времени после выкладки этих грибов они становятся уже отравленными?
0: Ну, знаете, я вот к этому отношусь вполне лояльно. Грибы в корзинке уже не становятся отравленными, потому что впитывает все соли тяжелых металлов грибница. Соответственно, гриб – это часть грибницы. Поэтому то, что в корзинке какой-нибудь мужичок из соседней деревни вышел и торгует лисичками, чтобы себе заработать на жизнь или белыми грибами, я думаю, это даже на самом деле хорошо у него купить. Заодно и поможете ему, потому что не у всех есть работа, особенно в таких деревнях. Ничего опасного в этом нет. Если вы сомневаетесь, конечно, то просто возьмите и отварите грибы. Вообще лисички, белые грибы и многие другие не надо отваривать. Совершенно это тоже какое-то заблуждение. Зачем-то многие стремятся отваривать. Но это же просто ерунда. Там никаких токсинов нет. Но если вы сомневаетесь, что гриб собран не в экологически чистом месте, а где-нибудь прям у дороги, или вы его собрали, или где-нибудь в 50 километрах от Москвы, ну, то есть где, понятно, загрязнение еще то, просто отварите гриб, и все соли тяжелых металлов, они водорастворимы, выйдут в этот отвар, слейте его, и все, и гриб будет безопасен. Главное, кстати, правило, если вы покупаете не лисички, лисички долго живут, они могут неделю храниться хоть без холодильника, а белый, чтобы он был свежим, и попросите у торговца отрезать ножку, потому что и у меня знакомые так попадали. Вроде покупаешь, знаете, а он достаточно дорого стоит. Может, там кучка стоит и 500, и 1000 рублей. Покупаешь вот такие идеальные боровички, приходишь домой, начинаешь их резать, чтобы приготовить супчик или высушить, а там все сплошь червивое. Поэтому попросите у торговца, вот так вот абсолютно не стесняясь, отрезать нить низ ножки, а то и разрезать весь гриб. И если там хоть какая-то дырочка есть, просто откажитесь от покупки. Если он отказывается, а многие, кстати, отказываются на рынке резать гриб, то тогда просто не покупайте ни в коем случае, потому что так можно сильно-сильно попасть.
1: Дмитрий, еще такой вопрос. Сегодня отмечается Всемирный день молодежи. Мы сегодня этому уделили внимание, да, в прошлом часе этой теме. Вот наблюдаю, сразу скажу предисловие такое, наблюдаю среди рыбаков молодежь, да, молодые ребятки, зумеры, то есть там 18 лет, 20 с небольшим, такие уже с удочками начинают рыбачить, теснят, можно сказать, бывалых таких крепких наших с вами ровесников, да, по берегам рек и озер, и радостно мне на душе от того, что молодежь к нашему, можно сказать, этому увлечению прикладывается, да, вот, а что касается грибников, наблюдаете ли вы, что вот молодое поколение и этой тихой охотой тоже как-то вот в хорошем смысле заражается и идет в туры за грибом, а?
0: Слушайте, ну, если честно сказать, я немного опасался, что, да, молодое поколение как-то охладело к природе, работает там в офисе, учеба, все такое, Москва, вот город, мегаполисы. На самом деле, как я убедился положительно на своем опыте, когда провожу эти грибные туры. В этом сезоне еще я это не делал, потому что грибов просто нет, а лисички это скучновато. даже приходят отцы молодые с какими-то 70-летними парнями, которые с сыновьями, которые увлеклись тихой охотой. Многие, вот, посмотрев мою программу, подсели на грибы. И это очень азартное дело же на самом деле, найти корзинку потрясающих боровиков. Признаться, я не рыбак. Вот у меня никогда не было азарта к рыбной ловле. И, по-моему, это немножко скучновато сидеть. Не в обиду рыбакам. Сидеть и смотреть на поплавок часами, особенно когда он не двигается. Вот. А самая большая польза грибов – это когда ты бродишь по лесу, единение с природой, ты тратишь калории, получаешь кайф от леса, от нашего русского леса, от смешанного или тайги, и находишь вот эти фантастически красивые белые грибы. Белый гриб, вообще любой гриб, это достаточно тяжелая, сложно усвояемая пища, не очень, хоть некоторые говорят, что она полезна для здоровья, на самом деле это, конечно, миф. Самая большая польза грибов – это их не потребление в пищу, а поиск, азарт этого поиска. Поэтому многие, и молодые тоже, активно начинают изучать грибы. Вот, может быть, во многом поэтому и обращаются ко мне. А уж там я порой живу в палатке где-нибудь во Владимирской области и брожу с людьми, пока нет съемок, за грибами, особенно под городом Покров. Поэтому всем советую, на самом деле, Владимирскую область. Под Москвой хороших лесов не очень много. Надо все-таки за грибами, знаете, куда-нибудь ездить подальше. Порой даже тысячи километров за каким-нибудь боровиком в Карелию или в Архангельскую область. Это не крюк. А вот там есть места, где не 10 белых грибов определяет успех тихой охоты, а, допустим, багажник машины. И килограмм 20-30, вот прям так за утро, штук 500 белых. Вот это нормальные такие объемы для тех самых моих любимых мест. Где-нибудь под Красноборском, Вельском районе. Как пойдет слой, как я узнаю, что там пошел слой, я туда, конечно, и поеду.
1: Дмитрий, но ваше откровение дорогого стоит, потому что прозвучала главная сакральная фраза. Вообще-то грибы есть не надо. Эта пища тяжелая, и ничего в ней полезного нет. Это хорошее заявление.
0: Но зато вкусная. Но зато вкусная. Надеюсь, грибы на меня не обидятся. Но зато вкусная все-таки. Хоть и да, не особо полезная. Но и не вредная для здоровья, если грибы собраны в отличном месте. Зато вкусная. Поэтому, но, опять же, самая большая польза от грибов – это, конечно, их поиск и единение с природой, и с утренним рассветом, когда солнце только восходит, когда все еще в России шляпки белых грибов, лисичек, подберезовиков, подосиновиках ярко-красных буквально светится от утренней росы. Но это же просто, просто настоящий кайф. Поэтому всем советую, как только начнется слой, да можно и сейчас пойти и набрать лисичек почти в любом лесу в Подмосковье, пойти за грибами, стряхнуть пыль с корзинки своей, достать сапоги, если вы забыли, как это происходит. На мой взгляд, кстати, поиск грибов – это какое-то возвращение, знаете, вот в такое беззаботное, потрясающее детство, когда нет никаких проблем, и только лес, только грибы, только корзинка, только нож, и вы просто бродите и получаете огромное удовольствие. К тому же, вот, красивее нашей природы, я думаю, наших лесов, ну, просто ничего нет. Я был во многих лесах, в джунглях был, от Амазонки до Камбоджи.
1: Все, я согласен, деле, даже дубайский песок не может справиться с красотой наших лесов, да. Но Дмитрий, я хочу сказать, что я вас обнаруживаю, мы все, вот вся наша команда очень скучаем по вам, мы хотим, чтобы вы поскорее к нам приехали. И, знаете, обнаруживаем вас замечательного романтика и такого, знаете ли, прозаического поэта. Потому что то, как вы описываете утренний лес с грибами, не сравнится с лучшими поэтическими экзерсисами наших вот замечательных поэтов, литераторов, которые посвящают свое восхищение женщинам. Понимаете, то, как вы признаетесь в любви к грибу, это не сравнится. Да, да, да. Не сравнится. Да.
0: Вот, это... недаром я сейчас пишу книжку даже о грибах, и когда нет грибов, я хоть могу посидеть за компьютером и записать, я надеюсь, к концу осени.
1: Но скоро прольются те самые 7 литров на человека, да, и мы пойдем в лес, товарищи.

0: а в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, сегодня с помощью беспилотников были нанесены удары по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. В регионе погибли ранены мирные жители, в том числе несовершеннолетние. На местах происшествия следователи фиксируют доказательства для установления всех обстоятельств произошедшего. По словам Петренко, Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военных, совершивших очередное преступление против мирных граждан. Добавлю, как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Новороссийске при массированной атаке украинских БПЛА погиб 8-летний ребенок, еще 8 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали. Обломки дронов упали на 21 жилой дом и 4 предприятия. В пункты временного размещения эвакуировано около 90 человек. Всего же в регионе в результате массированной налета погибли двое, пострадали 12 человек. В Новороссийске после атаки ВСУ из-за повреждения трубопровода прекращена подача воды. В Геленджике из-за падения обломков беспилотников введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Экипажи российской авиации уничтожили опорный пункт у Новоужиновки в ДНР, переправу маяков и пункт временной дислокации у Доброполья, сообщили в Минобороны. Военное ведомство опубликовало кадры поражения объектов ФАБами 500 с унифицированным модулем планирования и коррекции опорного пункта. Ранее в Минобороны заявили, что в течение ночи российские военные высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками большой дальности поразили в порту Одесса базу горюче-смазочных материалов. Она была задействована в обеспечении топливом подразделений ВСУ. Владимир Путин сегодня будет наблюдать в Сахалинской области за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Ранее он прибыл в Южный Сахалинск. Учение проводится с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лине. В маневрах задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действуют в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Как сообщили во флотской пресс-службе, сегодня на учениях беспилотники «Форпост» обнаружили десантные корабли условного противника и передали их координаты для ударов ракетами «Оникс» и «Уран». В рамках морских маневров корабельные группы активно взаимодействуют с беспилотной авиацией флота, осваивают и расширяют сферу его применения. И вот только что пришло сообщение с пометкой «Молния». Владимир Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Все подробности в наших следующих выпусках. Соединенные Штаты провели первые испытания системы противовоздушной обороны «Золотой купол». В них участвовали, в частности, компании SpaceX и Northrop Grumman, передает агентство Bloomberg. В ходе испытаний проверили передачу данных от датчиков к перехватчику, а также работу силовых установок. Следующий этап предусматривает проверку технологий в космосе. По данным агентства, завершить испытания планируется в этом году, а полетные тесты начать в 2027. Банки с 1 марта следующего года будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах. Об этом говорится в сообщении киберполиции. Там пояснили, что с этого дня кредитно-финансовые организации начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах инструменты по выявлению вредоносного ПО на устройстве владельца. Если банк зафиксирует угрозу, он откажет клиенту в проведении операции. Как отметили в МВД, это правило будет распространяться на платежи по картам, электронные переводы средств и транзакции через систему быстрых платежей. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно гроза и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 71%.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловцы. Накануне завоевали 3 награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев победил в решающем заплыве на 50-метровке баттерфляем. Иван Кожакин показал второй результат финала 100-метровки брасом. А Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали бронзовыми призерами в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Защитник петербургского футбольного «Зенита» Ваня Даркушич близок к переходу в греческий «ПАОК». Об этом сообщает РБ «Спорт». По информации источника, стороны согласовывают последние детали сделки по переходу 26-летнего словенца. Россиянка Анна Блинкова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Цинциннати. Она в первом раунде отбора была сильнее чешки Доминики Шалковой со счетом 6-3-6-4. На этой же стадии соревнований Алина Корнеева сломила сопротивление американки Варвары Лепченко 6-3-6-1. Анастасия Захарова уступила итальянке Лукреции Стефанини 4-6-2-6, а Полина Яценко проиграла американке Клэр Лю 4-6-2-6. Дарья Шмелева, Алина Лысенко и Яна Бурлакова победили в командном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке. В аналогичных мужских соревнованиях лучшими стали Никита Афанасьев, Александр Явенков и Данила Бурлаков. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Наш университет.
4: Дорогие друзья, вновь наша студия принимает Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктора исторических наук. Профессор, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Очень рад нашей новой встрече. Да. И мы в нашем цикле «Университет», мы сегодня продолжим рассказ о том, как, сдав экзамены вступительные, что встречали студенты тогда, в те времена.
5: Совершенно верно, потому что так, как это было организовано тогда и сейчас, это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Начнем сначала. Прежде всего, надо было приехать. А приехать в университетский город было довольно проблематично по одной причине. Принимали в университет только по представлению справки о благонадежности, которую выдавали местные органы правопорядка. В принципе, эта справка удостоверяла, что этот человек не числится ни в каких картотеках и вообще может, так сказать, пребывать в большом городе без опасности для окружающих.
4: А как можно было в картотеку угодить?
5: Например, гимназические какие-нибудь нелегальные кружки. Распространение листовок там.
4: Политические. А если подрался или напился?
5: Это еще ничего. С этим можно было как-то обойтись. Так вот, это очень удобная была для властей такая система, потому что человек формально как бы мог сдать экзамен и вообще стать, как бы явиться студентом, его просто не допускали до университетского города, если у него нет этой справки, понимаете? Угу. И вот эта вот система, и таким же образом ее тоже можно было лишить человека в любой момент. То есть ты вроде как и учишься, но ты не можешь быть в этом месте, понимаете, и учиться. Это первый вариант. Второе, что нужно было, первое, поступив в университет, это получить студенческий билет. Тут тоже большая разница с современным студенческим билетом. Потому что сейчас это корочка, которая удостоверяет, что вы, так сказать, являетесь студентом, что вы имеете право входить на территорию кампуса, посещать там занятия и прочее, и прочее. До 1861 года студенческих билетов, как таковых, в России не было. Были матрикулы, то есть эти списки студентов, по которым мы иногда узнаем вообще, что тот человек учился, недоучился или...
4: А что предъявлять-то при входе?
5: Вот, хороший вопрос. Никто ничего не предъявлял, потому что довольно долгое время университет был довольно... То есть количество студентов было там довольно ограничено. Поэтому инспектора, которые там работали, знали всех, ну, не наперечет, но, в общем, как бы все были знакомы. И третий вариант, извините, у нас до 1917 года форма была. Значит, хотя кто-то этим пренебрегал, кто-то фронтировал, кто-то ходил там в шинелях нараспашку, но, значит, если у тебя нет формы, то к тебе вопросы.
4: То есть ты должен был прийти в университет в форме?
5: В форме, понимаете? Значит, все бы примерно так бы развивалось, ни шатка, ни валка, но после начала великих реформ, значит, да, забыл сказать такую интересную вещь. Были билеты. Но эти билеты были совершенно другого рода. Дело в том, что выступления многих профессоров университетских, лекции, они имели гораздо больший резонанс, чем просто, так сказать, обращение к студентам. Для кого-то это был политический манифест, для кого-то это было какие-то новшества научные. Там. В общем, это все привлекало внимание публики читающей. И, конечно, очень много людей хотели просто послушать этих людей. Поскольку, как всегда в образовании, главный дефицит – это дефицит денег, то университет быстро смекитил, что, вообще-то говоря, на эти лекции, если есть свободные места, то можно продавать билеты.
4: Как и, в театр?
5: Как в театр. Mm. И вот примерно как, я не знаю, сейчас общество знаний, вот в моей молодости, мы ходили на лекции общества знаний и покупали билеты куда-нибудь в политехнический музей. Вот примерно то же самое. Другое дело, что вопрос наполняемости аудитории был довольно сложен, потому что даже при малочисленности университета больших аудиторий не было. Они появились только в конце 19-го, в начале 20 века. Вот когда большие, например,
4: вот эти вот амфитеатры.
5: Да, да, да. Когда этот, большая аудитория политехнического музея появилась, которая вмещала там тысячи человек.
4: Потом там поэты пошли туда.
5: Поэты туда пошли. Поэтому вопрос стоял в том же, понимаете, если все вместе там окажутся,
4: да,
5: то будет полное переполнение. Так часто и случалось, когда, например, на лекциях Ключевского там люди сидели друг у друга на головах.
4: Из них по билетам половина.
5: Из них половина по билетам. Поэтому, кстати говоря, когда пристроили большую, сейчас она называется Чеховская аудитория на журфаке МГУ, а в свое время, в мое время была большая коммунистическая, потом академическая аудитория, там в 1900 году балкон пристроили, чтобы туда загонять публику. Понимаете?
4: Самые дешевые.
5: Да, как бы самые дешевые места. Вот. Значит, теперь...
4: А к вам можно сейчас прийти вот так?
5: Ну, посидеть? Если вы на территорию университета попадаете, то вопросов нету. Ко мне можно прийти. Ну, по идее, сейчас университет даже по паспорту.
4: Да, и вперед и пошел.
5: По паспорту пускают, даже если нет билета. Ну, ты там записываешься на входе. Вот. Значит, теперь следующий момент. Ладно, мы это вошли в университет и получили... Да, забыл сказать про студенческий билет, что на самом деле, когда его ввели примерно в той форме, в которой он сейчас есть, произошли студенческие волнения. Потому что как это так? Значит, студенты и так ходят в форме. Еще заставлять предъявлять на входе какие-то, значит, там бумажки. Итак, нарисовано на тебе, что ты студент. Да. Понимаете? Почему это было
4: как
5: правительством сделано?
4: Как можно требовать
5: сделано?
4: Документы на избирательных участках, да, в США, если человек пришел и говорит, я вот такой-то?
5: Значит, почему это было сделано? Потому что после реформ великих у нас началась как бы демократизация, и очень многие люди тяготели к свободному общению, а как раз в университете, как раз туда свободно можно было попасть, можно было найти всегда компанию по душе, что правых, что левых, они там в разных аудиториях сидели, друг друга чего-то убеждали, иногда дрались на эту тему, и правительство очень боялось, что таким образом будут вырабатываться эти какие-то радикальные там террористические и прочие идеи. Вот тогда ввели эти билеты. В Питере, когда их ввели в 1861 году, демонстрация была.
4: Против билетов.
5: Против студенческих билетов. Сейчас на это посмотришь. То же самое в Московском университете было. Вы будете смеяться, как ее разгоняли. Полиция не имеет права войти на территорию университета.
4: Это вообще идиотство.
5: Знаете, что делал оберполицмейстер?
4: Так.
5: Полиция-то не имеет права войти, так, а дворники имеют право войти. Таким образом, со всей Тверской части сгоняли дворников, которые метлами выгоняли студентов, которые абдикировали, так сказать, устраивали бойкот лекциям.
4: Слушайте, а откуда появилась-то идиотизм про недопущение полиции на территорию университета?
5: Потому что это была формой студии как бы университетской автономии. Предполагалось, что университет сам несет ответственность за свои действия.
4: То есть, если кого зарежут, они сами найдут?
5: Почти. Дело в том, что до 1861 года существовал университетский суд и, соответственно, Кутузская университетская, то есть тюрьма.
4: Кажется, а вы говорили, что вы там сидели? Ну, бывали.
5: Бывал.
4: Это точнее говоря,
5: на Никитской, там, где сейчас ИСА, я был тем человеком, который из этого застенка вытаскивал снятую в 1918 году кованую железную дверь. Естественно, сам я это вытащить не мог. Мне помогало примерно взвод кремлевских гвардейцев, потому что грузчиков вокруг больше не было.
4: А насколько там дискомфортно в Кутузке в этой?
5: В Кутузке было очень комфортно, я объясняю почему. Потому что, опять же, сторожа были не как сейчас в отделении милиции в главном здании, а свои, собственные. Их всегда можно было подкупить. Если вы почитаете Герцена, былое и Дума, и прочие воспоминания впоследствии великих наших, так сказать, ученых, преподавателей и тому подобное, то они описывают, как их сажали туда, в эту самую Кутузку, и как они через этих самых сторожей набирались спиртным, едой из окрестных ресторанов, и там, в общем, хорошо проводили время.
4: Дмитрий Алексеевич, а это общеевропейская была вот эта история автономии университета?
5: Конечно.
4: Это везде?
5: Ну, мы же копировали, по большей части, немецкие университеты. Ну, мы с вами обсуждали, когда говорили про Михаила Васильевича Ломоносова, как он там сидел в таких же карцерах в Марбурге, и там до сих пор остались эти
4: настенные
5: граффити, да, которые как бы и приписывают ему. Вот.
4: Но не формула.
5: Значит,
4: здесь был Миша.
5: Да, все-таки мы с вами получили эти билеты, причем надо иметь в виду, и это связано с тем, что я расскажу дальше, несмотря на то, что теоретически существовала сетка расписания, на самом деле как бы не было ни учебных групп, ни курсов вот в современном понимании. Когда вы поступаете, например, на первый курс, и вот вас сколько-то человек, вы связаны друг с другом, вы обязаны по учебному плану пройти энное количество дисциплин, чтобы поступить на второй курс. Такого не было.
4: Значит, а как?
5: Существовал список обязательных и необязательных курсов и часов, которые студент обязан был пройти в течение 4 лет обучения.
4: А, кстати, посещаемость-то фиксировали?
5: Тоже хороший вопрос. На самом деле был такой институт, который до сих пор существует, под названием университетская инспекция. Но эти милые бабушки, которые сейчас сидят или там подрабатывают студенты старших курсов в качестве инспекторов, к тем инспекторам, которые были там до революции, не имеют никакого отношения. Та инспекция, которая существовала, это бывшие отставники, значит, там какие-то там офицеры, фельдфебели, которые вот пенсию проводили, а они следили за посещаемостью.
4: То есть серьезные люди?
5: Отношения у студентов, они следили за посещаемостью, за тем, чтобы все были опрятно одеты, в общем, как бы, как инспектор, институтриса в женской гимназии, знаете? Вот. Но отношения с этими людьми у студентов были разные. Кого-то любили, кого-то эти инспектора покрывали, кого-то наоборот дрючили, и, соответственно, у них были прозвища «педали» и прочее, значит, их там ненавидели, понимаете?
4: Педаль?
5: Да, это неофициальное, но как их студенты называли, понимаете? Вот, теперь, учебный год, то есть не учебный год, а курс университетский был рассчитан на 8 семестров.
4: На 8 семестров. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор истории МГУ, с нами после короткой рекламы. Мы вернемся.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. ЕГЭ в России нужно усложнять из-за большого числа стобальников. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко. Его слова приводят Три новости. Как считает Фурсенко, нужно усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Он отметил, что часть олимпиад также девальвировала себя, и от значительного их количества нужно постепенно отказываться. Напомним, ранее в Рособорнадзоре сообщили, что в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали около 9000 человек. Один выпускник сдал экзамены на 500 баллов. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России. Вологжане могут пройти бесплатное обучение по программе «Школа фермера». Курс проводится в Вологодской ГМХ. Обучение продлится до 2 месяцев. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по направлению ягодоводства и цветоводства, сообщает пресс-служба вуза. Заявки принимают до 2 сентября. Подробности на сайте образовательного учреждения. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет на этой неделе в Верховажском округе. Показы состоятся в селе Шелота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Впервые будет применена модель народного голосования. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы и экскурсии. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Забег территории пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 16 августа в Асановской роще. Вологжан приглашают к участию в семейной эстафете. На сегодняшний день в заявке 32 команды. Общая дистанция забега составит 1 километр. Она будет разделена на 3 этапа. 2 для взрослых и 1 для ребенка.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня облачная погода, дождь, ветер западный до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 18, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Нет таких задач, которые не могли бы решать морпехи Тихоокеанского флота. Они действуют дерзко, профессионально и героически, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Он наблюдал за ходом морских маневров с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, такие учения нужны для совершенствования всей военной составляющей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Маневры, подобные нынешним, нужно проводить с учетом опыта спецоперации.
3: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
1: Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока проводятся на Тихоокеанском флоте с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лины. В маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Экипажи российской авиации уничтожили опорный пункт ВСУ у Новоужиновки в ДНР, переправу маяков и пункт временной дислокации противника у Доброполья, сообщили в Минобороны. Военное ведомство опубликовало кадры поражения опорного пункта ФАБами 500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Ранее в Минобороны заявляли, что в течение ночи российские военные поразили в порту Одесса базу горюче-смазочных материалов, которая была задействована в обеспечении топливом подразделений ВСУ. Для этого применяли высокоточные оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, сегодня с помощью беспилотников были нанесены удары по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли ранены мирные жители. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Новороссийске при массированной атаке украинских БПЛА погиб 8-летний ребенок, еще 8 человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали. Обломки дронов упали на 21 жилой дом и 4 предприятия. В пункты временного размещения эвакуированы около 90 человек. Всего в регионе в результате массированного налета погибли двое, пострадали 12 жителей. В Новороссийске после атаки ВСУ из-за повреждения трубопровода прекращена подача воды. В Геленджике из-за падения обломков дронов введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Решение о смене самолета президента США Дональда Трампа при его возвращении с саммита НАТО в Турции в июле было принято после получения разведданных из Израиля. Они включали предупреждение об угрозе нанесения удара по борту главы государства с применением переносных зенитно-ракетных комплексов. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника. Накануне Washington Post утверждала, что Трампа тайно перевезли в фургоне для подвоза продуктов к самолету, чтобы пересадить на военный борт из-за угрозы покушения со стороны Ирана. Сегодня это подтвердил сам Трамп. Он пояснил, что подчинился предупреждению секретной службы. Американские военные базы по всему миру будут захвачены, если США попробуют применить ядерное оружие против Ирана. С таким предупреждением выступил советник главнокомандующего корпусом стражи исламской революции, бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди. По его словам, сегодня ситуация отличается от той, что была во время Второй мировой войны. Народы мира пробудились, никто в мире не допустит совершения такого преступления, потому что в следующий раз это может коснуться их самих, сказал он в интервью американскому телеканалу PBS. Генерал не пояснил, оккупируют ли базы США иранские военные самостоятельно или при помощи других сил. Говоря о возможности создания ядерного оружия в Иране, представитель КСИР заявил, что республика не нуждается в ядерных бомбах, поскольку ценности исламской революции захватывают мир. Российский автомобильный бренд «Теннет» начнет продажи флагманского кроссовера Т9 осенью этого года, сообщили в пресс-службе марки. Там пояснили, что производитель расширяет линейку семейных кроссоверов новым флагманом. Автомобиль получит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 245 лошадиных сил и 8-ступенчатую классическую коробку передач «Автомат». Разгон до 100 км в час занимает 8 секунд. Кроссовер оснастят системой интеллектуального полного привода. Ливни с грозами при ветре до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час на территории Московской области. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС по региону. Там отметили, что предупреждение сохраняется до конца суток. Спасатели призвали жителей и гостей Подмосковья быть осторожнее на улице, а в случае возникновения экстренных ситуаций звонить по телефону 112. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствует вас программа «Физики и лирики», но мы вдвоем так как-то можем и пригласить в гости экономиста, и это сделали сегодня, да, Александр Борисович.
2: Да, здрасте всем, Ксения Помидия у нас в гостях, научный, старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики. Привет, Ксения.
3: Добрый день.
1: Когда-то мы завели разговор, Александр Борисович, ты был в отпуске, о поведенческой экономике. Вот если Ксения с нее чуть-чуть начнет, а потом как раз к экономике соблазна подойдет, это будет самое вот такое правильное, наверное, решение нашего сегодняшнего эфира утреннего.
3: Ну, смотрите, поведенческая экономика – это такое направление в рамках экономической науки, которое появилось где-то в 70-х годах прошлого века, и оно возникло на стыке экономики и когнитивной психологии. Вообще считается, что основателями поведенческой экономики были именно когнитивные психологи, вовсе не экономисты. И они показывали, они провели ряд экспериментов, которые показали, что люди действуют не совсем так, как предсказывала классическая теория, да, и, в общем, это подтверждалось достаточно много раз, и экономистов заводило в тупик. Они, конечно, пробовали с этим спорить, там, находить какие-то подводные камни в этих экспериментах, не соглашались с ними, но каждый раз, когда проводились репликации, да, показывалось, что все-таки эти закономерности действительно не совпадают с тем, как ведут себя вот эти предполагаемые такие теоретические экономические люди.
1: Агенты. А простой какой-то пример может быть?
3: Например, вот мне очень нравится эксперимент такой, там, значит, пригласили студентов, которым показывали разные продукты, там, допустим, значит, продавали какие-то книги, продавали коробку конфет, продавали там беспроводную клавиатуру, там что-то еще, это просто, вот, я называю репликации из разных эпох, да, когда уже эти все вещи появились, и спрашивали, за сколько вы, точнее так, им, значит, просили достать свой там, ну, например, там, студенческий билет, и в этом студенческом билете есть номер длинный, да, вот там много цифр. Они говорят, вот возьмите две последние цифры. И предположим, что это будет цена, вот, допустим, вот этой коробки конфет. Готовы ли вы эту коробку конфет купить за эту цену? И, казалось бы, какая вообще может быть связь?
1: Связь, да? Да,
3: вот,
1: да, да.
3: И их спрашивали, готовы или нет. И человек, например, говорит, ну нет, я не готов. Там, допустим, у него получилось число там, 75, вот за 75 долларов, например, или рублей, там, 750 рублей, да, готовы купить? И он говорит, ну нет, это слишком много, поэтому давайте, значит, а сколько вы готовы заплатить? Он говорит, ну там, ну 150 я готов, например, да. А у другого человека там получилось другое число, допустим, там, 200 рублей. Вот за 200 рублей вы купите? Он говорит, ну за 200 нет, ну вот там, не знаю, допустим, за 75 я готов, да, и когда у людей спрашивали, как вам кажется, вот это число, которое вы получили в начале, оно вообще влияло на ваши ответы или нет, они, конечно, говорили, что нет, не влияло, но когда они посмотрели на данные этого эксперимента, оказалось, что там совершенно понятная, очевидная корреляция, чем выше число, которое человек получал в начале, совершенно никак не связанное с этой ценой, да, тем выше цену он называл сам. И это достаточно устойчивый эффект, это получил название эффект якоря, и он, в общем, повторялся, реплицировался множество раз. Вот, казалось бы, какое-то случайное число, случайная информация повлияла на выбор человека и на его ответы.
4: То есть он готов платить больше, не осознавая, что это имеет какое-то значение, или эта стоимость идет, например, в качество тех же конфет?
3: Да, абсолютно. То есть

0: уже цена этой сумочки, она уходит далеко за ее какую-то, она уже не отражает ее утилитарную ценность, mm-hmm. да, то есть там, ну, сложить, если задача просто там сложить вещи куда-то, то как бы для этого не обязательно именно
1: такую. Нет, но смотрите, я просто к тому, что вот, ну, понятно, что никто не предлагает ходить с авоськами, да, но есть, например, сумки, условно, сделанные там из крокодила, они дорогие. Есть сумки, сделанные из свиньи, они подешевле. Это я понимаю. То есть тут понятно, что есть производство, есть какое-то, ну, не знаю, качество сборки или качество пошивки, я не знаю, как это называется. Но когда это все заканчивается, то говорят, что это же, по-моему, известный факт. Какая-то женщина, работавшая в этой фирме, ой, ну, Рит, помоги, там кто, Биркин, Шмиркин, я не помню просто вот эти все названия, 6%. 6% стоимости – это, собственно, качество, материал и так далее. Все остальное – это бренд.
0: Ну да, потому что люди покупают не только для...
1: Они, нет, вот люди, которые покупают такие сумки, они осознают, что они 94% просто выбрасывают.
2: А вот здесь идет опять психологические объяснения. Для каждой женщины это свое. У кого-то демонстративное потребление, у кого-то подсознательная бухгалтерия. Когда мне легко достались эти деньги, я легко с ними расстаюсь, Сань. Если ты батрачила годами на заводе и потом все свое сбережение на эту сумку, тогда это, ну, это цель, смысл жизни. А если тебе просто какой-нибудь дядька подарил, или ты просто с неба упал ли пакет?
1: Дядька подарил.
2: Ну, вот рассудите нам, пожалуйста, нас. Да. Вот это у всех свой вот этот бухгалтерский учет в голове, психологический, а не экономический.
0: Да. Да, то есть я бы сказала, что у всех какие-то разные мотивы, но они на большую часть они связаны с психологической оценкой, да, то есть какой-то эмоциональной ценностью вещи, а не с тем, что, как вы можете ее использовать. И эта эмоциональная ценность, она может формироваться из совершенно разных источников. Uh-huh. Да, там, вот вы правильно сказали, что в зависимости от источника дохода у нас готовность тратить деньги совершенно разная. Да? Были, например, вот. Эксперименты там, по... когда людям предлагали, допустим, представить, что вот они там какие-то деньги получили, заработали, да, там, получили премию на работе, или они там ту же самую сумму выиграли в лотерею, да, и спрашивали, вот как вы готовы были потратить их. Mm-hmm. И вот оказывается, что эти траты совершенно имеют разный характер, и то, что мы заработали, обычно мы тратим на какие-то полезные, ну, то, что нам нужно для жизни, да, мы там, не знаю, на какие-то здоровье, там, дом, жилье, образование, а вот эти люди, ну, как их называют, легкие деньги, да, которые вы выиграли в лотерею или которые вам достались там каким-то не очень сложным путем, люди готовы гораздо чаще тратить на развлечения.
1: Я вам скажу, есть еще такой интересный факт. У меня знакомый работал в банке и работает до сих пор, слава богу. Он рассказывал, что вот менеджеры, которые работают с очень богатыми людьми, ну, то есть ты обслуживаешь человека, да, там, ты каждый день подписываешь счета, что он покупает 2 яхты, 3 Bentley, потом еще, потом эти, собственно, оставляет, покупает новые, потом еще какие-то часы там дорогущие стоимостью с яхту. И когда вот в этом всем варится человек, который это все видит перед своими глазами, он теряет контроль над тем, что он начинает то же самое делать, не имея доходов. То есть он берет какие-то невообразимые кредиты и начинает, ну, тоже как бы бесконтрольно тратить. Потому что это как зеркальные, видимо, нейроны, которые у нас есть в голове, которые, собственно, пытаются, как это, подражать соседу, да? И мы, человек, который улыбается, например, все вокруг тоже улыбаются. Или там зевает, все зевают, да? И вот так же человек тратит огромные деньги, человек, находящийся рядом и работающий с ним, начинает делать то же самое. Хотя вроде бы, ну, логично же подумать, что ты не имеешь таких возможностей, у тебя надо посчитать твои деньги, ты не являешься человеком с таким доходом.
2: Да, что когнитивная наука думает? Что это за эффект?
0: Ну, я думаю, что это до некоторой степени связано с тем, что человеку хочется идентифицироваться с тем, кого он видит, да, то есть это некоторый образ жизни, который он наблюдает, и ему хотелось бы считать себя принадлежащей, например, к этой же группе людей, да, вот, которые имеют возможность потратить такие суммы и позволить себе там дорогие часы или там какой-то дорогой отдых или что-то еще, и это чисто такая психологическая потребность, которая может быть не связана с рациональными мотивами, да, то есть, чтобы рациональные
2: вот
0: мотивы вмешались, они это еще
2: вот
0: нужно
2: если
0: постараться.
2: Экономика соблазна. Мы к ней наконец-то подошли, вот той к теме, которую мы хотели попытаться.
1: То
2: вот это и есть соблазн человека?
1: Соблазняют тебя быть похожим, быть таким же, да, будь как я, не знаю. Что, где здесь соблазн? В чем?
0: Ну, например, да, то есть соблазн показаться не таким, какой ты есть, да, показаться лучше, показаться там,

0: имеющим больше, чем у тебя есть на самом деле.
1: А вот интересно, если про историю поговорить, а когда это началось? Вот я себе представляю, например, там, не знаю, 200 лет назад люди в основном все покупали на рынках. Чтобы купить что-то на рынках, мы же видим, да, эти даже съемки, ну, какие-то очень древние, но все-таки документальные. Люди ходят по рынку, пробуют качество товара. Качество товара, и они все время сравнивают качество и цену, качество и цену, качество и цену. А сегодня, это тоже говорили кто-то из ваших замечательных исследователей, что люди покупают не товар, а историю про товар. То есть, условно говоря, человек, который покупает тот же iPhone, он не покупает устройство, которое имеет вот такие-такие-такие параметры. Он покупает, ну да, бренд, сумка, бренд, устройство и так далее. То есть он перестал уже щупать и качество оценивать, он начал покупать историю о товаре. Это я вот купил ту историю, или там известный тоже пример, мы приводили как-то его с яйцами куриными, которые продавались в магазине, было написано «Яйца свободного выгула кур». То есть куры свободно гуляли и эти яйца несли, а рядом яйца это те, которые в клетках сидели. Но никто не объяснил, куры вообще понимают, что они в клетке или нет. Но эти яйца стоили на 20% дороже, и люди их покупали.
0: Ну, это все, вот, мне кажется, история про принадлежность к какой-то идее, да, то есть за этим всем, это не столько история про товар, сколько какая-то концепция, да, которая за этим стоит, то есть там вот яйца от кур свободного выгула, почему их люди покупают? Потому что они за, там, более гуманное отношение к животным, да.
1: Ну, при этом надо животных же спросить еще, может быть, им гулять-то гораздо хуже, чем сидеть в теплой конуре.
0: Ну, вот.
1: Ну, я просто к тому, что уже... там нет никакой логики. Давайте так, честно говорить. Эти яйца, если взять и то, и другое, и проверить его биологический состав, то никакой разницы, конечно же, не будет.
0: Ну, смотрите, я не совсем согласна с тем, что там нет логики. Там логика есть, просто она связана с мотивами, которые мы, может быть, не до конца понимаем. Они, может быть, не совсем, ну, как мы говорим, не совсем рациональны, они не совсем связаны с утилитарной ценностью этих яиц. Да? Может, у них состав там ровно такой же, или, может быть, даже чуть хуже, но человеку важно поддерживать идею о вот таком гуманного отношения к животным.
2: Так а здесь можно о поколениях поговорить,
1: да,
2: и при этом возрасте покупателя.
1: Закусывает тем же мясом курицу. Ну ладно. А, да, про поколение. Вот, мы
2: и возраст. То есть, вот Александр Борисович привел пример этих яиц. Вот, например, пожилой человек, он все равно будет смотреть на цену.
1: Да.
2: А вот молодой будет как раз на вот этот выгул свободный смотреть. Я же свободно выгул в 90-м получил. Я такая же курица, как и то, что снесла яйцо.
1: Угу.
0: Ну, поколенческая разница есть, хотя, на самом деле, вот если мы говорим про когнитивные искажения, то в целом они очень, это достаточно устойчивая вещь. То есть меня вот в свое время очень удивило, когда я попробовала провести вот те же самые эксперименты, которые там когнитивные психологи проводили, значит, 50 лет назад, совершенно в других странах, на других выборках и в других возрастных категориях, да, я их провела там на наших студентах, я поняла, что, в общем-то, мы говорим о явлениях, которые абсолютно устойчивы. Не все они устойчивы, но очень многие, если мы говорим про глубинные какие-то особенности, uh-huh. да, когнитивных искажений, они действительно повторяются и очень мало зависят от культуры. То есть степень их выраженности может зависеть от культуры, но то, что они будут проявляться, это, скорее всего...
2: А так. Пример?
0: Ну, например, вот исходные эксперименты про... которые показали вот это свойство избегания потерь, да, очень известная концепция в поведенческой экономике о том, что люди потери оценивают в 2-3 раза сильнее, эмоционально на потери реагируют в 2-3 раза сильнее, чем эмоциональные выгоды, да, и, в общем, это...
1: То есть, грубо говоря, я купил акции, если они упали в цене, то я, ой, как расстраиваюсь, а если они выросли, то не сильно радуюсь.
0: Ну, вы какое-то время порадуетесь, но если они упали в цене, то вы будете расстраиваться гораздо сильнее и гораздо дольше, и, что больше, более важно, страх, что вы потеряете в цене, на вас влияет гораздо больше, чем возможность выиграть.
1: То, что вы говорите, на самом деле противоречит этой эмоциональной экономике. Ну, потому что если такие бы все были рациональные, то никто бы не покупал бы МММ.
0: Это потому, что в поведенческой экономике есть много разных концепций, не все поведение объясняется только одной какой-то теорией, да, и если мы говорим про, то есть это не отменяет того, что есть импульсивное поведение, да, и там те же импульсивные покупки, которые объясняются тем, что мы всегда предпочитаем текущую выгоду, мы считаем ее более важной, чем любое отложенное благо.
1: А как тогда вас характеризовать, например, казино, это экономика соблазна?
0: Вот это очень хороший вопрос, потому что вот есть такое явление, например, игромания, да, в котором сочетается одновременно склонность к риску, да, и одновременно импульсивность. И как раз-таки очень сложно одно от другого отделить. Вот. И это, я считаю, что это некоторая проблема экономической науки, что вот эти две концепции, да, вообще поведение в ситуации риска и идея того, что люди в целом скорее склонны избегать риска, и склонность к импульсивному поведению, они рассматривались совершенно отдельно. Две были разные теории, которые как бы мало пересекались, они только не так давно начали рассматриваться одновременно. Вот, и с точки зрения мозга, я думаю, что это очень сильно связанный процесс, поэтому как бы их разделять некорректно.
2: А можно к соблазну пример привести тот, что нам иногда дает программу попользоваться бесплатно, а потом говорит, ну а теперь приобретай уже целиком. Или машину, на, попользоваться месяцом,
0: да.
2: Потом тебе понравилось. Вот это, мне кажется, это прям точно.
1: Я сейчас боюсь пример привести, но есть еще одни очень плохие препараты, которые тоже сначала раздают бесплатно, а потом за это деньги просят.
0: Ну, смотрите, вот препараты — это немножко другая история, потому что они все-таки на химическом уровне воздействуют, да, они меняют...
1: А здесь?
0: Здесь все-таки есть разница, потому что есть одно дело там поведенческое, даже поведенческая зависимость, это не совсем то же самое, что химическая. Но даже если мы не говорим про зависимость, вот пример про там попользоваться автомобилем месяц, да, это часто связывают с таким эффектом, который называется эффект владения. Да? То есть это тоже было показано достаточно давно. Вот первые такие эксперименты, они тоже там в 80-х годах прошлого века проводились, и они показали, что действительно люди то, что им дали, да, то, чем они владеют, они ценят в 2-3 раза выше по сравнению с теми, кто этой вещью не владеет. То есть вот человеку просто дают кружку подержать, говорят, ну, в принципе, вот это твоя кружка, если хочешь, можешь ее продать, да, в принципе, вот, твоему соседу. За сколько ты ее готов продать, и они называют цену. А у человека, у которого нет кружки, говорят, вот смотри, у твоего соседа есть кружка, но ты можешь ее купить, если тебе нравится, за сколько ты ее купишь. И потом собирают эту статистику, сравнивают две группы, да, продавцов-покупателей, и оказывается, что продавцы систематически называют более высокую цену, чем покупатели. И это, в принципе...
1: Ну, это логично.
0: Не совсем, потому что выборки абсолютно одинаковые, объект, да, вот эта кружка, про которую мы говорим, абсолютно одинаковая, но тем не менее...
1: Ага. Ксения, огромное спасибо, что были с нами.
2: Приходите к нам еще.
1: Неожиданно мы выяснили,
2: очень
1: что нам
2: интересно.
1: На рекламу надо убегать, это тоже для нас важная экономика. Оставайтесь с нами.
3: Физики и лирики. Люди часто засыпают подсказки, но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему, к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, все на самом деле очень легко. Лиза Бефель, сказочница.
4: Так говорит маяк.

0: сниму на суточно-ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 11:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Он наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли сюда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: По словам Путина, конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, создающее угрозы для России, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там. Российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Ночью в порту Одесса поразили базу горючее смазочных материалов, которая обеспечивает топливом украинскую армию. Удар нанесли высокоточным оружием воздушного базирования, беспилотниками. Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС ударил по живой силе наземной группы управления и пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Также экипажа российской авиации уничтожили опорные пункты Новоужвиновки в ДНР, переправу Маяков и пункт временной дислокации Доброполья. Ведомство опубликовало кадры поражения опорного пункта ФАБами 500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. В Краснодарском крае задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал покушение на сотрудника военкомата. Он рассчитывал подорвать его машину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчину задержали, когда он забирал из тайника самодельную бомбу. Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Суд арестовал задержанного. Ночь в столичном регионе прошла без сильных дождей. Как и ожидалось, осадки в Москве и Подмосковье были кратковременными, но на этот раз в категорию сильных не попали. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, за ночь выпало 2 мм влаги. На других метеостанциях мегаполиса высокомера попало от миллиметра до 4 мм. А вот в Московской области больше всего дождей наблюдалось в ее восточной половине. В тройке мокрых лидеров Кучино, где пролилось 11 мм осадков, электросталь 9 мм и электроугли 6. Сегодня в столичном регионе вновь пройдут очаговые дожди ливневого характера, предупредил Леос. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза и 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 69%.
0: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Андрей Минаков и Роман Шевляков вышли в полуфинал в плавании на 100 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Они показали 10-е и 14-е время в квалификации, а вот Егор Юрченко не преодолел первый этап. Он продемонстрировал только 35-й результат. На 100-метровке на спине Алина Гайфутдинова и Мария Осетрова отобрались в полуфинал с 3-м и 18-м временем. На 200-метровке свободным стилем Милана Степанова осталась 17-й в квалификации и не смогла пробиться в полуфинал. Дарья Сурушкина на старт не вышла. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на полтора месяца из-за травмы стопы. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Грозненский футбольный «Ахмат» готов продать нападающего Максима Самородова в московский «Спартак» в текущее трансферное окно. Об этом заявил порталу «Чемпионат» спортивный директор чеченской команды Руслан Газаев. Он уточнил, что сейчас переговоры о возможном переходе 24-летнего казахстанца не идут, но велись ранее. Тем временем, по данным турецких СМИ, стамбульский «Галатасарай» предоставил московскому «Локомотиву» время и до сих пор не получил ответа на предложение о переходе полузащитника Алексея Батракова. Отмечается, что 21-летний россиянин настаивает на завершении сделки и переходе в европейский клуб. По данным российских СМИ, железнодорожники готовы продать Батракова за 28 миллионов евро. Московский хоккейный «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружечкой. Как сообщает портал «Чемпионат», права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит со словацким форвардом однолетний контракт. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Ну что, друзья?
2: Да.
1: У нас тоже какая-то тема сейчас лирическая, но...
2: экономическая тоже.
1: Экономически лирическая. Евгений Геннадьевич Коржов с нами, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой автоматизированного проектирования и дизайна Университета науки и технологий МИСИС. Здрасте, Евгений.
3: Да, всем привет.
1: Как дизайн привет. Мышления помогает решать настоящие проблемы? Ну, что такое настоящие проблемы, мы с вами знаем. А что такое дизайн мышления, понятия не имеем.
2: Вообще.
1: Рассказывайте.
3: Ну, слушайте... Конечно,
2: нет, мы читали статьи к эфиру, конечно. Но мы
1: наши зрители-то не читали, точнее, слушатели наши, да.
3: Да стоит просто сразу, наверное, отмахаться от некоторых стереотипов.
1: Давайте.
3: Это не то, как мыслят дизайнеры. Это не какой-то там специальный образ мышления, да. Это по большей части просто философия жизни и подхода к разрешению проблем любых.
1: Ой-ой-ой-ой, это вы как-то сейчас замахнулись.
2: Да, вы кандидат технических наук и такое говорите.
1: Такое говорите.
2: Днем.
1: Днем, да. Смотрите, мы сейчас просто вас будем ловить за руку, ну, как бы, что уж там говорить. Мне казалось, что дизайн мышления, ну, по крайней мере, если мы говорим о промышленном дизайне, да, то всегда, как нам говорили раньше люди, отвечающие на этот вопрос, они сочетали между собой важные вещи. Техническую необходимость, ну, и какую-то там визуальную, в общем, красоту. Условно говоря, все машины можно делать вообще без каркаса, то есть будут ездить такие рамы, значит, с колесами. Ну, это некрасиво. Поэтому придумали внешний вид. Ну, а там еще есть аэродинамика, поэтому у нас вот есть такие машины, немножко каплевидные, вытянутые и так далее. То есть всегда идет некий баланс. Тут я понимаю, но, как вы говорите, отвечать и решать любые проблемы можно дизайном и мышлением. Это как?
3: Ой, Александр, это вы с козырей зашли, конечно, про транспорт. В целом, конечно, изначально, наверное, стоит сказать о том, что когда появился вообще, в принципе, дизайн... Техническая революция случилась, появились новые возможности, художники перестали быть художниками, стали как-то встраиваться в новый мир. И да, тогда, конечно же, случилось нечто, что стало людей подвигать делать продукты, ну, не просто с точки зрения какой-то инженерной составляющей, да, чтобы они просто работали, да, чтобы они были конкурентоспособны, привлекательные. И в целом... Ну, зародился такой тренд, и даже можно сейчас сказать, что это больше образ стратегического мышления, который позволяет разрабатывать конкурентоспособный продукт, а поскольку в настоящее время технологии и в целом общество уже насыщены, ну, такими разными устройствами, все, что нас окружает вокруг, как вы правильно сказали, это результаты промышленного дизайна, да, в целом, да еще и цифровая у нас среда появилась. И так вот, как будто бы инженеры все могут, да, но кто им подскажет, а что бы такого еще сделать, да, и тут выходит роль дизайнера, который такой визионер, и у него есть разные, так скажем, волшебные палочки.
2: А можно? Я как лирик. Вот это расскажу дизайнеру, визионер. То есть здесь не совсем точно прямо о дизайне. Это просто как слово, там много значений. Но самый простой пример. Вот смотри, Александр Борисович, едет огромная фура в сторону Рублёво-Успенского шоссе.
1: Так.
2: И там два, а высота моста очень маленькая. Туда не пускают просто фуры. А она все равно, ну, не рассчитал мужик и доехал. Ну, а там вот что-то важное, медикамент, предположим. Вот. И тут какой-то, и думает, инженер, разобрать мост, эту фуру как-то оттащить оттуда. И тут прошел мальчик, ну, какой-то умный, из Сколково, может быть, и говорит, а сдуйте колеса этой машине, и она пройдет. И вот, видимо, этот подход и называется дизайнерским мышлением.
1: Ну, это просто мальчик-гений, да. Это необычный подход.
2: Ну,
1: но...
2: подожди, что вот, Евгений Геннадьевич,
1: что
2: это
1: Евгений
2: так, как я его поняла?
3: Ну, я бы сказал, что, конечно, мальчик-гений, у него большая насмотренность, и он быстро сообразил, да, но зачастую к этому приходит не так быстро. То есть... Какая-то есть всегда итерационность, попробовал, не получилось, сломал, перестроил, проверил и так далее, но вот такие резкие решения, которые вот в вашем примере, это, конечно, ну, уникальная история, зачастую это более долгосрочная история.
1: Давайте еще пример приведем. Известная всем нам компания Apple, чтобы мы не думали, что мы рекламируем, скажем, что Samsung еще круче, а Huawei вообще прекрасные. Вот. Мы же помним, что человек, Стив Джобс, он же не придумал, собственно, MP3-плеер. MP3-плееров было навалом, причем разных. А он решил сделать его красивым. И, казалось бы, устройство-то технически такое же, но при этом оно и красиво. И выяснилось, что для людей это тоже важно.
3: Безусловно, привлекательный вид, он играет ту самую манящую часть продуктологии, mm-hmm. да, на которую мы с вами в первую очередь как покупатели, как пользователи обращаем внимание, да, но дальше за этим должно стоять нечто, что это подтверждает, да, это вот внутренняя такая инженерная часть, mm-hmm. И которая в целом рождается не просто одними инженерами, да, то есть не просто такая классическая хардкорная железячная история, там должны быть исследования, там должны быть люди, нужно понять, а кому это надо, да, а кто они такие, как они себя ведут, какой там поведенческий характер и так далее. Тут вот как раз-таки методология дизайн-мышления, она очень серьезно может помочь.
1: Тут, знаете, методология дизайн-мышления, мне кажется, еще очень сильно связана с маркетинг-мышлением, потому что вы очень правильно сказали, кому это нужно. И выяснилось вдруг неожиданно, ха-ха-ха, что 90% людей, когда покупают компьютер, понятия не имеют, что там внутри. Им не надо знать, какая, значит, ну ладно, там оперативная память или там процессор, но они не знают, что такое тактовая частота, какая она должна быть, какая ее должно не быть. Они не знают, что такое там скорость передачи, значит, через сопроцессор к памяти, какой должен быть шина, чтобы и так далее. И поэтому, естественно, люди в 90% случаев выбирают красивую вещь, чтобы она работала хорошо. Все.
3: Абсолютно верно, но чтобы это сделать...
1: Это понятно. Просто смотрите, дизайн мышления нам говорит следующее. Надо сделать красиво. Окей, сделали красиво, но при этом ничего не работает. Не подходит. Очень хорошо работает, но некрасиво нам тоже не надо. Вот мы середину где-то ищем.
3: Не совсем так. Здесь сам дизайн, как часть эстетики, да, он добавляет ту важную стоимость к продукту, ту привлекательность. И, конечно, она должна быть сопряжена с внутренним вот этим инженерным, да, кором, то, что там внутри находится. И если, будем говорить, дизайнеры, которые отвечают за вот это внешнее формообразование, как почему-то часто говорят, что они только за это отвечают, mm-hmm. да, не за внутреннее содержание, mm-hmm. не за пользователя, не за выбор материала, там, да, и даже не за аудиторию, которая будет пользоваться, вот если это все не случилось, то красивый продукт, ну, остается невостребованным. Кстати, насчет MP3-плееров, да, ну, действительно, Apple ничего не придумал, они просто взяли и подсмотрели. Uh-huh. Ну, вот, а когда у тебя хорошая насмотренность, техническая подкованность, дальше ты можешь использовать разные инструменты, в том числе дизайн мышления.
1: Хорошо, а давайте тогда на примере разберем этого страшного события, которое произошло недавно с точки зрения дизайнерского, я уж даже не знаю, как назвать, провала, не провала, тот самый Джон Айв, который работал в Apple.
3: Да.
1: Пошел и, значит, ему говорят: слушай, а помоги-ка нам сделать Ламборджини. Помните, знаете эту историю?
3: Он же архитектор, конечно.
1: Он, да. И он такой: ща, мы сделаем вам Ламборджини. Значит, они сделали электрическую Ламборгини, выставили ее, и это был такой взрыв вообще негатива, оров, криков. В общем, что-то там, что пошло не так, казалось бы, да. Ну, есть марка, которая более чем раскрученная. Есть огромное количество людей, которые в это верят. Плюс еще и Джон Айв, он же великий, он же может переосмыслить что-то, он может сделать что-то совершенно другое, интересное. И что произошло с этим дизайном? Что произошло с этим, ну, с провалом, я бы так сказал, на самом деле?
3: Я думаю, что случилось нарушение в ДНК бренда изначально.
1: Что такое ДНК бренда? Что такое нарушение ДНК бренда?
3: А вот Lamborghini, по сути, это рев мотора, мощность, управляемость неинтуитивная на уровне мышц, да, и когда пользователь ожидает именно этого, а ему дают нечто, ну смотри, это новая цифровая Lamborghini, пожалуйста, вот все тач-панели, управляя голосом, да. Она тебя будет быстро вести, а пользователю это не надо. Угу. Он хотел другое, он хотел новый Lamborghini, еще более мощный, еще более крутой, вызывающий там и так далее. И вот,
1: а в чем была ошибка дизайн-мышления?
3: Я не могу сказать, в чем была ошибка. Я же не Джонни Айв, не знаю, что он там придумал.
1: Ну, я не думаю, что Джонни Айв может сейчас прийти и сказать: слушай, у тебя дизайн мышления плохое. Ничего себе скажет он. Смотри, сколько я вещей придумал классных.
3: Я думаю, просто не был подготовлен тот самый пользователь, либо его было очень мало, да, который готов был платить за такой продукт. Mm-hmm. В целом-то успех — это когда массовость, да, и даже несмотря на то, что, может быть, там этих Lamborghini 20 штук выпустили, но их 20 пользователей должны хотеть, да, их нужно найти, их нужно определить, нужно убедиться, что им надо.
1: Значит, может, мы пришли, сейчас сделали небольшой прерыв, мы пришли к важному решению. Сначала, перед тем, как дизайна мыслить, надо понять, для кого дизайна мыслить.
3: Безусловно.
1: А потом уже включаться.
3: Да, сейчас
2: вернемся. ДНК, как вы сказали, ДНК чего?
3: ДНК бренда.
2: А.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. ЕГЭ в России нужно усложнять из-за большого числа стобальников. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко. Его слова приводят Триа Новости. Как считает Фурсенко, нужно усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Он отметил, что часть олимпиад также девальвировала себя, и от значительного их количества нужно постепенно отказываться. Напомним, ранее в Рособорнадзоре сообщили, что в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали около 9 тысяч человек. Один выпускник сдал экзамены на 500 баллов. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России. Вологжане могут пройти бесплатное обучение по программе «Школа фермера». Курс проводится в Вологодской ГМХ. Обучение продлится до 2 месяцев. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по направлению ягодоводства и цветоводства, сообщает пресс-служба вуза. Заявки принимают до 2 сентября. Подробности на сайте образовательного учреждения. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет на этой неделе в Верховажском округе. Показы состоятся в селе Шелота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Впервые будет применена модель народного голосования. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы и экскурсии. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи.
0: Спорта.
4: Забег территории пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 16 августа в Асановской роще. Вологжан приглашают к участию в семейной эстафете. На сегодняшний день в заявке 32 команды. Общая дистанция забега составит 1 километр. Она будет разделена на 3 этапа. 2 для взрослых и 1 для ребенка.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня облачная погода, дождь, ветер западный до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 18, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
5: 12+.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
3: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. Вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе усложняется. Страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
4: Силы и войска Тихоокеанского флота находятся постоянной боевой готовности, выполняя задачи по предназначению и способны обеспечить безопасность Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военно-политическая обстановка в регионе носит напряженный характер и имеет устойчивую тенденцию к осложнению. Основными факторами роста военно-политической напряженности является деструктивная деятельность стран Запада по переформатированию системы безопасности ВТР, наращивание ими передового военного присутствия, а также создание подконтрольных Западу новых военно-политических альянсов. Речь идет о блоковых структурах «АУКУС» и «Тройственный союз». В настоящее время формируются подобные им новые альянсы. Это «Джафус», «СКУАД» и «АДЖУС». Фактически, это военно-политические союзы представляют собой элементы НАТО, только под другой маской. Ими проводятся совместные мероприятия оперативной боевой подготовки, причем их количество и масштабы постоянно увеличиваются.
1: Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока проводятся на Тихоокеанском флоте с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Линне. В маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Ночью в порту Одесса поразили базу горюче-смазочных материалов, которая обеспечивает топливом украинскую армию. Удар нанесли высокоточным оружием, воздушного базирования, беспилотниками. Экипаж бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил ударил по живой силе наземной группе управления и пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Также экипажи российской авиации уничтожили опорный пункт у Новоужвиновки в ДНР, переправу Маяков и пункт временной дислокации у Доброполья. Ведомство публикует кадры поражения опорного пункта ФАБами 500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. 12 пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. Состояние двоих тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Запланированные телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров Минздрава. В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что серьезные ранения в результате атаки ВСУ в Новороссийске получил 6-летний ребенок. Его мать в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Напомню, несколько сотен украинских беспилотников этой ночью атаковали Краснодарский край. В Новороссийске погиб ребенок, пострадали 8 человек, попали под удар гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Россия по ряду инсулинов вышла на 100% собственного производства. Как заявили в Росздравнадзоре, доля на рынке отечественных препаратов с международным непатентованным наименованием «инсулин растворимый», «человеческий генно-инженерный», а также «инсулин изофан» превышает 80%. При этом количество упаковок подобных российских лекарственных препаратов в прошлом году увеличилось на 18% по сравнению с 2024. В Росздравнадзоре уточнили, что отечественные аналоги создают в соответствии со стандартами качества и проходят они все этапы контроля. По эффективности, профилю безопасности и удобству применения они не уступают зарубежным, что подтверждает многолетняя практика использования в российских лечебных учреждениях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 14-16 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 746 миллиметров.

0: лирические лирики. Пожалуй, это будет эфир-претендент на самый лирический и юмористический эфир года. Александр Борисович, как ты?
1: Ну,
0: у тебя есть прогноз?
1: У меня цель есть у эфира в кои-то веки. Мы хотим, чтобы все, кто нас слушает сейчас, потом сказали, услышав этот звук какой-то, о, так это самка Козадоя. Задача, чтобы вы реально узнали звуки замечательных птиц, и птицы с самыми необычными голосами сейчас у нас прозвучат. Иван Стариков с нами, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института Российской академии наук. Здрасте вам, Иван.
2: Добрый день.
1: Кандидат биологических наук, между прочим. Ну что, мы в основном, если мы живем в Москве, мы с Маргаритой Михайловной выучили только это, по-моему, ворона. И титерю, это, по-моему, синица. Или воробей, не помню. Говорят, синица это тот же воробей, просто с купленным хорошим скином.
0: Чирик, помнишь?
1: Да.
0: Что это такое? Чирик.
1: Чирик, да.
0: Да, но подождите, давайте разберемся. Это пение, это разговор или это что они делают вообще? Для красоты или общаются?
2: Ну, это сразу несколько, можно подразделить на несколько типов звучания, да, у птиц. Во-первых, так называемое пение классическое, это можно еще назвать как брачная вокализация. То есть в сезон размножения, да, птицы производят звуки, иногда довольно сложные. Вот. Ну, связано это в первую очередь с привлечением самки, с охраной гнездовой территории. Вот. И также можно выделить другие типы звуков, которые используются для коммуникации между особями своего вида, либо как защита от хищников, от каких-то угроз, вот, от человека иногда тоже.
1: Смотрите, но если говорить про необычные и обычные, то есть я так понимаю, что мы необычность будем именно таким образом характеризовать, что в московском регионе, опять же, да, есть птицы постоянно живущие, и мы слышим их вопли, иногда даже просыпаемся в 6 утра, потому что они орут прям там как сумасшедшие. Но мы с вами пройдемся по птицам, которые не так ярко представлены, да, например, в регионах наших, и, может быть, поэтому мы их не слышим, но звук у них особенный какой-то, да, просто хотелось бы уже перейти к конкретике, вот курабура, это что такое за птица?
2: Кукабара, да?
1: Кукабара. Кукабара.
2: Да, это род птиц из 5 видов. Живут они довольно далеко от нас, Австралия, Новая Гвинея, семейство зимородковых, то есть родственники нашего обыкновенного зимородка. Вот, но они внешне даже чем-то похожи по строению тела. Компактное туловище, длинный клюв. И да, у них, конечно, вокализация очень интересная, именно кукабар. Ну, вот это еще называют смеющаяся птица, потому что действительно чем-то напоминает человеческий смех, такой, скорее, даже странный, такой натужный смех.
1: Натужный.
2: Вот, и довольно громкий, да.
1: Послушаем давайте кукабару.
2: Давайте.

0: Что она с таким ревером, это она, видимо, где-то в местах своего обитания, то есть что она да. в каком-то странном пространстве.
1: Орнитологи догадались записывать эти звуки. Они сначала, наверное, просто ходили по джунглям, думали, ого, как, а потом все-таки начали фиксировать и уже отслушивать и анализировать, наверное, так?
2: Ну, в связи с развитием техники, да, это стало гораздо удобнее, потому что сперва могли записывать только приблизительно какие-то, да, переводя человеческую речь, звуки, которые издают разные птицы, а впоследствии, да, постепенно у нас появился сперва фонограф, потом магнитофон и так далее. Вот. И сейчас у нас накоплены базы данных по самым разным видам со всего мира, и которые, в общем-то, используются и в науке тоже. То есть не просто записи песен птиц, да, это интересно, это приятно слышать иногда, иногда нет. Вот. Но сейчас это используется просто как и один из диагностических признаков в систематике.
1: Что это значит? А, в смысле зимородков, а вы... А, вот, кстати, вот такой вопрос. Если это кукабара, живет черти где?
2: Птиц вообще.
1: А, вот зимородки, какая у них...
2: Кукабара, да, далеко от нас.
1: Какая у них задача? То есть у каждой птицы был какой-то свой, да, наверное, ну, в общей цивилизации, свое место, да? Вот эти зимородки, они чем вообще занимаются по всему миру?
2: Ну, если

0: своеобразным.
1: Так а этот смех в итоге, если скуковарой заканчивать, это предупреждение или это она радуется, когда съела в чужом гнезде яичницу?
0: Ну, это скорее вокализация, то есть направленная особям своего вида, самкам и другим особям показать, что я здесь.
2: То есть, ну, она-то, понятно, это мы, нам кажется, что это похоже на смех. На самом деле, конечно, птица может не вкладывать ничего смешного в этот звук, а она просто его транслирует для своих таких же.
0: Ну, а... ну да, сами птицы воспринимают, конечно, звуки, которые они издают не так, как мы.
2: Тупик атлантический или тулик?
1: Тупик.
2: Тупик, да, тупик. Ну, давайте тупика послушаем атлантического. Неплохо. Такое ощущение, что это какой-то корабль сирену включил.
1: А какой симпатичный он. Боже, оранжевый клювик.
2: Такое ощущение, что
1: чудо
2: там природы, моторные лодки.
1: Расскажите нам о нем.
2: Он, да, судя по звуку, он звук у него не такой красивый, как он на самом деле, да?
0: Да, выглядит, наверное, симпатичнее. Вот. Но здесь, в отличие от той же кукабары, да, вот эти звуки, они скорее вынуждены при защите своих гнездовых нор, да, вот они могут такие звуки издавать. Вот обычно между собой, в общем-то, им это не сильно нужно.
1: А тупики тогда зачем были созданы природой? Они же разные. Африканский тупик, еще ну, какие-то они смешные тоже. Они же за что-то отвечали в эволюции?
0: Ну, вот это такие морские птицы, специализированные, вот, благодаря своему образу жизни и питанию, вот они приобрели такую своеобразную форму, внешнюю, клюва.
1: То есть так нам, в принципе, их и не ели потом в цивилизационном, да? Mm-hmm. То есть они сами живут сами по себе, так для красоты, для ученых и...
2: Вот есть такое ощущение, сейчас мы спросим, кстати, нашу гостью, подтвердит это или нет, это наша такая догадка, что чем красивее птица, тем хуже она звучит, да? Вот что нам скажет Иван, вот павлин, это яркий же представитель красивых птиц, да? Он такой весь из себя, у него, значит, разноцветная, значит, окраска, хвосты там такие все, и вот при этом павлин звучит вот так. Ну что это такое?
0: Ну как бы и да, и нет.
2: И нет?
0: У нас есть птицы, которые выглядят действительно красиво, а звучат на наш слух не очень, да, хотя, опять же, для друга, наверное, им это нравится. Вот иначе бы так не работало.
2: Кстати, нет, ну тут объяснение это простое, что ты привлекаешь самку, если внешним видом, зачем тебе красивый голос?
0: Ну, в каком-то смысле, да. Но при этом у нас есть и контрпримеры. Например, Иволга, да, она и выглядит симпатично, и песня очень красивая, с такими флейтовыми переливами.
1: Иволга?
0: Вот. Иволга. Такого желтого цвета. Да, вот, да, и да. Можно ее встретить в средней полосе. Как раз, в общем-то, наша птица живет у нас. Вот. Но, правда, когда она беспокоится, да, она издает крик, похожий очень на мяуканье.
2: Ну,
1: а есть довольно резкое. Иволги? Ах, нет, ну, может быть, мы
2: как-то нашей нет. Давайте стервятника послушаем крик.
1: Да, действительно. Я кот так.
2: Ну, кот так делает, если наступаешь на него, а так-то, в принципе, он так не должен делать.
1: А ну. А еще раз.
2: Стервятник. Вот. А что мы не здесь страшно. Можем сказать? Он красивый, некрасивый, судя по все-таки крику, это какая-то агрессия, или нам кажется?
0: Не обязательно. У них, в принципе, да, вокализация не то чтобы очень разнообразная, ну, как и вообще у хищных птиц, да, у тех же самых орлов. Вот у орлов как бы голос еще более такой тонкий, пронзительный, тихий получается иногда. Ну, что касается его внешнего вида, это тоже, что называется, такой очень на любителя, вот, потому что у него желтая лысая голова, вот, и такое не очень, такое довольно невзрачное оперение. Вот, и длинный крючковатый клюв, да, ну, это связано с его образом жизни.
1: А где он живет?
0: А он живет в безлесных районах, это степи, полупустыни, такие, в общем-то, южные довольно места, засушливые.
2: А вот стервятник и стерва – это однокоренные же слова, да, я насколько понимаю, или это не связано с этим?
0: Тут лучше спросить у филолога, но, в общем-то, по-моему.

0: что-то есть, да.
1: Что-то есть. А что в его поведении стервозного?
0: Да, сложно сказать. Наверное, это скорее какие-то народные легенды, возможно. В принципе, да, к хищным птицам люди с течением времени относились по-разному. Угу. Возможно, да, ну, в принципе, с человеком он не особо контактирует, конечно, да, в основном питается падалью, вот, в общем-то, важную роль занимает в экосистеме таким образом, вот, ну, так же, как грифы, да, можно сказать, вот, хотя есть хищные птицы, которые в свое время вредили фермерам, и поэтому отношение к ним было неоднозначным.
1: Ну да, логично. Ну что, птица. Давайте... капуцин. Не можем пройти мимо, конечно.
2: Капуцин, как это выглядит?
1: Очень похоже на корову.
2: Капуцин.
1: Ну вот тут я тоже не могу сказать, это у них что, если сказать, что это какое-то привлечение противоположного пола, то вряд ли можно привлечь таким звуком.
0: А, ну, тем не менее, у них это получается, то есть это, да, это вполне используется как брачная вокализация. Uh-huh. Вот. Ну, вообще, надо сказать, что эта птица, да, она относится к семейству катинговых, которые живут на американском континенте, Южная Америка в первую очередь, Южная и Центральная, и там прям целый набор птиц с интересными звуками туда вошли. Есть сорокопутовая пиха, вот, крикливая ее еще называют, она звучит как просто электронная сирена такая. Вот. Ну и там же, в этом же семействе, находится совершенно замечательный одноусый звонарь, рекордсмен в мире птиц по громкости вокализации. До 125 дБ может достигать его значение. Вот. Все это напоминает такой, так сказать, металлический звук, вот, как будто по металлической трубе стучат. Вот. Ну и по громкости можно сказать, что это, так сказать, уже близко к уровню болевого порога человека. В общем, громче, чем рок-концерт будет. Почти как самолет.
1: Ага.
2: Боже, вот, как же все это выглядит? Кто дает эти названия?
1: Нас с вами
0: птичка-то довольно небольшая, да. Выглядит очень своеобразно.
1: Нас всех троих с вами принес аист, и при этом давайте послушаем, с каким криком он это делал.

0: Ну да, тут как бы даже криком не назовешь. Это что?
1: Да, аисты они довольно интересны в том плане, что, в общем-то, голос как таковой, да, у них только в раннем возрасте у птенцов есть, а в взрослом возрасте уже голосовые мышцы атрофируются, и, в общем-то, они могут там только щелкать клювом, да, и такое кликотание себя изображать. Вот, это, в общем-то, все звуки, которые они производят.
2: Ребята, у нас еще есть пара претендентов. Мой личный заказ – это птица киви. Это смысл моей жизни. Я вырастила ребенка, и у меня одна цель – увидеть киви. Я хочу понять, что это вообще за чудище такое. Это оно?
0: Это киви.
2: Подождите, я слышала в интернетах серьезный голос. Это, может, девочка киви? Кстати, может, отличаются у мужчин киви и у женщин голоса?
1: Насчет киви мне такого неизвестно. Вот. Ну, в принципе, да, голос у него действительно такой более суровый. В общем-то, такой напоминает какие-то такие стоны или крики. Тем более в ночном лесу это, в общем, слышится очень своеобразно.
2: Да. Ладно, будем искать. Хорошо. И еще у нас была, по-моему, хорошая птица – козодой. Есть такое?
0: Подожди, перед козодоем он у нас в финале. У нас все-таки соловей мой, соловей. Давайте соловья послушаем.
2: Давайте подольше.
0: Это соловей?
2: Так что же у меня во дворе соловей
1: это
2: поют?
0: Получается, что это как-то, ну, мы ждали большего. Я бы сказал, что это синица какая-то. Это может он...
1: Ну, возможно,
0: это
1: возможно,
0: его
1: не очень хорошая
0: не
1: запись.
0: Не лучшая его песня, может быть?
1: Не лучший певец, да, так тоже бывает, потому что у них песня у этого вида, она отличается индивидуально, может отличаться, то есть есть птицы, которые, ну, во-первых, сама песня соловья делится на определенные как бы единицы колена, вот, и которые отличаются друг от друга, и у таких не очень хороших певцов их может быть в районе десятка, а у хороших 20 и более, то есть это очень разнообразная песня со свистами, щелканьем, вот, весьма красивая.
2: То есть, вот я реально такое слышала, где-то в центре есть день, ну, иногда вечером тихо, ну, там на бульварах иногда, там есть какие-то микророщицы, это могут быть соловьи?
1: Могут, в принципе, для соловья нужна действительно какая-то такая роща, они не живут в чаще леса, они не живут на открытых пространствах, да, им нужны такие вот как раз именно рощи-перелески, желательно, чтобы была поблизости кормовая база, ну и кроме того, да, поскольку они гнездятся у самой земли, вот, понятно, что если это произойдет там в центральном где-нибудь сквере, ну, конечно, гнездиться у него не получится. Вот, да.
0: Коты могут, кстати, да, пожрать это все.
1: На окраине или на островах, вот бывает в крупных парках какие-то пруды с островами, вот там они вполне могут выводить птенцов.
0: Угу. Ну что, дорогие друзья, у нас торжественный выход финалиста.
2: Козодая.
0: Да, потому что он у нас, как знаешь, в дорогих концертах сборных выступают в финале самые знаменитые.
2: Хедлайнер,
0: да. Значит, самка козодоя.
2: Сразу.
0: Потому что так написано в документах. Что я буду?
2: Бухгалтерия прислала.
0: Хотелось бы, конечно,
2: самца. Я наставила еще самца.
0: Самца бы еще послушать бы нам. Но самца нет, простите.
2: Знаешь, это как этот прокурор и эта защита, вот это все. Знаешь,
0: что скажет, да, послушаем версию самца. А Иван Стариков, вот это что такое было сейчас?
1: Ну, это был голос самки козодоя. Козодоев у нас много разных видов, да, у нас живет обыкновенный козодой, но помимо этого в тропиках, в общем-то, разные рода и семейства есть другие, вот все они издают разные звуки. При этом, да, если мы возьмем нашего обыкновенного козодоя, то действительно у них отличается вокализация у самцов и самок. Вот, ну, самка обычно издает такие странные звуки, но это либо в момент беспокойства, либо для коммуникации с партнером. Вот, а у самцов такая дребезжащая трель, вот, чем-то напоминает, даже вот иногда говорят, что напоминает звук мотоцикла, ну, что-то похожее. Вот они как раз направлены именно на привлечение самки, в первую очередь, на охрану территории.
0: То есть, когда мы написали, что это самка козадоя, и просто получается, что если самку козадоя слушать хоть как-то можно, то самца лучше вообще не слушать, получается.
2: Серый исполинский козадой. Посмотрите просто, как он выглядит. И что он
1: может... Козадой, это, конечно,
0: Ивану Старикову огромное спасибо старшему сотруднику лаборатории орнитологии и зоологического института Российской академии наук. А мы двигаемся дальше.
2: Домашнее задание.
0: Да.
2: Серый исполинский козадой.
3: Лирики и лирики. Главное в городе – это человек. Филипп Смирнов. Филолог. Историк.
4: Так говорит «Маяк».
3: Реклама. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Мне 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами, а они становятся все более значимыми. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, предложения по укреплению флота и его модернизации будут поддержаны.
2: Предложение командующего развитие Тихоокеанского флота, даже не усовершенствование его возможностей финансовых, будут поддержаны. Значит, необходимо просчитать все вопросы, связанные с реализацией этих предложений. Будут даны соответствующие поручения и Министерству обороны, и правительству Российской Федерации. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования. Но Россия готова, хочу это подчеркнуть, к сотрудничеству со всеми соседями, включая Японию и другие государства региона. Знают, что Тихоокеанский флот регулярно проводит совместные учения, и прошу продолжать это сотрудничество.
0: По словам президента, морская пехота флота действует в зоне СВО дерзко, профессионально и героически. Нет таких боевых задач, которые она бы не могла решить. Сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Водяны Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также российские войска нанесли удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, по местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров. Помимо этого поражен украинский патрульный катер. Российское ПВО за сутки сбило 1061 украинский беспилотник, 5 ракет «Нептун» и 5 снарядов «Хаймерс» американского производства. Согласно сводке военного ведомства, суточные потери Киева составили около 1350 человек. J.D. Vance лично потребовал от Киева прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, вице-президент США высказал это требование в телефонном разговоре с Зеленским 31 июля. С тех пор такие удары прекратились. Другой источник сказал газете, что Киев согласился на требования Вашингтона из-за того, что хочет получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока в 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, текст которых приводит ТАСС. При этом в документе отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Все новости ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 14-16 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 72%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александра Кузнецова показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Алена Гайфудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал гендир клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на полтора месяца из-за травмы стопы. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за травмы и перенесенной ранее операции. Об этом заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружечкой. Права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Об этом сообщает чемпионат со ссылкой на собственные источники. Напомню, 18 марта «Спартак» принял решение о расторжении контракта с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи!

0: Дело эволюции. Эволюции дела у нас. А, значит, Александр Дементьев, как только мы говорим про слово про дело эволюции, тут же появляется с нами в гостях, популяризатор науки и автор канала «Популярная наука. Все бегом туда». Александр, здрасте.
1: Добрый день, добрый день.
2: Привет.
0: Как еда повлияла на эволюцию человека? Сейчас об этом поговорим.
2: Перед обедом.
0: Перед обедом. Естественно, вы знаете, я попытался сейчас вспомнить. Кроме Homo sapiens на планете Земля, хоть кто-нибудь готовит себе еду? Ну, я имею в виду, термически обрабатывает? По-моему, нет.
1: Да, но термически нет, но можно сказать, что очень сильно условно, но паук, да, он паук внешним образом готовит, но понятное дело, что это такая специфическая история.
0: В смысле готовит? Да, но выплевывает на него желудочный сок, в смысле, да.
1: Снаружи, что называется.
0: А, вот, ну это немножко другое, да. Но, смотрите, да. Я еще вспомнил ребят, да, которые лоси называют себя. Вот, они поедают же подбродившие фрукты. Ну, когда у них там корпоратив или какой-то день рождения, алкоголь да, употребляют, проще говоря. Вот. И это тоже, можно сказать, какое-то приготовление осознанное в том плане, что они едят именно те, которые подбродили. Но, по-моему, все. Даже обезьяны, если считать, что у нас с ними общий предок, как говорил Дарвин, то они, по-моему, ничего такого не делают. Вообще.
1: Да, по сути, это наша такая особенность и довольно интересная, потому что считается, что здесь вот эволюция и кулинария действительно идут вместе с какого-то момента, причем ну, достаточно долгого, там, начиная где-то от 5 миллионов лет назад. То есть эволюционные изменения и кулинария дополняют друг друга. Вот момент какой основной, да? Это такая вот главная гипотеза, которая существует вообще по поводу кулинарии, и у нее достаточно много подтверждений. Дело в том, что с того момента, когда человек научился готовить, он получил некий такой, большое преимущество для мозга, что называется. Это легко отследить по нашему сравнению с приматами. Дело в том, что у нас, ну вот если отбросить там основные какие-то, да, внешние отличия, все, у нас есть два таких, наверное, ключевых, мощных отличия. Первое, это, понятное дело, у нас объем мозга больше, особенно относительно, да, тела, все-таки он побольше. А второе, соответственно, кишечный тракт у нас намного меньше, чем у них. Ну, дальше уже челюсти, все, и вот эту вот всю тоже косметику, на которую обращать внимание. Дело в том, что у приматов гораздо больше, как бы, и толстый кишечник мощнее, и бродильные камеры специальные, то есть, чтобы вот эта грубая пища, она, ну, как бы, долго переваривалась. И вот здесь интересные тоже цифры получаются по поводу переваривания. Дело в том, что посчитали, несколько экспериментов было проведено учеными. Это вот где-то увлеклись этой темой примерно в 2010-х годах. Вот период, серию экспериментов провели. И интересно, первый момент. Посмотрели, что приматам в целом на процесс добычи еды, ну, причем добыча здесь скорее меньше, часть времени занимает, пережевывание и отдых при переваривании требует до 9 часов в сутки.
0: Это у нас.
1: Более 9. Не-не-не-не, это у них. Но у нас это такое, да, в римском стиле, если.
0: У нас, вот, по-моему, я насколько понимаю, вот давайте мы так скажем, если человек съел что-то, ну, Homo sapiens наш с вами, то, как бы, если, например, он при этом проглотил какой-то бриллиант, например, случайно, то он бриллиант этот получит через сутки, не раньше, правильно я понимаю?
1: Нет, это да, но у нас в целом это не требует такого, то есть мы, в принципе, что-то схватили, съели и пошли сразу работать, ну, практически, да. Ну, отдельные счастливчики, наверное, могут так немного это подрасслабиться, но в целом, да, то есть мы вполне можем достаточно мало времени тратить, да, ну, готовка плюс, соответственно, поел и дальше уже включился. А они физически не могут, ну, там, если других брать животных, которым еще хуже, это панды и ленивцы. Ленивцы, они поэтому и спят постоянно, им вообще очень много нужно времени. Ты съел, и тебе хоть что-то извлечь из этой скудной пищи, нужно очень много лежать и это все переваривать. Mm-hmm. Вот. А у приматов, которые где-то в середине находятся этого пути, то есть по сложности взаимодействия с пищей, вот у них более 9 часов. У человека считается, что переход на кулинарную пищу высвободил от 6 часов и более. Это уже большой плюс. А, соответственно, который можно было тратить на что-то полезное, включая там воспитание детей, которое тоже толкнуло человечество вперед. Ну, на социум и так далее.
2: Ну да, второй и присмотр момент. За бабушками.
0: Да.
2: И изгнание их из этого.
0: Бабушки, да, наоборот, присматривали за всеми, да, и без бабушек
2: сначала
0: никуда.
2: Сначала старух выгоняли, а потом говорят, да зачем, пусть
0: зачем?
2: Посмотрят.
0: Пусть работают, да, конечно. Слушайте, а вот, ну, опять же, давайте в зубы посмотрим свои и поймем, что у нас есть там жевательные сзади, а вот клыки остались. Клыки, говорят, остались от того, что мы все-таки немножко еще и хищники. И как показывает практика блюд отечественных и не только, которые называются тар-тар, мы можем вполне себе жрать сырое мясо. Разве нет?
1: Да нет, есть-то можем, конечно, просто... Да, я еще дойду про эксперимент, когда 4 года вообще людей держали на сыроедении.
0: Угу. А спойлер да, какой-нибудь сразу? Может, это можем. Плохо закончилось?
2: Да.
1: Ну, не очень хорошо, да. То есть сыроедение не надо баловаться, мы уже все-таки изменились.
0: Ага.
1: Да, мы можем переваривать вполне, просто это как бы сложнее, мы уже немножко от этого эволюционно отошли. И вот второй важный момент, который нас толкнул вперед, кроме высвобождения времени, он еще более важен. Энергетически эффективнее это получается. Конечно, я вот знаю там, что адепты сыроедения в том числе часто приводят аргумент, что вот пока ты готовишь, там все очень полезное теряется во время готовки. Но на самом деле при варке не так сильно теряется, начнем с этого. Во-вторых, много полезного мы вообще оттуда уже извлечь не можем. Да, оно может оставаться, но оно там так и останется. Мы его все равно не извлечем. Уже у нас кишечник перестроился за эти... скажем так, уже даже миллионы лет, а не сотни тысяч, перестроился кишечник, мы не можем извлекать, поэтому нам нужна вот эта упрощенная пища. И она же энергетически эффективнее, и поэтому очень неплохо насыщает. Вот. Это нам дало большой, так сказать, шаг вперед сделать. Про сыроедение тогда, да, вот этот эксперимент тоже был, немцы его, по-моему, проводили. Там, ну, больше 500 человек их посадили на сыроедение, но не просто как бы издевались, а те были готовы в целом. Вот эксперимент такой подконтрольный был.
0: Но сыроедение, имеется в виду, то есть включало в себя животную пищу?
1: Вот там уже зависело, как на 90% от сыроедения все равно было на, соответственно, вегетарианской mm-hmm. пище, это тоже надо учитывать. Но их подкармливали белком, просто чтобы не умерли, что называется. Вот. Mm-hmm. Да, ну то есть там с сырым мясом не стали экспериментировать. Соответственно, белок, который ты недополучаешь, там, соответственно, белком и добавляли, а вот все овощи, ну, соответственно, крупы заменяли, далее, соответственно, семена, ну, вот пророщенные, да, всякие, чтобы их удобнее было есть. Ну, вот классические вот эти вот все схемы, которые сыроеды применяют. Угу. И получилось так, что там, да, ну, доля сырой пищи там в эксперименте была тоже, в зависимости от человека, от 70 до 100%. То есть даже еще часть переработанной пищи, собственно, была.
0: Угу. Да, Александр, давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу, да, буквально на минуту, потом вернемся к этому разговору. И да, ну там спойлер, что-то все закончилось не очень хорошо, но в принципе никто не умер, да, я так понимаю, от сырой пищи?
1: Да, да, да, все под контролем.
0: Хорошо, давайте вернемся через минуту и продолжим разговор.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской или Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. В Череповце проходит масштабная программа обновления торговых павильонов. До конца года отремонтируют более 170 киосков на центральных улицах. Об этом рассказал глава города Андрей Некрашаев. Первые работы уже идут на проспекте Победы, где параллельно ремонтируют трамвайные пути и дорогу. Власти обновят фасады, входные группы и тротуары с учетом жалоб горожан. В качестве поддержки предпринимателям, которые приводят объекты в порядок, продлили договоры аренды без торгов и предусмотрели льготу по арендной плате. Вологжанка заплатит штраф за нападение ее овчарки на мать с ребенком. Иск подала жительница поселка Кипелово. Инцидент произошел в марте этого года. Собака выбежала со двора частного дома и укусила женщину за руку, когда та пыталась защитить двухлетнюю дочь. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Вологодский районный суд признал вину хозяйки собаки и обязал ее выплатить 25 тысяч рублей компенсации. Вологодская область запустила новый цифровой сервис для туристов. В мессенджере Макс начал работу чат-бот «Путешествуй по Вологодчине». В пресс-службе правительства отмечают, сервис покажет адреса гостиниц и кафе, варианты экскурсии, активного отдыха, а также расскажет о новостях региона. База данных будет постоянно обновляться. Новинка дополнит интерактивную карту на туристическом портале области для планирования маршрутов. Телефон здоровья работает в Вологде. Сегодня консультацию проведет врач-гериатр Михаил Самойлов. Специалист расскажет о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте и даст рекомендации по поддержанию здоровья. Завтра темой консультации станет профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. На вопросы ответит фельдшер отделения медицинской профилактики Мария Воронкова. Обратиться к специалистам можно по телефону 72-00-60 с 15 до 16.00. Медовый спас отметят в Шекснинском округе 15 августа. Гостей ждут на стадионе села Сизьма. Главным событием станет конкурс пчеловодов. Также пройдут выступления творческих коллективов и ярмарка. Специалисты Центра традиционной народной культуры проведут мастер-классы по лоскутному шитью и шекснинской золочёнке – росписи с золотыми узорами на красном фоне. На протяжении всего дня будут работать фотозоны.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой. Такую оценку дал Владимир Путин в ходе завершающей стадии учения Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Он наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
3: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лина назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России.
4: Важной проблемой является угроза блокирования Западом морской торговли России с целью нанесения ей максимального экономического ущерба. Зная, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейским Союзом отменен ранее наложенный запрет на продажу российских углеводородов в странах ЕС. Тем самым странам объединения предоставляется право на национальном уровне принимать законодательное решение о возможности реализации углеводородов с задержанных судов так называемого российского теневого флота. Тем самым Евросоюз стремится юридически обосновать свои действия, противоречащие международным нормам.
1: По словам Лина, за последние 3,5 месяца в исключительной экономической зоне России у Курильских островов прошли более 1000 судов, 379 из них принадлежали недружественным государствам. Он отметил, что Запад для перевозки грузов привлекает суда под флагами третьих стран. Минобороны показала фрагменты боев за населенный пункт Водяны. Группировки войск «Север». На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Сегодня российское военное ведомство объявило о взятии Водянова в Харьковской области. Помимо этого, российские войска нанесли удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров и украинский патрульный катер. Российское ПВО за сутки сбило 1061 украинский беспилотник, 5 ракет «Нептун» и 5 снарядов «Хаймарс» американского производства. Согласно сводке военного ведомства, суточные потери Киева составили около 1350 человек. 12 пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. Состояние двоих из них тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Запланированные телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава. В свою очередь, уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что серьезные ранения в результате атаки ВСУ в Новороссийске получил 6-летний ребенок. Его мать в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Напомню, несколько сотен украинских беспилотников этой ночью атаковали Краснодарский край. В Новороссийске погиб ребенок, пострадали 8 человек. Попали под удар гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Первые 2 серийных двигателя ПД-8 для самолетов «Сухой» и «Суперджет-100» уже поставлены заказчику, сообщил глава ОДК «Сатурн» Илья Конюхов. Уже начатое серийное производство этого двигателя, сказал он на сессии «Родина – это люди и технологический суверенитет», которая проходит в Национальном центре «Россия». Как подчеркнул Конюхов, сейчас ПД-8 – это целиком российский импортозамещенный двигатель, получивший сертификат типа. Гимн России с начала года более 250 раз звучал на международных турнирах, сообщили ТАСС в Минспорта. За это время на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы по олимпийским видам спорта под российским флагом выступили 415 наших спортсменов. Российские атлеты завоевали 401 медаль. В министерстве отметили, что пытаются преодолеть дополнительные ограничения в отношении российских спортсменов. В Олимпийском комитете России создан штаб помощи спортивным федерациям в получении зарубежных виз для участия в международных турнирах. Поддержку оказывает Министерство иностранных дел. По данным Минспорта, сегодня российских спортсменов допускают на свои соревнования без ограничений 15 федераций, среди них Международные федерации гимнастики, плавания, дзюдо, фехтования и других видов спорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь, в ночные часы плюс 10-12, а в дневные термометры покажут 14-16 градусов. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 72%.

0: повседневности. Вот такую необычную тему мы взяли в качестве темы для эфирного подкаста и приглашаем разных гостей, специалистов. Сегодня будем говорить о бытовых, совсем бытовых вещах, мытье головы и вообще вот эти, как это, какие-то протогигиена, как вот, возможно, можно выразиться. Все об этом поговорим и до чего мы дошли, до салонов красоты в каждом доме. Ольга Вячеславовна Сапрыкина сегодня с нами, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, доцент кафедры всеобщей истории АНХИКС, кандидат исторических наук. Ольга Вячеславовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот просто иногда думаешь, даже не в средних веках, а еще раньше, и как-то аж морщишься, потом вспоминаешь, ну, вроде в Риме были какие-то ванны, термы эти, термы, как их правильнее называть. То есть, в принципе, люди знали о гигиене что-то, но прям так, что прям совсем вот как сейчас, ну, это долгий путь к тому, что это стало нормальным и вот именно повседневностью.
1: Конечно, долгий путь, который определялся, ну, так сказать, во-первых, положением человека. Естественно, что гигиенические процедуры совершали все, но понятно, что у аристократов было всегда больше возможностей, больше времени и больше элементарно воды, да, потому что, ну, все-таки гигиенические процедуры, ну, начинаются прежде всего с воды, если сейчас она действительно в каждом доме, да, но если мы будем говорить о Риме, то как раз вода, вот водопроводы, да и не только в Риме, там, да, в Древнем Востоке они тоже были, но больше они все-таки для орошения полей. Конечно, вода, водопроводы, проведение воды в дом, это очень важно было для гигиены. И надо сказать, что вот эти всякие моменты, связанные с гигиеной, они вот как-то с средствами, которые использовались для гигиены, они вот как-то, начавшиеся в древности, довольно долго были одними и теми же, да, то есть в основном, конечно, брались из природы, но и не только, и долгое время использовали именно их. Ну, а что касается вот нашего представления даже о средневековье, допустим, да, вот почему-то считается, что в средние века люди не мылись, да, ходят различные легенды, да, которые на самом деле не очень подтверждены, да, что даже короли могли мыться всего там 3 раза со свое телесное существование, причем последний раз это уже омовение тела, да, первое это омовение после того, как ребенок родился, да, там, но это тоже, надо сказать, легенды, да, да, конечно, что, да, конечно, индустрия всяких бьюти-процедур и гигиена была развита хуже, но тем не менее, в принципе, уже вот в древности, допустим, в древних государствах, в Египте, в Месопотамии, в европейских, да, вот Греции и Риме, уже варили мыло. Мыло, причем, опять же, очень долго варили из этого, да, это растительная зола и животные жиры. Только в древности это мыло оставалось жидким, то есть вот не знали этих связующих компонентов, а уже ближе к там 16-17 векам, ну, так скажем, с эпохи Возрождения, да, с 14-16 веков и дальше, уже получили возможность вот благодаря связующим компонентам делать мыло брусками, да, вот привычными нам.
0: Ольга Вячеславовна,
1: да,
0: вот это... ну, мы примерно эту эволюцию средства помним, просто нам нужно как-то выйти от сословности вот этой нашей, вот этой повседневности, к какому-то реализму, который тоже был разный. И после, там, например, в России до революции одна была тоже повседневность, а после революции другая на 70 лет, а сейчас вообще третья. Но, в принципе, эта вся повседневность, она идет к глобализации все-таки. Или она, наоборот, как-то атомизируется, как вот в некоторых моментах.
2: Просто про повседневность еще, вспоминая старое время, ну, люди же раньше, баня, это был классический обязательный ритуал в жизни человека в деревне, да? И в этом смысле, ну, с гигиеной-то в деревнях было лучше. А вот в городе, ну, почему про средневековье так говорят? Потому что когда человек из этой деревни переезжал в город в общежитие условно и работал на заводе, вот здесь с этим было хуже.
1: Здесь с этим было хуже, но здесь зависело все от предпринимателя, от владельца. Вообще считается, что на Руси всегда с гигиеной дела обстояли лучше именно из-за культуры бань. Да, вот после, как ни странно, римские термы вот уже в средневековой Европе они прижились мало, но, в общем, это и не странно. Просто хуже было с водой. Просто хуже было с водой. Европа обывается морями, но соленой водой все-таки мыться не так приятно, извините, да? Ну, не то, что приятно, а просто все-таки это соль. Поэтому, в принципе, да, считалось, что вот эта банная культура, которая на Руси развивалась, она существовала. Что касается рабочих, ну, водопроводы-то уже были. Другой вопрос, какие они были. Если рабочие, если предприниматели, да, вот очень многие в период утопического социализма

0: этих домах и следили за гигиеной. Но это все зависело от предпринимателя. То есть было индивидуально. И если человек вот развивал себя в этом направлении, то да, если нет, то нет. И здесь уже все устраивались как могли. И, конечно, для людей бедных использование даже мыла было редкостью. То есть волосы они мыли, например, водой просто, да, сполоснуть и все, да, и волосы, они уже как-то выглядят лучше, и более для них ничего не было. То есть просто водой, но вода должна была быть. А вода была разная. Например, да, вот мы же знаем, что во Франции как раз вот 30-е, 40-е годы 19 века, но она вообще в Европе была, просто во Франции очень так отразилась, была эпидемия холеры. И холера – это через воду, как вы понимаете, через водопроводную воду. Пока до этого не додумались, холера мучила Париж и другие города, в общем, в течение более чем 20 лет эпидемии просто. Угу. Страшнейшей болезни, от которой врачи, ну, человек умирал в течение нескольких часов.
1: Потом они придумали вакцины и как-то победили все это.
2: К повседневности все-таки. По повседневности именно Советского Союза и уже нашего времени, да, может быть, так пробежимся. Потому что вот понятие, мы вот про повседневность говорим, у нас там, мы говорили от, собственно, мытье головы маслами до мобильных студий и, в принципе, салонов красоты. Я, честно говоря, не помню, вы мне подскажите, может, кто-нибудь. А салоны красоты же, они были ведь в Союзе у нас?
1: Да, были парикмахерские.
0: Они были. Они были парикмахерские,
1: так и назывались. Да. Угу. Салон парикмахерский был. И там могли делать какой-то косметологический уход.
2: Я помню, там сидели женщины, и им на головы надевали такие большие тубусы и грели
0: они
2: головы.
0: Они назывались сосуары. Они назывались сосуары, от слова сушить. И да, это были, ну, можно так сказать, вот такие большие фены. Да, только не такой фен, который сейчас мастер держит в руке, а это вот фен, который просто нагревал полностью голову. Это могли сушить, это могли делать, вот химию делали, да, вот специальными составами. Да, все это делали через вот такие сессуары. А салоны красоты были, безусловно, но это не было...
1: Назывался
0: вот такой...
1: Институт красоты. Он в Москве был один,
0: да.
1: Это я провела исследование. Один на Арбате, и все.
0: На Арбате был, а потом появился...
1: На Комсомольском проспекте второй.
0: На Комсомольском, да-да-да. То есть это, был, ну, это были клиники.
1: Да,
0: то
1: это была медицина.
0: Так, это, да, это были именно медицина. И вообще надо сказать, что... Изначально салонами красоты стали заниматься, ну, медсестры, а потом даже, ну, или кто, или бывшие служанки, да, вот, например, Марта Харпер, американка, она была бывшей служанкой, вот она привыкла ухаживать за своими господами, и вот она первый свой парикмахерский салон открыла в 1888 году. Потом знаменитая достаточно, ну, по крайней мере, наверняка женщины помнят такую тушь, которая называлась Елена Рубинштейн, да, Елена Рубинштейн, я даже вот ее помню, она такая была под леопарда покрашена, вот такой золотистый с леопардинками.
2: Смотрите, я просто к чему говорю. Вот потребление в то время, ну, скажем так, ну, уже к нашему времени тоже давайте перейдем. Все-таки раньше поход в этот салон красоты, как мне казалось, это было событие. Сейчас мне кажется, что поход в салон красоты – это не событие, это, в общем-то, повседневность.
0: Рутина.
2: Или я не прав?
0: Рутина.
1: Только
0: правда.
1: По деньгам можно ориентироваться. Раньше это было совсем легко, сейчас это дороже в два раза. Вот все.
2: Ну, не, они салоны разные. Просто я, например, знаю, что
0: легко,
2: вы мне, женщины,
0: наверное...
2: подскажете, что женщина, например, может пойти в салон просто покраситься. Ну, в смысле, там, нанести себе макияж, да? Обычно это, ну, в наше время делали дома всем женщины, а тут ты пошла, там, раз, тебе это все нанесли, и, в общем-то, это...
1: Ну, это тебя удивляет или
2: меня...
1: радует?
2: Нет, ну, мы как бы про повседневность говорим, и мы должны это подчеркнуть, что сегодняшние вот эти салоны красоты, это часть повседневности, это так же, как зайти взять себе кофе с собой, или нет?
0: Да. Ну, практически, да, потому что сейчас этого очень много. Во-первых, действительно появились такие услуги, как вы говорите, вот нанесение макияжа, да. Я вот как раз, когда готовилась к нашему сегодняшнему разговору, нашла такой момент, который, ну, вот в

0: я с этим не встречалась, да. Сейчас есть так называемые коворкинги, да, где мастера приходят, просто арендуют места, и человек может ходить к определенному мастеру там на какие-то процедуры, да, но это не салон, который принадлежит какому-то одному человеку или какой-то фирме, да, а это просто вот такое место, где люди ходят к определенному мастеру.
1: Это как офис многоквартирный,
0: да, как офис.
1: И в каждой
0: офис,
1: комнате идет массаж,
0: да,
1: тела, где-то красит волосы, кому-то наносит макияж, третьим могут делать, там, я не знаю, остеопатические какие-то процедуры, в пятом могут вообще астрологию,
0: ну, да,
1: там расклад делать. Это все как-то,
0: вот,
1: да, коверкинг.
0: Я вот встретилась тем, с которым, с таким понятием, как место, куда человек может прийти и сам заниматься своей, так сказать, своими бьюти-процедурами, но самостоятельно, да, то есть, ну, я не знаю, я так представляю.
1: Нет, такого
0: себе,
1: не слышала, если... признаюсь.
0: А вот я прочитала в интернете, что такое есть.
1: Ну, что, то есть, где,
0: если,
1: в Москве?
0: Допустим, мне кажется, что это, возможно, не в России, потому что в России, ну, как сказать, я не могу сказать, что я в своей жизни не испытала все, да, но в России я с этим не встречалась, да, а вот это я, ну, возможно, да, если человек, допустим, не хочет делать это дома, ну, чтобы потом, допустим, как-то там не мыть пространство своего дома, может быть, такое и есть, но я встретилась, я вот сама удивилась, что такое есть.
2: Ну, то есть получается, что вот, если говорить про повседневность, именно, ну, можем так ее сказать, обслуживание да, себя, то мы говорили, да, что вот аптеки появились сейчас, получается, спортзалы появились у нас.
1: Автомобили личные.
2: Автомобили и система,
0: да,
2: ухаживания за собой. Есть тут еще, кстати,
0: да,
2: момент, связанный, вот вы говорите про зарубежье. Я не знаю, опять же, я сейчас накидываю, я не профессионал в этом вопросе, но мне показалось... Скажите, если я не прав, что количество мейкапа, которое носят отечественные женщины, больше, нежели количество мейкапа, которое носят женщины в Европе. Или я не прав?
0: Смотря в каких европейских государствах. В, скажем так, более северных, да, вы абсолютно правы. А мне кажется, вот, допустим, в Италии...
2: Вот,
0: да,
2: допустим,
0: вот,
2: в Италии,
0: там
2: я не знаю, там,
0: раз,
2: по-моему,
0: да,
2: такое ощущение, что там мужчины больше мейкапа на себя наносят, чем женщины.
0: Ну, мужчины тоже последние, мне кажется, лет 15-20 в этой индустрии. Ну, вот, если говорить о современности, да, так, в период Людовика XIV мужчины тоже, так сказать, пользовались различными бьюти-процедурами. Например, считается, что парик изобрели по приказу Людовика XIV, когда он начал лысить. И вот как раз тогда он стал весьма активно носить парики, а поскольку Франция в это время, конца 17 века, да, она была такой законодательницей мод, то это прошло и более активно в другие государства. Ну, мне кажется, ну, как сказать, по моему, да, представлению, потому что я видела, да, мне кажется, что, в принципе, и в Европе даже вот эта сама индустрия вот этих очень большого количества салонов красоты, она развита чуть меньше. В России сейчас это действительно очень развитая отрасль.
1: Угу. Ну, я, вот, поскольку очень... не эксперт в области, но как наблюдатель, могу сообщить, что вот как раз мы разобрали эту ситуацию повседневности, что в Советском Союзе этого почти не было. И когда наступили новые времена, новая Россия, это вот так не хватало, что это сейчас превысило то, что было в Европе до всяких этих перемен. То есть у них так было всегда.
0: Да.
1: Вот ты зайдешь в Новой улице, 8 парикмахерских в Италии. Там тетки сидят, все взрослые женщины после 50. У них есть свободное время, они идут в парикмахерскую, делают прическу. Красят волосы. У них нет женщин с непрокрашенными корнями.
2: У кого?
1: Вот так они за собой следят.
2: У Европы?
1: Пожилые женщины Италии.
2: Да,
1: да,
2: ладно. А вот у меня
1: я не буду спорить ни с кем. Это мое личное
2: наблюдение. Ну, а мое личное, у меня подруга живет во Франции. Она говорит, что там никто вообще не красит себе седину из женщин.
1: Ну, подруге не 60 лет.
0: Франция,
1: да, и Франция,
0: Италия
1: отличаются.
0: Француженки, несмотря на то, что мы считаем Францию всегда такой, да, что это законодательный мод, во-первых, не во всем, да, потому что та же самая Италия, там очень много домов модных, и вообще француженки, да, считаются, что они и одеваются, и пользуются косметикой гораздо скромнее, чем итальянки,
1: реже,
0: испанки,
1: чем...
0: да.
1: И вот, россиянки в том числе. Ну,
0: да,
1: ребята, давайте просто... проследим тогда то, что это стало, и констатируем факт, что да, это стало постоянной вот такой окружающей бытом нашим. Повседневностью, да. Повседневностью. И это, видимо, хорошо.
0: Да. А если есть время, если есть деньги. Мне вот рассказывали даже знакомые мастера, что к ним ходят женщины там на ежедневную укладку перед работой. И такие у меня рассказы были. Ну, просто.
2: Ну,
0: вот,
2: а да, многие ходят людей туда просто поговорить.
1: Ну, или культура повседневности. Мы все пытаемся добиться формулировки. Что это такое? Вот как раз я об этом все время пытаюсь как-то навязать мнение, когда ты можешь себе без вины, вот не ставя вину, что ты пошел в очередной раз в салон красоты, просто пойти туда и все. И это твоя повседневность. Я не говорю, что это вообще целыми днями. Библиотека потом тоже повседневность. У нас в каждом доме библиотеки. Вы видели в районные библиотеки? В каждом,
0: да,
1: почти,
0: конечно,
1: районе.
0: Да, очень много.
1: Абсолютно.
0: Но, к сожалению, культура интернета вытеснила культуру библиотек. Мне даже иногда студентов своих не удаю. Я говорю, а мы не нашли эту книгу в интернете. Я говорю, у нас в вузе есть библиотека. И вот, тем не менее, да? Ищет в основном, но библиотек у нас очень много. Это здорово, что наша повседневность предлагает различные варианты самосовершенствования, потому что, да, вспомним знаменитую фразу Пушкина: быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей.
1: О красе ногтей, абсолютно. Да. Мы заканчиваем потихоньку нашу встречу, и в следующей части, не очень большой, объемной, но будем говорить об одежде, как она стала из вычурных вот этих жабо, превратилась в повседневную casual, smart casual и все, что с этим связано.
3: Сто минут по... На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика – она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия хотела бы понять позицию Японии, которая ввела неспровоцированные акции, санкции и причислила нашу страну к источникам основных угроз. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал сегодня за завершающей стадией учения Тихоокеанского флота. По его словам, Россия не угрожает Японии, не имеет к ней никаких претензий, а вот у Токио есть территориальные претензии к Москве.
2: Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония перечислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией.
0: В свою очередь, командующий Тихоокеанского флота Виктор Линна доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. В АТР формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской. Группировка российских войск «Север» установила полный контроль над населенным пунктом Водяное Харьковской области, сообщили в Минобороны. Помимо этого, российские войска нанесли удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров и украинский патрульный катер. Российское ПВО за сутки сбило 1061 украинский беспилотник, 5 ракет «Нептун» и 5 снарядов «Хаймарс». По данным военного ведомства, суточные потери Киева составили около 1350 человек. Приложение «Озон Банка» недоступно в Google Play, но все скачанные ранее приложения работают, как и прежде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что инструкция по установке и работе приложения есть на сайте банка. Также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер. Представители кредитной организации напомнили, что санкции не влияют на операционную деятельность «Озон Банка». Клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри России. А в полном объеме все денежные средства в безопасности.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина и Александра Кузнецова показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал дистанции 100 метров баттерфляем. Алена Гайфудинова и Мария Осетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира в технической программе. На соревнованиях в столице Венгрии россияне выступают с лагом и гимном. Футболист Алексей Батраков просит «Локомотив» отпустить его в турецкий Галатасарай. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков сообщил руководству московского «Локомотива», что хочет продолжить карьеру в турецком «Галатасарае» и попросил разрешения на переход, сообщают турецкие СМИ. Другие издания утверждают, что Батраков попросил и руководство «Галатасарая» осуществить трансфер как можно скорее. Как сообщает издание «Фанатик», россиянин хочет перебраться в стамбульскую команду ради выступления в Лиге чемпионов. По данным источников, в ближайшие дни «Галатасарай» направит «Локомотиву» новое предложение. Ранее сообщалось, что стамбульцы повысили предложенную сумму с 20 миллионов евро до 25. Портал чемпионата утверждает, что «Локомотив» запросил 28 миллионов евро. Именно в такую сумму оценивает россиянина портал «Трансфермаркт». При этом вряд ли какие-то решения последуют до начала следующей недели, когда глава РЖД Олег Белозеров вернется из отпуска, сообщают источники издания. Алексей Батраков – воспитанник железнодорожников. Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года. В прошлом сезоне забил 17 мячей в 36 матчах, в этом сезоне провел 4 игры и сделал одну результативную передачу. Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.
1: РФС объявил судейские назначения на матче 4-го тура. Так, встречу «Зенита» и «Московского Динамо» рассудит Артем Чистяков. Игру «Балтика» «Спартак» обсудит бригада под руководством Андрея Прокопова. Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружечкой. Права на форварда будут переданы в автомобилист, после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Напомню, 18 марта «Спартак» приняло решение о расторжении соглашения с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: повседневности. И судя по тем вопросам, ответам и встречам, которые проходят у нас в эфирной студии, я так поняла, что мы только в процессе формирования понимания и самого процесса повседневности и культуры. Но вот в мире моды вот все уже договорились точно, что оно, это действие прошло через закрыть наготу, открыть наготу, как попроще, а потом как покрасивее. Mm-hmm. И вот здесь они уже разобрались, никто не спорит, не ругается. Полина Уханова, надеюсь, подтвердит. Искусствовед, эксперт моды и искусства, основательница школы «Мода плюс искусство». Приветствую, Полине.
1: Всем здравствуйте.
0: Задача моды, как она вообще появилась? Как борьба с повседневностью, а потом вдруг стала вообще лучшим другом повседневности?
1: Ну, грубо говоря, да, потому что изначально даже это была не столько борьба с повседневностью, сколько возможность продемонстрировать, кто перед тобой. Потому что одежда очень многие века и тысячелетия играла прежде всего роль такой, объясняющую, кто перед тобой находится и как ты в связи с этим должен себя с этим человеком вести. То есть, условно, перед тобой кто-то, кто выше тебя по статусу, либо сильно ниже, и в зависимости от этого менялось поведение. А к 90-м годам уже прошлого века мы с вами подошли к очень интересному периоду, когда постепенно перестала определяться визуально эта самая разница. И сегодня она сохраняется только в виде каких-то аксессуаров, часов, если вы умеете различать, что это за часы, сколько mm-hmm. они стоят и что они значат. А в остальном все выглядят плюс-минус достаточно одинаково, потому что если не выворачивать бирку, или если на футболке, или на худи, или на чем-то еще не написан просто огромный транспарант и какой-то логотип, чтобы было точно понятно, что это, что, кстати говоря, тоже периодически входит в моду, это было в 10-х годах, это периодически возвращается, это довольно часто практикуется в такой подростковой среде, когда хочется немножко самоутвердиться и показать вообще, кто ты и какие у тебя вещи, но в основном это выглядит одинаково, условно, джинсы от, не знаю, какого-нибудь масс-маркет бренда и джинсы от какого-то люксового бренда глобально плюс-минус выглядят одинаково. И вот это очень интересный феномен, достаточно молодой, потому что ему буквально вот сколько? Чуть-чуть-чуть больше 30 лет.
2: Ну и джинсы, если говорить про повседневность, то изначально они же, я тоже с удивлением узнал, кстати, ну давай какие-нибудь пару назовем брендов, просто на Левайсах, оказывается, на логотипе лошади разрывают эти джинсы, ну вот так логотип у них выглядит, я думаю, что это лошади эти джинсы разрывают, а потому что это была рабочая одежда, которая, суть была именно в том, что мы применили заклепки, да, и теперь у нас они не рвутся, и можно инструменты складывать в карманы, и карманы будут топорщиться, и это не было вообще элементом такого, ну, дизайна щеголи. Это была просто рабочая одежда, очень хорошо сшитая. Вот это была повседневность. А потом эта повседневность раз и перекочевала в какую-то, ну, шик, да, там в 80-х годах, наверное, прошлого века это был шик, джинсы. А сейчас это опять стало рабочая одежда.
1: Это даже не просто повседневная одежда, это действительно была, вы абсолютно правы, Александр, это была одежда старателей, то есть тех, кто занимался золотоискательством mm-hmm. в Соединенных Штатах, и им было очень важно, чтобы это была максимально практичная одежда, потому что, естественно, этим самым золотоискательством они занимались в очень неблагоприятных с нашей сегодня точки зрения условиях, поэтому эта одежда должна была выдерживать абсолютно все. Только в 30-е годы уже 20 века начали появляться первые джинсы для женщин, и они допускались к использованию только условно на таких барбекю во время выходных. То есть ни в коем случае выйти в этих джинсах на улицу было недопустимо, неприлично и вообще ужасно. Угу. И только в 50-е годы вышел такой довольно бунтарский фильм. Его чаще всего связывают вообще... эпоху такого прихода джинсов 50-е связывают с Марлоном Брандо и с Дженсен Дином, которые в фильмах голливудских впервые надели такую простую белую футболку, без каких бы то ни было обозначений, джинсы, и такие грубые косухи, грубые куртки. И это был безумный вызов обществу, потому что в этот же период, например, колледжи американские запретили студентам в этих самых джинсах приходить на учебу, потому что это была одежда бунтарская, это была одежда совершенно недопустимая для приличного молодого человека, не говоря уже о приличной девушке, это в принципе никак. И только к 70-м годам, когда пошла мода на такой условный унисекс, когда плюс-минус мальчики и девочки носят похожую одежду, и да, в 80-х, когда известные люксовые бренды начали делать эти самые джинсы, вот это стало такой приметой изящной повседневности, что ли, или шикарной повседневности. Uh-huh. Поэтому тоже джинсы повседневность не так много лет такой исторической картинки.
2: Ну да, и сейчас они тоже опять вернулись в повседневность. Я не могу сказать, что джинсы сейчас сегодня являются каким-то, не знаю, модным аксессуаром. Согласитесь, что это не так.
1: Это рабочая,
0: смотря
1: да,
0: какой
1: это
0: фирмы.
1: Как раз вот просто рабочая одежда.
2: Ну, смотря а как ты определишь?
0: А я определю. И моя наша гостья тоже определит. Но дело не в этом.
1: Да, нет.
0: В этом надо, если чем-то. Конечно. Ну, то есть, но как пошли бы хитро фирмы? Вот мы сказали масс-маркет и люкс. И вот сейчас очень многие дизайнеры, вот, например, Кристиан Диор возьмем или еще каких-нибудь топовые кутюрье, они возглавляют дом, делают коллекцию для самых обыкновенных фирм. Там Юникло, H&M, Zara, кого угодно. И это вот коллаборация. Коллаборация дает возможность не самым богатым людям среднему классу, да, прикоснуться как раз к тому, что называется высокая мода. А вот этот интересен, кстати, момент. Почему мы все-таки тянемся к, в повседневности к чему-то такому особенному?
2: Ой, я подхвачу тебя быстро. Это вот был же очень так показательный момент, по-моему, в первом «Дьявол носит Прада». Помнишь, когда Мэрил Стрип как раз и говорит, вот вы считаете, что это все ерунда, как бы, да, а вот у вас свитер, который вы купили в масс-маркете, этот цвет был разработан где-то какими-то большими кутюрье и потом спустился вниз как раз вот к вам. Это вот тоже был такой момент. Да?
1: Это абсолютно правда. И более того, недавно, вот в этом году и в конце прошлого, мы увидели целый пул каких-то очень интересных опытов, когда, например, тот же самый Джон Гальяно начал делать коллекцию для Зары, казалось бы, то есть условно такой представитель высокой моды вдруг спускается на такой довольно низкий с какой-то точки зрения уровень, но тем не менее. При этом это очень повышает продажи всегда этих брендов, поскольку Маргарита тоже права, у нас все время есть какое-то желание, какая-то потребность прикоснуться к некоторому люксу, потому что все-таки вот здесь включается изначальное назначение моды как таковой, когда это был кедрикционный момент. Когда да. мода высших слоев, да, она постепенно стекала в низшие слои. И вот как раз пример из первого «Дьявол носит Прада», он как раз об этом. То есть когда-то какой-то известный дизайнер придумал и, в принципе, использовать этот цвет, например, в трикотаже, и потом он через время спустился вниз, и даже если те люди, которые покупают это в обычных магазинах, уже не знают, кем это придумано, все равно именно таким стекающим путем мода идет в массы, что называется. Поэтому и масс-бренды, и культурные бренды уже лет как 15 прочувствовали эту фишечку и активнейшим образом ее используют, потому что вот эти коллаборационные коллекции, которые связаны, допустим, известный дизайнер с каким-то довольно простым модным домом, они всегда продаются лучше, чем обычные коллекции, всегда. При этом позволяя прикоснуться к такому среднему сегменту, и потом, может быть, это человек, который, конечно, не пойдет, может быть, покупать сумку у Диора, но он может купить, например, помаду у Диора, или пудру у Диора, или аромат у Диора. И это уже таким образом, так скажем, чуть-чуть приблизит его к этому сегменту, или он, в принципе, узнает о существовании этого сегмента.
2: Есть еще пример восхождения снизу вверх. Это помните, когда Кобейн надел свою рубашку, которая, в принципе, раньше была предназначена для дровосеков, ну и для ребят, которые работают на фермах. И вот потом эта клетчатая рубашка вдруг неожиданно появилась вот как раз в высоких модных магазинах. Или я не прав?
1: А вот это как раз интересный период. Это были 90-е. Это тот самый период, про который я сказала, когда у нас начали стираться эти самые границы. То есть фактически это не столько пример возвратной истории, это сколько пример вот как раз того, что к этому моменту по всему миру мода постепенно начала стирать эти границы. И теперь
0: как
1: это...
0: Либерализовалась, демократизация, что ли, так, да? То есть
1: да,
0: сослойная
1: да, да.
0: тема ушла.
1: Сословная. Да, и признаками условно какой-то успешности, какой-то статусности стали другие вещи. То есть условно сумки, аксессуары, украшения, и другие показатели. В начале нулевых был такой небольшой возврат к этому через безумную логоманию, но при этом он тоже быстро сошел на нет, потому что появилось, в свою очередь, огромное количество подделок. Под эти логотипы.
0: Дольче
1: да,
0: Габбана.
1: Вспомним. Угу. Нулевые, да, то, в общем, каждый второй человек в московском метро или каждый третий как будто бы ехал с какой-нибудь очень там крутой сумочкой. И это не только в Москве, это абсолютно везде. Поэтому, собственно, в этом плане ничего не изменилось, так, но так, все равно
0: тогда последний вопрос.
1: В таком состоянии не развлечения.
0: Мода и культура повседневности, или вот что первичнее, или мы просто должны как-то, вот что мы вообще, и должны ли мы что-нибудь моде? Нет, ничего, вот как здесь вывод сделать позитивный?
1: На мой взгляд, мы не должны ничего моде, потому что, как мне все-таки кажется, несмотря на то, что я модой занимаюсь много лет, естественно, бесконечно ее люблю, но мне все-таки кажется, что мода должна быть для человека, а не человек для моды. Поэтому у нас в первую очередь, конечно, есть потребность, чтобы сейчас нам было удобно. Мы вряд ли уже вернемся к ситуации, когда, не знаю, мы будем носить какие-то максимально неудобные вещи, как это происходило в предыдущие века, просто для статусности. Но мы стараемся, правда, это объединять. То есть для нас сегодня все-таки эстетическая составляющая, безусловно, важна, но нам одновременно с этим очень важно качество вещи. То есть отсюда наше с вами платье и кеды, например, у девушек, потому что мы уже не готовы в шпильках.
2: Да-да-да, вот шпильки, это как, это про удобство?
1: Это про удобство, конечно. Это про удобство, потому что мы... Это так же, как корсеты после Первой мировой войны. То есть до Первой мировой войны прекрасная женщина в цветок, в корсетах.
0: Боже, ну как меняется походка женщины, салона, когда она надевает шпильки? У нас заканчивается время эфира. Просто ты вот, Александр Борисович, ты просто никогда не пробовал.
2: Я пойти не, в кедах не хочу.
0: И пойти на каблуках. Ты, у тебя распрямляются плечи, грудь
2: да,
0: вперед,
2: да.
0: Ты статной становишься,
1: осанка,
0: не просто кочерёжкой,
1: да, да, да.
0: Матерью
2: знаю,
0: троих
2: знаю.
0: Детей
2: не
0: или
2: знаю,
0: одного или
2: знаю.
0: Восьми, а просто павой такой, красоткой.
2: Полине Уханова, огромное спасибо, искусствовед
0: спасибо.
2: Был с нами, эксперт моды искусства, и мы с вами, друзья, кто на шпильках, а кто и без,
0: да.
2: Прощаемся с вами, уходим.
0: Бежим,
2: и...
0: бежим на обед. А всем большого хорошего дня, спасибо.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Хроники городов.
4: Здравствуйте. У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». Этот эфир мы посвящаем улице Козленской. О тихом дублере Советского проспекта и улицы Герцена расскажет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Отдельные истории о значимых вехах и памятниках этой улицы вы узнаете от моих коллег, журналистов ГТРК Вологда Яны Ильиной и Ивана Жарикова.
5: Прогулка с экспертом. Улица Козленская – это интересный сплав истории, архитектуры и городской жизни. Протяженность улицы около 3,5 километров. Она начинается от улицы Мира, пересекает Мяснорядский мост и завершается в районе перекрестка с Советским проспектом. Свое название улица унаследовала от Козленской слободы, которая существовала в этих местах еще в 17 веке. А слобода, в свою очередь, получила имя от урочища Козлена. Первые письменные упоминания о слободе встречаются в писцовых книгах 1627-29 годов. Тогда здесь было всего 9 домов. Принадлежали каменщикам, пушкарю, церковному дьячку и воротнику. Кроме того, на церковном подворье тоже стояли дома. Уже в Слободе имелась деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, срубленная по типу клети. Сама улица как часть городского плана сформировалась позже, в конце 18 века при Екатерине II, когда утвердили генеральный план застройки Вологды. Изначально ее называли Большой Козленской. В советское время, с 1918 года, улицу переименовали в честь советского политического деятеля Моисея Урицкого. Историческое имя вернули в 1991 году.
3: Историческая справка.
6: С историей улицы тесно связана судьба храма Пресвятой Богородицы на Козлене. Деревянная церковь в Слободе пережила немало. В 1612 году ее сожгли во время Вологодского разорения литовские интервенты. Позже храм восстановили, но в 1678 из-за ветхости разобрали. В конце 17 века осветили новую деревянную церковь с приделом священномученика Антипы. А в начале 18 века на фоне частых пожаров в Вологде прихожане решили построить рядом каменный холодный храм во имя иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Ее считали заступницей от огня. Храм осветили в 1710 году. Позже к нему пристроили теплый каменный, и оба они оказались под одной крышей. В результате получился единый комплекс. В начале 20 века перестроили теплый храм, надстроили стены, сводчатый потолок 18 века заменили плоским и сделали восьмиугольные окна. В 1909 году заново возвели колокольню. Храм примечателен не только архитектурой, но и сохранившимися фресками Ярославской школы, созданными в первой половине 18 века. В 1930 году церковь закрыли. В разные годы в ее стенах размещались промышленные предприятия, а также один из пересыльных пунктов для раскулаченных спецпереселенцев. Позже здесь находился призывной пункт областного военкомата. А в 1980-х годах начались восстановительные работы, и уже в 1991 храм вернули верующим.
5: Что касается застройки улицы Козленской, то здесь можно проследить разные эпохи. До середины 20 века основу составляли деревянные дома дореволюционной постройки. Часть из них сохранилась. Например, деревянный двухэтажный дом мещанина Николая Капченко на улице Козленской, 70. Его построили в 1901 году и в архитектурном решении отразились черты эклектики. В советское время облик улицы заметно изменился. Появились кирпичные и железобетонные здания, многие из которых были предельно функциональны и не несли особой архитектурной ценности. В 1970-е активно возводили типовые пятиэтажки. При этом на улице сохранились и другие интересные объекты.
7: В начале 20 века построили здание Вологодского общества взаимного страхования от огня. Оно стоит на перекрестке с улицей Марии Ульяновой. Все началось еще в 1860-х годах, после того, как император Александр II утвердил положение о взаимном страховании от огня. Домовладельцы Вологды задумались о своем обществе. В 1864 году на собрании решили выделять часть городских сборов в начальный капитал. Его поместили в кредитное учреждение, чтобы за несколько лет накопить проценты. Устав общества утвердили в 1876 году, и уже в августе того же года оно начало работу. Первые полисы выдали на дома титулярного советника Лощилова и мещанина Горохова. Цель была простой и жизненно важной – компенсировать членам общества убытки, если их недвижимость пострадает от огня, молнии или даже взрыва осветительного газа. Со временем общество стало одним из заметных в России. Оно не только страховало, но и помогало городу, финансировало расширение водопровода и инициировало создание добровольной пожарной охраны. К началу 1900-х годов у общества накопили средства и на общем собрании решили построить собственное здание в центральной части города. Участок приобрели на Афанасьевской улице. Сейчас это улица Марии Ульяновой. Проект утвердили в марте 1906 года. К ноябрю 1908 года дом возвели. Интересно, что учредители решили застраховать и само новое здание. За его более чем вековую историю здесь было много разных учреждений. С 2023 года здание занимает Вологодская областная детская библиотека.
5: Напротив стоит примечательный двухэтажный дом из красного кирпича. Построили его примерно в 1916 году по заказу мещанина Василия Михайлова. Здание сразу выделялось. В нем чувствовался дух модерна, стиля, который в те годы стремился уйти от строгой классики и добавить архитектуре легкую дерзость. Особенно интересен угол дома. Его срезали, и получилось, что фасад смотрит сразу на две стороны, будто хочет охватить взглядом весь город. На первом этаже со стороны улицы Марии Ульяновой притаилось необычное трехчастное окно с плавными изогнутыми линиями, словно застывшая волна. Когда-то по фасадам тянулись балконы, а на срезанном углу был отдельный вход. Сейчас этих деталей уже нет, но в очертаниях дома все равно угадывается прежняя нарядность. Уже в 1919 году дом национализировали, и у него началась совсем другая жизнь. Почти полвека в этих стенах работали редакция и типография «Красного Севера». В комнатах гудели печатные станки, по коридорам спешили журналисты, а в типографии день и ночь рождались свежие номера. Газета тогда была не просто сводкой новостей, а настоящим голосом эпохи. Позже сюда пришло просвещение. В здании обосновалось Вологодское общество знания. Здесь устраивали лекции, вели политпросвещение, работал центральный лекторий. В залах собирались люди, чтобы узнавать новое, спорить, обсуждать большие идеи. Дом будто снова сменил амплуа. Из газетного штаба превратился в храм знаний. А в более позднее время он открыл еще одну свою грань. До 2018 года тут работал Центр культуры «Красный угол», который полюбился творческой молодежи. Теперь в этих стенах офисы и молодежный центр «Горком 35».
4: И несмотря на то, что улица Козленская не предназначена для общественного транспорта, она пользуется популярностью и отмечена целой плеядой значимых для вологжан организаций и учреждений. На сегодня вы на ней найдете кружево-льняные предприятия, такие как «Снежинка» и «Волпри», школу номер 23 и институт образования, управление ФСБ и корпус областной библиотеки имени Бабушкина. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимого города. До новых встреч!
3: Хроники городов.
8: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
4: В следующей программе улица Благовещенская.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: В Москве 14 часов.
3: Новости.
10: Новостями в студии Лора Стадницкая. Нет таких задач, которые не могли бы решить морпехи Тихоокеанского флота. В ходе спецоперации они действуют дерзко, профессионально и героически, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Он наблюдал за ходом морских маневров с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, такие учения нужны для совершенствования всей военной составляющей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он уверен, что маневры, подобные нынешним, нужно проводить с учетом опыта спецоперации.
11: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
10: Верховный главнокомандующий прошел по палубам гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Для президента провели экскурсию по музею боевой славы корабля. Глава государства также оставил памятную запись в корабельной книге. Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока проводятся на Тихоокеанском флоте с 4 августа в маневрах в акватории Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Установив полный контроль над Водяном, российские военные расширили полосу безопасности вдоль белгородского приграничья. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство показало фрагменты боев группировки войск «Север» за этот населенный пункт. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ и боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Сегодня российское военное ведомство объявило о взятии села Водяново в Харьковской области. Помимо этого, российские войска ударили по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров и украинский патрульный катер. Российское ПВО за сутки сбило 1061 украинский беспилотник, 5 ракет «Нептун» и 5 снарядов «Хаймарс» американского производства. Суточные потери ВСУ составили не менее 1350 человек. Минобороны вместе с Минцифрой запустили на портале госуслуг специализированный раздел по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей, сообщили в военном ведомстве. В разделе можно получить информацию о доступных формах оказания помощи, а также воспользоваться линией психологической поддержки или записаться на онлайн-консультацию. Консультации проводят специалисты Департамента психологической работы и Центра психологического сопровождения мероприятий Минобороны. Они обладают высшим профессиональным профильным образованием и специалистами. Подготовкой. Как отметили в министерстве, создание нового сервиса обеспечит максимальную доступность квалифицированной психологической поддержки для всех категорий военнослужащих, независимо от места дислокации, а также для их близких. Россия по ряду инсулинов вышла на 100% собственного производства. Как заявили в Росздравнадзоре, доля на рынке отечественных препаратов с международным непатентованным наименованием «инсулин растворимый человеческий генно-инженерный», а также «инсулин изофан» превышает 80%. При этом количество упаковок подобных российских лекарств в прошлом году увеличилось на 18% по сравнению с 2024. В Росздравнадзоре уточнили, что отечественные аналоги создают в соответствии со стандартами качества, они проходят все этапы контроля. По эффективности, профилю безопасности и удобству применения они не уступают зарубежным, что подтверждает многолетняя практика использования в российских лечебных учреждениях. В Москве и области сегодня вновь пройдут кратковременные ливни. Температура воздуха будет характерна для начала сентября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме лета.
12: Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни с общим количеством осадков до 7 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер западный, северо-западный, 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 16-19, что характерно для начала сентября. Но и атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, ну а с наступлением выходных температурный фон начнет расти и в воскресенье вернется в рамки климатической нормы лета.
10: По словам Тишковца, в некоторых районах московского региона выпало около 15% месячной нормы осадков. Мощные ливни были зафиксированы в Волоколамске, Наро-Фоминске, Можайске, Красногорске и Новом Иерусалиме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
9: Погода.
10: По данным ФОБОСа, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, а в ночные часы плюс 10-12, а в дневные 14-16 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 78%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Приветствуем, Паша. Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое, всем привет. С чем же ты меня поздравляешь? Хотя это неожиданно, но при этом очень приятно.
1: Я поздравляю не только тебя, но и всех слушателей «Маяка». Дело в том, что сегодня день рождения персонального компьютера. Казалось бы, мы живем с компьютерами всю нашу жизнь, а ему всего 45 лет. В 1981 году выпустили первый именно персональный компьютер, который мог стоять дома, а не где-нибудь в лаборатории или в каком-нибудь учреждении. Так что все, кто сидит перед своими голубыми компьютерными экранами, вспомните этот день сегодня. Важно, важно.
2: 45, компьютер ягодка опять.
1: Именно.
2: Так, а что нам спросил я у персонального компьютера?
1: Вот.
2: В нем же стоит наш искусственный интеллект. Что такое, как знать, что за шоу? Почему его слушают?
1: Это редкость, мне кажется, да?
2: А оказывается, это искусственный интеллект настаивает, что, как знать, это редкостное шоу, которое ты послушал и стал немного больше знать о себе. Вот такие мы хорошие. Снова в эфире. Ваше любимое шоу «Как знать» — его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе главный гуру технологий, эксперт по цифровому миру Юрий Чайников. Тончайший ценитель фарфора Мария Соколенко. Лучший создатель образов, стилист Алексей Рябцев. Мудрейший знаток душ, психотерапевт Татьяна Галич. Сегодня мы узнаем, что лучше исключить из запросов к искусственному интеллекту, как вкус пломбира возвращает в детство, как дизайнеры используют модные иллюзии, каким был русский фарфор в первой половине 19 века, в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Слово аналитиком, аналитиком туризма, туризма.
2: А где он? Почему он не входит-то?
1: Вот, вот, а, я, вот. Вот, пожалуйста, Павел Картаев, аналитик туризма. Я
2: ничего себе, сегодня в каком виде он пришел к нам? Бриолин на голове. Здравствуйте, товарищ аналитик, проходите, присаживайтесь, что прочитали, о чем расскажете. Добрый день, дорогие друзья. Вот на Кубани готовят к запуску сразу 6 новых туристических маршрутов, пишет нам российская газета, которую я сегодня прочитал от корки до корки, под утренний кофе. Причем пройдут 6 новых туристических маршрутов по территориям, которые имеют статус памятников природы. И суммарная протяженность этих маршрутов составит около 65 километров. Ну, давайте почитаем статью, проанализируем. Возможно, сегодня буду критиковать больше обычного. Ну, то есть, это не история про вышел из автобуса, сфотографировался и обратно. Тут предполагается именно прогулка. Маршруты должны пройти по природным территориям. И мне, честно говоря, нравится сама идея. Потому что Кубань – это не только море, шашлык. Вопрос, где тут припарковаться. Здесь есть совершенно потрясающие природные территории. Вы же бывали на Кубани?
1: Бывал.
2: Здесь, конечно, территории, которые вполне могут стать самостоятельными туристическими направлениями. Вот ожидается, говорят специалисты, что после открытия 6 маршрутов смогут принимать более 300 тысяч человек в год. Поэтому в Краснодарском крае хотят сделать ставку именно на бережное развитие туризма. Ну, 300 тысяч человек в год – это очень много. Для природных территорий будут рассчитывать предельно допустимую нагрузку. То есть, сколько людей может одновременно, ну или ежегодно находиться там, чтобы уникальным ландшафтом не был нанесен ущерб. И вот это самая важная часть новости. Давайте разбираться. Потому что формула «давайте пустим сюда побольше туристов», потому что туристы приносят деньги, она прекрасно работает. Но до того момента, пока туристов не становится столько, что деньги уже приходится тратить на восстановление того, что они случайно затоптали. А чтобы туристам было не только интересно, но и безопасно, в особо охраняемых территориях развивают инфраструктуру. То есть делают зоны отдыха, устанавливают навигацию, оборудуют смотровые площадки, ограждают места, где можно особенно эффектно проверить силу притяжения Земли. То есть подход жить, постепенно становится цивилизованным. Молодцы. Не просто вот вам лес, идите куда хотите, а понятный маршрут, указатели, места для отдыха и, конечно, безопасность. Это хорошо, потому что хороший туристический маршрут – это когда ты после путешествия говоришь, как красиво, никак я вообще отсюда выбрался. Вот мне, как аналитику туризма вообще, кажется правильной сама идея развивать туризм на природных территориях именно через маршруты. Если человек идет по оборудованной тропе, он понимает, что перед ним находится, знает, где можно остановиться, где посмотреть, куда нельзя сворачивать. Ведь в природе от этого потенциально становится гораздо легче. Туристу, наоборот, интереснее, потому что можно не просто сказать, это какой-то лес, можно рассказать, как вы рассказываете в своем любимом шоу, как знать, почему именно здесь растет пицунская сосна, чем знаменит Супербаш, что происходит с природой в Кадоши, почему конкретный участок вообще получил статус памятника природы. Мне кажется, честно говоря, эксперты туризма слушают шоу «Как знать» и учатся у них. И прогулка превращается уже не просто в физкультуру на свежем воздухе, а в интересное путешествие. Так что на Кубани сейчас, похоже, пытаются решить довольно сложную задачу, как показать природу людям и одновременно не дать людям слишком сильно показать природе, что такое массовый туризм. Я понятно выражаюсь?
1: Очень, вам очень все? Понятно. Показать Кустину мать не надо природе, вот так мы скажем.
2: Да, если все это действительно получится сделать аккуратно, без превращения особо охраняемых мест в парк аттракционов с очередью к каждому кусту, то, на мой взгляд, идея очень хорошая. Если нет, то идея не очень хорошая. Но я думаю, что идея очень хорошая. Потому что природа – это тот туристический ресурс, который невозможно бесконечно масштабировать. Это надо уже понять. Можно построить еще 10 отелей, можно проложить еще 100 километров дороги. Но если мы затоптали уникальный лес или испортили ландшафт, новый такой лес по быстрому заказу уже не вырастет. Поэтому давайте пожелаем Кубани простого, пусть туристов будет много, но настолько, чтобы после их отъезда природа...

Транзистория. Сегодня нашу технологичную пятиминутку мы начнем с поездов. В России начались испытания по-настоящему беспилотной ласточки. Ну, многие знают, что такое ласточка. Это современный поезд. Но в данном случае речь идет о поезде с четвертым уровнем автоматизации. То есть, это что означает? Это означает, что машинисту в перспективе в кабине вообще не нужно будет находиться. Но вот представьте себе, поезд сам отправляется со станции, едет по маршруту, распознает сигналы, реагирует на препятствия, тормозит и останавливается точно там, где нужно. И даже двери открывает и закрывает самостоятельно. За всем этим процессом оператор следит удаленно из диспетчерского центра. Ну, в обычной ситуации человек вообще не вмешивается, а подключается только тогда, когда возникает какая-то нештатная ситуация. Во время первых испытаний выяснилось, что автоматика в некоторых случаях даже быстрее машиниста распознает дорожные знаки и препятствия. Правда, пока говорить о полном отказе от человека рановато, конечно. Систему продолжают тестировать, когда такие поезда начнут регулярно перевозить пассажиров, полностью самостоятельно пока что не сообщается. Но при этом надо отметить, что определенный опыт у российских железных дорог уже есть. На МЦК с августа 2024 года работает ласточка с автоматизацией, правда, третьего уровня. Она много умеет делать сама, но машинист все еще находится в кабине и контролирует движение. Ну а четвертый уровень – это уже следующий шаг. Человек уже не управляет поездом непосредственно, а наблюдает за ним дистанционно.

дистанционно. Ну и если испытания пройдут успешно, подобную систему в будущем смогут установить не только на «Ласточке», но и на другие поезда. От беспилотных поездов к искусственному интеллекту, о нем мы сегодня еще обязательно поговорим в наших сюжетах, но искусственный интеллект решил помочь нам не заблудиться в книжных сюжетах. В Яндекс.Книгах подписчики могут попробовать новую функцию будущего компаньона Люмена. Пока что он помогает разобраться в персонажах книги, рассказывает, кто они такие, какую роль играют в сюжете, как связаны друг с другом. Здесь есть одна действительно полезная особенность. Люмен старается не спойлерить, то есть не рассказывать вам какие-то детали сюжета, которые могут вам испортить дальнейшее чтение. То есть, если вы не дочитали книгу, вернее, дочитали книгу только до середины, он не будет вам рассказывать, что произойдет в финале и кто главный злодей. Искусственный интеллект учитывает, до какого момента вы дошли, и рассказывает только о тех героях и событиях, с которыми вы уже познакомились. Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на Люмена в читалке или плеере, или выбрать пункт о персонажах. Функция уже доступна для большинства электронных и аудиокниг с персонажами в мобильном приложении Яндекс.Синк на Android и iOS. Попробовать Люмена можно также и через отдельный сайт lumen.yandex.ru. Ну а полноценный запуск сервиса компания планирует позже в этом году. Ну и третья история на сегодня уже не такая приятная. Почта Mail предупреждает о новой волне мошеннических писем. На этот раз злоумышленники используют запароленные RAR-архивы. Все выглядит довольно убедительно. Приходит письмо якобы от компании или организации, внутри важный документ, договор или уведомление. А пароль для архива мошенники заботливо пишут прямо в самом письме. Вот именно это и должно настораживать. Письма оформлены, конечно, в деловом стиле, в них могут ссылаться на законы, договоры, налоговую отчетность и другие официальные документы. Иногда пользователи еще и торопят, это тоже красный флаг. Мол, срочно ознакомьтесь, подпишите или предоставьте информацию. А внутри архива может находиться вредоносная программа. Получатель думает, что просто открывает договор или счет, а на самом деле запускает вредоносный файл. В результате мошенники могут получить доступ к аккаунтам, персональным или корпоративным данным, или даже к самому компьютеру. А почта Mail сообщает, что каждое письмо проходит проверку с помощью более чем 30 моделей машинного обучения и антиспам-фильтров. Но есть, конечно, простое правило, которое работает лучше любой технологии. Если письмо неожиданное, отправитель вам неизвестен, но внутри лежит архив с паролем, не спешите его открывать. Лучше потратить пару минут на проверку отправителя, чем потом несколько дней разбираться с последствиями. Ну, а после песни выпуска новостей мы поговорим о том, как правильно общаться с искусственным интеллектом.

0: круглосуточно. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 12:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
1: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обещали. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
0: В свою очередь, командующий Тихоокеанского флота Виктор Лина доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется, а в АТР формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, уверен адмирал. Установив полный контроль над Водяном, российские военные расширили полосу безопасности вдоль белгородского приграничья. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство сегодня показало фрагменты боев группировки войск «Север». За этот населенный пункт на опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ и боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Сегодня российское военное ведомство объявило о взятии села Водяново в Харьковской области. Пятый всероссийский слет операторов беспилотников «Дронница» переносится из-за информации о планируемых ударах Киева, сообщили организаторы ТАСС. Они подчеркнули, что получили точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по слету в момент его проведения. Чтобы защитить мероприятие, пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях, добавляется в сообщении. «Дронница» должна была пройти 29-30 августа в Великом Новгороде. Первые два серийных двигателя ПД-8 для самолетов «Сухой» «Суперджет-100» уже поставлены заказчику. Об этом сообщил глава ОДК «Сатурн» Илья Конюхов на сессии «Россия – это люди. Технологический суверенитет», которая проходит в Национальном центре «Россия». Как подчеркнул Конюхов, сейчас ПД-8 – это целиком российский импортозамещенный двигатель, получивший сертификат типа.
2: ПД-8 – это абсолютно российский двигатель, абсолютно импортозамещенный, который на сегодняшний день сертифицирован. В июне мы получили сертификат типа и далее уже готовим серийные поставки. На текущий момент мы начали серийное производство этого двигателя, и первые два двигателя ПД-8 мы поставили сегодня уже заказчику.
0: По словам Конюхова, Россия начинает первые поставки самолета Ил-114-300, разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. На финальном этапе находятся испытания и сертификации МС-21 и «Суперджета». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. В ночные часы плюс 10-12, а в дневные 14-16 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 747 миллиметров. Влажность воздуха 86%.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал гендир клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче четвертого тура. Так, встреча «Зенита» и «Московского Динамо» расует Артем Чистяков. Игру в «Балтик-Спартак» обслужит бригада под руководством Андрея Прокопова. Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов, заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. Теннисисты пожаловались на рост числа травм в связи с перегруженным календарем. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: Ассоциация профессиональных теннисистов, организация по защите прав игроков, основанная Новаком Джоковичем и Вашиком Поспешиловым, отметила рост числа травм из-за слишком большого количества турниров. По данным ассоциации, в первом квартале текущего года количество травм в верхней части тела выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а травм рук на 112%. Всего проанализированы данные о травмах, полученных более чем в 30 тысячах профессиональных матчей за последние 8 лет. Сезон слишком длинный, время восстановления сокращается, а травмы случаются раньше и становятся все более серьезными. Игроки высказывали эти опасения в течение многих лет, говорится в заявлении. В частности, недовольство вызывает решение Ассоциации теннисистов-профессионалов расширить 7 из 9 турниров серии «Мастерс» до 12-дневного формата, что может лишить игроков необходимого времени на восстановление. Это заявление прозвучало на фоне массовых отказов на турнире в Торонто, где из-за травм снялись прошлогодние чемпионка Виктория Мбока, финалистка Уимблдона Каролина Мухова и Жасмин Паулини. Ранее о травме также сообщил первая ракетка мира итальянец Яник Синер, который пропустит турнир серии «Мастерс» в США. Второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас продолжает восстановление после травмы запястья, полученной в апреле.
4: Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Суршкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал дистанции 100 метров баттерфляем. Алина Гафудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира в технической программе. На соревнованиях в столице Венгрии россияне выступают с флагом и гимном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: «Как знать».
1: Картаев и уважается, Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. Каждый день мы спрашиваем у искусственного интеллекта, что такое шоу «Как знать», за что его любят, чем оно отличается. Но вот не опасно ли это, не заведет ли это нас в тупик? Давайте спросим у специалиста. С нами научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Чайников. Юрий Сергеевич, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Хотим обсудить с вами словарь общения с искусственным интеллектом и выяснить, что лучше исключить из своих запросов. Вообще, есть ли слова, которые гарантированно ухудшают ответ?
3: Ну, год назад я бы сказал, что да, есть. А сейчас, пожалуй, уже скажу, что нет. Единственное, что может реально испортить вашу коммуникацию, это ваше собственное непонимание того, чего вы хотите. Если вы говорите максимально неопределенно, сделай мне красиво, то он же не понимает, что именно сделать красиво, и не понимает, в каком направлении надо двигаться. Может, вы хотите сине-зеленые оттенки, а он вам мунка сделал. Ну, в общем, формулируйте то, что вы на самом деле хотите. Чем ближе формулировка к вашему желанию, тем быстрее вы дойдете до результата.
2: Но это он сейчас не может сделать красиво, а вот 10 лет назад не мог тоже чего-то делать. Через 10 лет назад сделает нам красиво, как мы этого хотим. Он же нас изучает.
3: Так он за год, видите, как изменился. Он будет все более эмпатичен, да.
2: Вот. У меня вопрос.
1: Год же, да? Изменения год, вот за год произошли. С чем, вот я спросил, да, изменения какие, вы говорите, год назад сказал бы да, сейчас сказал нет. А развивается искусственный интеллект таким образом? Семимильными шагами, что ли, получается, да?
3: Семимильными – это не то слово. А мы внутри экспоненциального тренда. Это улучшение. Каждые 3 месяца новая версия, и лидеры выкатывают, соревнуясь, сидя ноздря в ноздрю. Открытые модели отстают на считанные месяцы.
2: Вот у меня вопрос. Все слышали наверняка модное слово «промпт», да, с которым мы разговариваем с искусственным интеллектом. Мы задаем ему промпт, и он нам вроде чего-то как-то отвечает. У меня вопрос. Чем промпт условно отличается от обычного поискового запроса, который мы делаем в поиске? Да? Может быть, это какие-то специальные слова? Может быть, формулировки какие-то другие? То есть, есть ли какие-то все-таки способы через этот самый промпт получить, ну, не то чтобы красиво, а наиболее близкий нужный нам результат. Вот так.
3: Ну, вернусь к исходной формулировке, которая у нас в самом начале беседы звучала. Чем более внятно формулируете, что вы хотите сделать, тем ближе это будет к результату. В отличие от поиска, который, ну, что-то там вам найдет, какие-то ссылки, а в текущих интерфейсах почти во всех поисковых системах появился и помощник, который помогает вам решить свою поисковую задачу, промпт стоит использовать для того, чтобы он создавал что-то для вас, то, чего еще не было раньше. Версию документа с юридической точки зрения, новую картинку, которую вы хотите создать, которой раньше не было. Что-то, что решает вашу задачу в виде нового объекта, артефакта, а не ссылку на то, что уже было сделано кем-то другим раньше.
1: Промпт должен быть, значит, внятным, подробным, и мы не просто говорим ему «сделай то-то», а объясняем «сделай то-то так-то», и чтобы это так-то, и для того... Но таким образом мы даем ему длинный, перегруженный деталями запрос. Он, возможно, в какой-то момент становится хуже короткого, конкретного. Это же соотношение сигнал-шум, насколько я понимаю, да? Вот где
3: да.
1: эта граница, когда шум становится уже... Шум становится, ну, как бы уже громче, чем сигнал. Как вот этот баланс...
3: Ну, на текущий момент... На текущий момент даже несколько страниц описания того, что вы хотите, лучше, чем одна короткая фраза. Хорошо бы туда включать, на что обращать внимание, какие файлы использовать, если вы работаете с локальным диском, в каком формате выдавать результат, как оформлять какие акценты расставлять, на чем фокусироваться, а что пренебрегать, что принимать во внимание. Ну, чем подробнее вы сформулировали, тем ближе результат будет к тому, что сформулировано. Чем компактнее формулировка, тем больше вы отдаете на усмотрение этой волшебной нейросетки решение о том, что она будет делать, как она будет делать и как будет паковать вам результаты. Ну, не знаю, может, вы хотите интерактивный HTML-документ, в котором все будет искриться и подпрыгивать, а он вам создал статичный бюрократический PDF. Ну, это ж как бы не угадал.
2: А как задавать правильно стиль желаемый? Тон, может быть, ответа, объем ответа. Нужно ли указывать, что мне нужно столько-то слов или там столько-то страниц, что тон должен быть, не знаю, игривым для женщин, ну и так далее.
3: Это прям зависит от задачи. Если вы ставите задачу, вот у меня шаблон договора, вот мне прислал контрагент, я хочу сверить с нашими установками о том, как мы заключаем договора, вот они лежат здесь, то не надо никаких комментариев о том, что результат должен быть в виде структурированного юридическим языком написанного текста. Он и сам догадается, что он в юридическом контексте. Если вы при этом балуетесь, например, и хотите, чтобы ответ был в виде сленга на дворовом, так сказать, диалекте полуматерном, то тогда придется про это внятно написать. Ну, тогда и результат ожидайте именно в том виде, в котором вы потребовали. Если вы пишете художественное, не знаю, произведение или эссе на тему, и вам надо выдержать тонкую грань между иезуитским юмором и требованием ВАКа о том, как оформлять дипломы, ну, отдельно напишите, я хочу юморные компоненты, которые будут вкрапляться, и соблюдение требований вот таких бюрократических документов. И прям ссылочку на документы. Он поймет.
1: Угу. А юморной он поймет, как и слово, там, не знаю, красивый, качественный поймет. Там. Поймет,
3: уже, то есть это уже не абстрактно. Вот, уже красивый, уже да? Можно, да. Можно. Ну, просто он поймет это общепринятым образом. Там, не знаю, если вы говорите «красивое лицо», то европеец имеет у себя в голове определенный образ, а, ну, не знаю, люди, компактно проживающие в там, других регионах, могут иметь свои представления о том, что такое красивое лицо или красивое тело.
1: Ну, Алиса, это зависит от культурного контекста. По-разному воспринимают, значит, слово «красивый», да? Дипсик нам красивое китайское лицо нарисует, Алиса нам красивое российское.
3: Нет. Чем чаще встречаются сочетания «красивый» и «лицо» в каких-то, ну, в целом в интернетах, тем в большей степени при тренировке нейросетки выучивают это сочетание. Поэтому в целом, там есть еще нюансы с повесточкой, что обязательно должны быть лица разных национальностей. Если вы напишете ему «сделай рекламу», где три человека, то вам обязательно будет человека с тремя разными национальностями. Но уж это, как говорится, издержки того, что написано в интернете, то на том и натренировалось. Всегда можно сказать, нарисуй три белых мужчины.
2: Мне интересно, а нужно ли натаскивать искусственный интеллект на каких-то примерах? Ну, я не знаю, какой-нибудь видеоролик нам, предположим, понравился, и мы хотим, чтобы он сделал в таком же стиле. Должны ли мы скормить, значит, этой умной машине этот видеоролик, чтобы сказать, вот сделай в этом стиле, ну, и так далее? Нужно ли давать примеры искусственному интеллекту?
3: Ну, во-первых, многие генеративные нейросетки просто заточены под такой формат. То есть вы им говорите, вот то, в каком стиле, и ссылки или прям файлы, а вот то, что должно быть. И это для него помещается, как это поставим в огромные кавычки, в разные места в его голове. Стиль он забирает от того, что вы сказали, что это стиль, а то, что в этом стиле должно быть нарисован, он про это отдельно думает. Да, так можно и нужно.
1: Угу. По поводу безопасности, мы можем попросить искусственный интеллект запомнить наконец-то наши пароли все? Ведь это наш Нет. искусственный интеллект, он никому не отдаст эту информацию.
3: Ну, во-первых, то, что вы ему написали в окне, видит ваш браузер, ваш диск. Не дай бог, у вас компьютер не под жесткими механизмами корпоративного контроля доступа к разным сегментам, а семейный, и один в одно пишет, другой в другое, все в одну кучу. И это логи сессии могут расползти куда угодно. В общем, не делайте этого, это плохая идея. Это как пароль от ноутбука писать на бумажке, которая на нем наклеена.
2: Ну, это удобно, да, это удобно. А стоит ли нам разбивать на несколько промптов какую-то, может быть, сложную задачу, или в одну прямо эту самую простыню все напишем?
3: Прям зависит от задачи. Чем сложнее и многоступенчатее задача, тем, как правило, полезнее разбирать его на несколько кусков. Ну, скажем, не знаю, вы там прекрасный юный блогер, и вы хотите сделать хороший рекламный пост в канале, где рекламируетесь. Тогда отдельно проанализируйте волшебной нейросеткой то, как пишут в этом канале, отдельно, как вы пишете в своем канале, чтобы он это сформулировал, и отдельно тематику того, что какой месседж в рекламе хотите. И вот уже из трех этих собранных компактных описаний уже можно спросить создание креатива для размещения. Если вы всю эту кучу в одно место засунете, то она просто не поместится у него в голове. У них по-прежнему есть ограничения по тому, сколько они могут потреблять за раз.
1: Это понятно. Спасибо большое. Юрий Сергеевич Чайников был с нами, научный сотрудник 8-го института МАИ. До свидания.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской или Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. В Череповце проходит масштабная программа обновления торговых павильонов. До конца года отремонтируют более 170 киосков на центральных улицах. Об этом рассказал глава города Андрей Некрашаев. Первые работы уже идут на проспекте Победы, где параллельно ремонтируют трамвайные пути и дорогу. Власти обновят фасады, входные группы и тротуары с учетом жалоб горожан. В качестве поддержки предпринимателям, которые приводят объекты в порядок, продлили договоры аренды без торгов и предусмотрели льготу по арендной плате. Вологжанка заплатит штраф за нападение ее овчарки на мать с ребенком. Иск подала жительница поселка Кипелово. Инцидент произошел в марте этого года. Собака выбежала со двора частного дома и укусила женщину за руку, когда та пыталась защитить двухлетнюю дочь. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Вологодский районный суд признал вину хозяйки собаки и обязал ее выплатить 25 тысяч рублей компенсации. Вологодская область запустила новый цифровой сервис для туристов. В мессенджере Макс начал работу чат-бот «Путешествуй по Вологодчине». В пресс-службе правительства отмечают, сервис покажет адреса гостиниц и кафе, варианты экскурсий, активного отдыха, а также расскажет о новостях региона. База данных будет постоянно обновляться. Новинка дополнит интерактивную карту на туристическом портале области для планирования маршрутов. Телефон здоровья работает в Вологде. Сегодня консультацию проведет врач-гериатр Михаил Самойлов. Специалист расскажет о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте и даст рекомендации по поддержанию здоровья. Завтра темой консультации станет профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. На вопросы ответит фельдшер отделения медицинской профилактики Мария Воронкова. Обратиться к специалистам можно по телефону 72 00 60 с 15 до 16.00. Медовый спас отметят в Шекснинском округе 15 августа. Гостей ждут на стадионе села Сизьма. Главным событием станет конкурс пчеловодов. Также пройдут выступления творческих коллективов и ярмарка. Специалисты Центра традиционной народной культуры проведут мастер-классы по лоскутному шитью и шекснинской золочёнке, росписи с золотыми узорами на красном фоне. На протяжении всего дня будут работать фотозоны.
4: Погода на маяке.
5: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ними задачами, а они становятся все более значимыми. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учения Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, предложения по укреплению Тихоокеанского флота о модернизации флота будут поддержаны.
3: Предложения командующего о развитии Тихоокеанского флота, даже не усовершенствовании его возможностей финансовых, будут поддержаны. Значит, необходимо просчитать все вопросы, связанные с реализацией этих предложений. Будут даны соответствующие поручения и Министерству обороны, и правительству Российской Федерации. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования. Но Россия готова, хочу подчеркнуть, и к сотрудничеству со всеми соседями, включая Японию и другие государства региона. Знаю, что Тихоокеанский флот регулярно проводит совместные учения и прошу продолжать это работать.
1: По словам президента, морская пехота флота действует в зоне спецоперации дерзко, профессионально и героически. Нет таких боевых задач, которые она бы не могла решить. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили военные аэродромы, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. 12 пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. Состояние двоих тяжелое, сообщили в Минздраве России. В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что серьезные ранения в результате атаки ВСУ в Новороссийске получил 6-летний ребенок. Его мама в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Напомню, несколько сотен украинских беспилотников ночью атаковали Краснодарский край. В Новороссийске погиб ребенок и пострадали 8 человек. Попали под удар гражданские объекты, дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы у границы с Калининградской областью России и Белоруссии. В правительстве республики рассказали, что ширина рвов составит 20 метров, а на некоторых участках границы 150 метров. На эти фортификационные работы планируется потратить 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Литва в районе границы с Россией и Белоруссией формирует парки инженерных средств. Там складируются так называемые «зубы дракона», противотанковые пирамидальные бетонные конструкции, испанские лошади, проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючая проволока. «Мегафон» модернизировал сеть в аэропортах и на вокзалах по всей России. Инженеры-операторы построили новые базовые станции, расширили радиочастотный спектр и провели рефарминг – перераспределение радиочастот предыдущих поколений связи в пользу стандарта 4G LTE. В результате емкость сети выросла более чем в полтора раза. Работы прошли в международных аэропортах Благовещенска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Оренбурга и Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Санкт-Петербурга, Магнитогорска и Омска. В Москве подвели итоги международного конкурса мастерства среди юных пчеловодов. Уникальный образовательный проект собрал школьников из 30 российских регионов и из Белоруссии. Участники показали не только теоретические знания, но и практические навыки. И, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, многие финалисты – потомственные пчеловоды, которые уже помогают взрослым на семейных пасеках и готовятся сами стать фермерами.
4: Мы благодарим руководство. Подводим итоги этого удивительного конкурса.
2: Он объединяет, прежде всего, трудолюбие семьи, которое передает по наследству детям свое удивительное занятие – любовь к пчелам, природе, к цветам и производство меда и пчелопродуктов. Пчела – то удивительное существо, которое изобрела природа и Всевышний.
1: Предстоящую ночь в Москве может похолодать до плюс 9, а по области до 7 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Минувшей ночью, по данным синоптиков, на главной московской метеостанции на ВДНХ было около 15 градусов, а самой прохладной в столичном регионе минувшей ночь стало в подмосковном Волоколамске. Там столбики термометров опускались ниже 9 градусов. В гидрометцентре напомнили, что причиной изменения характера погоды в столичном регионе и других областях Центральной России стал западный циклон. В четверг и пятницу Центральный федеральный округ будет находиться в тыловой части циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, погода будет ветреной. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова ранее сообщила, что четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве днем 14-16 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мария Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: В прошлых наших встречах мы обсудили о том, как зарождался фарфор, что такое фарфор, какой был фарфор, и сегодня мы переходим уже к 19 веку. И вот начало 19 века, каким был фарфор в это время? Оставался ли он таким же, как он был в 18 веке, да, или что-то все-таки начало меняться? Мария Владимировна? Кажется, мы немножко потеряли связь. Я напомню, что с фарфором были определенные проблемы. Ну, тогда это были проблемы, а сейчас коллекционеры это, конечно, особенно ценят, поскольку фарфоровый даже один сервиз невозможно было сделать одинаковым. Чашки получались разные по размеру, разные по толщине, что сейчас, как говорят, придает им, конечно же, уникальности, коллекционеры гоняют за такими чашками, но вот стандартизацию устроить было довольно сложно из-за того, что фарфор при обжиге, конечно же, уменьшался в размере, мог потерять от 10, по-моему, до 17% своего основного объема, если я все правильно помню, Мария Владимировна меня, возможно, поправит. И, соответственно, фарфор, конечно, был очень дорогим, и даже была история. Я помню про то, что один принц, да, по-моему, или какой-то...
2: Флоризель,
1: курфюрст Флоризель, да, хотел, чтобы у всех гостей на столе были фарфоровые чашки. И не смог, не потому что денег не было. Деньги были, но не было возможности купить достаточное количество фарфора, насколько он все-таки был редким в то время, и достать его иногда было, как у нас в Советском Союзе, как мы за колбасой, колбасу доставали, дефицит, то есть был у нас фарфора. А Мария Владимировна, вы с нами?
3: Да.
1: Да, еще раз здравствуйте. Вот вспоминали сейчас наше прошлое с вами встречи о том, что фарфор был разный, что стандартно его трудно было сделать, чашки получались разные по размеру, как расписывали фарфоры. И вот 18 век закончился, начался 19 век. А вот каким фарфор вошел в 19 век?
3: Фарфор русский вошел в 19 век с существенным увеличением числа производителей. Если в XVIII веке мы говорили о императорском фарфоровом заводе, о заводе Гарднера, было небольшое количество попыток открыть другие производства, но поскольку продукция этих заводов не сохранилась, говорить о том, что они производили и как, мы не можем. То есть мы говорим только о Гарднере, об императорском фарфоровом заводе. В начале XIX века появляется уже порядка 30 частных производителей фарфора разного уровня, от высококлассных производителей, которые высокохудожественный фарфор изготавливали, до более таких скромных образцов, ну, условно говоря, скромных, потому что мы должны понимать, что потребителями фарфора в тот период не были широкие слои населения, как это в некоторых советских публикациях пытались нам представить. Фарфор все равно был очень дорогим. А на основании чего мы можем об этом судить? Сохранились документы. Это, например, запретительные пошлины на таможенный ввоз английского и немецкого фарфора и фаянса. И там эти предметы, фарфор и фаянс, проходят как предметы роскоши. То есть фарфор в первой половине XIX века однозначно. Все равно, несмотря на его увеличившееся количество, на увеличившееся количество фарфоровых заводов, он, тем не менее, был предметом роскоши. Роскошь просто у разных слоев населения, ее понятие и ее вид были свои, да, дворцы крупные, петербургские, там, московские, это была одна роскошь, мелкопоместное дворянство, оно тоже хотело роскоши, но могло себе позволить совсем другой уровень. Ну, если очень упрощенно, то это как сейчас, марка автомобиля, показывает статус и определенный достаток. То есть, условно говоря, фарфор был одним из атрибутов в XIX веке демонстрации благосостояния в том числе.
2: А вот
3: не фарфор, не только лишь фарфор, да.
2: Да-да, простите, что вас перебиваю. 30 производителей вы упомянули, которые появились, кроме императорского завода. Это с нуля созданные предприятия или это какие-то с нуля, какие-то старые гончарные мастерские, может быть, перепрофилировались? С другой стороны, почему не все гончарные мастерские не подхватили вот этот тренд 19 века на фарфор и не открыли не 30 предприятий, а 2000, например, гончарных мастерских подключились? Это, с чем связано было ограничение и откуда эти производители, в общем-то, появились?
3: Смотрите, были вот все перечисленные категории, о которых вы сказали. То есть некоторые гончарные мастерские могли перепрофилироваться, научить своих рабочих изготавливать фарфор. А какие-то заводы разорялись по разным причинам. Их уже готовое производство покупали другие владельцы, и им удавалось, ну, например, как в случае с заводом Алексея Попова, он приобрел уже готовое производство у купца Мили дела не пошли, а Попов все наладил таким образом, что он вошел в тройку, можно сказать, лидеров частного фарфорового производства Российской империи. Ситуации были разные. Кто-то открывал с нуля, кто-то покупал уже готовый фарфор.

0: игроки на рынке, как, например, «Империя Кузнецовых». То есть это такой был... У кого-то этот бизнес складывался удачно, кто-то разорялся, там таких однозначных направлений не было. Ну, с точки зрения именно, если рассматривать как бизнес.
1: Вот мне интересно, почему разорялись фарфоровые заводы? Фарфор редкий, фарфор дорогой. А, и что могло привести? Не знаю, железную дорогу не проложили, доставлять не на чем? Или,
0: в том числе, да. А, причины были разные. Ну, например... Например, мог владелец бизнеса умереть, дело досталось его наследникам, наследники не слишком хорошо управляли заводом, разорились. Такой вариант. Ну, как в случае, например, произошло с заводом Алексея Попова, который был необычайно успешным, но когда дела достались наследникам, они вели дела не слишком хорошо, завод был... продан, потом еще раз перепродан и в конце концов закрылся. То есть такой вариант. А были варианты, когда, например, фарфоровое производство строилось с нуля, близко к источникам сырья, но не просчитывалась логистика. И с точки зрения производства самого фарфора и художественной составляющей было все хорошо, но неудобная и дорогая логистика съедала всю прибыль. Это как любой другой бизнес. Если что-то было неправильно просчитано и реализовано неправильно, или просто человек приходил в этот бизнес новый, он не очень хорошо понимал, как все устроено изнутри, ну, в итоге разорялся. Все, что происходит сегодня в современной экономике, ну, с определенными коррективами, можно рассматривать и в отношении фарфоровых заводов. Россия 19 века. То есть все эти механизмы ровно таким же образом работали и в тот период. Ну, кроме этого, что влияло на фарфоровое производство, почему их появилось так много? А с 800 по 801 год Павел I ввел тарифы, вернее, не тарифы, а вообще запрет на ввоз фарфора и фаянса. Такие полный запрет. Для чего? Для того, чтобы помочь российским производителям развить производство. А, правда, в 801 году Александр I отменил этот запрет, просто были введены высокие пошлины на ввоз. А в 806 году опять вводится полный запрет на ввоз английского фаянса, потому что английский фаянс в больших количествах в Россию ввозился, стоил недорого в сравнении с фарфором с точки зрения... декоративности, он нравился потребителям, он был дешевле фарфора, и им, вот, кстати, фаянсом в этот период активно пользовались именно в быту, то есть фарфор все-таки в большей степени был еще предметом роскоши. А по историческим документам мы знаем, что богатейшая семья, одна из богатейших, да, семей в России, семья князя Юсупова, для каждодневного приема пищи, они пользовались именно фаянсом, а не фарфором. Несмотря на то, что
1: могли себе позволить
0: фарфор.
1: Да. Вот мне интересно, а вот все-таки 19 век, война 1812 года, серьезное событие, она как-то повлияла на фарфоровое производство, может быть, на стилистику фарфора и так далее?
0: На стилистику повлияло в том плане, что на волне событий 812 года появились изображения, сюжеты на фарфоре, связанные с 812, с войной 812 года. Такие, в первую очередь, известная такая серия по гравюрам художника Теребенева. Это карикатуры на Наполеона, на солдат наполеоновской армии. Эти изделия выпускал завод Гарднера, другие частные заводы. И уже после событий войны 812 года были популярны, я думаю, что это были в большей степени репрезентативные, такие подарочные, ну, в том числе и из фарфора, потому что в стекле тоже использовали эти изображения, портреты Кутузова, Багратиона и других главнокомандующих российской армии, в меньшей степени изображения Александра I, да, вот именно тех исторических

0: персонажей, которые были связаны с Наполеоновской войной. Но, прямо скажем, эта тенденция, она очень недолгий период, там буквально до 830-х годов, ну, начало 40-х затронула, и потом сошла на нет эта тема. То есть в контексте того, какие сюжеты на фарфоре добавились, это повлияло.
1: Почему-то Гжель сразу вспоминается. Гжель, наверное, тоже где-то в 19 веке в начале стала перепрофилироваться на фарфор. И я представляю, вот эти фигурки, наверное, тоже были такие в бело-синей гамме сделаны. Или хотя, может быть, это современная, да, такая вот расцветка гжельская. Какой,
0: да,
1: была
0: вот
1: Гжель
0: сейчас...
1: в 19 веке, интересно?
0: Я сейчас, наверное, разочарую некоторых слушателей. Но вот эта бело-синяя Гжель, которую мы сегодня все знаем и воспринимаем как... атрибут гжельской керамики, неизменный, да, такой тип росписи, он вошел в обиход и стал популярным уже в советский период. В XIX веке гжельские производители шли в русле общеевропейского и русского официального искусства, и формы, и росписи, они, конечно, соотносятся с произведениями императорского фарфорового завода, с произведениями ведущих русских фарфоровых заводов. Это Гарднер, это завод Попова, Ботенина, они задавали моду.
2: Ну, то есть, получается, гжель ничем не отличалась тогда от всех остальных, а потом стала отличаться, получается.
0: Со временем, да, уже отличалась, гжель отличалась от более крупных производителей чем? Небольшие фарфоровые производства, они не могли в художественном плане конкурировать с крупными, потому что для того, чтобы выделывать из фарфора и хорошую форму, и хорошую роспись на эти предметы наносить, нужно было пригласить высокопрофессиональных мастеров, а чтобы их пригласить, нужно было им платить высокую оплату. И все фарфоровые производства небольшие, они как решали этот вопрос? Они все одинаково решали и в России, и в Европе. Они шли по пути копирования. То есть они брали образцы ведущих производителей, перерабатывали их под свое производство. Ну, в основном, как у нас любят писать, более лаконичные были формы, более упрощенные. Вот. И это касается и форм, это касается и росписи, потому что...
2: Давайте мы сейчас сделаем паузу небольшую в нашем общении, вернемся сразу же после песни выпуска новостей. Сегодня мы говорим о том, каким был русский фарфор в 19 веке. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Продолжим через несколько минут.
3: Как знать на маяке.

0: «Маяк». На правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск к окраинам Ольховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Минобороны. Сегодня наше военное ведомство объявило об освобождении Водяного бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». Как рассказали в Министерстве обороны, перед началом штурма российские военные зачистили небо от ударных дронов ВСУ. Затем расчеты наших беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по позициям украинских военных, которые прятались в полуразрушенных домах. После этого российские бойцы закрепились в населенном пункте и приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко, Григоровка и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, боевая бронемашина, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Чернигове, Харьковской области, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Киев зачастую отказывается от предложений России по обменам, не хочет забирать своих и не спешит возвращать российских пленных, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Передает РИА Новости, по ее словам, Россия в течение последнего месяца предлагала Киеву 3 списка на обмен, но Украина отказывается забирать своих же граждан. Лантратова сообщила, что Россия согласовала список на обмен из 224 украинцев. Омбудсмен подчеркнула, что Россия борется за каждого пленного и вернет каждого домой. Вопрос в том, готова ли Украина обменивать людей. Власти Колумбии объявили 3-дневный траур в память о жертвах сильного землетрясения. Напомню, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник. Его эпицентр находился на западе Колумбии. В результате, по последним данным, погибли около 250 человек. РЖД в четвертый раз выставила на торги Рижский вокзал в Москве и вновь с начальной ценой в 4 миллиарда рублей. Это следует из извещения о торгах, которые планируется провести 8 октября. Для участия в аукционе нужно внести задаток 400 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись 3 из-за отсутствия заявок. Напомню, правительство России в феврале согласилось с предложением о продаже здания Рижского вокзала. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, днем 14-16 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ружечку в «Автомобилист». Взамен красно-белый получит денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщила, что присвоила хоккеисту статус закрепленные права. С «Автомобилистом» словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Американский актер Брэд Питт предложил бразильцу Неймару и другим футболистам уроки симуляции на поле. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Двукратный обладатель «Оскара», 62-летний американский актер Брэд Питт, которого несколько раз видели на трибунах во время матчей минувшего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, заявил, что готов провести мастер-класс для футболистов. «Я собираюсь начать преподавать курс по симуляции, потому что эти парни просто ужасные. Это одна из худших актерских работ, которые я когда-либо видел. Я понимаю, что симуляция – это часть игры, но, черт возьми, им нужна помощь», – иронично заявил Питт. «Особенно достаточно звезде сборной Бразилии. И я начну с Неймара, потому что каким бы воздушным он ни был на поле, ему нужна помощь. Я покажу ему, как правильно продавать фол, как делать это сдержанно и не слишком часто, чтобы все выглядело правдоподобно. У меня есть целая программа обучения», приводит слова Питта журнал Esquire. 34-летний Неймар на этом чемпионате мира лишь дважды выходил на поле, так как приехал с травмой, а после вылета бразильцев заявил о завершении карьеры в сборной. На данный момент он лучший бомбардир пентакампеонов в истории. На его счету 80 голов в 130 матчах. Но завершать карьеру футболиста бывший форвард Барселоны Пари Сен-Жермена Аль-Хиляля пока не собирается. Его контракт с бразильским «Сантосом» рассчитан до конца текущего года.
1: Синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира в технической программе. На соревнованиях в столице Венгрии россияне выступают с флагом и гимном страны. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мы говорим о русском фарфоре в 19 веке. И перед выпуском новостей мы выяснили, что, собственно говоря, гжель была не такой, какой мы ее знаем сегодня, а, скорее всего, была похожей на продукцию других фарфоровых заводов в то время. Ну и что после войны 1812 года, в общем, одно время был тренд, изображали военачальников того же Кутузова, но этот тренд быстро сошел на нет. И вот я хотел бы, может быть, ненадолго вернуться. А дошли ли до нас вот фарфоровые изделия именно того времени? Вы говорите, что не очень много и не очень долго продолжался тренд на изображение военачальников. Остался ли какой-то фарфор того времени вот именно с Кутузовым, например, да? И насколько, может быть, он сейчас востребован среди коллекционеров?
2: Возможно, он невозможно, а он востребован среди коллекционеров, но поскольку предметов сохранилось очень мало, это десятки экземпляров в музейных собраниях, на арт-рынке крайне редко эти предметы встречаются, поэтому тут говорить о востребованности можно, но поскольку предметов очень мало, заполучить их в коллекцию крайне проблематично, скажем так. Ну, это касается и музейных собраний, и частных собраний. То есть, поскольку период производства был небольшой, предметов производилось не так много, соответственно, не все они в силу хрупкости материала пережили такой длительный период истории. В истории нашей страны разные периоды были последующие, поэтому сохранилось этих предметов немного.
3: Гжель, значит, выдерживала какую-то общеевропейскую традицию, да? А когда начала формироваться наша национальная школа фарфора, когда уже берешь предметы, чувствуешь, что это вот наша русская, российская?
2: Ну, я бы сказала так. Гжель следовала за общеевропейскими тенденциями в области там керамического искусства и искусства фарфора, но со своими купюрами. Потому что основными потребителями, все-таки теми, кто приобретал фарфор заводов Гжели, были русские потребители и определенные слои общества. То есть тут в большей степени мы говорим о купцах, о мещанстве, о мелкопоместном дворянстве. И, конечно, заводы ориентировались на их вкусы. Они ориентировались на то, что интересовало именно их потребителей. Например, судя по количеству, опять же, сохранившегося и дошедшего до наших дней фарфора, бестселлером вот этой именно публики было произведение, я говорю сейчас о литературном произведении, «Поле Виргиния» Бернадетта де Сен-Пьера, французского писателя, такого сентиментального романа. И фигурок фарфоровых, которые производил сначала завод Попова и в бесчисленном множестве повторяли заводы Гжеля, вот именно героев этого романа, Поля, Виргинию, их слугу негра Доминго, там, собачку, огромное количество этих фигурок именно повторяли гжельские заводы. Они, как правило, не маркированы, но по определенным признакам эксперты могут определить, что они именно к заводу Гжеля относятся. То есть, несмотря на то, что какие-то были общемировые тенденции, все равно производители в каждой стране ориентировались на свой внутренний рынок и на, в конечном итоге, конечно, вкус потребителей определял то, что будет производить фарфоровый завод. И не иначе было. То есть, производители фарфора задавали моду, они ориентировались на вкус покупателей в большей степени.
1: Интересно, вы сейчас сказали про фигурки, вот эти, которые... А вообще, какие фарфоровые изделия пользовались наибольшей популярностью? Ну, в моем представлении, я всегда говорю, фарфор — это сервизы, это чашки какие-нибудь, чайники и так далее. А сейчас вы говорите про фигурки, а может быть, чайники и чашки были не настолько популярны. А какой была основной продукция фарфоровых заводов, что действительно хорошо продавалось, что было популярно в то время?
2: Хорошо продавалась фарфоровая посуда. И наибольшее количество и художников-живописцев, и точильщиков были заняты именно фарфоровой посудой. Но поскольку фарфоровая скульптура в тот период имела большой спрос, и в декоре интерьеров она активно использовалась, и на консолях ее размещали, и на каминных полках, и в горках это было очень востребовано, и фарфоровая скульптура как раз, в отличие от живописи, была более демократичной. Она отражала все тенденции, такие более повседневные и близкие к быту потребителей. То есть фарфоровая скульптура могла изображать модников и модниц по оригиналам с каких-то модных парижских журналов. Вначале подхватили этот вид фарфоровых сюжетов в скульптуре завод Гарднера, завод Попова, и вслед за ними завод Сафронова и другие производители. Они назывались в русской традиции франты и франтихи. Это такие модники, которые были в костюмах того периода, в который их производили, были востребованы у публики. Например, различные торговцы и разносчики, которые по улицам крупных городов ходили, продавали свой товар. Тоже в фарфоровой скульптуре они нашли отражение. Конечным потребителям фарфоровой скульптуры вот это все было интересно. То есть та жизнь, которая окружала людей в повседневности, и эта жизнь переносилась неким образом в искусство с помощью фарфоровой скульптуры. Фарфор, в отличие, на гравюрах мы эти изображения встречаем еще с 18 века, даже раньше, там, сбитенщик, молочница, например, торговка ягодами. Но это двухмерное изображение, черно-белое. А в фарфоре, они же выглядят почти как настоящие, то есть они небольшие, но очень хорошо выполнены с точки зрения художественной. Раскрашены, производят совсем другое впечатление. То есть это такой уже трехмерный объект, арт-объект, который можно взять в руки, рассмотреть. Они очень хорошо расписаны с точки зрения проработки деталей, несмотря на то, что скульптура фарфоровая небольшого размера, да, так называемая кабинетная пластика, то есть это где-то от 10-12 до 15 сантиметров, совсем небольшие такие скульптуры. Но они как раз очень хорошо отображают те интересы, которые волновали вот покупателей этого фарфора в 19 веке.
3: Угу. Мы вот упомянули уже в самом начале передачи фамилию Попова. Алексей Гаврилович работал в Сергиевом Посаде, я так понимаю, да? И у него было очень известное и богатое производство, скорее всего, да, и очень красивые предметы выходили у него с фабрики. Расскажите поподробнее про этот фарфор.
2: Предметы выходили очень красивые, помимо того, что он жил недалеко от Сергиев Посада в тот период территориально, это близко к современному территориальному делению, там в то время несколько иначе было. Фарфоровый завод его очень быстро вышел на ведущие позиции. Первые годы, 810-е, начало 20-х, он шел по пути, о котором я говорила, копировал изделия ведущих производителей и Майсона, и Императорского фарфорового завода. Но очень быстро Попов находит свой собственный стиль, который получил название «Поповский фарфор». И этот фарфор получает признание по всей России, и не только по всей России, потому что когда после 1870 года завод закрывается, в Польше было открыто, исследования не было на эту тему, примерно два фарфоровых завода, которые изготавливали сервизы в стиле вот этого Попова. Каким образом выглядели эти фарфоровые сервизы? Это яркие цветные фоны, ярко-синие, ярко-зеленый, малиновый, коричневый, и цветы, такие пышные букеты, очень тщательно написанные, с золотой отводкой. если языком официоза говорить, то очень мажорная расцветка была у поповского фарфора. И если говорить об уровне росписи и сравнивать, допустим, частный завод и императорский фарфоровый завод, то как раз завод Попова – это один из тех немногих частных производителей, который вот именно этого уровня роспись, цветочная и вид Москвы, они вполне сопоставимы с произведениями императорского фарфорового завода, то, что расписывали на посудных формах. То есть уровень того, что производили на заводе Алексея Попова, был высочайший. И до сих пор среди коллекционеров и среди музейщиков фарфор этого производителя считается одним из лучших русских вещей. Одним из лучших русских произведений
1: было фарфорового искусства. И мажорно, а насколько распространен был этот фарфор? В больших ли объемах он производился? Мог ли насытить рынок достаточным количеством? Или все-таки это редкость была?
2: Объемы производства были достаточно большими. То есть речь идет о нескольких десятках тысяч вещей в год. А учитывая, что завод существовал продолжительный период, то о большом количестве фарфора идет речь. Но мы должны понимать,
1: давайте
2: что
1: то, что мы должны понимать, да? Мы сейчас вот здесь сделаем паузу, вернемся, закончим разговор про завод Попова и подведем некие итоги уже о том, что представлялся из себя фарфор 19 века в России. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Вернемся и продолжим.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области проведено более 35 тысяч телемедицинских консультаций. Новый формат позволяет пациентам получать помощь без посещения поликлиник, что особенно важно для маломобильных граждан. Медики поясняют, дистанционно можно скорректировать лечение, закрыть больничный или уточнить результаты анализов. Первичный прием всегда требует личного визита. Записаться на онлайн-консультацию можно круглосуточно через чат-бот мессенджера Макс. Для этого нужно пройти авторизацию, выбрать врача, дату и время. Перед звонком необходимо подготовить список лекарств и результаты исследований. Стоянку автомобилей запретили на площади Бабушкина в Вологде. У железнодорожного вокзала установили соответствующий дорожный знак. Ограничение будет действовать в парковочном кармане напротив вокзала. Водителей просят не оставлять на этом участке автомобили на длительную стоянку. При нарушении транспорт будет эвакуирован. В Вологде проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». До 18 августа любой желающий может помочь школьникам из малообеспеченных семей подготовиться к Дню знаний. Принимаются тетради, ручки, альбомы, краски, пеналы и другие необходимые принадлежности. Пункт сбора работает по будням с 9 до 18 часов на улице Пугачева, 57А. Акция организована Доброцентром города Вологды. Поселок Чагода 15 августа отпразднует столетие. В честь юбилея пройдет гастрономический фестиваль «Чагода. Родина серых щей» и большой праздник «Процветай, стекольный край». Гостей ждут дегустации традиционных блюд, театрализованные представления, ярмарка народных мастеров, крио-шоу и концерты творческих коллективов. К Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». В Министерстве культуры области отметили, что фестиваль задуман как манифест единства и символической связи прошлого и будущего. Место, где мощная энергия хип-хопа встретится с богатой историей русского севера. Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13:30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи –

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: 16:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Конфликт и потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. Туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, гнетается напряженность и в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
2: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
0: Путин также заявил, что морская пехота флота действует в зоне спецоперации дерзко, профессионально и героически. Нет таких боевых задач, которые она бы не могла решить. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 159 районах. Под разделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Светличное, Купино, Жовтневое, Васильевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачий Лопань в Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронемашину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в Одессе, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Чернигове, Сумах, Харьковской области, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. 2 мирных жителя получили ранения в Белгородском и Шебекинском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперштабе Белгородской области. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Россия борется за каждого пленного и вернет каждого домой. Вопрос в том, готова ли Украина обменивать людей, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, передает РИА Новости. Она сообщила, что Киев зачастую отказывается от предложения России по обменам, не хочет забирать своих и не спешит возвращать российских пленных. По словам омбудсмена, Россия в течение последнего месяца предлагала Киеву 3 списка на обмен, но Украина отказывается забирать своих же граждан. Лантратова сообщила, что Россия согласовал список на обмен из 224 украинцев. Сотрудники полиции при содействии ФСБ ликвидировали технический узел связи, который позволял удаленно совершать в сутки 1000 ложных звонков и передавать сообщения об актах терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. По ее словам, задержан мужчина, который действовал под руководством анонимных кураторов, находящихся за пределами России. Злоумышленник создал так называемый технический хаб в коммуналке Петроградского района Петербурга. Оборудованные там специальные GSM-шлюзы позволяли удаленно совершать звонки и рассылать сообщения с угрозами в школы, больницы и на транспортные объекты по всей стране. За свою работу мужчина ежедневно получал в криптовалюте около 8 тысяч рублей, сообщили в МВД. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы у границы с Калининградской областью России и Белоруссии. В правительстве республики рассказали, что ширина рвов составит 20 метров, в некоторых участках на некоторых участках границы 150 метров. На эти фортификационные работы планируется потратить 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Литва в районе границы с Россией и Белоруссией формирует парки инженерных средств. Там складируются так называемые «зубы дракона», противотанковые пирамидальные бетонные конструкции, испанские лошади, проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючая проволока. Погода поменялась в столичном регионе. Температура воздуха соответствует норме начала сентября, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме лета.
1: За последние 24 часа и москвичи, и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, ну а с наступлением выходных температурный фон начнет расти и в воскресенье вернется в рамки климатической нормы лета.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
0: Завтра в Москве 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Сегодня хотим поговорить о зрительных иллюзиях в одежде и как вот этими хитростями пользуются модные дизайнеры. Вообще, если мы говорим о зрительных, оптических иллюзиях в одежде, то что это прежде всего, по вашему мнению?
3: Ну, по моему мнению, как и, наверное, по мнению большинства людей, которые работают в модной индустрии, это такие либо улучшайзинги, которые помогают нам сделать образ человека стройнее, выше, эффектнее, худее, либо это те элементы, которые позволяют нам дать возможность человеку самовыразиться через какие-то предметы гардероба, либо аксессуары, ну или, возможно, это заявить о себе, привлечь больше внимания и показать, какой он эффектный, интересный и, возможно, интеллектуально развитый.
2: А молодежь зумерская использует ухудшайзеры, да, все эти платформы, все эти капюшоны.
3: Ну вот, кстати, ухудшайзером я не могу назвать платформу, это как раз-таки наоборот улучшайзинг в самом хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что это всегда выше рост. Это выше рост, это длиннее ноги, а на более высоких фигурах любая одежда будет смотреться гораздо лучше. Почему ребята и девчонки, которые работают на подиумах, они высокие? Потому что на высоких любая одежда будет смотреться наиболее эффектным образом.
1: Их вешалками еще называют, да.
3: Потому что на вешалке. Ну, вполне, да. В простонародье так и называют. Модные вешалки, все верно. Самое главное, чтобы был плечевой пояс и рост.
1: А как вообще, есть какие-то правила, может быть, четкие, да, ну вот, или, может быть, наоборот, мифы какие-то, которые помогают нам как-то обращаться с нашей фигурой? Ну, говорят, черный, например, стройнит, да, или еще что-то вот такое?
3: Ну вот смотрите, мы с вами как-то на передаче обсуждали, что черный цвет, он стройнит ровно до 46-48 размера, в зависимости от роста модели, да, с которой мы работаем в данном случае. Это раз. Черный цвет, он, конечно, классно работает на похудение, но если, например, его сочетать с более контрастным цветом, красным, белым, ярко-зеленым, либо еще какими-то оттенками, которые есть в природе, то здесь мы можем добиться наилучшего эффекта, да, то есть если есть, например, на черной одежде, у девушки, например, черное платье, и посередине будет идти какая-то, например, белая полоса, ну, достаточно широкая, значит, силуэт мы с вами вытянем. Он будет более худым, более высоким, что, соответственно, многим женщинам очень-очень нравится, да? Если мы говорим про мужчин, которые сомневаются в своей как бы, фигуре и хотели бы выглядеть стройнее и выше, то здесь, конечно же, стоит использовать монохромные какие-то образы. И не обязательно они должны быть черные, это могут быть и темно-синие, это могут быть и темно-серые, темно-бежевый, цвет кэмл.
1: Но это, говорят, старит сразу же, вот такие монохромные цвета,
3: вы знаете,
1: сразу старит.
3: Все зависит от типажа модели. Здесь нужно подобрать просто тот оттенок, который будет ей лучше всего подходить. Это первое. И второе, это все-таки форма одежды, да, которую мы с вами носим. Если мужчина, например, либо женщина неправильно выбирает одежду и надевает на, скажем так, не идеальную фигуру мешковитую одежду, он будет смотреться еще больше. Хотя очень часто именно эту ошибку многие допускают, да, становясь старше и приобретая другую форму немножко, как многие шутят мои клиенты. Я сейчас нахожусь в той геометрической форме, которую можно назвать окружностью либо шаров. Я говорю, сейчас мы ваш шарик превратим в прямоугольничек, и вы будете довольны. Вот, поэтому здесь все, конечно же, зависит еще и от кроя одежды, да, то есть определенная посадка по типам фигуры. Как раз-таки это те же самые иллюзии, которые и модные дизайнеры, и стилисты очень удачно используют в повседневной жизни для людей, чтобы они не комплексовали, чтобы они чувствовали себя увереннее и понимали, что есть некоторые недостатки, которые с помощью формы, цвета и фактуры одежды можно скрыть. Ну, например, это высокая посадка на брюках, да, как и для мужчин, так и для женщин. Это всегда будет удлинять силуэт. Там одежда прямоугольного кроя для тех, кто имеет несовершенства какие-то, да, то есть это будет скрывать несовершенства, например, в области живота либо бедер. Это полоска продольная, да, которая будет, опять же, вытягивать силуэт. Ну, кстати, у меня был спор один раз с клиенткой, которая ни в коем случае не хотела примерять платье по фигуре, которое было, знаете, в горизонтальную полоску, но эта горизонтальная полоска была очень хитрым образом распределена. Широкая полоса шла в области плеч и грудной клетки, узкая полоска шла как раз-таки в области талии, и тоже широкая полоска шла, вот начиная от косточек бедер, ну и, соответственно, спускалась ниже. И когда клиентка примерила это платье, она говорит, я бы никогда не подумала, что я буду такая стройняшка, потому что визуально получается, получается, что мы, девушка приобрела форму песочных часов, да, то есть она не худела, она не использовала какие-то аксессуары, корсеты, либо еще что-то, а вот за счет этого оптического обмана приобрела форму, которая ей, в принципе, была очень-очень хорошо.
2: Угу. А я бы добавил еще, что черный стройнит до 3-й-5-й стирки, потому что черный потом слетает, становится серым, градиент появляется, да, подчеркивается фигура, объем появляется, а если еще не глаженная у нас футболка, так там вообще...
3: Ой, вы знаете, кстати, человек не глаженный

0: А то, что касается черного цвета, который вы говорите, что выстирывать, ну, во-первых, здесь нужно смотреть на производителей, да, которые производят одежду именно в этих цветах, ну и пробовать, соответственно, и смотреть, как эта одежда себя будет вести. Это первое. И второе. Химическая промышленность далеко шагнула вперед, и мы с вами сейчас можем добавлять специальные средства в стиральную машину для того, чтобы сохранить и закрепить цвет. Это в целом хорошо работает.
1: И что, треники не будут вытягиваться?
0: Конечно же, будут вытягиваться, особенно если в них минимальное содержание эластана. Треники будут вытягиваться тогда, когда это натуральная ткань, а если треники правильно за ними ухаживать, во-первых, да, то есть и носить больше процент эластана в изделии, то они будут очень долго держать свою форму. Просто одежда для тренировок, например, да, про которую мы сейчас с вами говорим, она чаще всего шьется из таких тканей, которые предназначены для, ну, скажем, больших нагрузок, да, потому что в этой одежде занимаются спортом. Понятно, и приседают, и прыгают, и бегают, все что угодно в ней можно делать, поэтому одежда, она будет свою форму держать. Но если мы ее носим каждый день в течение 5 лет, ну, так или иначе, усталость тела тоже присутствует, понимаете? Да, еще и не стирая, то, конечно, у вас будет все везде вытянуто, где не нужно, и потерто тоже.
1: Вот мне интересно, вы заговорили когда про горизонтальные полоски, но вертикальные, ага. Я понимаю, они как бы должны удлинять фигуру, но по логике горизонтальные полоски на одежде, наоборот, должны фигуру, так сказать, расширять вправо и влево.
0: Вы знаете, это один из мифов, который, кстати, тоже присутствует в модной индустрии. Почему? Потому что здесь самое главное – это ширина полоски и шаг. Да, то есть если мы, например, с вами берем классику черно-белый цвет, либо там белый-синий цвет, тельняшки, да, например, очень многие носят и очень многие любят. Жан-Поль Готье вообще очень большое количество своих коллекций посвятил именно тельняшкам, вот этому морскому стилю. Поэтому и в том числе и Коко Шанель делала то же самое. А здесь самое главное, чтобы человек, который выбирает для себя горизонтальную полоску, первое, понимал тип фигуры, да, то есть верхний он или нижний, где много, где нужно скорректировать, потому что визуально, конечно же, будет чуть-чуть расширять. Это раз. Второе, это цветовая палитра, да, то есть есть и цветные полоски, есть черно-белые, как я уже говорил, белые, бело-голубые, бело-синие и так далее. Здесь уже нужно будет определить ширину, да, полоски, что будет превалировать, например, больше белого цвета или больше, там, например, черного цвета. Помните известный мультик, да, какой я, черный в белую полоску или белый в черную? Вот, и здесь все работает тем же самым способом. Поэтому, выбирая изделие, опять же, крой изделия здесь тоже будет очень важен, полуприлегающая ли это одежда, либо одежда оверсайз, и тогда уже можно будет понять, насколько вам это идет или не идет.
2: А оверсайз после 52-го размера не становится уже, не знаю, чем там,
0: оверсайз? Оверсайз. Ну вот смотрите, 52-й это не такой уж оверсайз. Так, если посудить, многие молодые люди и девушки даже в размерном ряду 42-44 для девушек, да, например, и стандартный размер для мужчин там 48-50, очень часто носят 54-56. И на таких фигурах это все смотрится очень-очень даже хорошо. Но в то же время...
1: Я заказал футболку, женщины... как юбка смотрится примерно.
0: Длина имеет значение. Длина не говорит о том, что она будет оверсайз, да? То есть мы сейчас говорим про объем, а не про длину изделия. Длина изделия корректируется с учетом роста модели, да? То есть любая там, легкая промышленность, создавая лекал того иного или изделия, неважно, по фигуре оно будет сидеть, либо оно будет сидеть оверсайз, корректирует длину по росту потенциального покупателя. Поэтому футболка может быть 54 размера, но, например, сама по себе длина изделия, ну, сколько там, сантиметров, наверное, 60, может быть, там 55 будет. Поэтому даже если вы в 56-м надеваете оверсайз, который вам будет в полуприлегающем виде, на вас будет смотреться, то длина изделия сохранится, она не будет до пят вам или там до колен, превращаясь в мини-платье.
2: Угу. А водолазка скроет нам 5 подбородков, интересно?
0: Ну, конечно же, нет.
2: А что тогда делать?
0: Здесь просто правильная осанка и правильное положение головы. Скроет 5 подбородков. Ну, если честно, то водолазка для многих как раз-таки 5 подбородков не скрывает, наоборот, усиливает эффект, особенно если она еще и черного цвета. Здесь, конечно, это совсем все некрасиво. Смотрится. Если человек, обладатель там нескольких подбородков, и он хочет все это скрыть, то лучше, конечно...
2: Кавалер 5 подбородков. Полный кавалер.
0: Это прекрасное звание, да, прекрасное звание. Полный

0: говорят путевку бородку. Здесь, конечно же, стоит обратить внимание на сорочки, да, которые будет, например, мужчина носить. Мы дам сейчас не берем, у них таких проблем не бывает, слава богу. А мужчины, да, иногда встречаются. Поэтому здесь ширина воротника будет иметь значение. И лучше, конечно, воротник не застегивать до конца, например. Да, хотя бы одну пуговицу оставлять расстегнутой для того, чтобы сгладить эффект вот этой вот зажатости в области шеи. Вот. А в плане водолазок, например, то есть несколько вариантов, да, которые можно себе позволить. То это не высокое горло, которое мы носим с подворотом, а наоборот, чуть меньше там, размером, то есть оно где-то и доходит до середины шеи, тем самым не акцентируя внимание на количестве подбородков, которые у вас есть или наоборот отсутствуют. И лучше, конечно, здесь использовать светлые оттенки, это бежевые, это молочные, для того, чтобы свет, который нам дает одежда, в любом случае любая поверхность, она отражает свет, да, дневной, и чтобы в области вашей шеи было светло, а не темно, наоборот, как это, например, делают бордовые цвета, темно-серые, черные и так далее.
1: Ну, можешь с фонариками ходить, фонариком раз на шею, она подсвечена.
0: Ну, а это идея, я бы посмотрел, кстати.
1: И сразу шея будет как у лебедя, понимаете, как у лебедя.
0: Ну, как у лебедя не будет, но она будет более изящно выглядеть, скажем так, чем то, что мы с вами описывали ранее.
1: Что ж, спасибо большое за эту беседу. Не все даже удалось обсудить, но мы вернемся, конечно, и еще продолжим обсуждать. С нами был персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Сегодня мы говорили о том, как в одежде используются зрительные иллюзии для того, чтобы мы выглядели краше. Спасибо вам большое, Алексей, и до новых встреч. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.

0: круглосуточно работает. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжат работу по устранению угроз безопасности в Черном море, заявили в МИДе России. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ночью в порту Одесса была поражена база горюче-смазочных материалов, которая обеспечивает топливом подразделение украинской армии. Удар по базе ГСМ нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Веселое, Червоный Оскол, Подлиман, Березовка, Моначиновка, Петровка Харьковской области, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевых бронемашины, 19 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Мирный житель погиб при ударе украинского FPV-дрона в поселке Коренево Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина. Планы допросить 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Армении свидетельство морального разложения официального Еревана от сближения с Европой и братания с Киевом, заявили в МИДе России. Ранее стало известно, что армянского ветерана Великой Отечественной войны 103-летнюю Розалию Сергеевну Абгарян намерены допросить в рамках уголовного дела в отношении сторонницы одной из политических партий Армении о нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период. В российском дипведомстве отметили, что ряд шагов Еревана в отношении памяти о Великой Отечественной войне выглядит форменным издевательством. Американские компании, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, такие как OpenAI, Anthropic и SpaceX, почти не раскрывают информацию об объеме выбросов парниковых газов и не берут на себя обязательств по достижению так называемой углеродной нейтральности. На это обратило внимание агентство Bloomberg. По его информации, несколько лет назад американские корпорации были обязаны раскрывать информацию о выбросах. Агентство отмечает, что другие крупные американские компании, такие как ExxonMobil, Google, Amazon и Microsoft, продолжают ежегодно публиковать отчеты. Bloomberg считает, что отсутствие данных о выбросах у работающих в сфере искусственного интеллекта компаний в США связано с тем, что контроль со стороны госорганов ослаб, а инвесторов перестали интересовать такие вопросы. Напомню, деятельность этих компаний требует больших энергозатрат, они постоянно вводят в работу новые дата-центры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, 14-16 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова Галатасарая за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Действующий контракт Батракова с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матче четвертого тура. Так, встречу «Зенита» и «Московского Динамо» расует Артем Чистяков. Игру «Балтик» «Спартак» обслужит бригада под руководством Андрея Прокопова. Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. О двух громких трансферах объявили сегодня клубы континентальной хоккейной лиги. Тем продолжит Николай Саприн.
2: Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал годичный контракт с хабаровским «Амуром». Для дальневосточного клуба громкое приобретение, учитывая опыт и класс Воинова даже в его 36 лет. В прошлом сезоне защитник, выигравший также Кубок Гагарина в составе петербургского СКА, провел 54 матча и набрал 11 очков в регулярном первенстве за омский «Авангард». Всего в КХЛ на его счету 497 матчей и 247 очков. Вместе с тем Адам Ружечко ушел из «Спартака» в «Автомобилист». Московский клуб обменял право на Ружечко, получив в ответ денежную компенсацию. 27-летний словак заключил годичное соглашение. Напомню, что в марте нынешнего года красно-белые расторгли контракт с Ружечко из-за нарушения контрактных обязательств со стороны игрока. 21 июля дисциплинарный комитет КХЛ удовлетворил требования «Спартака» в споре с хоккеистом. Сообщалось, что Ружечко должен выплатить московскому клубу 30 миллионов рублей. В прошлом регулярном чемпионате Ружечко провел 51 матч и набрал 40 очков. Кроме того, объявлено, что клуб «Шанхай» заключил контракт на год с 26-летним канадским защитником Калином Эдисоном. На счету североамериканца 155 матчей в НХЛ и 51 набранное очко. Он выступал там за Миннесоту и Сан-Хосе. Два предыдущих сезона выступал в американской хоккейной лиге.
1: Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кирманохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевлюков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Алина Гафудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Как знать?
4: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами психотерапевт, кандидат психологических наук Татьяна Галич. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Хотим сегодня с вами обсудить тему, как вкус пломбира возвращает в детство. А возвращает ли он нас действительно в детство? Может быть, мы придумали себе какой-то вкус пломбира, который был вообще обалденный, а любой современный производитель мороженого скажет, да нет, ну у нас сейчас и качество, и вкус на высоте. Вы себе все придумали. На самом деле, вот откуда все это идет? Вкус или запах способен нас переносить, взрослых людей, в детство? Это что-то с нашим мозгом не так? Или действительно раньше было все вкуснее?
6: Ну, вы знаете, с нашим мозгом все так, но просто здесь он нас немножечко обманывает. Даже не то, что обманывает, но он так устроен, что мы немного можем преувеличивать. И правда, детские воспоминания, они очень яркие, они очень насыщенные. И на взрослую голову нам, в общем-то, трудно разобраться, как это на самом деле было все так вкусно. То есть мы же не анализировали состав. И, может быть, даже если бы нам принесли вот тот же самый стаканчик с пломбиром из нашего детства прямо сейчас, Мы бы попробовали и сказали, что это как-то очень жирно или как-то слишком приторно-сладко, и как-то не так пахнет, и вообще это все не то. То есть у нас эти воспоминания, они очень сильно искажены. И здесь, опять-таки, почему это связано с детством? Потому что наши воспоминания, они хранятся не изолированно, они хранятся, ну, как бы в кластере. То есть воспоминания сохраняются ассоциативно. И вот у нас, например, есть такой набор ассоциаций. Прекрасный летний день, там, у нас каникулы, рядом молодая красивая мама, которая вот в хорошем настроении, мы с ней куда-то идем. Мир прекрасен, безопасен, яркий, у меня праздник, и мне покупают это мороженое. И это мороженое автоматом вместе с этим вкусом, этим запахом, вот этой вот его текстурой, оно попадает вот туда, к этому состоянию безопасности, счастья, какой-то такой вот, какого-то восторга перед этим миром. И дальше это просто то, что в психологии называется якорь. Вот оно связалось, и после этого, когда мы попадаем на этот вкус или запах похожий, у нас так вот по цепочке, по ниточке автоматом сразу вытаскиваются все остальные воспоминания. И, по сути, здесь, конечно же, очень тяжело напутать, где вот он реальный вкус пломбира, ну, как рецепт такой, да, технологический, а где вот эта наша детская реальность, которая сделала его таким необычным и таким прекрасным.
5: Ну, то есть получается, что вкусы и запахи у нас условно связываются с какими-то событиями, да, и да. Потом уже подтягивают эти события. Ну, вот, предположим, я действительно помню вкус пломбира еще того, но вообще не помню ни одного события, связанного с ним. Помню просто стаканчик и пломбир. О чем это может говорить?
6: Ну, как-то, наверное, какие-то... Ну, как-то же не просто стаканчик висит в воздухе, да? Вокруг него же что-то, наверное, выстроено.
5: Нет, ничего нет. Вообще висит в воздухе, в руке. Вот он просто стаканчик и все. Ничего не происходит у меня.
6: Ну, может, все равно это какое-то детское воспоминание. Может, все остальное уже ушло куда-то в сторону, да, стаканчик остался. Здесь тоже интересно, потому что у нас уходит все, вот все, что связано, остается как какой-то символ. И есть такое понятие в психологии, называется утешительная еда. То есть мы во взрослом возрасте можем поесть то, что нам нравилось в детстве, и почувствовать себя лучше. То есть как-то вот таким образом. Опять-таки мы можем ничего не помнить, что было вокруг. Например, стаканчик пломбира, не знаю, там, жареная картошка, как-то вот очень специфически пожаренная, которая, может, никогда в семье-то и не получалась. Но вот для меня она какая-то самая вкусная, когда недожаренная, не знаю, или пережаренная. Это как-то самая, там, вареная колбаса какая-то дешевая, пельмени. Ну, то есть вот эти вот все странности, они, правда, так работают, что мы вот это помним, и все. Нам хорошо.
7: Стакан молока и овсяное печенье, да, вечером?
6: Да, да.
7: Принимаешь, да, и то, сразу то, спишь
6: то,
7: хорошо.
6: То, что наши дети уже не захотят ни в каком виде, а для нас это почему-то как-то очень тепло. Можно даже не помнить ничего вокруг, но вот сам ритуал, он закрепляется. Какие-то ритуалы очень рано сформировались, и мы даже просто можем не помнить вот на уровне деталей, почему именно так произошло, а вот символ остался.
5: Ну, у детей просто выбора больше. У нас-то, кроме печенья с молоком, да, ничего не было особенно. Вот мне интересно другое. Вот якорь – это прекрасно. Мне очень нравится якорь. А можем ли мы сегодня, во взрослом возрасте, когда у нас уже нет этих детских восторгов, когда мы уже не ощущаем ту степень безопасности, которая была у нас в детстве. Ну, опять же, тут вопрос, может быть, не у всех она была в детстве. Это безопасность.
6: Да.
5: Можем ли мы вот эти якоря сегодня формировать? И потом, может быть, ну, не через 20 лет, а через 3-5 лет вспоминать вот этот вкус, вот этот запах, вот что-то вот такое. Как это делать?
6: Ну, это даже целое такое большое есть направление психотерапии. Мы эти якоря формируем сами. Ну, просто в детстве это складывается стихийно, а здесь нам надо будет постараться. И поэтому мы не сможем искусственно воспроизвести вот это состояние. И вы совершенно правы, что у нас, ну, вряд ли мы почувствуем с такой же интенсивностью, как это было в детстве. И тоже безопасность, да, и тоже защищенность. Вы знаете как, иногда бывают какие-то такие прекрасные дни или вечера, когда вот мы просто вдруг понимаем, что вот сегодня, вот по крайней мере, вот на эти вот там час, полтора, два, три, пять, мир в порядке. И в нем все так, как нужно. И я как-то себя прекрасно чувствую. И настроение у меня хорошее. И что-то прекрасное вокруг происходит. И вот этот вот момент, его надо зафиксировать и вот с чем-то связать. Да, как будто вот как вот парфюмеры умеют запахи для нас вычленять, улавливать и погружать куда-то, так что мы потом могли эти запахи с собой носить. И вот здесь также нужно найти какой-то запах вот в этот момент, не знаю, что-то попробовать, понюхать или даже просто как-то положить руку себе на грудь, вот надавить, и прям в своей голове связать вот это все ощущение с вот этим моментом. И таким образом мы сами себе это сформулируем, закапсулируем, сохраним. Но, конечно, это не сравнится с детскими состояниями, потому что у нас просто таких мощностей психики во взрослом возрасте нету, чтобы настолько ярко жизнь проживать.
7: И обратная же сторона существует, да, вкус и запах может вызвать и тревогу, например, а неприятную ностальгию.
6: Конечно,
7: ну, не знаю,
6: да,
7: там волокордин, да, какой-нибудь кроволол, который бабушка капала, когда там, я не знаю, с дедушкой ругались они, да, и вот это из детства тянется, и
5: Балтыка
7: только услышишь
5: от кашля, анисовый.
7: Да, какой-нибудь запах или вкус, может быть, у кого-то,
6: конечно,
7: сразу начинает тревожиться внутри.
6: Ну вот вы даже вспомнили, что не у всех было безопасное детство, да, и поэтому там для такого же ребенка, для которого, ну, может быть, даже родители как-то не злились, не ругались, но очень строго с ним обращались, для него вот это мороженое, которое надо было там, я не знаю, заслуживать, там, претерпеть ради него, я не знаю что, там, учиться на пятерке всю неделю, да, и потом тебе еще выскажут, но оно тоже у него теплых чувств не вызывает, да, ни запах, ни вкус, ни цвет, ничего.
5: А можно ли вот все-таки вот как мы хорошие воспоминания во взрослом возрасте, ну, в теории можем, хоть и не так сильно, как в детстве, все-таки закрепить, а избавиться от плохих? Но вот я вспомнил, вот запах аниса я вот с детства не переношу, потому что капли от кашля были такие,
6: да,
5: вот,
6: да,
5: анисовые.
6: Да, гадостные,
5: вот.
6: Да, хорошо.
5: И, ну, я себя много вылишаю, есть же и какие-то еда прекрасная с анисом, и какие-то напитки приятные даже, а я вот не могу. Вот. Могу ли я как-то вот уже во взрослом возрасте вот обратно перевернуть все и полюбить то, что с детства мне закрепилось нелюбимым?
6: Ну, можно, да, только на это немножко времени потребуется. То есть каждый раз, когда у меня возникает вот эта ассоциация, нам надо просто разделить опыт детский с опытом, который есть сейчас. Ну, то есть прям вот себе вот рычажком вот так, стоп, ага, лекарство это одно, и я маленький, который болеет, ну, такое, я помню прекрасно, оно такое себе было, а вот то, что мне сейчас принесли, это вообще другое. То есть как бы внутри себя разорвать вот эту вот цепку, потому что мы немножко проваливаемся, вот перестать проваливаться, посмотреть по сторонам, что вокруг меня, там, не знаю, ресторан, да, что мне принесли, вот это прекрасное блюдо, кто возле меня, да, вот эти замечательные люди. И сформировать себе новое вот это состояние. Может быть, с первого раза не получится это все так вот прям переломить, но если мы это регулярно будем делать, обычно там попытку на пятую, шестую уже это все ослабевает, и дальше мы прекрасно просто понимаем, что в детстве этот запах терпеть не мог, а сейчас вот очень даже люблю.
7: Угу. А песни, которые слушали родители, когда кормили нас сосисками, пломбиром и так далее, они тоже в этой же папке памяти находятся, да, вот,
6: ну,
7: музыкальная составляющая?
6: Ну, посмотрите, какой ренессанс у нас, скажем так, позднесоветского творчества находится. И при этом мы все слова почему-то помним.
7: Да. Да,
6: мы можем сложные чувства испытывать к этим композициям, но тем не менее мы все подпеваем, слушаем, никто не переключает.
5: А могут ли вот эти воспоминания детские, яркие, вкусные, сочные, быть отражением вот как не просто события, как вот приятно, а именно, может быть, ощущение целой эпохи какой-то, да? Вот,
6: конечно.
5: Что, как все говорят,
6: да,
5: что конечно. Трава была зеленее, солнце ярче,
6: да,
5: и так далее,
6: да.
5: Это по списку.
6: Ну да, да, да. Мы, если каждое поколение послушаем, у них как-то все очень хорошо было, да, вот так смотреть со стороны-то. Что пусть там есть было нечего, но то, что было, оно было какое-то мега вкусное, там носить было нечего, но то, что было, оно было какое-то мега удобное. И, ну, так же не может быть. Просто это правда, у каждого поколения формируется какая-то своя такая история, и когда мы достаточно далеко отходим, ну, у нас так мозг устроен, что у нас затираются все неприятные воспоминания, ну, глобально, да, вот какие-то, понятно, что серьезные травмы-то, они остаются, а вот вся вот эта вот рутинность неприятная, она куда-то затирается, пропадает. И мы помним только хорошее, и, конечно, это все издалека сияет, как какой-то такой волшебный утерянный мир, к которому мы вот тянемся, никак не дотянемся. И это огромная иллюзия, но если мы вот понимаем, что это иллюзия, то мы, в общем-то, как бы можем наслаждаться днем сегодняшним и сегодня находить что-то для себя хорошее. Если нам кажется, что там все было правда, то, конечно, нам тяжеловато будет жить настоящей жизнью.
7: Захотелось пломбира, а можем себе позволить. Спасибо большое за эту беседу.
6: Спасибо.
7: С нами была психотерапевт, кандидат психологических наук Татьяна Галич. Как вкус пломбира возвращает нас в детство? Обсудили мы эту тему. Спасибо, до новых встреч. До свидания.
5: Всего доброго.
6: Спасибо. До свидания.
8: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
9: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области проведено более 35 тысяч телемедицинских консультаций. Новый формат позволяет пациентам получать помощь без посещения поликлиник, что особенно важно для маломобильных граждан. Медики поясняют, дистанционно можно скорректировать лечение, закрыть больничный или уточнить результаты анализов. Первичный прием всегда требует личного визита. Записаться на онлайн-консультацию можно круглосуточно через чат-бот мессенджера Макс. Для этого нужно пройти авторизацию, выбрать врача, дату и время. Перед звонком необходимо подготовить список лекарств и результаты исследований. Стоянку автомобилей запретили на площади Бабушкина в Вологде. У железнодорожного вокзала установили соответствующий дорожный знак. Ограничение будет действовать в парковочном кармане напротив вокзала. Водителей просят не оставлять на этом участке автомобили на длительную стоянку. При нарушении транспорт будет эвакуирован. В Вологде проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». До 18 августа любой желающий может помочь школьникам из малообеспеченных семей подготовиться к Дню знаний. Принимаются тетради, ручки, альбомы, краски, пеналы и другие необходимые принадлежности. Пункт сбора работает по будням с 9 до 18 часов на улице Пугачева, 57А. Акция организована Доброцентром города Вологды. Поселок Чагода 15 августа отпразднует столетие. В честь юбилея пройдет гастрономический фестиваль «Чагода. Родина серых щей» и большой праздник «Процветай, стекольный край». Гостей ждут дегустации традиционных блюд, театрализованные представления, ярмарка народных мастеров, крио-шоу и концерты творческих коллективов. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». В Министерстве культуры области отметили, что фестиваль задуман как манифест единства и символической связи прошлого и будущего. Место, где мощная энергия хип-хопа встретится с богатой историей русского севера. Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи.
8: Погода на маяке.
10: Завтра днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: конца нету. Слез.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Семнадцать часов в Москве.
1: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Нет таких задач, которые не могли бы решать морпехи Тихоокеанского флота. В ходе спецоперации они действуют дерзко, профессионально и героически, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Он наблюдал за ходом морских маневров с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, такие учения нужны для совершенствования всей военной составляющей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент подчеркнул, что маневры, подобные нынешним, нужно проводить с учетом опыта спецоперации.
3: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
2: Путин также заявил, что конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Красноподоле, Белозерская, Анновка, Митяшево, Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новониколаевка и Петровская Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, танк, 5 боевых бронемашин, 7 автомобилей и артиллерийское орудие. Вооруженные силы России поражают инфраструктуру и суда, осуществляющие доставку западных вооружений и военной техники для киевского режима. Российские войска наносят высокоточные удары по объектам, которые ВСУ используют на Черном море для дестабилизации навигационной обстановки, заявили в МИДе России. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ночью в порту Одесса была поражена база горюче-смазочных материалов, которая обеспечивает топливом подразделение украинской армии. Удар по базе ГСМ нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Число жертв атаки ВСУ на Кубань возросло до 3 человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, стало известно об еще одном погибшем. Пострадали 24 человека. Губернатор заявил, что в Геленджике в результате ночной атаки беспилотника ВСУ повреждены порядка 20 домов. 3 из них полностью разрушены. По словам Кондратьева, власти Геленджика предоставили временное жилье в санаториях жителям, чьи дома оказались повреждены. Губернатор также сообщил, что около 60 жилых домов повреждены в результате атаки ВСУ на Новороссийск. Часть жителей поврежденных домов разместили в гостиницах, часть остановились у родственников, передает ТАСС. Ранее поступала информация, что в Новороссийске погиб ребенок и пострадали 8 человек. Попали под удар гражданские объекты, дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Рособорнадзор не планирует усложнять ЕГЭ – единый государственный экзамен. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы. В Рособорнадзоре также обратили внимание на работу по актуализации материалов по мере выхода государственных учебников. Содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними, утверждают в Рособорнадзоре. Напомню, ранее помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что появление большого количества стубальников по ЕГЭ означает, что надо менять единый государственный экзамен и усложнять задачи. Предстоящую ночь в Москве может похолодать до плюс 9, а по области до 7 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Минувшей ночью, по данным синоптиков, на главной московской метеостанции на ВДНХ было около 15 градусов, а самой прохладной в столичном регионе минувшей ночь стала подмосковном Волоколамске. Там столбики термометров опускались ниже 9 градусов. В гидрометцентре напомнили, что причиной изменения характера погоды в столичном регионе и других областях центральной России стал западный циклон. В четверг и пятницу центральный федеральный округ будет находиться в тыловой части циклона. Местами пройдут кратковременные дожди. Погода будет ветреной. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова ранее сообщила, что четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: Сейчас в Москве 17 градусов, завтра днем в Москве плюс 14-16, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг местами возможен небольшой дождь, днем в северной столице 17-19 градусов.

0: скорости перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем привет! Мы начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода». Это программа, где я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков и помогаю справиться со всякими разными сложностями, которые сопровождают наши тщетные попытки воспитания детей, вошедших в переходный период. И традиционно, перед тем, как начать разговаривать с людьми, я порассуждаю на тему, которая мне в данный момент кажется важной. А важной мне показалось вот что. Я подписан на большое количество психологов в разных социальных сетях, внимательно все читаю, интересуюсь и понял вот какую вещь. В соцсетях информация подается достаточно отрывочно, кусочками, и если попытаться собрать все это в кучу, родители оказываются в невыносимой ситуации. Огромное количество парадоксальных требований, парадоксальных инструкций и условий сопровождают путь родителя. Ну, например, с подростком надо общаться как со взрослым, да, или с подростком важно сохранять семейную иерархию, чтобы он понимал, кто взрослый здесь, а кто ребенок, и у кого какие здесь права и обязанности. Или подросткам надо давать свободу, пусть он делает то, что считает нужным, но при этом нам обязательно надо сохранять и поддерживать границы, чтобы он знал края и не выходил за них. От родителей ожидается, что они будут спокойными, реагировать на все с философским подходом, наверное, так, с дзен-буддийским, но при этом очень важно для психического здоровья оставаться живым человеком, способным на эмоциональные реакции. Или нам надо делать так, чтобы подросток сам отвечал за и сам принимал решения, и справлялся с тем, к чему эти решения привели. Но мы, как родители, должны, конечно же, помогать с последствиями справляться. И получается у человека, который все это читает и пытается применить к своей жизни, сплошной когнитивный диссонанс. Делать-то что? Это крайность или это? Не существует, я, наверное, тысячу раз уже это говорил, общих инструкций на тему, как правильно себя вести. Но если все-таки попробовать сказать общие слова, то они бы звучали, на мой взгляд, примерно таким образом. Хорошо бы для себя, как для родителя, сформулировать принципы общие, в рамках которых я своего ребенка воспитываю, во что я верю. А хорошо бы мне, как родителю, своего ребенка знать, какие у него особенности, характера, личностные особенности, привычки и так далее. Здорово было бы понимать свои цели и задачи, к чему я хочу прийти, к чему должна привести моя реакция или мои действия, или мои слова. И здорово бы знать себя вообще, на что я способен, на что я не способен, что является моим свойством, а что нет. И на пересечении вот этих вот параметров будет рождаться стратегия. Общий принцип – знание себя, знание ребенка, понимание целей. И тогда будет рождаться более-менее внятная стратегия, которую можно реализовывать последовательно. Этот путь, безусловно, можно проходить самостоятельно, а можно, используя психологов или тексты психологов, или слова в прямом эфире психологов, но желательно все это укладывать уже в свою более-менее стройную картинку. Чего я всем вам и желаю, собственно. А мы пока побеседуем с Юрием из Москвы. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Меня зовут Юрий Карпов.
1: Родственник, наверное.
2: Вы знаете, нет, как бы получается, что однофамилец, и так что прошу вас и меня поддержать, и фамилию как бы нашу тоже вместе, чтобы, в общем, поддержать.
1: Хорошо. В чем ваш вопрос?
2: Хотел бы, во-первых, поблагодарить вас за такую возможность звонить и задавать вопросы по поводу детей, подростков, вот, потому что не всегда есть возможность у людей как бы это сделать, а вы такую возможность даете. Вот. Также хотел поблагодарить родителей, в частности отцов, которые звонят, вот, или тех, кто хочет быть отцами, допустим, старается. Вот, то есть их рвение. Женщине легче, мне кажется, позвонить, а мужчине его спросить там это немножко сложнее. Вот. И вопрос заключается в том, что однажды звонила моя супруга, и вы помогли, как бы дали дельный совет с ребенком, с нашим, ну, как бы не общим, но, в общем, как найти общий язык, что нужно остаться, стать другом и прочее. То есть вы помогли мне, потому что мое отношение поменялось, то есть вот это вот желание, как бы, такое орлиное, заменить отца и все контролировать, помогать, вот, оно как бы ушло, и наступило такое, знаете, спокойствие, вот, лично у меня, и мне стало проще с ним его воспринимать и надеяться на лучшее, и дальше выстраивать отношения, вот, лично вот, как бы, вот, у меня такой произошел сдвиг. Но потом, когда вот закончил, супруга звонила, да, и закончил вопрос, вот, и я вспомнил, что у меня еще один сын есть.
1: Спрашивайте.
2: Я подумал, что я, блин, вот я плохой отец, короче, забыл вообще про родного сына. Вот, а с ним получается как, что мы созваниваемся только по телефону и очень редко. И, допустим, если мы были близки там в детстве, в 3 года, там, по определенным причинам, ну, получается, разрыв, сейчас ему уже, ну, точно больше 10, и, скорее всего, уже меньше 16, вот, допустим. Сейчас 11-го года, ему 13 лет. Вот. И мы только созваниваемся, видимся, потому что другой город. Он в Виктории, я в Москве, как бы видимся редко, то есть тяжело это. А я смотрю, ну, допустим, он же растет без меня, другая семья у него, там есть другой мужчина. Вот. А я же переживаю, как он будет, допустим, ну, без меня расти, а я никак не могу тоже не повлиять, как мне с ним строить отношения. То есть он иногда обижается там, ну, что-то, а я слабость проявляю, а мне хочется в эти короткие промежутки общения, либо встречи личной, либо вот по телефону, ну, как бы донести до него максимум какой-то информации. Я боюсь стать скучным ему. Вот. Там есть бабушка, которая, допустим, меня, моя мама воспитывает его, но там она там провал, потому что она как бы утопила его, мне кажется, в любви, вот колобка из него, такого колобочка уже сделала, и вот жалеет его, как бы считает, что ему сложно, а хотя ему там, ну, как-то не сложно, вот. И, ну, мне кажется, ему другое вот хочется передать, как быть мужчиной, как быть хорошим человеком, как стать, вот такое вот у меня, знаете, желание, и как вот все не испортить, не надоесть, вот так вот, в общем.
1: И сколько как сейчас страсти? Полных
2: как
1: лет
2: кто
1: ему?
2: Я, кто я ему вообще? Отец, друг, кто я? Вот как вот, знаете, как в фильмах, может, как этот такой папаша там в американских какой-то, знаете, там на выходных где-то с пивком там в экране, там, ну, грубо говоря, там, знаете, такой неудачник. Или что я, или клоун, или развлекать его должен, вот, да, когда видимся, или потакать, вот так вот.
1: А вы кем хотите быть?
2: Я хочу быть другом. Вот. И хочу, чтобы он меня уважал как взрослого, как отца. Потому что вот все примеры, которые, допустим, были в моей семье, в моей жизни или и вокруг, когда как относились отцы, они относились строго к своим детям. И все выросли как бы хорошими, ну, людьми, хорошими ребятами. То есть я хочу, чтобы вот это тоже как бы, ну, оставалось, знаете, вот в нашем понимании, в нашем отношении, что все-таки отец, ну, как бы, чтобы это было что-то такое, знаете, как догма какая-то, что-то важное. То есть я готов такую ответственность брать за то, что я буду транслировать ребенку своему. То есть, ну, я уже понимаю, может, я не могу этого делать, или там не имею права, или там влияет уже кто-то там другой.

0: придется договариваться, кто вы друг другу. Вот. То есть то, что вы там биологический отец, биологический сын, это, ну, сомнению не подлежит, это факт. Но одного этого, в общем-то, не достаточно для вот, авторитета, уважения, для того, чтобы ваши слова воспринимались как золото. Вот. И, соответственно, вам предстоит, получается, найти роль, в которой ему захочется от вас воспринимать. Ну, судя по тому, что вы рассказываете, как часто вы созваниваетесь, отношения, в принципе, нормальные, да?
1: Да, конечно, да. Он не любит просто, когда ему звонят, вот так. И, так, это нормально. И бабушка, он приходит, когда бабушка, она заставляет звонить, он звонит, а так вот он не любит звонки.
0: Вот. Ну, здесь можно найти форму, которая ему будет комфортно. Речь скорее про то, что, ну, такого базового, наверное, кредита доверия отцовского сейчас нету, и на него рассчитывать не стоит. Просто потому, что вы не живете вместе. Вот, и это абсолютно нормально. То есть дети, как значимых взрослых, воспринимают тех, кто с ними живет прежде всего. Но у вас есть возможность стать важным и значимым человеком, если вы выстроите контакт. Контакт, при котором он будет вам доверять, он будет понимать, что вы хотите хорошего, он будет понимать, что, ну, общаясь с вами, ну, можно какую-то получить радость, во-первых, прежде всего, и комфорт. А во-вторых, можно получить какую-то ценность, а не вынос мозга, да, или неудаленный контроль, вот такое там, когда звоните из другого города и спрашивают, сделали ты сегодня уроки. Вот этого точно не надо. Вот. Да, да, и он взрослый, если я правильно слышу, достаточно, поэтому, наверное, я бы обозначил для вас такой хороший, комфортный путь, это именно выстраивать контакт, чтобы общение доставляло радость и удовольствие. И после этого, если повезет, и если у него будет потребность, он обратится за там, помощью и поддержкой. То есть, по сути, ваша позиция такая, что я не настаиваю и не навязываюсь, я рад с тобой всегда пообщаться, я чувствую к тебе там близость, да, родственность, люблю и все такое, понимаю, что там, да, не, как бы непрерывный отцовский совет, это не то, чего ты ждешь. Я в любой момент готов, да, помочь, поддержать, дать совет и, ну, жду, когда ты обратишься. Но я вам сейчас озвучиваю скорее позицию, да, вот внутреннюю. В целом это можно и сказать. Это не то, что нужно каждую встречу говорить, там, да, или каждый созвон повторять, там, с упорством достойным лучшего применения. Тут важно на это вообще изначально внутри опираться. То есть вот ваша позиция такая: я готов, я открыт и к этому. И, ну, важно и понимание, что вам для того, чтобы он пришел и обратился и смог взять и отцовскую мудрость, и опыт, нужен контакт, нужно доверие, нужны хорошие отношения. А удаленно эти хорошие отношения, это значит, что мы общаемся не напряжно. И с высокой вероятностью достаточно часто это означает, что уходит как раз вот эта родительская функция проконтролировать, напомнить, мудрость какую-то сказать, да, про которую не спросили, вот, поспорить с тем, что мама там ему говорит или бабушка. То есть вот такую классическую родительскую функцию, когда мы пытаемся удаленно выполнять, получается не очень хорошо, потому что, ну, мы не в поле, грубо говоря, находимся, влияние в данном случае. Поэтому только через человеческий контакт, через то, что у него в какой-то момент появится к вам интерес, к, да, к, как к человеку. Наверное, так я вам отвечу.
1: Понял, спасибо большое. А вот, вот ревность у него может быть, как вот с этим чувством, если она есть? Как, ну, допустим, может быть, на примере семьи своей что-то ему как бы преподносить, ну, новой семье, не знаю, там.
0: Не очень понял сейчас вопрос.
1: Ну вот, допустим, мы же, есть другая семья, у него сейчас одна семья, у меня другая, то есть как бы вот. И он же, может быть, ревнует меня, понимаете? Вот.
0: Или, может, как, может быть, и это последствия там той ситуации, которая когда-то сложилась, да, вы ушли из семьи, ну или там, да, семья распалась, и вот сейчас это в том числе последствия, ну да, это ревность может быть, и мы здесь, кроме того, чтобы принять и согласиться с тем, что это есть, и да, и выслушать, сказать, ну да, ну, так, я понимаю, что ты можешь это чувствовать. Мы особо ничего не сделаем. Ну, отчасти перерастет, отчасти останется как часть жизни. Ну, да, жизнь такая. Да. Спасибо вам большое за вопрос. Продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России. В порту Черноморск в Одесской области поражены резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для грузов военного назначения ВСУ. В порту Одессы поражен сукогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП и танкер с топливом для ВСУ. Кроме того, в порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что ночью в порту Одесса была поражена база горюче-смазочных материалов, которая обеспечивает топливом подразделения украинской армии. МИДы России сегодня заявили, что вооруженные силы России продолжат наносить удары по инфраструктуре и судам, осуществляющим доставку западных вооружений и военной техники для Киева. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Рубежном в Луганской Народной Республике. Ранения получили 2 медика, сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко. По ее словам, 2 сотрудника Центра медицины катастроф госпитализированы. Киев постоянно отказывается от обмена пленными, как сообщила сегодня уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Только в июле было предложено несколько списков, но Киев не хочет забирать своих и, что самое главное, не спешит возвращать российских граждан.
2: Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного, чтобы забрать своих ребят. Тех, кто с 2014 года, из 2022 года, из ДНР, ЛНР, из Крыма ждут возвращения домой.
0: Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что Россия борется за каждого пленного и вернет каждого россиянина домой. Вопрос в том, готова ли Украина обменивать людей. Планы допросить 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Армении свидетельство морального разложения официального Еревана от сближения с Европой и братания с Киевом, заявили в МИДе России. Ранее стало известно, что ветераны Великой Отечественной войны 103-летнюю Розалию Сергеевну Абгарян намерены допросить в Армении в рамках уголовного дела в отношении сторонницы одной из политических партий о нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период. В российском В ведомстве отметили, что ряд шагов Еревана в отношении памяти о Великой Отечественной войне выглядит форменным издевательством. Грозы не ожидается в Москве и Подмосковье до конца недели, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Синоптик рассказал, что к выходным температура воздуха повысится до 26-28 градусов и в столичном регионе установится теплая погода с кратковременными осадками. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный ПАОК сообщил, что защитник «Зенита» Ваня Деркушич в ближайшее время прибудет в расположение команды. По информации СМИ, греческий клуб арендует Деркушича до конца сезона 26-27. «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Действующий контракт Батракова с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче четвертого тура. Так, встречу «Зенита» и «Московского Динамо» расует Артем Чистяков. Игру «Балтик» «Спартак» обслужит бригада под руководством Андрея Прокопова. Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ружечку в автомобилист. Взамен красно-белые получат денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщил, что присвоил хоккеисту статус «закрепленные права». С автомобилистом словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов, заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. 7 комплектов наград будет разыграно сегодня в плавательном бассейне на чемпионате Европы по водным видам спорта, рассказывает Николай Саприн.
1: У российских пловцов сегодня есть шанс завоевать 5 медалей в рамках очередного соревновательного дня на чемпионате Европы в Париже. В личных дисциплинах Егор Корнев после золота на полтиннике баттерфляем попробует выиграть чемпионский титул в плавании на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Евгения Чекунова поплывет одной из коронных для себя дистанций 100 метров брас. Александра Кузнецова и Арина Сурку выступит в финале на полтиннике баттерфляем, а женская сборная России в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем поборется за медали после того, как утром показала лучший результат в предварительных заплывах. За сборную России выступали Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина и Александра Кузнецова. А кроме того, Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляй. Алина Гайфудинова и Мария Осетрова попали в полуфинал на полтиннике на спине, причем Гайфудинова с третьим временем дня. Кирилл Пригода выиграл предварительные заплывы на дистанции 200 брас, а Александр Жигалов прошел полуфинал с четвертым временем. Полуфинальные заплывы здесь также состоятся в ходе вечерней сессии сегодняшнего дня.
3: Синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира в технической программе. Среди мужчин золото завоевал еще один россиянин Захар Трофимов. Отмечу, на соревнованиях в столице Венгрии россияне выступают с флагом и гимном страны. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
6: Мы продолжаем программу «Трудности перехода». Наш долгий разговор про подростков с родителями, собственно, подростков, про то, как справляться с трудностями того самого переходного периода. А мы пообщаемся с Анной из Санкт-Петербурга. Анна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Никита. Ну, у меня, в общем-то, вопрос по тому, как родителям себя вести в тот период, когда дети как бы переходят из состояния детского в состояние взрослого. Потому что уж очень сложно. Вот у нас мальчик, которому 17 лет, и то состояние, в котором он находится, да, самоопределение, самопонимание, самоорганизации, но при этом родители, отстаньте, не мешайте, и вообще вы тут под ногами путаетесь. Ну, это я, конечно, с одной стороны утрирую, с другой стороны, наверное, пытаюсь выразить свои внутренние чувства, да. И вот что же мне делать в этом случае, как бы, там, супругу моему, потому что очень часто проявления вот такого подростка, они, ну, честно скажу, просто обидны. Ну, по мелочи, да, то есть, например, там, договаривались, что позвонит, не позвонил, ушел гулять, там, не знаю, на 2 часа, вернулся через 6, ну и так далее, да, то есть это все по классике, все, как вы пишете в книжках и рассказываете на своих беседах. Вот очень хочется услышать от вас какие-то практические рекомендации, да, как справляться со своей самоопределяемостью, да, со своими внутренними чувствами, потому что хочешь не хочешь, он, конечно, человек хороший, но как бы очень сильно бывает обидно.
6: Ну, могу себе представить, подростки не то, чтобы не стремятся сделать нашу жизнь комфортнее и спокойнее, да, иногда даже наоборот. А что еще он такого творит, что становится обидно?
7: Ну, как бы, ну, вот почему я и говорю, что, в общем-то, как бы абсолютно все по классике, то есть, значит, мы перешли в 11 класс, да, соответственно, уроки, да-да, мам, я делаю, но я-то понимаю, что как бы количество затраченного времени на приготовление уроков, ну, в общем, очень мало, да, как бы, соответственно, в результате, когда приходит время, не знаю, контрольных отчетов и всего прочего, да, конечно, результат оказывается резко отрицательный. В последний год, честно вам скажу, я уже себя держала, да, и мое влияние на его уроки ограничивалось только вопросами, в общем. Вот, но эффект, к сожалению, был неудовлетворительный, как и можно было предположить. Но, скажем так, он с ним справлялся сам. Но как бы, я прекрасно понимаю, что он мальчик добрый, хороший, да, но родители сильно уже ушли на второй план. Понятно, да, что мы меняемся ролями, что он как бы определяет свою. Ну, то есть понятно, что друзья для него имеют большее значение, да, причем он мальчик коммуникабельный, поэтому как бы окружение достаточно большое, вплоть до того, что как бы мы стрижку в школе устроили своим одноклассникам. Вот, потом бедные учителя пытались выяснить, это насилие над личностью или по взаимному согласию. Вот, то есть, в принципе, мальчик коммуникабельный, мальчик с воображением, мальчик творческий. Ну и, соответственно, то есть, вот, например, ребенок ездил в поход. Он собрал все нужные ему вещи для похода. Но о том, что он их собрал, мы уже узнали после того, как он вернулся и их привез. Причем, когда я заметила ну, такое направление, да, я ему говорю, Максим, все твои пожелания, как бы, ну, для нас очень важны, и мы готовы там помочь, найти, что тебе нужно. Но только очень бы хотелось, чтобы этот вопрос, ну, был озвучен, да, то есть, как бы, вот, там, мне бы хотелось, или мне в походе понадобится, ну, и так далее, да. Он честно прослушал, но честно сделал по-своему. Может быть, это и правильно, да, но как-то вот я говорю, надоело все время говорить одно и то же, да, то есть как бы давай обсудим, давай найдем общее решение, давай о чем-то договоримся, то есть вот, ну, не работает вообще от слова вообще.
6: Слушайте, я вот слушаю все, и у меня создается впечатление, что какой-то у вас большой список, что от него надо, чтобы было определенным образом.
7: Может быть, может быть.
6: Ну, да, я к тому, что, возможно, дело не в том, что он что-то не так делает, а что вы просто сейчас на данный момент много ожидаете, просто много по количеству пунктов даже, не в смысле, что там чрезмерно, и отвечать он на запросы должен, и учиться определенным образом должен, и вовремя приходить должен, и переговариваться должен, и предупреждать о чем-то он должен, вот, может быть, попробовать с другой стороны зайти, ему 17 лет, вы, в принципе, уже за него ничего не сделаете, даже если он решит сейчас фигово учиться, то вы особо уже с этим ничего не сделаете. И, может быть, сосредоточиться на тех вещах, которые касаются лично вас. Ну вот вы там вместе живете, да, и он делает какие-то вещи, которые в этом, я для примера, совместном проживании неудобны. Вот это мешает и раздражает. Вот это та зона, в которой вы можете там требовать и ожидать. А как бы требовать в том, что как будто бы в зоне его ответственности, ну, уже такое. И обижаться, что он это не делает. То есть это можно, но это путь разочарований и путь самурая заодно. И я бы, наверное, просто посмотрел, что от него надо. Вот в его 17, чего вам от него надо? Что вы от него хотите и добиваетесь? Потому что пока слышно вперемешку и уважение, и благодарности, и выполнение каких-то там неписанных правил дома. Вот это все очень хорошо работает, если мы садимся и просто выписываем. Прям вот в тупую вместе, да, там с мужем вы страдаете. Прям садится, и он свой список пишет, вы свой, а потом еще сверится, очень любопытно получается. Что от него надо, что вы от него требуете, что вы от него ждете, о чем вы ему постоянно говорите. И после этого вы на свой список смотрите, ужасаетесь, понимаете, что ни один живой человек на это не способен, и расставляете приоритеты. Что на самом деле важно? И тогда ваша энергия будет уходить в важное. Вы не будете 300 тысяч раз говорить про вещь, которую, ну, на самом деле не сильно нужна, потому что по факту она не выполняется, и все живы. Uh-huh. Вы так воздуха набрали, что-то добавить или сказать?
7: Да, я хотела задать еще один вопрос. Вот к вопросу о том, что, например, учеба – это уже его мера ответственности, да? Мы общались с заучим школы, ну, в том числе по поводу его... не очень хорошие учебы по некоторым предметам. Uh-huh. И когда, ну, скажем, мне был задан вопрос, а почему вы не контролируете, значит, этот процесс, я привела аргумент такой. Знаете, говорю, я общалась с психологом социального центра, и он мне как бы очень определенно сказал, что в возрасте 16 лет, ну, просто мальчику 17, исполнится 4 августа, значит, ребенок уже практически перестает быть ребенком, и уж за обучение он точно несет уже теперь ответственность самостоятельно. Поэтому вы выдохните и постарайтесь, ну, как бы вот этот контроль как бы уменьшить. На что зауч школы средней сказал, вы не правы. Вот пока ребенок не закончит школу, ответственность за его обучение лежит на вас, как на родителях. Я, если честно, немножко не поняла, да, кто же тогда прав.
6: Ну, давайте так, здесь правых нет, очень много зависит от концепции вашей личной, но у завуча свой интерес, у психолога своя позиция, а дальше все зависит от того, что вы хотите и что вы можете. А вы можете отвечать хоть за его поступление в вуз, браться, и за то, чтобы он был успешен на первой работе, и чтобы он со своей женой нормально общался. Вы можете на себя это взять, если хотите. А можете смириться уже с тем, что это его задача, и по-честному сказать, друг мой, за платное мы платить не будем, соответственно, не поступишь, мы тебе соберем весь мешок, и на этом как бы наша ответственность заканчивается, 18 лет. Можете так сказать, можете сказать, что, дорогой, ты взрослей, расти, мы будем там платить и тебя уберегать, пока сможем, пока живы, еще есть на голове седые волосы, ты давай уж как хочешь, вот, а мы тут свою долю тяжкую нести будем. Здесь ваше право и ваш выбор, во что вам верить и на что опираться. 18-летнего лба заставить что-то делать, это задача, конечно, со звездочкой. Только если он очень хочет, чтобы его заставили. Спасибо вам за вопрос. Мы, да, сейчас прервемся на рекламу.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Хроники городов.
2: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». Этот эфир мы посвящаем улице Козленской. О тихом дублере Советского проспекта и улицы Герцена расскажет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Отдельные истории о значимых вехах и памятниках этой улицы вы узнаете от моих коллег, журналистов ГТРК Вологда Яны Ильиной и Ивана Жарикова.
3: Прогулка с экспертом.
4: Улица Козленская – это интересный сплав истории, архитектуры и городской жизни. Протяженность улицы около 3,5 километров. Она начинается от улицы Мира, пересекает Мяснорядский мост и завершается в районе перекрестка с Советским проспектом. Свое название улица унаследовала от Козленской слободы, которая существовала в этих местах еще в 17 веке. А слобода, в свою очередь, получила имя от урочища Козлена. Первые письменные упоминания о слободе встречаются в писцовых книгах 1627-29 годов. Тогда здесь было всего 9 домов. Принадлежали каменщикам, пушкарю, церковному дьячку и воротнику. Кроме того, на церковном подворье тоже стояли дома. Уже в слободе имелась деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, срубленная по типу клети. Сама улица, как часть городского плана, сформировалась позже, в конце 18 века при Екатерине II, когда утвердили генеральный план застройки Вологды. Изначально ее называли «Большой Козленской». В советское время с 1918 года улицу переименовали в честь советского политического деятеля Моисея Урицкого. Историческое имя вернули в 1991 году.
0: Историческая справка.
5: С историей улицы тесно связана судьба храма Пресвятой Богородицы на Козлене. Деревянная церковь в слободе пережила немало. В 1612 году ее сожгли во время Вологодского разорения литовские интервенты. Позже храм восстановили, но в 1678 из-за ветхости разобрали. В конце 17 века осветили новую деревянную церковь с приделом священномученика Антипы. А в начале 18 века на фоне частых пожаров в Вологде прихожане решили построить рядом каменный холодный храм во имя иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Ее считали заступницей от огня. Храм осветили в 1710 году. Позже к нему пристроили теплый каменный, и оба они оказались под одной крышей. В результате получился единый комплекс. В начале 20 века перестроили теплый храм, надстроили стены, сводчатый потолок 18 века заменили плоским и сделали восьмиугольные окна. В 1909 году заново возвели колокольню. Храм примечателен не только архитектурой, но и сохранившимися фресками Ярославской школы, созданными в первой половине 18 века. В 1930 году церковь закрыли. В разные годы в ее стенах размещались промышленные предприятия, а также один из пересыльных пунктов для раскулаченных спецпереселенцев. Позже здесь находился призывной пункт областного военкомата. А в 1980-х годах начались восстановительные работы, и уже в 1991 храм вернули верующим.
4: Что касается застройки улицы Козленской, то здесь можно проследить разные эпохи. До середины 20 века основу составляли деревянные дома дореволюционной постройки. Часть из них сохранилась. Например, деревянный двухэтажный дом мещанина Николая Капченко на улице Козленской, 70. Его построили в 1901 году, и в архитектурном решении отразились черты эклектики. В советское время облик улицы заметно изменился. Появились кирпичные и железобетонные здания, многие из которых были предельно функциональны и не несли особой архитектурной ценности. В 1970-е активно возводили типовые пятиэтажки. При этом на улице сохранились и другие интересные объекты.
6: В начале 20 века построили здание Вологодского общества взаимного страхования от огня. Оно стоит на перекрестке с улицей Марии Ульяновой. В Все началось еще в 1860-х годах, после того, как император Александр II утвердил положение о взаимном страховании от огня. Домовладельцы Вологды задумались о своем обществе. В 1864 году на собрании решили выделять часть городских сборов в начальный капитал. Его поместили в кредитное учреждение, чтобы за несколько лет накопить проценты. Устав общества утвердили в 1876 году, и уже в августе того же года оно начало работу. Первые полисы выдали на дома титулярного советника Лощилова и мещанина Горохова. Цель была простой и жизненно важной – компенсировать членам общества убытки, если их недвижимость пострадает от огня, молнии или даже взрыва осветительного газа. Со временем общество стало одним из заметных в России. Оно не только страховало, но и помогало городу, финансировало расширение водопровода и инициировало создание добровольной пожарной охраны. К началу 1900-х годов у общества накопили средства и на общем собрании решили построить собственное здание в центральной части города. Участок приобрели на Афанасьевской улице, сейчас это улица Марии Ульяновой. Проект утвердили в марте 1906 года. К ноябрю 1908 года дом возвели. Интересно, что учредители решили застраховать и само новое здание. За его более чем вековую историю здесь было много разных учреждений. С 2023 года здание занимает Вологодская областная детская библиотека.
4: Напротив стоит примечательный двухэтажный дом из красного кирпича. Построили его примерно в 1916 году по заказу мещанина Василия Михайлова. Здание сразу выделялось, в нем чувствовался дух модерна, стиля, который в те годы стремился уйти от строгой классики и добавить архитектуре легкую дерзость. Особенно интересен угол дома. Его срезали, и получилось, что фасад смотрит сразу на две стороны, будто хочет охватить взглядом весь город. На первом этаже со стороны улицы Марии Ульяновой притаилось необычное трехчастное окно с плавными изогнутыми линиями, словно застывшая волна. Когда-то по фасадам тянулись балконы, а на срезанном углу был отдельный вход. Сейчас этих деталей уже нет, но в очертаниях дома все равно угадывается прежняя нарядность. Уже в 1919 году дом национализировали, и у него началась совсем другая жизнь. Почти полвека в этих стенах работали редакция и типография «Красного Севера». В комнатах гудели печатные станки, по коридорам спешили журналисты, а в типографии день и ночь рождались свежие номера. Газета тогда была не просто сводкой новостей, а настоящим голосом эпохи. Позже сюда пришло просвещение. В здании обосновалось Вологодское общество знания. Здесь устраивали лекции, вели политпросвещение, работал центральный лекторий. В залах собирались люди, чтобы узнавать новое, спорить, обсуждать большие идеи. Дом будто снова сменил амплуа. Из газетного штаба превратился в храм знаний. А в более позднее время он открыл еще одну свою грань. До 2018 года тут работал Центр культуры «Красный угол», который полюбился творческой молодежи. Теперь в этих стенах офисы и молодежный центр «Горком 35».
2: И несмотря на то, что улица Козленская не предназначена для общественного транспорта, она пользуется популярностью и отмечена целой плеядой значимых для вологжан организаций и учреждений. На сегодня вы на ней найдете кружево-льняные предприятия, такие как «Снежинка» и «Волпри», школу номер 23 и институт образования, управление ФСБ и корпус областной библиотеки имени Бабушкина. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимого города. До новых встреч!
0: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
2: В следующей программе улица Благовещенская.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Восемнадцать часов в Москве. новости.
8: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Конфликт и потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. Туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
9: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике. Использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
8: В свою очередь, командующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. В ТР формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Черноморска и судам в портах Одессы и Очаков. Как сообщили в Министерстве обороны, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в порту Черноморска были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП и танкер с топливом для ВСУ. Кроме того, в порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Российские войска за сутки поразили военные аэродромы, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Днепропетровской области, Широкая, Мировка, Рыбальская и Вольнянск Запорожской области. Противник потерял до 340 военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 17 автомобилей. 3 мирных жителя получили ранения в Запорожской области в результате атак беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балецкий. По словам губернатора, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Рособорнадзор не планирует усложнять ЕГЭ, единый государственный экзамен. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы. В Рособорнадзоре также обратили внимание на работу по актуализации материалов. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними, утверждает Рособорнадзор. Напомню, ранее помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что появление большого количества стубальников по ЕГЭ означает, что надо менять единый государственный экзамен и усложнять задачи. Технический сбой привел к появлению штрафов за 2021 год у ряда водителей на госуслугах, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас ведутся работы, в ближайшее время все эти задолженности пропадут, заверил собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые водители, в том числе зарегистрированные в Московской области, начали получать на портале госуслуг уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. Напомню, на прошлой неделе стало известно, что в Петербурге у женщины появился на госуслугах долг 40 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Позднее этот штраф был отменен. К выходным в Москве, начиная с пятницы, ожидается потепление, а термометры в начале следующей недели могут показать до плюс 28 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его мнению, в четверг будет еще прохладно и возможны дожди.
7: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
8: Ранее сообщалось, что жители столичного региона в сентябре ожидают классическое бабье лето. Согласно прогнозу, температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
8: Завтра в Москве 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в четверг местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19.

0: возрасте перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер. Это программа «Трудности перехода», программа, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков про этот непростой подростковый возраст. А мы пока побеседуем с Юлей из Санкт-Петербурга. Юлия, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Никита. Я в этом году уже счастливица второй раз с вами разговаривать в прямом эфире.
1: Здорово.
2: Да. А разговаривать по поводу моего сына. Ему 14 лет. Зовут его Николай. В мае, по-моему, в начале мая мы с вами разговаривали. Во-первых, у него была угроза того, что он останется на второй год. Он заканчивал седьмой класс. Не было никакой мотивации к учебе, подключилась еще психосоматика, то есть он не мог ходить в школу, там, рвота, ну, с гастроэнтерологией были проблемы. Uh-huh. Но мы из этого состояния кое-как вырулили, кое-как его перевели все-таки в восьмой класс, причем он приложил к этому тоже определенные усилия, когда понял, что все по-серьезски, а не угрозы. Uh-huh. Он самостоятельно готовился, и половина июня он ходил в школу, сдавал там какие-то зачеты по разным предметам. А после всего, вот сейчас уже он не работает, хотя хотел работать, ему уже 14 лет. А подработку я иногда подкидываю ему какие-то варианты. Спит, когда до часу, когда до двух, когда до трех. Учиться читать программу школьную тоже не желает, говорит, что это все ненужные знания, это все бесполезно. Если будет надо, я в кратком пересказе все это прочту. Хамить, конечно, меньше стал, но потому что у нас меньше натяжения. То есть сейчас учебы нет, я его ни о чем особо так не прошу. Кое-какие домашние дела сделать, но он делает, в принципе. Кстати, работает тема с Телеграмом. Вы как-то писали у себя в чате, попробуйте общаться через Телеграм. То есть ты ему пишешь: «Кола, надо пол помыть, стены на кухне помыть». Там хорошо принято, типа, делает, работает. Спасибо вам за совет. Вопрос заключается в чем? Нужно ли мне настаивать, нужно ли его поднимать, приучать к режиму, там, 10-11 будить? Нужно ли мне настаивать на то, чтобы он работал? Нужно ли настаивать на том, чтобы он спортом занимался, спорт забросил? Плюс у него еще предстоит ему практика, он в российские железные дороги ходит на малую детскую дорогу, и там тоже нужно 2 недели отработать. Он не спешит, говорит, откладывает на август. Я говорю: «Коля, нет, у нас в августе подготовка будет к школе». Он говорит: «Я не буду не готовиться, практику пройду, но пока я не хочу». То есть он особо и не устал. Я понимаю, дети, которые учатся в спортивной школе, в обычной школе, у них тяжелая нагрузка, но он весь седьмой класс прощелонил по состоянию здоровья. Он не устал. А тут он говорит: «Нет, понятное дело, отдохнуть надо, лето же, и все дела».
1: Да, интересный вопрос на самом деле. Я не знаю, стоит вам или не стоит, но звучит, как будто вы на него злитесь, и вот этим вот настаиванием надо ему отомстить за то, что он крови у вас попил. Вы столько там убили сил и нервов, и он, собака, не устал ни разу, и вообще вот надо, вот, чтобы сейчас устал, раз он не устал за учебный год. Похоже это...
2: Ну, как бы не совсем. Я просто уже заранее предугадываю, что опять долго будут раскачиваться к школе, и хотела бы, чтобы он сейчас в хорошем тонусе был.
1: Угу. Вы способны его в этом тонусе держать?
2: Ну, нет. Нет, у меня нет таких ресурсов. То есть особо я... Чем больше я настаиваю, тем больше сопротивления.
1: Ну, то есть, когда вы спрашиваете, стоит ли, вы спрашиваете, зачем, если вы, ну, не можете, получается.
2: Ну, в общем, да. Ну, просто, может быть, какие-то у вас методы приема из практики.
1: Как заставлять подростков?
2: Как объяснить?
1: Ой, объяснить это вообще... практически бессмысленная затея. Смотрите, просто вот это называется травить душу. Да, стоит ли мне его заставлять? Я вам скажу: ну, конечно, стоит, держите его в тонусе. А вы, а как? Я не знаю. Так, ну, к сожалению, не очень работает. Я, во-первых, вас поздравляю с тем, что вы вырулили ситуацию, которая перед летом. Я помню, что это было нервно, и, ну, на мой взгляд, все пройдено вполне себе благополучно. Вот, наверное, не с тем уровнем энтузиазма, которого от него бы хотелось, но все сделано, все на месте. Вот, и даже он напугался в какой-то момент, что тоже, в общем, не вредно в его возрасте. Увидеть, что у его там решений и действий могут быть какие-то последствия. Давайте так, отвечая на ваш вопрос. Вот, есть ли во всем этом списке дел, задач, там, режиме, все на свете, есть ли там вещи принципиальные, за которые вы готовы костьми лечь? Просто вот это надо, ну вот как было с учебой, вы там легли костьми, все получилось. Угу. Есть ли здесь такие вещи, про которые вы уверены, что, блин, это вообще обязательно, без этого никак?
2: Ну, все-таки спорт, хотелось бы, чтобы он вернулся в занятия спортом, чтобы в хорошей физической форме быть, и чтобы как-то дисциплинироваться, чтобы он сам себя дисциплинировал с помощью спорта.
1: Так, уже много всего. Подождите. Вы можете, смотрите, вы любыми своими действиями активными можете заставить его совершать действия. Да, заставить его, ну, вы уже получили на опыте, знаете, что там заставить захотеть невозможно. Вот, можно заставить,
2: можно
1: совершать действия.
2: Да, коня на водопой, но заставить пить.
1: Вот, да, да, да, кони и подростки, они имеют много общего, похоже, в данном случае. Ну, совершенно точно, так это работает. Вот, может быть, из этого всего списка есть действия, в которые вы верите, что их обязательно надо делать. Если это ходить на спорт, и вы можете организовать его на спорт, да, если вы в это верите, конечно, стоит тогда. Если это просыпаться в 8 утра, и вы можете его будить в 8 утра, то, ну, ответ такой же. Конечно, стоит тогда это делать.
2: Угу, угу.
1: Вот,
2: при любых... Ну, я примерно, да, я понимаю, что у вас. Да. Какой-то мне сейчас момент был важно. А, вот когда он испугался, был тоже такой момент, что не то, что он там взял и побежал. У него было такое, что пропарил встречу с учителем. Учитель уходит в отпуск, и если бы, там, допустим, он на второй раз опять не пришел на встречу, у него был бы не зачет, и его бы не перевели в 8 класс. Uh-huh. Были и такие моменты. Ну, то есть такое посредственное отношение даже после испуга.
1: Ну, да, это свидетельствует о том, что у него здоровая психика достаточно. Вот. Если после испуга я себе не вижу никакой другой жизни, кроме как выполнять требования, вот это, ну, такая невротическая реакция. А в целом подростки отличаются более здоровым отношением, большим пофигизмом. Надо же понимать, что они плохо просчитывают последствия. Они, ну, вообще про это не сильно парятся. Они верят, что как-нибудь оно разрулится. И у них вот этого нашей взрослой тревожности, переживаний за будущего просто нету. Как класса. Вот, и все. И поэтому вполне нормально. Я тут накосячил, тут я вроде напрягся, а там я забыл и снова накосячил. Так примерно это и работает. И остается надеяться и верить, что просто это не будет какой-нибудь неисправимый косяк. Как если бы он там пропустил во второй раз. Но тут мы радуемся и крестимся, что все получилось.
2: Ага. И вот еще один момент, мне тут тоже важный. Он очень возбудимый ребенок. То есть он даже с друзьями разговаривает, которые ему приятные, что-то не так, и он начинает прямо пылить и кричать. И это, знаете, как раз, когда мемы, у ребенка что-то не получается, начинает долбить по компьютеру, по столу, он просто играет в игру, да, например, где-то видео в интернете, потом начинает долбить по компьютеру, по столу. Вот у него примерно на то же самое. Та же самая реакция при общении с любым человеком, с родителями, с друзьями, со знакомыми. Если что-то не в его рамках, он начинает кричать. У нас бедные соседи, они уже просто и страдались. И меня тоже это все равно обижает. Я знаю, что это особенность его прям от рождения, можно сказать. Ветер дует в лицо, и он начинает орать. Вот когда он маленький, крошка был, там еще годика не было. И не может остановиться. У него здесь вот... Он не перерос это состояние. Вот как мне тоже смягчить, что ли? Он даже сам находит этот свой недостаток. И даже мне жаловался на этот недостаток, но вот как-то...
1: Ну, честно говоря, если это тянется с детства и продолжается сейчас, я бы до невроза.

0: себя регулировать. И от этого будет зависеть стратегия. Если невозможность, то мы осваиваем техники релаксации, дыхание, счет до 10, да, все что угодно, что позволит ему дать паузу между стимулом и реакцией. А если это регулируемая история, то тогда мы говорим о нормах, говорим о правилах, мы там, не знаю, говорим о последствиях и так далее. Вот, я бы сначала квалифицировал, о чем мы, с чем мы вообще имеем дело. Потому что пока по вашему описанию не очень понятно, в чем дело и насколько это все реально нереально управлять этим.
1: Да, хорошая идея сходить к неврологу, тем более сейчас пока можно попасть на прием.
0: Ну да, ну вы не одни, кто решили воспользоваться свободным временем, поэтому записаться все равно стоит. Вот, да, а вот с, ну, с тем, во что его хочется организовать, там у всех родителей летом начинает подгорать, что хочется больше конструктива от подростка. Но в принципе у вас впереди учебный год, за, не только у вас, у всех, за который вы еще задолбаетесь добиваться этого конструктива. И может быть, лето хороший повод, не то чтобы он отдохнул, потому что он очень устал, а чтобы вы отдохнули, потому что вы точно устали. И я бы предложил подумать ровно с этой точки зрения, что как бы уже хрен бы с ним, с этим списком литературы и с диалогами на тему, насколько важна школьная учеба. Может быть, надо нервишки подлечить, на воды съездить, вот из этой серии.
1: Замечательно. Вы, как всегда, полны оптимизмом, у нас это не заряжаете. Хорошо, все, я приняла это к сведению, к пониманию. Благодарю.
0: Да, спасибо вам большое за вопрос. Да, рад, что у вас получше настроение стало, потому что не на все вопросы можно ответить, зато иногда можно просто поддержать, и это тоже замечательно. Спасибо, хорошего вечера. И я хотел бы немножко продолжить мысль про отличить свойства это или выбранное поведение. Мы иногда путаемся. Грубо говоря, когда ребенок себя ведет таким-то образом, который нам не нравится, наша задача это поведение квалифицировать как поддающееся изменениям или не поддающееся изменениям. Мы достаточно сложно организованные ребята, но при этом мы на 80% организованы биологически. Да? У нас в основе лежит наша биологическая конституция. Потом у нас лежит тип нервной системы, там сильная, слабая и так далее. Потом у нас темперамент, это тоже биология. Потом у нас идет характер. Это по большей части биология, но да, психологическая часть или социальная влияет на то, как этот характер выглядит в поведении. И только потом у нас идет социопсихологический конструкт, который мы называем личность. И потом у нас в рамках этой личности идут всякие поведенческие паттерны, привычки, мотивация там, и так далее. Все то, что как раз является областью работы психологов. И поведение. Да, это вишенка на торте, это наше замечательное поведение. И достаточно большое количество вещей, которые мы видим в поведении, фактически оказываются следствием нашего биологического устройства. И если мы пытаемся влиять на эти вещи, пытаемся менять или стыдить, ну, я не знаю, ребенок с СДВГ, который не может усидеть на месте, регулярно получает по башке за то, что он не может усидеть на месте. А он не может усидеть на месте из-за того, что он не получает лекарств, которые должны успокоить нервную систему, чтобы он смог собой управлять. И как бы от давания по башке у него ничего не поменяется, потому что нервная система у него остается прежней. Но он в печали, он в расстройстве, у него выше уровень нервного напряжения, еще ниже концентрации, еще ниже саморегуляции, он еще меньше сидит на месте. Если мы квалифицируем вовремя как биологическое свойство, мы имеем возможность просто выстраивать стратегию взаимодействия и понимать, что с этим ребенком либо нужно лечение условно, да, либо нужна среда подходящая, либо нам не нужно пытаться засадить его за трехчасовое собирание лего. Или, например, есть дети, которые помедленнее просто. Они такие же умные, замечательные, добрые, но им нужно больше времени. И вот его сколько не поторапливай, сколько не злись на него, он от этого быстрее не станет, потому что темп – это свойство, ну, скорость, свойство темперамента. А чувство вины – это будет тревога, будет гнев, будет. И получается, мы на ровном месте создаем конфликт, вместо того, чтобы эту особенность учесть. Поэтому я искренне всем желаю лучше узнавать своих детей, узнавать их особенности, радоваться тому, какие они есть, и выдыхать, когда на это невозможно повлиять.
2: Трудности перехода.

0: Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом. Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Вадяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Краматорск, Дружковка, Першемарьевка, Никаноровка, Веролюбовка и Николаеполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер «Страйкер» производства США и 21 автомобиль. Вооруженные силы России в течение дня поразили в порту Черноморск резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, сообщили в Минобороны России. Войска продолжают носить удары по портовой инфраструктуре. Морским судам, задействованным в интересах ВСУ, в течение дня были поражены в порту Одесса сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП, и танкер с топливом для ВСУ, а в порту Очаков Николаевской области украинский патрульный катер. Площадь поврежденных складских помещений на Украине превысила 1 000 000 квадратных метров, передает ТАСС. Большая часть, 750 тысяч, приходится на Киевскую область. Сообщается также, что Киев и Киевская область потеряли до 100 тысяч квадратных метров холодильных складов. Беспилотник ВСУ сдетонировал в Грайвороне в Белгородской области. Ранение получила мирная жительница, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Американские правозащитники призвали Конгресс США заблокировать запрос Турции на передачу Киеву десятков тысяч ракет и снарядов с кассетной боевой частью, передает ТАСС. Правозащитники заявили, что вбрасывание устаревших кассетных боеприпасов в зону конфликта наносит вред гражданскому населению. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Турция может передать киевскому режиму устаревшее американское вооружение более чем на 250 миллионов долларов, в том числе реактивные системы залпового огня и снаряды. Технический сбой привел к появлению штрафов за 2021 год у ряда водителей на госуслугах, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас ведутся работы, в ближайшее время все эти задолженности пропадут, заверил собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые водители, в том числе зарегистрированные в Московской области, начали получать на портале госуслуг уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. Напомню, на прошлой неделе стало известно, что в Петербурге у женщины появился на госуслугах долг 40 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Позднее этот штраф был отменен. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Россияне будут представлены в 4 финалах. В 19:47 по московскому времени Арина Суркова и Александра Кузнецова стартуют в финале на дистанции 50 метров баттерфляи. В 19:52 Егор Корнев на 100-метровке вольным стилем. В 19:58 Евгений Чекунова на 100-метровке брассом. Наконец, в 21:16 по Москве стартует финал женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем с участием сборной России. На данный момент в копилке нашей команды на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей. 7 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых. По количеству золотых наград нашу команду опережают только итальянцы и британцы, у которых по 9 побед. Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также сегодня победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матчи 4-го тура чемпионата РПЛ. Отмечу наиболее важные игры. Матч «Зенит-Динамо Москва» отработает Артем Чистяков, Краснодар Ахмат, Сергей Карасев, Балтика Спартак, Андрей Прокопов, Оренбург Локомотив, Антон Фролов, ЦСКА Факел и Нал Танашев. Дэн Станкович снова остался без работы. Через 9 месяцев после увольнения из «Спартака» серб подал в отставку с поста главного тренера «Цервены Звезды». Перед этим команда вылетела из Лиги чемпионов, а сам Станкович получил красную карточку и поругался уже собственными болельщиками. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Сербский клуб «Цервена Звезда» официально принял отставку Дэна Станковича. Последним матчем стала домашняя игра квалификации Лиги чемпионов с ХПЛом из Бершевы 0-2 и 0-3 по сумме двух встреч. Причем еще при нулевом счете Станкович сорвался. После неназначенного пенальти он накричал на шведского арбитра Глена Нюмберга и получил красную. Но и после нее не успокоился. Уходя, продолжал ругаться, а когда трибуны начали свистеть, саркастически им поаплодировал и ответил жестами. Для российского болельщика картина до боли знакомая. В «Спартаке» эмоционально срывы Станковича постепенно стали отдельной темой. Весной 25 года его дисквалифицировали на 3 матча, осенью уже на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра. Тогда эксперты заговорили, что эмоции тренера начинают мешать самой команде. В Сербии проверить, изменился ли Станкович, получилось довольно быстро. На внутренней арене он взял чемпионат и кубок, выиграл 24 из 22 матчей, но в квалификации Лиги чемпионов снова не справился. Это уже 4-й случай, когда Цервена Звезда при Станковиче не проходит отбор. Сербский журналист Иван Светкович говорит, что многие болельщики считают его тренером не уровня Звезды. Но вот Александр Мостовой, напротив, Станковича защищает. Слабым специалистом его называть нельзя. И, цитирую, «Дэн всегда будет футбольным человеком». После поражения Станкович не пришел на пресс-конференцию, попрощался с футболистами непосредственно в раздевалке и объявил им, что уходит.
1: Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход в московский клуб вратаря Максима Бориско, а также свое восстановление после травмы. Руководство клуба сделало правильный шаг по приобретению голкипера, моя роль никак не меняется. Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско, но это не так, со мной не советовались. Я чувствую себя хорошо, на поле меня увидите, когда я выйду, заявил Акинфеев. Хоккей. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей. Еще 35 предусмотрены в рамках так называемого рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечко в автомобилист и получил за 27-летнего форварда 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
4: Добрый вечер, это программа «Трудности перехода», программа, в которой мы говорим про подростков. А на связи у нас Лариса из Москвы. Лариса, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Дело в том, что у меня тоже подросток, дочка, сейчас ей 18 лет, и вот предыдущему оратору предложили сходить к психологу, психиатру, я сама ходила вот этой весной, посоветовали антидепрессанты, помогают, ну, вот, ну, проблема осталась, хотела с вами посоветоваться. Я разошлась с бывшим мужем, когда моей дочке было 2 года. Он ушел к девушке на 18 лет моложе меня, можете себе представить, да? Ну и до 1 класса он как-то в нашей жизни не появлялся особо. Ну вот я занималась ребенком, у нас были кружки, английский, музыка, скрипка, ну, по полной программе. В 1 классе, я, когда уже ребенок пошел в 1 класс, я все-таки задумалась о том, что, наверное, надо все-таки развестись. Тем более у него уже родился новый ребенок в новой семье. При разводе так сложились обстоятельства, что я отказалась от алиментов, потому что он меня стал запугивать, что ну, вот, сможет отсудить ребенка. Ну, вот, и я, вы знаете, вот повелась на это, ну, вот, отказалась от алиментов. И, соответственно, у нас еще в собственности было 2 квартиры. Мы их разделили 50 на 50, то есть 1 квартира ему, 2 мне. Ну вот, покупала, вот действительно, тогда были доходы неплохие, ну вот, большая часть, конечно, была куплена на мои деньги. И при оформлении я тоже допустила глупость, я квартиру свою оформила с дочкой как 50 на 50, она тогда маленькая еще была, я никакой угрозы не видела. Дальше у нас как жизнь складывалась, то есть отпуск, там Болгария, Турция, Испания, Краснодарский край, всю Россию объездили, естественно, как бы я платила за все сама. Ну, от бывшего мужа были какие-то подачки, и каждый раз, когда он встречался с дочкой, купит ей какую-нибудь там игрушку или еще чего-то, ну, вот, и настраивал, что вот какой папа молодец, себе там игрушки покупает. Ну, вот, но я об этом уже позже узнала, что там шла пропаганда против меня. Естественно, я чувствовала какую-то свою вину за то, что она растет не в полноценной семье, ну и где-то, может быть, там как-то спускала. Что касается вот помощи по хозяйству, ее никогда не было. Ну, вот, через какое-то время мои финансы уже стали не такими. Ну, вот, ну, на сегодняшний день, то есть мне приходится платить за ее учебу, ее обеспечивать полностью. Ну, вот, и недавно она вышла на работу курьером. В принципе, вот, вы знаете, курьером, оказывается, не так и мало платят. Ну, работа сложная, это надо все бегать и быть собранным. Эти деньги, которые она получает, она в семью не вкладывает. Если что-то покупает, там, из вкусняшек, она никогда не угостит. И отношение ко мне очень хамское. То есть вот раньше, когда финансы были, ну, достаточно неплохие, ну, вот, ограничений не было. Сейчас уже, соответственно, у меня далеко не так. Ну, вот, и, то есть вот идет как бы потребление по отношению ко мне. Если я прошу, условно говоря, вымыть чашку и убрать за собой, она может просто сказать: пошла ты нафиг, и это будет матом. Ты мне надоел, я тебя ненавижу. Когда спрашиваю, почему? Ну, вот, я пришла там, гуляла с друзьями, я устала, и мне тут, значит, домашними делами. А сейчас лето, ее обувь зимняя так и стоит в коридоре немытая. Раньше я все это делала, сейчас вот просто я уже не хочу вот связывать с какими-то моментами, потому что что-то помоешь, что-то сделаешь, будешь все равно виновата, чашку не там поставишь. Ну, то есть идут придирки. И она меня уже пытается выселить из квартиры, говорит, эта квартира 50% мои, поэтому я тут хозяйка, забираю свою собаку. Собаку я завела, вот, ну, чтобы просто окончательно с ума не сойти в том году. Вот. И у меня вопрос, как мне вот можно вырулить, вот, что вы посоветуете в такой ситуации? Спасибо огромное.
4: Фу-фу-фу-фу. Непростая, да, у вас ситуация. Ну да, да, даже дело не в информации, а дело в том, что ситуация уже так достаточно далеко у вас зашел конфликт. И, конечно, хорошей историей было бы... Ну, давайте я так отстраненно сформулирую. Хорошая история была бы разъехаться и пожить отдельно. Вот. И, может быть, здесь надо решать задачу не психологически, а технически. Каким образом вам разъехаться, чтобы вы могли жить, и она могла жить. Потому что у нее, похоже, продолжается с вами борьба за власть. Частичная власть у нее есть, а вы остальное закрываете, ну, вопросы, там, исходя из своей тревоги, материнских представлений. Девочка уже взрослая, уже совершеннолетняя, и пока пломб у нее есть на то, что я сам с усам, Может, это и неплохо ей попробовать. Я, честно говоря, не очень вижу сейчас комфортных, легитимных возможностей выстроить отношения, обратно вернуться там в благополучное. Вот она, похоже, заигрывается, и у вас выстроились какие-то, ну, какая-то структура, в которой она на вас агрессирует, вы там терпите, потому что вам деваться некуда, и сложился такой дурацкий баланс. Мне пока сложно представить, как вы можете перестать терпеть, да, как вы можете ее построить и организовать. Вы, ну, не знаю, здесь можно попробовать все это на одной территории делать, но мне это кажется, это безумно сложно, когда вы договариваетесь о совместном проживании, когда вы скидываетесь пополам на все это, когда вы договариваетесь о том, как будет происходить в общих местах, но я боюсь, что она просто будет договоренность игнорировать. Вот, поэтому я бы, наверное, здесь рассматривал возможность преждевременного взросления для нее и искать возможность жить отдельно.
5: Да, Никита, я вас услышала. Наверное, да, это действительно на сегодняшний момент единственное решение. Я тоже к этому склонялась, но какой-то вот стоп-фактор, просто вот жалко все, вот вся жизнь, мне уже 50 лет. Понятно, что как раньше уже и здоровья нет, только работать, и сложно как-то сейчас с финансами. Поэтому квартиру, если продавать, пополам делить, я не знаю, наверное, на коммуналку, на комнату в коммуналке можно рассчитывать.
4: Ну, вот это такой вопрос уже, да, финансово-юридический, и просто, возможно, вы можете в этот разговор ее включить, сказать: дорогая, хорошо, давай тогда думать. Ты взрослая, хочешь жить сама, давай тогда думать и считать, как мы это можем с тобой сделать. Вот. И просто вместе садиться с цифрами. Ее это, возможно, заинтересует, потому что это же ответ на ее запрос, как жить отдельно. Вот. И ипотеку ей не дадут. Тогда придется договариваться, по большому счету, с вами. Потому что, ну, вы можете отдельно долю продать и взять ипотеку. Она пока, наверное, нет. Вот, но здесь, смотрите, я бы, наверное, взял в качестве поддержки психолога себе, чтобы просто вам было с кем взаимодействовать, вам было от кого поддержку получать, и поисследовал бы и вместе с ним, и внутри себя, вот, а как, если вы будете решать вопрос технически, разъездом, то есть пока не будете тешиться надеждой, что отношения вырулятся. Вот я пока такого, ну, комфортного способа не очень вижу. Вы сидите друг у друга на голове, и у вас непрерывные точки соприкосновения, агрессивные достаточно, исходя из того, что я слышу.
5: Да, то есть она может прийти и под утро, и в ночи, и несколько раз уже как бы достаточно нетрезвая с какими-то компаниями. Я даже не знаю, где она. Если я звоню...
4: Ну, это уже выглядит небезопасно и для вас в том числе.
5: Да, угу.
4: Вот, поэтому
5: то
4: берегите себя.
5: Говорит, что она взрослая, она вот сама разберется, ну и посылает меня. Ну, у меня просто очень мягкий характер, и вот, к сожалению, она этим злоупотребляет.
4: Ну, звучит так, что вам надо бежать пока. Слушайте, сил вам, спокойствия и твердости, наверное, эту ситуацию разрулить. Моя вам поддержка в данном случае. Спасибо большое за вопрос.
5: Да, Никита, спасибо вам за поддержку. Очень было приятно с вами лично пообщаться.
4: Взаимно.
5: Да,
4: хорошо, до свидания.
0: Трудности.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области в эту субботу открывается сезон охоты на птицу и барсука. На болотно-луговую, полевую, водоплавающую и боровую дичь охотиться можно до 30 ноября, на барсука до 31 октября. Подать заявление на охоту можно через госуслуги. Госпошлина составляет 650 рублей. Для добычи барсука дополнительно предусмотрен сбор 60 рублей. Например, за сезон разрешено добыть до 5 глухарей и 9 тетеревов. Суточная норма на гусей и уток до 5 птиц, на рябчика и вальдшнепа до 3. Мошенники продолжают придумывать новые способы выманивать деньги и персональные данные. С начала года в полицию Череповца обратились около 500 человек, а общий ущерб превысил 200 миллионов рублей. Одна из свежих схем рассчитана на пенсионеров. Злоумышленники звонят от имени социального фонда или банка и сообщают о якобы технической ошибке при начислении надбавки к пенсии. Затем торопят человека с верификацией, просят назвать реквизиты карты или код из СМС. На самом деле никаких таких данных сотрудники ведомств не запрашивают. Другая схема начинается с обычного электронного письма. В рекламной рассылке мошенники маскируют вредоносную ссылку под кнопку «Отписаться». После нажатия открывается форма, где предлагают указать имя, телефон или другие данные. А в Вологде 30-летняя женщина за месяц передала курьерам мошенников 14 миллионов рублей. Сначала лжесотрудники ФСБ и Центрального банка убедили ее обналичить накопления якобы для проверки. Затем за деньгами приезжали курьеры, каждый раз называя заранее оговоренное кодовое слово. В итоге женщина передала 4,5, а затем 6 и еще 3 миллиона 300 тысяч рублей уже в Ярославле. В другом случае у 68-летнего вологжанина выманили 91 золотую монету стоимостью более 7 миллионов рублей. Все началось с сообщения якобы от службы доставки. После перехода по ссылке мужчину убедили, что его данные украдены, а затем подключили лжесотрудника Роскомнадзора и ФСБ. В итоге пенсионер передал монеты курьеру якобы для экспертизы. Главное правило во всех этих случаях одно, уверяют специалисты: не сообщать незнакомцам коды из СМС, данные карт и документы и не переходить по подозрительным ссылкам. До 1 октября получатели набора социальных услуг в Вологодской области могут выбрать его форму. Это может быть денежная выплата, комбинированная или натуральная. Денежный эквивалент составляет около 2000 рублей в месяц. В набор входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Изменить форму можно через госуслуги в клиентской службе социального фонда или МФЦ. Для уволенных ветеранов боевых действий с инвалидностью с конца июля действует ускоренный порядок. Подать заявление можно в течение 3 месяца, и льготу назначат уже в течение месяца. В Вологодской области продолжают привлекать медиков в сельские районы и малые города. С начала года соглашение заключили с 14 врачами и 7 фельдшерами. Специалисты уже работают в Сокольском, Чагодощинском, Кадуйском и других округах. Участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрены выплаты до 3 и до 1,5 миллионов рублей. В Сямже в эту субботу отметят День села и 90-летие Сямженского округа. Главным событием станет необычная стройка рядом с монументом героям Великой Отечественной войны. За несколько часов возведут деревянную часовню в честь святого Феодора Ушакова. Работы начнутся в 9 утра и уже в 3 часа дня часовню осветят. По скорости строительства событие претендует на включение в Книгу рекордов России. Гостей также ждут ярмарка, концерт, выставки и конкурс плотников. Победителю достанется бензопила. В Шекснинском округе в эту субботу отметят Медовый Спас. Праздник начнется в 11 утра на стадионе села Сизьма. Главным событием станет 20-й районный конкурс пчеловодов. Участники покажут свои знания и навыки работы с пчелами. Гостей также ждут выступления творческих коллективов, развлечения для детей и мастер-классы по лоскутному шитью и шекснинской золочонке, традиционной росписи с золотыми орнаментами на красном фоне. На ярмарке можно будет купить мед и другие продукты пчеловодства, домашнюю выпечку, сувениры и изделия народных мастеров. в завершении выпуска. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения вологодского поэта Михаила Сопина. Его судьба была полна испытаний. Во время войны он пережил оккупацию, помогал раненым, а после Курской битвы добровольцем ушел на фронт и дошел до Потсдама. Позднее Сопин дважды оказался в лагерях. Именно там он начал писать стихи. С 82 года его жизнь связана с Вологдой. Здесь вышел его первый сборник «Предвестный свет», а затем еще несколько книг. Сегодня стихи Михаила Сопина хранят память о войне и тяжелых испытаниях его поколения. Личный фонд поэта находится в Государственном архиве Вологодской области.
1: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце ближе к вечеру похолодает. Ночью синоптики обещают 9 градусов тепла. В Череповце завтра днем максимальная температура 15 градусов, небольшой дождь. В Вологде ночью небольшой дождь, а завтра днем умеренный. Максимальная температура плюс 11.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Он наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
3: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркну. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лина назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России.
4: Важной проблемой является угроза блокирования Западом морской торговли России с целью нанесения ей максимального экономического ущерба. Знаем, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейским Союзом отменен ранее наложенный запрет на продажу российских углеводородов в странах ЕС. Тем самым странам объединения предоставляется право на национальном уровне принимать законодательные решения о возможности реализации углеводородов с задержанных судов так называемого российского теневого флота. Тем самым Евросоюз стремится юридически обосновать свои действия, противоречащие международным нормам.
1: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лина также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется, в ВТР формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
5: Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличная, Купина, Жовтневая, Васильевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны России, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Правоохранительные органы Германии рассматривают версию о возможной причастности Украины к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщает газета «Цайт» со ссылкой на свои источники. По их данным, Киев мог инсценировать атаку дрона в Лейпциге, чтобы выбить помощь от Берлина. Украина также могла провести операцию по чужим флагам с целью дискредитации России, пишет газета «Цайт». Напомню, 5 августа на летном поле аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник с самодельным взрывным устройством. Глава МВД Германии Александр Добринт не исключил, что заказчиками могут быть иностранные государства. Посольство России в Берлине, комментируя этот инцидент, выразило озабоченность в связи с новым витком антироссийской истерии в Германии. Наши дипломаты назвали этот инцидент наспех состряпанной провокацией, которая служит целям киевского режима и милитаристского крыла европейской элиты. В нашем посольстве подчеркнули, что Германию угрожают не гибридные атаки, которых на самом деле нет, а политики, готовящие сценарий войны с Россией. В столице открылись два новых павильона здоровья в рамках программы «Московский чекап», где всего за 15 минут можно бесплатно оценить основные показатели организма, новые локации на Трубной площади и ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В павильонах можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, попробовать нейрофитнес и получить персональные рекомендации. Москвичи уже успели оценить интерактивный формат за первую неделю работы первого павильона на Никитском бульваре. Экспресс-диагностику прошли более 2000 человек. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. По данным центров ОБЭС, в Петербурге завтра возможен небольшой дождь, днем в северной столице плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, днем 14-16 градусов.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» приветствует вас. Сегодня чуть ли не среда. Если кто-то думает, господи, ну, наверное, каждый день как праздник, особенно лето, и такая погода удивительно стоит в столице нашей Родины. Но сегодня еще и ежегодный день слонов, всемирный день слонов. И вот если вам повод нужен какой-нибудь, можно о слонах подумать. И они такие большие, но очень чувствительные. Я недавно такие факты интересные о них вычитала, и мы с ними, этими фактами с вами поделимся. Я пригласила еще в эфир зоолога, популяризатора науки Илью Гамыранова. Илья, привет тебе.
2: Привет-привет.
1: Да, ты знаешь, кстати, у тебя есть телеграм-канал «Зверский нейминг», и скажи, ты там о слонах что-то писал, или только родная газета «Известия» о них сегодня вспомнили?
2: Ну, конечно, невозможно обойти слонов, я их очень люблю, и наверное, вот такой самый примечательный факт, один из самых моих любимых, что у слонов матриархат, и у них есть бабушка, так называемый феномен бабушки, то есть самая старая самка, она не только предводительница всего, но она и хранительница опыта. Это крайне редкое событие, и мы знаем, что, например, старые семьи, у которых есть во главе очень старые самки, они гораздо лучше находят водоемы во время засухи, просто потому что старые самки хорошо помнят маршруты и могут вывести семью. И в этом плане, конечно, устройство жизни этих животных уникальное. Вот сегодня мы знаем, что они очень сложно устроенные животные, у них очень сложный интеллект, и мы предполагаем, например, что у них есть имена. Это вообще такое уникальное, наверное, событие, потому что, ну, мы знаем, что люди, понятно, друг друга называют по именам. Скорее всего, приматы тоже используют звуки для того, чтобы обозначать ту или иную особь. И сейчас мы предполагаем, что у слонов есть что-то похожее, потому что, обращаясь друг к другу, они используют разные звуки, и при этом эти звуки всегда одинаковые по обращению к одной и той же особи. Ну, то есть это, наверное, это имя, но пока, конечно, это мы до конца ответить не можем.
1: Да? Ну, а если люди им дают имя Андрей? Привет, Андрей! Очень смешно, надо Пушному обязательно это рассказать. Вообще, говорят, слоны африканские и какие-то еще есть, и индийские, да, по-моему, разные две.
2: Ну, сейчас ветки. Есть три вида слонов, да,
1: даже так?
2: Два живут в
1: Африке. Болгарские еще, наверное, слоны.
2: Африканский и малый карликовый слон, но на самом деле он не карликовый, он чуть-чуть поменьше, лесной слон так называемый, и индийский слон. Они очень дальние родственники друг другу, вот, но, соответственно, индийские слоны живут в Юго-Восточной Азии, вот они как раз очень хорошо приручаются. Все, что мы знаем, слонов, когда используют в цирке, как военных животных, как покататься или для вспашки полей, это вот индийские слоны. Африканские слоны в этом плане гораздо меньше приручаются, они агрессивные, более крупные и вот с эффектными бивнями, но образ жизни у тех и других довольно похожий. И внешний облик, ну, тоже, на самом деле, мы можем увидеть, что у африканского слона огромные уши, у индийского слона уши сильно меньше, потому что, собственно, в Африке нужно тепло отводить эффективнее от тела, чем в лесу. В лесу это менее такая важная задача, ну и плюс уши рвутся, если ходить в лесу тяжело.
1: Да, и скажи, у вас, у зоологов, биологов, есть какая-то статистика численности слонов? По-моему, очень люди такие, которые в Африку видели только в интернетах, очень переживают всегда за слонов. Ну и Индию тоже лучше в интернете, возможно, смотреть некоторым. Вот. Но там не просто, да, не только слонам, судя по всему.
2: Ну, всем непросто, да, безусловно, конечно, индийские слоны, они чуть, наверное, их чуть больше, в плане того, что они легче размножаются из-за людей, они живут хорошо рядом с человеком, но при этом, конечно, мы знаем, что сохраняются дикие слоны, но диких слонов остерегаются, потому что они, ну, крупные, опасные животные. А африканские слоны распространены неравномерно, и в некоторых странах их очень мало, их стараются охранять, а в некоторых, наоборот, слонов становится сейчас слишком много, и надо уже решать проблему, как с ними поступать, потому что им не остается доступных территорий. Вот. Опять же, это связано с тем, что изначально на слонов, безусловно, люди охотились прежде всего ради ценных бивней, вот, а потом, когда их численность начала падать, начали очень эффективно охранять, ну и сегодня, в принципе, слон нередкое животное, если вы отправитесь в Африку, то в какой-то момент они у вас будут постоянно, да, то есть слоны будут казаться, что они есть везде, но, безусловно, не стоит на них сейчас охотиться, охота разрешена только в очень ограниченном режиме, скорее как такой вот дорогая трофейная история ради сохранения других десятков видов животных, которые живут рядом с африканскими слонами вместе.
1: Ну, давай тогда с тебя честное зоологическое слово возьмем. Ты нам большую программу какую-нибудь предоставишь в программе в рамках шоу «Физики и лирики», потому что слоны действительно удивительные животные, и не зря на них раньше земля держалась, да и русская в том числе, да? Ну, как-то рисовали люди, их как-то боготворили всегда, поэтому, наверное, это действительно очень важная история. Ну, и в зоопарках они тоже бывают, и, уверена, для людей, для животных это... Для детей и родителей тоже, да, это животное очень важное. Какой же рассказ? У Куприна был, да, волшебный доктор, или там, где слона он привел девочке больной? Надо вспомнить. Обязательно к концу программы сейчас посмотрю, и если во взрослом состоянии это перечитать, слезы будут прямо течь, слезы умиления и счастья. Илья Гамаранов, тебе огромное спасибо за твою работу. Телеграм-канал «Зверский нейминг». Пожалуйста, подписывайтесь. Ну, а я продолжу программу. Все сразу.
0: Все сразу.
1: Все сразу. Вообще у людей разные странности, или наоборот, это уже не странно, но у меня вот растет в подъезде авокадо. Оказалось, его можно вырастить в условиях Москвы и Российской Федерации, но оно не плодоносит, но оно очень любит воду и свет. Но и поэтому я решила уточнить сегодня у кандидата биологических наук, у Алены Волковой, есть ли растения, которые не любят так много воды, когда на них ярко светит солнце. То есть кого нужно от этого оберегать? Писатель и автор канала Алёнин Сан сегодня с нами. Алёна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Какие растения лучше поливать усиленно в жару, а какие вообще не трогать? Пусть они там сами разбираются.
3: Ну, это такой очень, довольно сложный вопрос, потому что растения очень, они такие разнообразные, да, у нас есть теневыносливые, есть светолюбивые, это по отношению к освещению. Дальше у нас есть те, которые очень любят пить, есть те, которые засухоустойчивые. Вот, и поэтому может быть даже такое сочетание, что растение очень любит свет, да, оно светолюбивое, но при этом любит много пить, да, и это у нас сразу ассоциация со всеми болотными растениями. Они живут при хорошем освещении, но на болоте им нужно очень много воды. Например, пустынные растения, им также нужно очень много света, но воды мало, они приспособились к другим условиям. Но если говорить про наши растения, которые мы непосредственно сами выращиваем...
1: Ну, где-то на дачах, наверное, да? Арбузы, наверное, да, что там,
3: да,
1: помидоры,
3: на
1: огурцы.
3: Огороде, на даче, да. То тогда можно более конкретно поговорить. Вот, например, арбузы, да, вы сказали?
1: Да.
3: Арбузы, они засухоустойчивые и светолюбивые. Это значит, что они на бахчах, или на бахчах, как правильно, растут.
1: Посмотрим.
3: Себе спокойненько,
1: раз об этом думаю.
3: Без, да, без полива, но с прекрасным солнечным освещением. Если света будет недостаточно, арбуз будет не сладкий. И вот, например, в Калининградской области арбузы растут не сладкие, хоть вроде и тепло летом. И поливать их можно вообще не поливать. Чем меньше воды, тем слаще будет арбуз. Но огурец, кажется, довольно близкий родственник арбуза и очень похож на него. Он, наоборот, любит попить и в жару будет себя чувствовать очень некомфортно, если не будет достаточного хорошего такого полива ежедневного. Он обязательно засохнет, начнут расти кривые, скрюченные такие некрасивые огурчики, будут горчить и так далее. А вот помидор... Он светолюбивый, он любит свет.
1: Да, любит свет.
3: Он очень любит свет, и он довольно засухоустойчивый. У него очень мощная корневая система, он может добыть себе воду практически самостоятельно, особенно в средней полосе, даже в теплице. Но никто не рискует так его выращивать, наверное, кроме меня.
1: Я обычно, наверное, все-таки заливаю, да?
3: Да, их заливают, и это приводит, ну, как бы не то, что страшно залить помидор для самого растения, да, ну, будет просто большой крупный куст с красивыми пышными листьями и с не очень крупными сладкими плодами. Но для помидора опасны грибковые заболевания и фитофторы. И когда у нас поливают томаты ежедневно, обильно, а потом еще на ночь закрывают теплицу, то там обязательно начинается склад, это... бариоз и фитофтора.
1: Да, то есть лучше не перевернуть.

0: сразу.
1: И сенсационное заявление, нет, вопрос. Вопрос, который может кому-то понравиться, кому-то нет, и сами себе его задайте. Одна длинная тренировка в неделю или три коротких? Говорят, нашли ученые ответ, и что полезнее. Я пригласила в эфир специалиста по модификации образа жизни, популяризатора здорового образа жизни и популяризатора науки Алексей Варфоломеев, гость из Санкт-Петербурга. Алексей, привет тебе.
2: Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, слушатели.
1: Так что, как нам каяться? Кому-то? Ну, давай тебе будем каяться. Одна большая раз в неделю или три мелких таких, ну, каких-то...
2: С позиции душнилы, конечно, скажу, что лучше вообще какая бы то ни была тренировка, физическая активность, чем отсутствие оной. Я читал это исследование, которое проводилось на ребятах, и там изучалось тренировки высокоинтенсивные, интервальные тренировки. И вот 75 минут с перерывами даже, но такое себе, потому что высокоинтенсивная интервальная тренировка – это когда ты доводишь себя до такого анаэробного порога, когда задыхаешься и фактически выплевываешь легкие и сердце. Вот. Ну и, конечно, в большом количестве циклов, в последних циклах ты максимально непроизводителен, потому что ты вымотан, ну, просто вот до капли. Поэтому вот, наверное, с позиции как бы эффективности развития, да, там, максимального количества потребления кислорода, выносливости, я бы все-таки отнес бы... Три тренировки будут эффективными, потому что мы на них приходим, свеженькие, отдохнувшие, и можем выложиться вот в тех самых сессиях на максимум. То же самое касается и силовых тренировок. То есть, например, я не говорю, обычно нормальная тренировка длится силовая от часа. Хотя вот мы можем видеть...
1: А силовая это что? Это когда ты...
2: Работаешь с сопротивлением.
1: То есть тягаешь веса. Ага.
2: Да. Ну, потому что высокоинтенсивная интервальная тренировка, она как-то там на рост мышц особо, да, там предотвращение той же самой саркопении и так далее, особого влияния никакого не оказывает. Хотя это значительный вклад в энергорасход, восстановление после тренировки, так далее. Опять-таки, насыщение организма кислородом, бла-бла-бла. Если же мы говорим о той же самой, там, например, силовой тренировке, ну, потому что, например, для того, чтобы... Вот, кстати, странно, в этом исследовании почему-то оценивалась дорога в зал. Для того, чтобы провести высокоинтенсивную интервальную тренировку, зал не нужен. Это можно сделать на улице, в любом месте, в парке, где угодно, хоть дома.
1: Это уж как-то... Вот. Правда, ты что-то душнишь, потому что, ну, а как? Ну, в зал не бывает рядом, совсем внизу. Ну, бывает новых ЖК, наверное. Ну, а так ты все равно туда должен доехать на машине. Вот как я езжу в зал на иномарке. Мне доехать нужно. В пробке 40 минут можно стоять.
2: Это был прекрасный мем, когда на картинке человек говорит обезьяне: «Ты животное». А обезьяна отвечает ему: «Это говорит мне тот, который едет в зал, чтобы походить на дорожке».
1: Да, вот, о чем я говорю.
2: Да, то есть, как правило, ну, в целом, понятно, что там занятие спортом, но если мы говорим про зал, и я это поддерживаю, то в зал я еду для того, чтобы потягать железки. Хотя у меня дома тоже есть там некий набор инструментов, назовем вот так, и гантели разборные, и штанги, и так далее. Вот, но в любом случае более короткие, но регулярные, так скажем, повторяемые тренировки все же с позиции, ну, со всех позиций, потому что эффективность может оцениваться сразу, да, с выносливости, с позиции гипертрофии, с позиции там энергорасхода, там общего оздоровления, укрепления опорно-двигательного аппарата и так далее. Более короткие, но более частые тренировки будут эффективными. Я почему начал рассказывать. Да, вот многие сейчас частенько бывает встречаются, девочки рассказывают: «Ой, что вы делаете в зале меньше 3 часов? Я вот меньше 3 часов не тренируюсь». Но хочется сказать, да елки-моталки, к концу третьего часа при реальной работе, а не когда ты тратишь время на фотографирование себя, значит, и размещение это в соцсетях, человек будет выдохшимся, и последние вот упражнения, последние подходы и повторения, они будут максимально неэффективными, потому что у человека уже просто все, топливо на исходе,

0: стал.
1: Ну, да. То есть лучше себя не перегружать.
0: Чуть чаще. Да, а когда это делается чуть чаще и более регулярно, соответственно, вклад непосредственно вот в то, что ты делаешь, он гораздо более высокий. Соответственно, эффективность тоже повышается.
1: Ну вот дойти бы до зала, я вот как один наш друг из ближнего зарубежья занимаюсь видом спорта, название которого он вот так произнес: бант-бинтон. Вот бант-бинтоном я теперь занимаюсь, ну вот раза два минимум в неделю, но за час ты просто мертвый. Ладно, это мы как-нибудь отдельно обсудим, какие подвижные игры или маленький теннис, большой бант-бинтон и все, что с этим связано. Алексей Варфоломеев, огромное спасибо, специалист по модификации образа жизни, был у нас в гостях. К вам вернусь после новостей, новостей спорта и музыкальных пауз.
2: Сразу.

0: груз ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 украинский беспилотник. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Григоровка и Юрковка Запорожской области, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев указал на перекосы нацистского мышления у канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По словам Медведева, много нацистов в Германии было, есть и остается, включая канцлера. В ходе заседания экспертного совета «Единой России» по формированию новой народной программы Медведев также заявил, что немецкий журналист Михаил Мартинс еще понесет ответственность за вопрос про убийство русских. Напомню, в минувшую субботу на пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Зеленского в Белграде, корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Мартинс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». Сегодня Медведев заявил, что за эти слова ответ будет. Правоохранительные органы Германии рассматривают версию о возможной причастности Украины к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщает газета Zeit со ссылкой на свои источники. По их данным, Киев мог инсценировать атаку дрона в Лейпциге, чтобы выбить помощь от Берлина. Украина также могла провести операцию под чужим флагом с целью дискредитации России, пишет газета Zeit. Напомню, 5 августа на летном поле аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник с самодельным взрывным устройством. Посольство России в Берлине, комментируя этот инцидент, назвали этот инцидент наспех состряпанной провокацией, которая служит целям киевского режима и милитаристского крыла европейской элиты. В МВД подтвердили, что некоторые граждане получили уведомления об автомобильных штрафах прошлых лет из-за технического сбоя в одном из подразделений ведомства в московском регионе. В МВД сообщили, что сейчас специалисты устраняют неполадки. В ближайшее время они должны решить вопрос. Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, технический сбой привел к появлению штрафов за 2021 год у ряда водителей на госуслугах. Солнечное затмение началось на Земле. Полную фазу можно будет увидеть в Испании, Исландии и Восточной Гренландии. В России полная фаза затмения будет видна с северо-восточного побережья и полуострова Таймыр. В других регионах затмение будет частичным. В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто всего на процент и через 9 минут скроется за горизонт. Смотреть сквозь солнечный фильтр на затмение москвичам нужно в 20 часов 9 минут. Добавлю, после солнечного затмения на небе можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Его пик придется на предстоящую ночь. Ожидается до 100 метеоров в час. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Россияне будут представлены в 4 финалах. Через 12 минут Арина Суркова и Александр Кузнецова стартуют в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. А в 19.52 по московскому времени Егор Корнев на 100-метровке вольным стилем. В 19.58 Евгений Чекунова на 100-метровке брасом. В 21.16 финал женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем с участием сборной России. Футбольный «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. И именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в Ахмат на правах аренды до января с правом выкупа. Об этом сообщил официальный сайт Ахмата. В прошлом сезоне футболист выступал за «Велес» также на правах аренды. Црвена Звезда сообщил о том, что Дэн Станкович подал в отставку и больше не будет занимать пост главного тренера белградского клуба. Напомню, Станкович во второй раз возглавил Црвену Звезду, уйдя из Спартака. А накануне сербский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в третьем раунде квалификации Хапоэлю из Бер-Шевы. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с хоккейным «Автомобилистом». По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечко в «Автомобилист» и получил за него 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу». Я Михайловна и приветствую в студии эксперта моды, моего давнего друга Влада Лисовца. Влад Лисовец, Влад, молодец. Ты просто чудесный профессионал, человек и доброжелательный мужчина. Давай я тебя так сегодня представлю. Ты знаешь, скоро свадебный вот этот начнется, как же это назвать? Ну, вот август, сентябрь, в общем, это самый главный период свадеб. В общем, так, по статистике. Российские ЗАГСы говорят, но модники говорят, что сейчас платье невесты не хотят надевать, а чуть ли не брючные костюмы. Расскажешь про тренды свадебные на ближайшие 8 лет?
2: Пеп, привет.
1: Хорошо, на ближайшие 8 дней.
2: Да, 8 дней. На 8 лет вряд ли расскажу, потому что все очень быстро меняется. Но на самом деле, просто реально, молодежь, вот новое поколение, оно как бы устало от этой заезженной картинки, вот это банальное, знаешь, кринолиновое платье. И все немного экспериментируют. Экспериментируют и в плане проведения, и в плане того, как выглядят. А мужчин часто можно встретить в белом пиджаке и в черных брюках, да, свадебный такой наряд. Где у девушки уходит от традиционного вот этого такого совсем чистого белого цвета. А носит, можно встретить уже блузку, брюки и фата. Ну, то есть экспериментируют, то есть новое поколение, оно немного ломает картинку, и это действительно выглядит очень симпатично, потому что сама свадьба, если мы возьмем, то очень сложно придумать что-то новое. Ну, правда, очень сложно. А если это костюм, если это корсет какой-то с брюками, с фатой, ну, это выглядит действительно, действительно очень... Конечно, это наверняка будет осуждаться обществом, которое привыкло к традиционному костюму и платью. Вот. Но выглядит вот для меня, для человека, который любит вот такие эксперименты, это очень красивая картинка, поэтому я за, только за.
1: Да, но вот эти тренды, ведь кто-то им что-то советует или им самим удобно? Вот вчера я просто в моем доме, там хорошие рестораны какие-то есть, приятные, и там, смотрю, собираются люди нарядные, и ребенок в коляске, видимо, ей годик девочки, то есть ее день рождения первый, девочка в белом, прекрасном, такой, она еще в колясочке, а все остальные в черном, но такие модные, я сначала я удивилась, знаешь, какая сицилийская свадьба, а потом нет день рождения ребенка.
2: Ты понимаешь, в чем дело? Мы сейчас живем в такое время, когда должны себя чем-то развлекать, отвлекать, веселить. И поэтому сейчас очень многие люди стали уделять этому большое значение. Это всегда происходит на фоне кризиса, да, на фоне кризиса какого-то такого серьезного мирового, всегда происходят какие-то такие вещи, люди начинают либо очень хорошо одеваться, либо тратить очень много денег на это, уделять этому внимание. Поэтому сейчас действительно, а тем более уж в Москве, Москва-то у нас город, все-таки выступить и показаться, вот сейчас рядом со мной проходит девушка, у которой невероятно...
1: А какая улица-то у тебя, где?
2: Я на Сретенке, Селиверстов переулок. Я здесь живу и работаю. И вот здравствуйте, вот соседям, видишь, поздоровался. Так вот, проходит девушка, у нее и чулки, у нее и гипюровая маленькая короткая юбка, и тяжелая куртка сверху, такая мужская, прям кожаная. И это все такой микс, это современный мир, и все наряжаются. И в Москве
1: это молодежь
2: наряжали...
1: все-таки.
2: Нет, ты знаешь, и взрослые тоже. Взрослые очень, еще больше уделяют, потому что это успех, это лучшие предложения, это отношение к тебе другое. Чем лучше ты выглядишь, тем все-таки ты получаешь совсем другое отношение к себе. Это правда работает, и работало всегда, и будет работать. Другое дело, что если возвращаемся мы к свадьбе, то тут, конечно, проявление себя. Но молодежь в большей степени хочет так, как она это хочет и как она это видит. А они немного уже отличаются, и даже не немного, а сильно отличаются от нас, от советских. Поэтому мы будем встречать интересные свадьбы, интересные наряды, интересных гостей.
1: Ну и буквально пару слов таким людям, которые уже золотую свадьбу отгуляли, или там серо-бурмалиновую. Какие тренды вот на конец лета, осень? Сейчас погоды такие очень какие-то красивые.
2: Да,
1: можно себе позволить и открытое что-то, и любую куртку, то есть хорошая
2: погода. Я думаю, что надо искать какие-то уже курточки в виде пиджаков таких кожаных, не совсем широких, больше приталенных в стиле 70-х и 2000-х, чтобы носить их еще с юбками, с летними, с платьями, с открытой обувью, ну, вот уже вечерами, сегодня вообще прям прохладно, я стою в куртке, поэтому да. искать что-то кожаное, замшевое, уже не оверсайз, а что-то более элегантное, более приталенное, можно уже покупать тоненькую водолазку, чтобы носить ее с какой-то летней совсем юбкой и, опять-таки, какой-то легкой курткой-бомбером, то есть продолжать миксовать лето-зиму, зимние цвета и летние цвета. И, в общем, как-то сейчас самое будет крутое время, когда образы будут сложные, когда не просто футболка и шорты, а когда это уже многослойность, когда это рубашка, под низ тонкая водолазка, сверху какой-то бомбер из тонкой баллоневой ткани. Соответственно, более сложные образы, они всегда более интересные. И, конечно, головные уборы, которые осенью прекрасно уже можно будет носить и береты, и панамки, уже более плотные, а не соломенные, и так далее. В общем, то, что сделает ваш образ более интересным.
1: Ну и самый последний вопрос, так все-таки редко мы тебя около дома ловим. А каблуки когда-нибудь вернутся для девочек?
2: Они, хоть какого-то? Давно, они давно вернулись. Они давно вернулись. Сейчас спортивная обувь, да, это уже такое совсем, совсем прошлое. Ага. Элегантная обувь. Элегантная.
1: Поняла.
2: Маленький каблучок, высокий, пожалуйста.
1: Пойду на антресоль после эфира, схожу. Посмотрю, где лабутаны запрятаны, наследные. Спасибо Владу Лисовцу, эксперту моды, за сегодняшний эфир. Продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Ну и раз говорили о моде, стиле и трендах, есть одно мнение, что сейчас сотрудники молодые предпочитают обедать или завтракать, или даже ужинать в одиночестве. Ну, скорее, ужинать, может быть, и нет, но вот все-таки обеды тихие, одиночество и какое-то сосредоточение. Так ли это и почему такое возможно? Я пригласила в эфир HR-эксперта Алена Старовой, директор по персоналу IT-компании Robusta, основатель проекта Robustaff. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Что с нашей молодежью или средним возрастом? Расскажите, потому что мы с Лисовцом сейчас тыкали тоже пальцем в небо. Кто молодой, кто старый, мы не поняли.
3: На самом деле я согласна, но не только для молодых. То есть здесь, в принципе, есть такая тенденция, что неважно какой возраст, хочется в перерывах сделать паузу, полностью перегрузиться, не общаться с коллегами. И абсолютно нормально к этому относятся работодатели. Я, конечно, понимаю, что не все такие прогрессивные, как наша компания, но в IT и диджитал рынке это 100% абсолютно нормально воспринимается. У меня такое в коллективе есть, в моем HR-отделе. Есть люди, кстати, даже старше меня, так что это точно не только про молодых. Это больше про людей-интровертов, которым, правда, очень важно для восстановления побыть одному.
1: А вообще, когда люди работают в офисах, я просто никогда в жизни этим не занималась. Иногда заезжаю в Сити и убегаю оттуда, чем быстрее, тем лучше. Я не понимаю всего этого. Но, в принципе, для кого-то это жизнь. А как люди, вот если они ходят поодиночке в кафе или куда-то, они, это моветон на друг друга посмотреть, рассмотреть, в чем кто одет. То есть, ну как-то же люди должны друг на друга смотреть. Или наоборот, чем холоднее взгляд, и когда вот говоришь, фу, какой, и это самое оно.
3: Ну, на самом деле, я бы, наверное, эти крайности разделила, да, то есть далеко не все сотрудники вот так вот уходят и так далее. Просто видно, что сейчас так больше людей стало. А раньше, если взять там 10 лет назад, мы, например, сидим коллективом, и кто-то отдалился, то начались бы сразу разговоры, вот он там не сплочен, он не в команде, это очень странно.
1: Вот
3: но сейчас, правда, личное мнение и пространство ценится и уважается. И поэтому, если человек просто сказал, что вот я интроверт, и мне правда очень важно побыть одному, я поэтому как бы сегодня пойду прогуляюсь в парк. Мы абсолютно нормально реагируем. То есть это не значит, что он каждый день уходит. Он вполне может и с нами провести весь обед, особенно когда мы всем отделом решили собраться. Он никогда не скажет, ой, я не с вами, как бы не хотелось бы. Это просто такая тенденция, когда люди сейчас не стесняются и честно говорят, что вот им хотелось бы побыть одному. И это даже в офисе такое бывает. У нас, например, есть обеденная зона, и вот мы сидим за одним столом, и несколько человек общаются, а несколько сидят в наушниках и там смотрят свои видео и еще что-то. И мы абсолютно нормально к этому относимся. Ну, потому что, да, вот кто-то так переключается, кому-то не хочется общения, потому что его очень много по работе.
1: То есть нету сейчас личных таких оценочных мнений, когда просто люди, ну, говорят о том, что они хотят. Это личные границы, это свобода или это новое какое-то вот, поколенческое как раз изменение? Вот так, если одним словом.
3: Я бы все-таки сказала, что это не поколенческое. А именно да? Вот какая-то новая тенденция во всем, да, неважно сколько лет, какая вообще профессия. Я понимаю, что, ну, вроде как HR, точно люди, которые любят общаться, но нет, даже в нашем коллективе.
1: Спасибо вам, Алена Старовойт, большое спасибо. Директор по персоналу IT-компании была у нас в гостях. Повернусь, пока одна побуду.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: сразу.
1: Сразу. Программа «Все сразу» заканчивается, и хотела вам напомнить тем, кто слушает радио или просто рассматривал что-то в интернетах, что сегодня 12 августа 2026 года удивительное три крупных астрономических события или явления, как угодно их можно назвать. Астрономия — это не то, что Пушной все время проклинает астрологию. Утренний был парад планет, было их видно, но мы это уже проспали. А вот солнечное затмение с полосой видимости, ну, наша страна тоже только на северных территориях будет видно с 6 вечера, вот который уже был, до 22:58, то есть до почти 11 вечера. Вдруг кто-то у нас в Мурманске или там еще где более севернее все это дело увидит. То есть аккуратнее смотрите на все это небо. Значит, солнечное затмение и еще Персеиды. Но это все говорят... Пожалуйста, можно уже и музыку мне этот самый подключать, потому что через 20 секунд начнется песня, о которой мы не слышали с 1998 года. Это «Оазис» — «All Around the World». Весь мир сегодня забудоражен этими событиями. Вот бы они еще все бы во всем мире как-то пришли к какому-то общему пониманию всего того, что хотелось бы понимать. Да, и смотрим «Персеиды», где нет городской засветки. Вот и все. Целую, Рита.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Нет таких задач, которые не смогли бы решать морпехи Тихоокеанского флота. В ходе спецоперации они действуют дерзко, профессионально и героически, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Он наблюдал за ходом морских маневров с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, такие учения нужны для совершенствования всей военной составляющей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства подчеркнул, что маневры, подобные нынешним, нужно проводить с учетом опыта спецоперации.
2: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
0: Путин также заявил, что конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Черноморска и судам в портах Одессы и Очаков, как сообщили в Министерстве обороны. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в порту Черноморск были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Одессы поражен сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП и танкер с топливом для ВСУ. Кроме того, в порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 159 районах. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Светличное, Купино, Жовневое, Васильевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение формирования 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков, передает ТАСС. Медведев отметил, что малый и средний бизнес является важнейшим элементом экономической архитектуры России. Американские правозащитники призвали Конгресс США заблокировать запрос Турции на передачу Киеву десятков тысяч ракет и снарядов с кассетной боевой частью, передает ТАСС. Правозащитники заявили, что вбрасывание устаревших кассетных боеприпасов в зону конфликта наносит вред гражданскому населению. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Турция может передать киевскому режиму устаревшее американское вооружение более чем на $250 миллионов, в том числе реактивные системы залпового огня и снаряды. В МВД подтвердили, что некоторые граждане получили уведомления об автомобильных штрафах прошлых лет из-за технического сбоя в одном из подразделений ведомства в Московском регионе. В МВД сообщили, что сейчас специалисты устраняют неполадки. В ближайшее время они должны решить вопрос. Как сообщили ранее ТАСС, в правоохранительных органах технический сбой привел к появлению штрафов за 2021 год у ряда водителей на госуслугах. В Москве подвели итоги международного конкурса мастерства среди юных пчеловодов. Уникальный образовательный проект собрал школьников из 30 российских регионов и из Беларуси. Участники показали не только теоретические знания, но и практические навыки. И, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, многие финалисты – потомственные пчеловоды, которые уже помогают взрослым на семейных пасеках и готовятся сами стать фермерами.
3: Мы благодарим руководство. Подводим итоги этого удивительного конкурса. Он объединяет, прежде всего, трудолюбие семьи, которое передает по наследству детям свое удивительное занятие. Любовь к пчелам, природе, к цветам и производство меда и пчелопродуктов. Пчела – то удивительное существо, которое изобрела природа и Всевышний.
0: Полная фаза солнечного затмения начинается в эти минуты на Таймыре. В России полную фазу можно увидеть только с восточного берега этого полуострова на севере Сибири. В других частях света полная фаза солнечного затмения наступит в Испании, Исландии и Восточной Гренландии. Пик будет в 20:46 по московскому времени. В других регионах мира затмение будет частичным. Разные фазы будут доступны для наблюдения в Европе, на Западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке. В Москве солнечное затмение начнется через несколько минут на закате. Солнце будет закрыто всего на процент и через 9 минут скроется за горизонт. Смотреть сквозь солнечный фильтр на затмение москвичам нужно в 20:09. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов.

0: Стихотворение кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и мы сегодня с вами продолжим наше путешествие по сказке Павла Бажова «Каменный цветок», который начали 2 недели назад. Я вот так подумал, как-то лето тихо проходит, сотворение кумира. Ну, это мое ощущение. И в целом, сегодняшняя наша с вами встреча будет посвящена тем драгоценностям, которые спрятаны в человеке и о которых он сам не знает и не подозревает. Порой любящие глаза могут увидеть в другом человеке эти самые сокровища, но вот так перед зеркалом их порой не увидишь. Как найти эти сокровища, как их достать? Как встретиться с собой сокровенным? Сокровище, сокровенное, понимаете, да, связь этимологическую? Короче говоря, сегодня в беседе о Даниле Мастере мы коснемся этих вопросов, дочитаем текст. Возможно, вы сами поделитесь теми сокровищами, которые когда-то в себе обнаружили, хотя предполагали, что их и вовсе нет. Ну и, собственно, как это часто бывает, и у Юнга так бывает, да, что в самых темных закоулках души прячется самый яркий свет. Это вообще не просто пафосные слова, я действительно это верю, я знаю, что так и есть. Я знаю, что то, что нас раздражает, в итоге оказывается невероятной способностью для нашего внутреннего духовного, душевного развития. Поэтому, конечно, это закономерно. Вот как научаться, да, вот из темной материи души находить вот этот свет. По-моему, об этом и есть сказка «Каменный цветок», которую мы с вами сейчас продолжим читать. Чем я сейчас и займусь, а вы пока можете поделиться какими-то мыслями. На самом деле 967-103-5533, книга, которую я обещал еще в прошлом эфире вручить, она ждет того самого радиослушателя, который поделится интересным вопросом, комментарием, а может быть просто историей из жизни. Вы можете написать ее 967-103-5533. Я всегда все читаю, очень уважаю то, что вы пишете, очень благодарен вам за это. Продолжим пока место чтения. Пишите. Напомню, остановились мы на том, как Данилушка уже вырос, и он как бы интоксицирован идеей о нахождении того самого каменного цветка, о нахождении абсолютной красоты, о нахождении истины. «Ты, Данилушка, здоров ли?» — это Прокопич ему говорит, его учитель. «Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь. И то...» говорит Данилушка, «в лес хоть сходить, не увижу ли, что мне надо». С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное, травы все в цвету. Данилушка остановится где, на покосе, либо на полянке в лесу, и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам, да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку: «Не потерял ли чего?» Он улыбнется, это к ней весело, да и скажет: «Потерять не потерял, а найти не могу». Ну, которые запоговаривали, неладно с парнем. А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а солнышком опять в лес, да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стало все больше из объеди. Черемицу да омега, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойны стали. В руках смелость потерял. Прокопич вовсе забеспокоился. А Данилушка говорит: «Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел». Прокопич давай отговаривать: «На что она тебе сдалась? Сытый ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают, какой узор сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать только и всего». Ну, Данилушка на своем стоит. «Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ка, какой у нас камень. А мы что с ним делаем? Точим, да режем, да полер наводим. И вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть. и людям показать. По времени отошел Данилушка, сел опять за ту чашу по барскому-то чертежу, работает, а сам посмеивается. Лента каменная с дырками, каемочка резная. Потом вдруг забросил эту работу, другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопичу сказал: «По дурман цветку свою чашу делать буду». Прокопич отговаривать принялся. Данилушка сперва и слушать не хотел, потом дня через 3-4, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопичу: «Ну ладно, сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай, не могу ее из головы выбросить». Прокопич отвечает: «Ладно, мешать не стану». А сам думает: «Уходится парень, забудет, женить его надо, вот что. Лишняя дурь из головы вылетит, как с семьей обзаведется». Здесь мы поставим паузу. Хочу обратить внимание на некоторые вещи. Как оно часто бывает в сказках, да, то, что герой ищет, оно всегда не внаружи, а внутри. Это как создание философского камня, как вы знаете, да, алхимический процесс. В чем он заключается? Не в том, что мы там из реторт переливаем там какие-то жидкости, таблицы какие-то вычерчиваем, да, там высчитываем химический состав. Нет, это все внешнее, оно только путь к пониманию того, что это не необходимость. А алхимия на самом деле про то, как внутри себя этот философский камень обнаружить. Кстати говоря, в «Гарри Поттере» ведь то же самое. Помните, Гарри Поттер в зеркале Ейналиш находит философский камень у себя в кармане. То есть вообще-то Гарри Поттеру ничего не нужно было делать, а философский камень у него уже был. А Волан-де-Морт никак не мог этот философский камень обнаружить. Почему? Да потому что он сам не мог его возделать, да, он хотел с помощью, ну, как мы с вами, да, болит голова, выпили таблетку. Но вот у меня вокруг все меньше людей, которые голову таблетками лечат, честно говоря. Не знаю, что вы на это скажете. Ну, масса других способов просто, понимаете, вылечить голову. Вот тут то же самое, то есть Волан-де-Морт, он как бы прямым путем хотел идти, прям напрямик, решить так вопрос. Изучил там книги по черной магии, да, там, исследовал закоулки, темные закоулки магического мира и занялся запретными заклинаниями. Ну, то есть то, что было под рукой, он то использовал, это не отменяет его величия. А Гарри Поттер просто руку в карман сунул, понимаете, что это ему позволило так сделать-то? Вот вы скажете, под счастливой звездой он родился, что ли? Да не скажешь, что он под счастливой звездой родился. Родителей он потерял с детства, сколько он издевательств выдержал, какая это счастливая звезда. Да и в целом-то, что он великий волшебник, и волшебником-то он великим не стал, Гарри Поттер, да, я имею в виду. А вот было в нем какое-то вот это вот открытое сердце миру, да, и способность идти туда, не знаю куда. Почему я так говорю? Да потому что ему Дамблдор сказал: «Иди, говорит, крестража, со мной уничтожать будешь». Ну и погнал он, то есть как бы вообще без задней мысли. Вот эта вот готовность отдаться фантазии. Почему я провожу параллель с Гарри Поттером? Да на самом деле любую сказку можно взять, да? Ну здесь же тоже Данила Мастер. Ему говорят: ну вот есть такой вот, значит, цветок, какой-то каменный, волшебный цветок. Будешь несчастен с этим цветком. Ну и что мы с вами видим? Данилу это не смущает. Идет он за этим цветком. Куда он идет, не знает куда. Как он этот цветок найдет, не знает. Вот в траву смотрит, ходит. И говорил: потерять не потерял, а найти не могу. Интересный ответ, да, его спрашивают: потерял ли что? А вот это-то ощущение, когда не можешь что-то найти, когда того самого человека не можешь найти, да, когда место свое не можешь найти. Ведь это же ощущение ровно то же, что как будто потерял, понимаете? То есть, когда знаешь, что оно точно есть, но у тебя этого нет, у тебя же ощущение четкой потери. Это о чем говорит-то? Что значит, когда-то было это у тебя? А когда было? Когда было? В прошлой жизни, что ли? В детстве, что ли? Как будто душа помнит, понимаете? Было это. И вот хочу найти. Не знаю, как вы, а у меня есть четкая убежденность в том, что если человек выходит на какой-то поиск, он всегда найдет то, что ищет. Я в этом абсолютно уверен. Да так оно и есть, честно говоря. Хотя в моменте кажется вот это состояние полной растерянности, невозможности решить какую-то задачку, да, которую тебе жизнь поставила. Я надеюсь, мы завтра с Владом эфир сделаем, посвященный именно этому. Как оттуда выберешься, да? Вот это чувство.

Вот она, растерянность-то, да? И все твои, между прочим. А какая истинная? Вот она, растерянность. Много что можно. Можно по любой теперь ехать. Вот она, растерянность. Позволить себе эту растерянность, а да, о чем я говорю? Данила позволил. Мог он ехать по колее? Да мог покойно, да? Мастер из мастеров. Ему какой заказ не дадут, он все исполнит, сделает высший класс. Еще своего добавят, чего даже в Париже, как бы там, да, не видывали. А этого и мало. Он же и говорит, не для барина стараюсь. Не могу, говорит, из головы выбросить ту чашу. Он уже, да, свободный художник, да, продолжая наш прошлый разговор. Ну, такие мысли, делитесь вообще. Хватало ли вам мужества когда-то встретиться лицом к лицу вот с этой растерянностью и пойти в нее? Броситься, да, в эту пропасть будущего. Интересный образ, да, пропасть будущего. А будущее реально как пропасть. То есть, если мы не позволяем себе будущего как пропасть, мы живем в известном прошлом нам, да? А, и получается, что там дальше как бы никаких перспектив, что называется, наших жизненных. 967-103-5533, пишите. В общем, чаша им одолела, да, навязчивая мысль. Об этом, конечно, отдельно поговорим, но понятное дело, что, что это же такой волшебный предмет, чаша. Чаша Грааля, конечно, вспоминается, безусловно, волшебный артефакт. Про нее, может быть, вспомним чуть-чуть попозже. И вот одно дело в сказке, вот этот цветок, эта чаша, там, да, эта работа, но ведь и в жизни так же. Это может быть женщина, это может быть навязчивая мысль. Не могу и все, да, хочу. Почему хочу? Даже знаю, что разрушусь от этого. Говорят, не надо, это тебя убьет. Ты все равно это делаешь. Зачем? Потому что не можешь не сделать. И тут вы скажете, ну, одно дело чашу хотеть, да, а другое дело любовницу. А что мы с вами видим общего между вот этой чашей и какой-нибудь любовницей, в связи с которой вся семья может распасться, как кажется, там, жене с мужем? А суть-то одна и та же. То есть и то желание, любое желание, да, и по Лакану, он прекрасно об этом написал, идет из какой-то нехватки. Из нехватки. Можно ли обрести эту чашу и свою нехватку избыть? Нет. Появится у тебя любовница, избудешь ли ты нехватку? До конца никогда не избудешь, вот в чем дело. Мы всегда будем ненасытны. Общая нехватка. А еще тут между чашей и любовницей общее то, что и то запустит твою трансформацию, твое движение. Твою встречу с реальностью на самом деле. Именно поэтому мы часто идем в те авантюры, от которых нас отговаривают, да и самим страшно бывает. Но вот эта авантюра, это порой единственное, что может нашу жизнь запустить. И человек сидит и говорит, ну да, могу я так дальше жить, но умру я лет через 10-15 такой жизни. А может и раньше. Все хорошо, все нормально, но не горит. Да, вот этот Тимос, Тимодейс, как древние греки это называли, огонь жизни, не горит. Сколько я людей за последние полгода повидал, у которых не горит, Господи. Не горит, и все, все нормально. Не понимаете, да? Не движет, не хочется. Не происходит жизнь. Хотя много событий, да. Дети растут там. В путешествие съездили. На Джомолунгму, наконец, забрался. Был вот на концерте известного человека. Да. Вот планируем отпуск зимой и так далее, да, но нет огня, нет горения. И, конечно же, начинаются мысли, а что если все бросить, уехать, отказаться, расстаться, измениться? Вот эти мысли. Вот я об этом состоянии, ведь это именно то, что и в Даниле мастере происходит. Ну да, все у него намазано. Мастер из мастеров. Нужен ему этот камень, нужна ему эта чаша. И вот эта фраза: «Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать». Ведь мы понимаем, о чем, да? Что такое полная сила камня? Что это такое полная сила камня? Есть камень, да? Но полная сила его не показана. Ну, это называется необработанный камень, кабошон. Ну вот знаем мы, что есть сапфир, рубин, там изумруды какие-то, там танзолиты, я не знаю, алмазы, да, вот камни, камни. А что такое сила камня? Как ее показать, если ты мастер? И понятное дело, что это же прямая проекция, Данила и про себя самому себе говорит. Я знаю, что во мне...

0: есть этот как бы кабошон, неограненный алмаз, что называется, да, есть этот малахит, камень этот есть волшебный, алхимический, философский камень в том числе, да, как бы мне его явить миру? Что такое явить миру? Что такое вообще нам явиться миру? Создать город, социальную сеть создать, точку общепита, вырастить детей, воспитать детей, я не знаю, или наоборот, разрушать города, да, какой там у нас архетип движущий, или веселить людей. Что такое? Да это все действия, да, это все способы раскрытия того самого, раскрыть себя в полную силу. Кто ты? Кто ты? Вот, дорогой радиослушатель, кто ты? Что ты за человек? Женщина, мужчина? Нет. Виктор, Алиса, Евгения, Ольга, Татьяна? Нет, это все не то. Как вы явлены миру? Кто вы? Вы пришли на этот шарик, да? Что? В чем смысл, да? Что такое явить, да, силу камня? Вот об этом-то сказка, понимаете, про Данилу Мастера? Для меня. Что эта сказка для вас? Делитесь. 967-103-5533. Я немножко еще прочту. Занялся Данилушка чашей. Работы с ней много, в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман цветок не поминает. Прокопича стал про женитьбу заговаривать. Вот хоть бы Катя Летемина. Чем мне невеста? Хорошая девушка. Пахать нечем. Это Прокопич-то от ума говорил. Он ведь давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал. Ну, а она не отворачивалась. Вот Прокопич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушка свое твердит. Погоди, вот сейчас управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди, молотком стукну. А он про женитьбу. Уговорились мы с Катей. Подождет она меня. Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, еще которые из мастеров же малахитных больше. Катя, девица на чашу. Как, говорит, только ты ухитрился узор такой вырезать и камни нигде не обломил, да чего все гладко, да чисто обточено. Мастера тоже одобряют. В аккурат где по чертежу, придраться не к чему, чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться. Данилушка слушал, да и говорит. То и горе, что пахать нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок. Самое, что ни на есть, плохонький. А глядишь на него, сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит? Всяк, как вон Катенька, подивится, какой у мастера глаз да рука, как у нее терпения хватило нигде камень не обломить. А где оплошал, смеются мастера. Там подклеил, да полером прикрыл, да и концов не найдешь. Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой? Первый камень. Понимаете? Первый. Если вам понятно это чувство, да, напишите. 967-103-5533. Новости.
1: Сотворение у мира.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Веселый, Червоный Оскол, Подлиман, Березовка, Моначиновка, Петровка, Харьковской области, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Две женщины получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в центральном Ворошиловском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, пострадавшие доставлены в больницу, и еще три мирных жителя пострадали от удара украинского дрона в Горловке. В Донецкой Народной Республике об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков, передает ТАСС. Медведев подчеркнул, что малый и средний бизнес являются важнейшим элементом экономической архитектуры России. Зампред Совбеза также отметил, что малый бизнес работает непосредственно на земле с людьми и не может вывести капиталы за рубеж. Поэтому он априори патриотичен, так что его поддержка необходима, заявил Медведев. Правоохранительные органы Германии рассматривают версию о возможной причастности Украины к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщила газета Zeit со ссылкой на свои источники. По их данным, Киев мог инсценировать атаку дрона в Лейпциге, чтобы выбить помощь от Берлина. Украина также могла провести операцию под чужим флагом с целью дискредитации России. Напомню, 5 августа на летном поле аэропорта Лейпциг рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен беспилотник с самодельным взрывным устройством. В посольстве России в Берлине назвали этот инцидент наспех состряпанной провокацией, которая служит целям киевского режима и милитаристского крыла европейской элиты. Жители Земли продолжают наблюдать солнечные затмения. Полную фазу можно увидеть в Испании, Исландии, Восточной Гренландии, в России. Полная фаза видна с полуострова Таймыр на севере Сибири. В других регионах мира затмение частичное. В Москве оно уже закончилось. В 20 часов 9 минут перед самым закатом солнце скрылось за Луной. В Москве всего на процент наблюдению за астрономическим явлением в столице также мешали облака. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь. Днем в северной столице плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь. Ночью в городе плюс 10-12, днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74. Это новый рекорд России. На дистанции 50 метров баттерфляем у женщин Арина Суркова 4-я. Она уступила 0,02 в борьбе за бронзу. Александра Кузнецова 5-я. На женской 100-метровке брасом Евгения Чекунова заняла 5-е место. В 21:16 по московскому времени стартует финал женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем с участием сборной России. Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. А также сегодня победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. Российский футбольный союз назначил арбитров на 4-й тур премьер-лиги. Наиболее любопытны 3 решения. Сергей Карасев будет судить Краснодар «Ахмат», Артем Чистяков «Зенит» с московским «Динамо», а молодой Андрей Прокопов получил матч «Балтики» и «Спартака». С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Карасев хорошо знаком с Краснодаром, и отношения неоднозначны. 2 года назад СКА признала его серьезную ошибку. В матче с московским «Динамо» он не назначил пенальти за задержку Лаксальта Черниковым. Краснодар тогда победил 1-0. Зато прошлой осенью комиссия полностью поддержала Карасева. Тогда он отменил гол краснодарцев Рубину из опасной игры Спиртяна. Есть и с Ахматом свежий пример. Весной Карасев у монитора не согласился с ВАР и отказался ставить пенальти ворота ЦСКА после попадания мяча в руку. «Зенит» и «Динамо» доверили Артему Чистякову. Петербуржцев он судил уже больше десятка раз, причем поражения при нем у «Зенита» очень редкие. В прошлом сезоне после встречи с «Локомотивом» «Зенит» требовал отменить гол москвичей за фола Баринова. В игре «Спартак-Зенит» комиссия также признала правильным 2 его ключевых решения. А вот «Балтика-Спартак» – серьезная проверка для Андрея Прокопова. Еще прошлой осенью он работал в первой лиге, весной дебютировал в премьер-лиге. И его первый матч получил от судейской всего 1 балл из 10. Затем был скандальный стык «Акрон-Ротор», где Прокопова критиковали за отмененный гол волгоградцев. А матч такого уровня со «Спартаком» для него фактически новый этап карьеры. Из остальных назначений Антон Фролов рассудит Оренбург и «Локомотив», Матвей Заика, Родину и «Акрон». ЦСКА «Факел» получил Инал Танашев, который несколько месяцев назад работал на суперфинале Кубка России. Ростов «Рубин» доверили Ивану Абросимову. А Никита Новиков, один из самых молодых арбитров нынешней обоймы, будет судить «Крылья Советов» и «Мхачкалинская Динамо».
1: «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Новым главным тренером «Цервенной звезды» станет Альберт Риера. Контракт с ним будет подписан до 2028 года. Последним местом работы 44-летнего испанца был «Айнтракт» из Франкфурта. Ранее сегодня «Цервена звезда» объявила об отставке Дэйана Станковича, который объявил об уходе после вылета из Лиги чемпионов от Хапоэля из Бершевы. Новости из футбольного чемпионата Турции. Нападающий Наполи и сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал игроком Фенербахче. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Наполи получит за 33-летнего Лукаку 6 миллионов евро, не считая бонусов. А нападающий Душан Влахович подписал контракт с Бешикташем. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения мира.
1: Видите, какая реакция у Данила Мастера была на похвалу. О чем вообще эта история, да? Мне очень понятна эта история, потому что когда художник работает с чем-то запредельным, хочет обрести Бога, обрести истину, хочет озвучить ее, да, через свое произведение, то, что говорят ему люди, ой, красиво, ой, нравится, оно, конечно, приятно, но это эго приятно. А ты-то знаешь, что есть вещи, которые ты искал и не нашел, например, да? Прочту пару ваших комментариев. Станислав пишет. Добрый вечер, Артем и радиослушатели. Я слушал первые эфиры, и основным моим замечанием было, что герой сказки, попав к мастеру, узнает ремесло, узнает как то, что ему уже знакомо. Также и с людьми происходит это самое ощущение узнавания. Я думаю, что-то подобное есть у Платонова в сценах, когда мастеровой чувствует машину как самого себя, где нужно гайку в меру потянуть, где смазка требуется. В общем, нутром своим чувствуешь и машину, и ремесло ручное. Да не только, и с людьми же, да, так, Станислав, вот, сходишься с человеком, думаешь, ну, как всю жизнь с ним жил. Валерий пишет, добрый вечер, я бы это назвал вариативностью, у меня часто в голове возникает куча вариантов решения, выбора, сценариев, как в шахматах, очень трудно сделать выбор, не просчитаться, а если прибавить, что существует еще и непредвиденный вариант, то вообще голова кругом идет, и я часто жду, когда какие-либо варианты станут возможными, своеобразный метод исключения. Нет, Валерий, я в другом состоянии, я понимаю, о чем вы говорите, нет. Не о другом состоянии. Вы говорите о рациональных таких состояниях ума. Нет. Когда жизнь шла, и в какой-то момент становится понятно, что дальше она так идти больше не может. А это может быть связано с работой, с внутренним ощущением, с семьей, с кругом общения, да? И вот в этот момент открывается мир тебе целый. Потому что когда тебе был известен завтрашний день, оно все было... расписано, рассчитано. А здесь получается, что неизвестно, что будет в завтрашнем дне. Так, Олег. Суть в чем? Человек по своей природе грешен, да, жизнь приходит к моменту, что ничего не радует. Ну, Олег, значит, надо двигаться дальше в этом направлении. Не радоваться, да? Да, вот такая жизнь. А дальше-то что? Вот понимаете, Олег, какая история, что если не радует, годик не радует, два не радует. Потихонечку человек спиваться начинает. Кто не спивается, тот может в храм ходить целыми днями. В общем, толку разницы особо я не вижу. Просто что-то более конвенциональное, да, обществом принято, что-то менее. Но по большому счету смысла-то нет, радости нет. Радости бытия нет. Как так получилось? Ты родился, а радость бытия ушла. Как так получилось? Что произошло? Да? И вот это состояние, это очень ресурсное на самом деле состояние. Вдруг остановиться, увидеть себя, да, вот был я там, мальчик, Витя, да, стал Виктор Палыч. И что дальше? Я про это. А Валерия продолжает. Причем я придерживаюсь мнения, что мое мне достанется и без каких-либо сверхусилий. Я тоже раньше так думал, Валерия. Понял, что сверхусилия нужны не внешние, а внутренние. Что мир не любит статики. Мир не любит ожидания. И мир одинаково с этим не любит суеты. Мир любит органику. И в этом смысле, конечно, сверхусилие не всегда неорганично. Да? Но усилие абсолютно органично. Мир все время совершает усилия. Животные совершают усилия. Растения, да, грибницы совершают усилия. Микробы совершают усилия. Насекомые совершают усилия. Я здесь был на природе, и, господи, вы бы знали, сколько усилий совершал жук, чтобы проникнуть в комнату. Это невероятно. Ему так хотелось проникнуть сквозь сетку в комнату. Он часами пробивался сквозь эту сетку. И слева обойдет, и справа, и снизу, и сверху. Исследовал всю площадь сетки. Очень ему хотелось внутрь. Сколько усилий. Александр Челябинский пишет. Добрый вечер, Артем. Данила находится в таком мучительном положении, из которого трудно выбраться. Надо доделать что-то, хотя уже мысли все о другом. Это похоже на какого-то... на какой-то местечковый адок. Но это же его эмоции, ожидания. Он может и по-другому отнестись к ситуации. Но нет, как и большинство из нас, он так не умеет. Александр, спасибо, что вы обратили на это внимание. Мне мысль такая пришла. И я когда читал первый раз, я, наверное, даже не понимал, что он эту чашу доделывает. Он же ее доделает, да, вот, который барин ему заказал. А у самого-то мысли обитают в других мирах, да, в других пространствах, о других он формах думает. И вот мне какая пришла мысль. На самом деле, что такое вообще зрелый взрослый человек? Это человек, который, да, удерживает небо и землю. Небо – это вот это какая-то там каменный цветок, да, чаша какая-то небесная, да, грааль. А земля – это заказ барина. И вот уметь и заказ барина выполнить, не разрушившись, и не отказаться при этом мысли о каменном цветке. То есть это, грубо говоря, ты и Богу молишь, и детей не забываешь кормить, да? И жене внимание уделяешь, и цветочки полил, да? И картошку вскопал, несмотря на то, что ты, может быть, депутат, у тебя много денег, это хорошая машина, ну и подгузники меняешь вместе с тем. То есть вот это какое-то... Для меня вот эти два дела, которые Данила параллельно пытается делать, это вот про умение его удерживать вверх и низ, да, как бы запредельное и вот это земное, да, божественное и человеческое. Такая вот мысль пришла. Жорж пишет: Данила собрался оживить априори неживое. Да уж, задача амбициозная. Как недостижимая цель на всю жизнь, которая ведет и ты в пределе и в развитии до конца. Но кажется, он передавил себя, надо и все, а если нет, то недоволен и несчастлив. Жорж, а как вам кажется, есть ли выбор на этом пути? Можно ли не передавить? Можно ли как-то, по-другому расслабиться в этом месте? Не знаю. Ведь мы сейчас с вами говорим про какую вещь, про интересную вещь. Мы с вами говорим не про уже готового человека, а про человека, который себя возделывает. И вы пишете: да уж, задача амбициозная, возделать себя, найти себя. И конечно, ну, мне после прошлого эфира прилетел такой комментарий, значит, ну, как часто бывает, человек слушает эфир, радиослушатель, да, не люблю, когда про кого-то говорит «человек», хотя сам иногда так говорю, уже в форме речи, да. Радиослушатель, скажем, не помню, как зовут, Михаил, да, Иван, да, слушает радиоэфир, и вот 2 часа он слушает, и какая-то реплика ему заседает в голову, она выпадает из контекста, приобретает собственный смысл и значение, и мне потом предъявляется по понятиям, что называется. Разбери, пожалуйста, Артем, что ты имел в виду, ты какое право ты имеешь так говорить. А речь там была про сравнение пути Будды со сравнением пути Христа, да, и я сказал, что вот есть некий путь, когда как бы солнце направляет тебя, да, когда у тебя есть какой-то компас внутренний, чуть ли не с детства, с отрочества. И я говорю, что у меня тоже такой же, это путь Христа, есть путь Будды, да, это когда у человека есть прежняя жизнь, должен быть этап разочарования, преобразования, трансформации, просветления какого-то, и вот новая жизнь началась, да? Ну, то есть, когда люди говорят, вот в прошлой жизни, или вот пока я не осознал. И получается, Данила Мастер — это, конечно, путь Христа, это его осознание. А у тебя тут нету никакого выбора на самом деле. И, конечно, ты будешь недоволен собой, все остальное не имеет никакого значения. Понимаете, это... И мало кому, может быть, дается это. Но вот это чувство, что есть какой-то идеал, и более того, это не просто вера в то, что он есть. Это четкое знание, что, короче говоря, есть ты, который существует, но ты сейчас не соответствуешь этому Артему, этому, там, не знаю, Джорджу, да, этому Ивану, этому Даниле. Ты ему не соответствуешь. Понимаете, это знание. Знание, что есть ты некий будущий, уже как бы реализовавшийся в высоком смысле, да, уже созданный. Вот вы скажите, у вас есть это ощущение? Вот Наталья написала: ой, айда Артем, какими вопросами задается. Наталья, у вас есть вот ощущение, вот вы живете в Петербурге, да, как мне показано, что есть какая-то вы будущая, и что сейчас вы еще не она. Или вы уже обрели себя, понимаете, вот это чувство, что вот я... Ваш, как бы, понимаете, это как, представим, что вы внутри сосуда, и вы видите стенки этого сосуда. И вот только когда вы касаетесь стенок, вы понимаете, это я. Но вы не можете коснуться всех стенок сразу, и вам нужно как-то распухнуть, да, наполнить собой этот сосуд, чтобы он стал вам как платье, да, чтобы он как одежда вам стал, чтобы всю внутреннюю площадь сосуда, да, вы могли бы заполнить своим телом. Своим вот этим ощущением, это ощущение полноты, что называется. Ощущение полноты сосуда, опять-таки говоря, такой образ, я бы даже сказал, химический. Короче говоря, такие у меня вот размышления на этот счет. Прочту еще немножко, и потом еще почитаю. Ну, тут еще сколько осталось-то? Да не так-то и много. 12 страничек. Надо будет в следующем часе немножечко ускориться. Так. Господи, я уже отвлекся. Да, как он еще говорит, да, тут, говорит, вы дырку делаете. Зачем? Кому? Очень хороший. А что они тут? Горячиться стал. Выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говорил. Камень, камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое, точить да резать. Вот знаете, я когда в школе работал поначалу, мне тоже говорили: Артем Николаевич, что вы все умствуете? У вас есть учебник, у вас есть программа. Вот, пожалуйста, работайте по программе. Что вот это вот камень, это как бы учебник, учебник и книжки, книжки и есть. Что с ними? Наше дело простое. Приходишь на урок, работаешь по программе, проверяешь сочинение, ставишь оценки. Точить да резать, все, что тут выдумывать? Потом, конечно, от меня отстали, как вы понимаете. Но это же повсеместно, так? Только был тут старичок один. Он еще Прокопич и тех других-то мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий стариченочка. А тот же этот разговор понял, да и говорит Данилушке: ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера. Еще одно искушение.
0: Сотворение кумира. Маяк. Жизнь прекрасна.
2: К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки. Потом натянул ее, поддернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан. Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным, но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это устройство лагеря было впереди, а теперь это сделано. Переход был тяжелый, он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку, он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.
0: Эрнест Хемингуэй. На Биг Ривер.

0: сотворение кумира.
1: Ну что, продолжим. Вот пришел комментарий от... Сейчас открою комментарий от Александра. Такой комментарий. Грибница, жук, лосось, плывущий на нерест против течения, они все точно ли усилия делают? Взять и перестать лезть в комнату, перестать прорастать сквозь почту, почву перестать плыть. Вот это было бы усилием, как любой отказ от мощных и беспрекословно повелительных программ изнутри. Но если я ошибаюсь, и жук, и лосось, и грибница делают усилия, то и человек, как личность ежесекундно, делает такие же усилия. Поел, посмотрел рилс или сериал, потрепался, почесался, усилия. Такие усилия приведут его к жизни живой, настоящей, не скучной. Или это не важно все? Я не знаю, насколько это ироничный, да, комментарий. Я говорил об органике, да, в первую очередь. Об усилии как органике. Если человек теряет вот этот огонь, о котором я говорил чуть ранее, то его усилия направлены вот в то, что вы описываете, Александр. Поел, посмотрел рилс или сериал, что там еще он там поделал, потрепался, почесался, да, оно все уходит в эту часть, да, потому что он теряет контакт с этим Тимосом, да, Тимодеисом, огнем жизни. И тогда он оказывается в такой растерянности, которую самый обычный замечает, а говорит, что что-то как-то, наверное, гормоны что-то, что-то с гормонами, наверное, что-то как-то это просто жизнь какая-то скучная стала и так далее. Да, речь о том, что совершенно органично, человек очень активен. Посмотрите на детей, они невероятно активны, они невероятные фантазеры, они все время движимы, они деятельны, они жадные очень до нового, да, и, в общем, часто даже бесстрашные. То есть это совершенно органика человека, вот это животная органика, и это я называю усилием. Усилием, как бы, которое в нас уже заложено априори, да. Валерий пишет очень... А, кстати говоря, про этих восьминогих существ, как они под водой живут? Октопусы, как они? Осьминоги, вот. Забыл слово, что вы на меня все. Осьминоги, да. Вот они как умирают, то очень интересно. Они вообще очень активную жизнь ведут. Очень активную. Они постоянно в движении, они охотятся, они исследуют мир. Вы знаете, наверное, что это самое умное существо подводного мира вообще. Решает сложнейшие задачи. И вообще про этих осьминогов много фильмов интереснейших снято. Вот это... А как умирают осьминоги? Они ложатся и выцветают, и потихонечку как бы отдают жизнь океану и умирают. Они теряют цвет, что интересно. Такая важная метафора, да? Цвет уходит у них, они больше не могут поддерживать, а осьминоги вообще очень разноцветные существа, как вы знаете. И из них уходит эта жизнь. Они органично вот так вот исчезают. Так же человек. То есть даже если мне, может быть, 25-30 лет, а я уже потерял интерес, да и депрессия, это же серое слово, да, и ощущение серой, серости, ангедонии, да, отсутствие желаний, это все часть этого мира, мир, из которого уходит свет. Так что такая метафора отсутствия, да, огня вполне прямая. Валерий пишет, очень красивое сравнение с сосудом, а возможно ли его заполнить? Ведь человек постоянно меняется, и то, что соприкасалось сегодня, завтра уже может быть отвержено всем организмом. Это блестящий вопрос, Валерия, мне он очень нравится, да, возникает тут, если мы будем брать за основу эту визуализацию, возникают разные мысли, я подумаю об этом в перерыве, сейчас уйдем на таймбрейк, да, и вернемся, 967-103-5533.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. Туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
2: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что предыдущие доклады. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
0: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется, там формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Вооруженные силы России в течение дня поразили в порту Черноморск резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, сообщили в Минобороны. Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня были поражены порту Одесса сухогруз с военным имуществом, оборудованные средствами РЭП и танкер с топливом для ВСУ, а в порту Очаков Николаевской области украинский патрульный катер. Взрывы прогремели в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Чернигове, Одессе, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Красноподолье, Белозерска, Ановка, Митяшево, Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новониколаевка, Петровская, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 147 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков.
3: Ну вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсам. Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать, с обычными гражданами. Вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
0: Зампред Совбеза отметил, что российский малый бизнес работает непосредственно на земле с людьми и не может вывести капитала за рубеж, поэтому он априори патриотичен, так что его поддержка необходима, заявил Медведев. Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди, внучатого племянника бывшего президента США Джона Кеннеди. Ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях.

0: племянником 35-го президента США Джона Кеннеди и внуком бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. В соцсетях он признавался, что в октябре 22 года вернулся с Украины после участия в боях на Харьковском направлении, причем воевал он инкогнито. Жители Земли продолжают наблюдать за солнечным затмением. Полную фазу можно увидеть в Испании, Исландии, Восточной Гренландии, в России. Полная фаза видна с полуострова Таймыр на севере Сибири. В других регионах мира затмение частичное. В Москве оно уже закончилось. 20 часов 9 минут перед самым закатом солнце скрылось за луной в Москве всего на процент. Наблюдению за астрономическим явлением столице также мешали облака. Российский пловец Егор Корнев завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по видным и водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, 14-16 градусов.

0: сотворения мира.
1: Дорогие мои, мы продолжаем чтение, обсуждение Павла Бажова сказки, которая называется «Каменный цветок». Сейчас я, наверное, просто возьму и дочитаю текст, а потом мы посвятим остальную, оставшуюся часть эфира его обсуждению. Вы можете писать 967-103-5533. 967-103-5533. Как в этом, в Карлсоне, да. Запомнили? Потому что в конце эфира я вручу за самый интересный, на мой взгляд, комментарий, вопрос или историю, книгу, собственно, с текстами Павла Бажова. Дочитаем, да? Давайте дочитаем все ваши комментарии, я вижу, и отвечу на те комментарии, которые затронул еще в прошлом часе. Так вот, дедушка этот, который обучал всех мастеров уральских, говорит: «Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера». «Какие мастера, дедушка?» «А такие, в горе живут, никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть, вот работа, от нашей, от здешней, на отличку». Всем любопытно стало, спрашивают, какую поделку видел. «Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите». «Ну и что, какая она?» «От здешней, — говорю, — на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает, не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто не выточит, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки, того и гляди, клюнет. Им ведь что, они цветок каменный видали, красоту поняли». Данилушка, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал: «Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». Данилушка на это и говорит: «Я бы поглядел». Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхала: что ты, Данилушка, неуж тебе белый свет наскучил?» Да в слезы. Прокопич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать. «Выживаться из ума, дедушка, стал, сказки сказываешь, парни зря с пути сбиваешь». Старик разгорячился, по столу стукнул: «Есть такой цветок, парень правду говорит, камень мы не разумеем, в том цветке красота показана». Мастера смеются: «Хлебнул дедушка лишка, а он свое есть каменный цветок». Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать, да около своего дурман цветка ходить. Про свадьбу и не поминает. Прокопич уж понуждать стал: «Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди, пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то». Данилушка одно свое: «Погоди ты маленько, вот только придумаю, как камень подходящий подберу». И повадился он на медный рудник, на гумешке-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит: «Нет, не тот». Только это промолвил кто-то и говорит: «В другом месте поищи, у Змеиной горки». Глядит Данилушка, никого нет. «Кто бы это? Шутят, что ли? Будто и спрятаться негде». Погляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять: «Слышь, Данила, мастер, у Змеиной горки, говорю». Оглянулся Данилушка. Женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало. Что думает за штука? Не уж сама. А что, если сходить на Змеиную-то? Змеиную горку Данилушка-то хорошо знал. Тут же она была недалеко от гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали. Вот на другой день и пошел туда Данилушка. Горка хоть небольшая, крутенькая, с одной стороны и вовсе как срезана. Глядельце тут первосортное, все пласты видно, лучше некуда. Подошел Данилушка к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень, на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушка эту находку. Все как ему надо. Цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть. Обрадовался Данилушка, скорее за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопичу: «Гляди-ка, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю, тогда и жениться. Верно заждалась меня Катенька, да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня держит, скорее бы ее кончить». Ну и принялся Данилушка за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает, а Прокопич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходка идет. Низ камня отделал, как есть, слышь, куст дурмана. Листья широкие, кучки, зубчики, прожилки. Все пришлось, лучше нельзя. Лучше нельзя. Прокопич и то говорит, живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, как доверху дошел, тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тынехенькие, как только держится. Чашку, как у дурман цветка, а не то. Неживой стал и красоту потерял. Данилушка тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопич и другие мастера, кое заходили поглядеть, девятся. Чего еще парню надо? Чашка вышла. Никто такое не делал, а ему не ладно. Умоется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. Ладно, говорит, больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. И давай сам торопить со свадьбы. Ну а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день, повеселел Данилушка. Про чашу-то приказчику сказал, тот прибежал, глядит, вот штука какая. Хотел сейчас ту чашу барину отправить. Да Данилушка говорит, погоди маленько, да дело-ка есть. Время осеннее было, как раз около змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это, вот где скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушка эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговор о малахитовом цветке. Так его и потянуло. Не сходить ли на последний раз к змеиной горке? Не узнаю ли там чего? И про камень припомнил. Ведь как положенный был. И голос на руднике-то про змеиную же горку говорил. Вот и пошел Данилушка. Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Пошел Данилушка по крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушка о том не подумал, как это, кто это камень ломал. Зашел в выбоину. Посижу, думает, отдохну за ветром. Потеплее тут. Глядит, у одной стены камень, серовик, вроде стула. Данилушка тут и сел, задумался, в землю глядит. И все цветок, тот камень из головы не идет. Вот бы поглядеть. Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит медные горы хозяйка. По красоте-то, да и по платью малахитову, Данилушка сразу ее признал. Только и то думает, может, мне это кажется, а на деле никого нет. Сидит, молчит, глядит на то место, где хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась, потом и спрашивает. «Ну что, Данила, мастер, не вышла твоя дурман-чаша?» «Не вышла», — отвечает. «А ты не вешай голову-то, другое попытай, камень тебе будет по твоим мыслям». «Нет», — отвечает, — «не могу больше, измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок». «А показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь. Не отпустишь из горы? Ну зачем не отпущу? Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются. Покажи, сделай милость». Она еще его уговаривала. «Может, еще попытаешься сам добиться?» Про Прокопича тоже помянула. «Он для тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть». Про невесту напомнила. «Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь». «Знаю я», — кричит Данилушка, «а только без цветка мне жизни нет. Покажи». «Когда так, — говорит, — пойдем, Данила мастер, в мой сад». Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как особь земляная. Глядит Данилушка, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные, которые мраморные, которые змеевика камни, ну, всякие, только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются, иголк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава тоже каменная. Лазоревое, красное, разное. Солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет. И вот подвела та девица Данилушка к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовые, и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют. «Ну, Данила мастер, поглядел?» — спрашивает хозяйка. «Не найдешь, — отвечает Данилушка, — камня, чтоб так-то сделать. Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу, — сказал.

бы через два жили. Вот Катенька говорит: пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся. Про себя думает: пообдуют Данилушку ветром, не лучше ли ему станет? А подружкам что? Рады радехоньки. И то кричат: проводить надо, шибко он близко живет. Провожальную песню им по-доброму вовсе не певали. Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, подстали маленько. Завели девки эту песню провожальную, а она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит, вовсе ни к чему это. И без того Данилушка у меня невеселый, они еще причитание петь придумали. Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселый принялись. Смех у них до беготня, а Данилушка идет, голову повесил. Сколь Катенька не старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться, кому куда, а Данилушка уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел. Прокопич давно спал, Данилушка потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопича кашлем бить стало, так и надрывается, он вишь к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопич прокашлялся, спрашивает: ты что это с чашами-то? Да вот гляжу, не пора ли сдавать? Давно, говорит, пора. Зря только место занимает, лучше все равно не сделаешь. Ну, поговорили еще маленько. Потом Прокопич опять уснул. И Данилушка лег, только сна ему и нет. Поворочился, поворочился, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопичу, постоял тут над стариком-то, повздыхал. Потом взял болотку, да как ахнет по дурман цветку, только схрупало. А ту чашу по барскому-то чертежу не пошевелил, плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он у мая решился? В лесу загинул, а кто опять сказывал? Хозяйка взяла его в горные мастера. На деле по-другому вышло, про то дальше сказ будет. А мы здесь с вами завершаем наше чтение этого рассказа. А следующая часть этого цикла, который называется «Горный мастер», история уже про Катю и про то, как она Данилу будет от Медной горы хозяйки вызволять. Потрясающая совершенно история. Это уже другой разговор. Вернемся к прочитанному. Вы делитесь вашими мыслями. 967-103-5533. Я, наверное, сперва отвечу на те комментарии, что вы написали, а потом хотелось бы разобрать прочитанный текст. Очень у меня много возникло мыслей по ходу чтения, но я себя дисциплинированно удерживал, чтобы дочитать до конца. Итак, Валерия. Валерия задала вопрос в конце прошлого часа, ответ на который я подзадержал. Я прочту еще раз ее сообщение. Очень красиво сравнение с сосудом. А возможно ли его заполнить? Ведь человек постоянно меняется, и то, что соприкасалось сегодня, завтра уже может быть отвержено всем организмом. Смотрите, Валерия, если я предложил метафору сосуда как некого абсолюта человека, то мне кажется, этот абсолют конечен. Конечно, прозвучит странно, потому что конечен он в своей бесконечности. Дело в том, что сосуд, как бы, это в целом твердая форма, да? А то, о чем мы говорим, о контакте с душой, да? О какой-то реализации духовной, о том, что карма наша прожита и отбыта, и мы теперь можем созидать себя, как новый мир. О поиске истины, да, о поиске себя в этом мире. Мы же об этом говорим, да? Сосуд, конечно, может быть слишком твердой формы для таких материй, тем не менее. Я полагаю, что даже если мы мутируем, изменяемся, и то, что вчера прилегало к сосуду, завтра не прилегает, это нормальный, естественный процесс. Делание. Давайте вспомним, ну, взяли сосуд, давайте поговорим о гончарном деле. Я об этом знаю кое-что, потому что жена делает посуду. Дело в том, что как ваза-то у нас делается? Она делается из куска глины, да, и делается она довольно долго и тяжело. Тебе нужно вытягивать эту вазу вверх, это очень сложно. Вытягивать тебе ее нужно снаружи, изнутри. Надо, чтобы она как бы

0: всей площади была одинаковой толщины, что очень сложно добиться. Кроме того, после первого обжига она должна не треснуть. Должна быть очень идеальной формы, да, если ты рукой делаешь. То есть какие-то минуты ваза это не идеально, естественно, да, то есть ты доводишь ее до идеала. И вот представим, что вот эти руки, как бы они эту вазу и лепят в том числе. То есть ваза тоже как бы не задана нам снаружи, она нами тоже создается. И вот это я и считаю как бы, то есть фантазия о себе. У всех ли есть эта ваза? Я думаю, что нет. То есть большинство людей, наверное, никогда не думали о том, что есть какая-то как бы ваза их абсолюта, да? То есть что они это нечто, что может свершиться, сбыться. Но я думаю, что кому-то отзывается то, что я говорю. Как бы такая некая интуиция, что сейчас я живу какую-то не ту жизнь, не свою жизнь, да не истинную жизнь. И дело не в том, что вот мне что-то не нравится, это вообще не о том. И не в том, что я что-то не так выбрал, нет. А что как будто бы я предаю. У меня есть чувство предательства по отношению к себе, да? Что я себе лгу. Вот это чувство, что я себе лгу. Что я вроде бы как бы делаю все и как бы со стороны выглядит, что правильно, но вот чувство внутренней лжи никуда не уходит. Вот я об этом говорю. То есть не совпадение внутреннего, внешнего. Я думаю, что вот это чувство и есть чувство вазы, да, чувство сосуда, к которому мы стремимся. И поэтому любое наше изменение, в конце концов, это движение к полноте. Любое изменение. Только отсутствие изменений – это отсутствие жизни, то есть движение к смерти. Вернемся после новостей. 967-103-5533.
1: Сотворение кумира. Брак – это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная, ролевая игра. Юлия Лушникова, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск к окраинам Олеховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Минобороны. Сегодня наше военное ведомство объявило об освобождении Водяного бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». Как рассказали в Министерстве обороны, перед началом штурма российские военнослужащие зачистили небо от ударных дронов ВСУ. Затем расчеты наших беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по позициям украинских военных, которые прятались в полуразрушенных домах. После этого российские бойцы закрепились в населенном пункте и приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул важность патриотической работы, основанной на примерах действий героев специальной военной операции. В ходе заседания экспертного совета партии по формированию новой народной программы Медведев заявил, что примеры героев спецоперации помогают лучше донести правду о войне, о роли России, о ее истории.
2: Идеологическое противостояние никак не закончится. Патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна. Все, кто находится в этом процессе, среди нас. И это дает нам колоссальные возможности для того, чтобы все-таки правда и о войне, и о, значит, месте и роли нашей страны, о том, что предпринималось для ее защиты на протяжении веков, что делается сейчас, все-таки лучше понималось абсолютным большинством людей.
0: Медведев также заявил, что враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами. Он назвал важный вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков. Медведев подчеркнул, что малый и средний бизнес является важнейшим элементом экономической архитектуры России. Зампред Совбеза также отметил, что малый бизнес работает непосредственно на земле с людьми и не может вывести капиталы за рубеж. Поэтому он априори патриотичен, так что его поддержка необходима. Заявил Медведев. Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди, внучатого племянника бывшего президента США Джона Кеннеди. Ему предъявили обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, сообщает ТАСС. Американец объявлен в международный розыск. Конору Кеннеди грозит до 10 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Конор Кеннеди является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди и внуком бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. В соцсетях он признавался, что в октябре 2022 года вернулся с Украины после участия в боях на Харьковском направлении, причем воевал он инкогнито. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, 14-16 градусов.

0: «Маяк».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня были разыграны 7 комплектов наград, и у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На дистанции 50 метров баттерфляем у женщин Арина Суркова 4-я. Она уступила 0,02 в борьбе за бронзу Александра Кузнецова 5-я. На женской 100-метровке брасом Евгения Чекунова 5-я. Из других результатов сегодняшнего дня отмечу Алину Гайфутдинову, которая с рекордом России 26-91 пробилась в финал соревнований на дистанции 50 метров на спине. Таким образом, на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей. 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбол. ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартирены, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартирену 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Новым главным тренером «Цервена Звезды» станет Альберто Риера. Контракт будет подписан до 2028 года. Последним местом работы 44-летнего испанца был «Айнтракт» из Франкфурта. Ранее сегодня «Цервена Звезда» объявила об отставке Дэна Станковича, который покинул клуб после вылета из Лиги чемпионов от «Хапоэля» из Бершевы. Хоккей. «Амур» подписал Вячеслава Воинова. Автомобилист получил права на Адама Ружечку, а шанхайские «Драконы» усилились защитником с опытом игры в Национальной хоккейной лиге. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Вячеслав Воинов продолжит карьеру в Хабаровске. 36-летний защитник подписал с «Амуром» контракт на один сезон. Базовая зарплата 40 миллионов рублей и еще 5 Воинов получит, если наберет в регулярном чемпионате 15 очков. Генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий объяснил свой выбор опытом новичка. По его словам, Воинов остается двусторонним защитником высокого уровня, поможет большинству и должен стать примером для молодых, прежде всего благодаря победному опыту. В прошлом сезоне за «Авангард» Воинов набрал 11 очков в 54 матчах регулярки. В КХЛ у него уже почти 500 игр, а в НХЛ 2 кубка Стэнли с Лос-Анджелесом. В Хабаровске он сохранит привычный 26-й номер. Нападающий Константин Лукин уступил его новичку и сам теперь будет играть по 34-м. Еще одна завершенная сделка – Адам Ружечка. «Спартак» обменял права на словацкого форварда в автомобиле за денежную компенсацию. Екатеринбуржцы подпишут с ним однолетний контракт. Весной красно-белые, напомню, расторгли соглашение из-за нарушения игроком контрактных обязательств, а позже стороны урегулировали спор. В прошлом сезоне Ружечка набрал 40 очков в 51 матче. Шанхайские «Драконы» на год подписали канадского защитника Кэлена Эдисона. У него 152 матча и 50 очков в Национальной хоккейной лиге. Генменеджер Евгений Артюхин особо отметил его первый пас, мобильность и игру на синей линии в большинстве. И изменения в календаре. Матч «Северстали» с московским «Динамо» перенесен с 15 на 14 сентября. Причина – логистика бело-голубых перед последующим перелетом на Дальний Восток.
0: Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также сегодня победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта.

0: сотворения кумира.
1: Ну что, много что хочется сказать. Сперва отвечу на ваши вопросы. Интересные вопросы прислали. Значит, прочту их по порядку. Так, что-то у меня тут... Сейчас обновлю. Что-то куда-то нажму иногда, и вот понятно все. Ладно. Пока буду без... Ну, куда я нажал, Артем? Господи. Все. Не могу открыть ваше сообщение. Сейчас меня Альбина спасет, выручит. Куда-то жмякнул. Короче говоря, сперва хочу обратить ваше внимание на несколько мест из прочитанного текста. Вот у меня возник вопрос, да, почему Данила говорит, сначала я чашу эту из дурман, да, травы закончу, а потом я буду заниматься, женитьбой, потом я на своей возлюбленной, значит, с этой Катенькой сойдусь. Ну, казалось бы, ну зачем, да, если ты ее любишь и так далее. Я вот понял, что мы же часто... попадаем именно в такую ситуацию. Мы очень спешим входить в семейные отношения с надеждой, что там нас будут донашивать, там нас будут довоспитывать, да? Ну, конечно, мы это не озвучиваем рационально, но именно это часто и происходит. И мы набиваем шишки уже в отношениях, мы не проходим определенные этапы взросления до отношений. А Данила понимает, что ему нужно сначала эту чашу, да, сделать, прежде чем переходить к семейной жизни. Что он даст ребенку, да, он сам еще как бы не созрел, он сам еще себя не возделал, он сам еще как бы не сбылся в полной мере, в том смысле, в котором мы часто, да, используем это слово, не сбылся. Что такое сбыться, да, то есть какое-то состояние меня, какое-то, ну, мы об этом весь сегодняшний эфир так или иначе говорили. Теперь смотрите, что интересно. Ведь у нас в этой истории есть три объекта. Первый объект – это, собственно, та чаша, которую ему барин заказал. Второй объект, который Данила Мастер решил делать сам, и на который ему хозяйка Медной горы выдала вот этот вот камень, да, из Змеиной горки. Третий объект – тот самый каменный цветок. Я, честно говоря, вот сейчас при втором прочтении задумался, а в чем их отличие вообще, потому что в какой-то момент все это может смешаться там в один, ну, максимум в два объекта. Во-первых, первая чаша. Первая чаша – это то, что дал барин, заказ. И это то, что человек должен отдать обществу, да, с одной стороны. И это его умение быть послушным, это его умение оттачивать мастерство, его умение вообще в обществе, с обществом как-то соотноситься. Да, это то, чему можно научиться, это ремесленное дело, и он прошел его до конца. И эту чашу, кстати, заметьте, он не разбивает. Тоже интересный вопрос, напишите, что об этом думаете. Второй объект – это та чаша из дурман травы, которую он сам решает создать. Причем и держит он внутри себя идею о каменном цветке, о том самом, да? То есть, получится ли у меня создать каменный цветок? Получится ли у меня как бы своими руками достичь вот этого... состояние красоты истины, которое имеет, да, хозяйка Медной горы. И получается, что у нас это у Данилы не получается, да, не выходит у него эта чаша. Причем начало-то, да, низ чаши, он у нас невероятный, живой, да, и Прокопич говорит, живая чаша растет снизу, а сверху она у него не выходит. Что это такое, да, если с первой чаши все понятно, и Данила ее разрушает, это его попытка дойти до истины, да, дойти до этого абсолюта, до этого нуменозного состояния собственным путем. Понятно, да? Получится ли у меня без контакта с хозяйкой Медной горы. А хозяйка Медной горы, я думаю, вы догадываетесь, что такое. Это наше бессознательное, это запредельное, это мир сновидений, грубо говоря, да? Это то, что знает истину о мире, это мировая душа. Это вот то, в чем хранится все и вся. Хватит ли у меня человеческого начала, хватит ли у меня мастерства, хватит ли у меня внутренней силы достичь того, что люди могут достичь только через жертвоприношение. Понимаете, какая история? Получится ли у меня создать, вот выразить этот камень, да, открыть его красоту без контакта с божественным, с этой хозяйкой? Ну, понятно, да? То есть, вот давайте такой пример возьмем. Я, например, священник. Получится ли у меня быть священником без контакта с Божественным? Ну, конечно, получится, вы скажете. Выучи Новый Завет, Евангелие, тропари, молитвослов, работай, да, и люби свою работу. Но если у меня был контакт с этим бесконечным невидимым, это же совсем другая работа. А этот контакт, это всегда через страдания. Нельзя просто... Бог не приходит к счастливым людям, понимаете, что... То есть я имею в виду к людям, которые никогда ни с чем не сталкивались. И это трагическая правда. Трагическая правда, что то только как бы боль делает нас людьми, да? И, конечно, у Данила не получается самостоятельно пройти путь к этому цветку. И тогда ему приходится идти в эту гору. Вот мне починили, я сейчас почитаю ваши комментарии. В голове всю передачу так крутится мысль, что нет предела совершенства как в искусственном мастерстве, так и в человеке. Про небо и землю удачное сравнение, пишет Александр. Но вот вопрос, насколько органично такое состояние, когда есть уверенность в небе держаться за землю? На самом деле, любое состояние человека, желающего нечто помимо комфорта, оно как бы выглядит неорганичным, но глубинно это чисто органика, я бы так ответил. Жорж пишет, меня смущает то, что Данила недоволен. Ну ты же растешь, дядя, все тебе это говорят, специалисты, отдавшие делу жизнь, расти спокойно дальше. А что за мания себя дерзать? Ну, Жорж, я, знаете, если эти вещи надо объяснять, их не надо объяснять, извините за такой ответ. Возьмите вместо этой чаши женщину. Вот влюбились вы в женщину, вот без ума влюбились, и понимаете, что она та самая. И вам говорят, слушай, ну ты же это, что тебе свет клином сошелся? Ты еще молодой, поживи, с других женщин попробуй, отношения завяжи, наберись опыта, что ты все себе в голову вбил эту Марусю? Такой же ответ. Расти спокойно дальше, тебе говорят, что тебе за мания себя дерзать-то из-за этой Василисы? Понимаете, Джордж? Ну, на таком примере. А это просто, да даже не человек, это попытка соединиться с Божественным. Она, если зовет, ну что? Представляете, Христос приходит, да, апостол Петр и Павел, пойдем со мной, говорит, может завтра? Сейчас сегодня такой улов у нас бешеный, честно говоря, месячная получка у нас намечается, а ты со своим законом, ну что ты, давай завтра заходи, мы как раз у нас выходной, тогда мы за тобой последуем, мы проповеди твои послушаем, так не бывает. Так не бывает. Это так и не должно быть. Да? Мир любит отношения, а отношения предполагают взаимообмен. Ты мне даешь истину, а я тебе даю жизнь свою. Вот он обмен. А Александр пишет, слышал такое мнение, мол, не стоит просить что-то мысленно, потому что могут и помочь с этим, но совсем ненужное явление, сторонние силы, ни бог, ни вселенная. Вот так Данил и угодил к местному злому джину в артель, поучительная история. Я не считаю, что он угодил к злому джину в артель, об этом еще, может, успею поговорить. Данила должен пройти, как бы, вот это путешествие, как бы, шамана через огонь бессознательного, через эту гору. То есть он должен с этим столкнуться. Александр пишет, я все думаю насчет усилий, они, может, жука и приведут к интенсификации жизни, так как он ищет в комнате самку, еду или новой территории, или смерть, по торговым он делам сюда приплыла не за этим, цитата из Бродского. Кстати, для жука через полдня будет разница, прошел ли он это приключение. Это вопрос. Для осьминога есть разница, какого он цвета, ведь его зрение, скорее всего, монохроматическое. Алиса говорит, там есть. Чего вы пишете, Александр, давайте давайте уже по делу. Получается, приключения некоторых существ нужны только для наблюдателей, и это вносит совершенно новую перспективу в эти размышления. Почему так получается, Александр? Вообще только для наблюдателя. Тут интересный вопрос. А что, если вы даны жуку, как ему, как наблюдателю, да, чтобы вы стояли и пальчиком его скидывали? То тоже для каждого есть наблюдатель в этом смысле. И человек не более высокоранговый наблюдатель, да? Я делаю усилия, изучаю самореализацию, сюжетность и планирую качественный скачок жизни. Но как можно планировать качественный скачок жизни, Александр? Это что, это тебе больше зарабатывать? Скажи о своих планах, чтобы позабавить Всевышнего. Но этот скачок в том спектакле, который я играю, вовсе не запланирован, и мой выигрыш любой, и даже удовольствие в процессе этих усилий, этого скачания, не запланирован также. Мне так думать неприятно, и потому я считаю, что мой зритель хочет не только забавных траекторий, шебуршения жука, но и видит то, а лучше бы сопереживает тому, что творится внутри меня, жука, в муравейнике, и как бы хочет моего жука счастья. Ой, Александр, ну у вас и каша в голове, ей-богу. Вот как написано, так и есть. Ну, а про муравьев и их счастье, продолжает Александр, которое состоит в поедании меня, мне, я даже дочитать не буду. Александр, Александр, перепишите домашнее задание.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
2: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
3: «Товарищ в пути».
2: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: сотворение кумира.
1: Книгу хочу передать Валерии за вопрос о сосуде и о изменении человека внутри сосуда. Валерия, с вами свяжется Альбина, если у нее получится, да, оставьте ваш контакт, и она расскажет, как вам получить книгу Бажова. И вот получил я вопрос от Валентины в рубрике «Хочу все знать», да, то есть, в принципе, все в сказке Бажова Валентине понятно, непонятно только, о какой вазе идет речь, то есть, что это вот, это кухонный утварь, ваза для цветов или украшение на полку, такой выбор, да, ну, все остальное тут предельно ясно, да, остался последний вопрос, какая это ваза, да, вот. Я даже не знаю, Валентина, что ответить. По-моему, вам не нужно задать ответ на этот вопрос, потому что, ну, что он ничего не прибавит к вашей жизни. Дальше ничего не будет, Валентина. Да, вот. Это просто ваза, понимаете? Ваза, вот и все. То есть это просто ваза, неважно какая, да? Я полагаю, это большая ваза. Вот. Теперь у меня осталось-то всего 6 минуток, но я постараюсь успеть сказать нечто, что мне очень хотелось бы сказать об этой сказке, да? Значит, что мы с вами имеем здесь? Мы видим историю перехода Данилы, мастера, из состояния обычного мастера в такого искателя высшей силы. Это вообще классический путь героя. Смотрите, что уход из дома, испытания, встреча с чудесным помощником или искусителем, это хозяйка Медной горы, она амбивалентна, конечно, то есть, с одной стороны, она прекрасна, с другой стороны, она ужасна, да, получение магического знания, и потом, во второй сказке, да, в продолжении, возвращение, или бывает в других сюжетах отказ от возвращения, возвращение домой. Данила вернется. Об этом вы можете прочитать сами в продолжении. Ну, это классический сюжет по пропу, отлучка, потом нарушение запрета. Ей же говорят, да, вот это народное поверье, несчастный тот человек, который увидит каменный цветок, но Данила сознательно идет на нарушение этого запрета. Почему? Ради познания истины. А это необходимо, преодолевать запреты. Поэтому ключевым во многом подростковый возраст является нарушение запретов. Потом там появляется посредничество в виде рассказов о каменном цветке и Прокопич, который как посредник направляет героя. Потом идет некое противодействие. Прокопич ему говорит, не надо бросить и все помыслы и так далее. И далее происходит его уход в гору, да, он уходит в этот подземный сад и так далее. И сказка следует это вообще-то классической проповской структуре. Вот, у нее книга «Морфология волшебной сказки», наверняка вы о ней слышали. Но тут важный нюанс, то есть возвращение героя происходит в следующей же части, да, и обеспечивается не им самим, а Катей, любовью другого персонажа. То есть, вообще-то, у Бажова интересный вот этот момент, что именно женщина, как бы анима, как Беатрича к Данте пришла, да, она вызволяет Данилу из царства, значит, хозяйки Медной горы. Понятное дело, что сама хозяйка Медной горы, это как ее малахитница называют, это архетип Великой Матери, да, в ее двойственной природе. То есть она дарует одновременно и знания, и красоту, но при этом она удерживает, заколдовывает. И вот это ее, как я говорил, амбивалентность, да, добро, зло, жизнь, смерть, типично для архетипа Великой Матери, да, она в себя вмещает весь мир, она могущественна. И поэтому, что такое каменный цветок? Он же у нее хранится, это символ самости, абсолютного идеала, это как бы недостижение. Достижимая совершенная красота, которая одновременно и притягивает, и отчуждает. Это Христос у Юнга, да, голубой цветок у романтиков, это чаша Грааля, да, у вуральской, да, мифологии это, в общем, такой вот сам Малахит, да, как символ трансцендентного такого нуменозного божественного познания. Ну и поэтому гора, понятно, что гора, в которую ходит герой с головой фактически, да, это символ бессознательного, внутреннего мира, куда герой должен спуститься. У древних греков этот процесс назывался катапасис, катабасис, и всегда должен был быть некий психопомп, который проводит тебя в мир потусторонний, да, для встречи с глубинными, бессознательными и порой страшными силами. То есть это каменный сад, представьте, это же очень красивый образ, да, такой идеальный мир абсолютно, он мертвый, там нет жизни, там нет движения, там нет никакого чувства, при этом он прекрасен. И как бы Данила, он должен соединить в себе жизнь и смерть. То есть пока пока у вас есть страх смерти, вы еще не обрели самость, это очевидно, да? Любой страх – это наша разделенность, а разделенность возможна тогда, когда мы не интегрировали в себя какие-то части. Когда я говорю, эти некрасивые, эти тупые, эти глупые, эти достойны презрения, это бесит, раздражает, мы все время производим разделенность, поэтому нам необходимо интегрировать эти части, которые мы отторгаем от себя, да? Вот, и вот малахит, вот этот красивый малахитовый зеленый цвет, он же амбивалентный, он же такой зеленый с черными жилками, да, то есть там есть и жизнь, и красота, но есть и болезнь, потому что эти мастера-малахитчики умирали от чего? От туберкулеза они умирали, да, и зеленый цвет у Бажова, он связывает как бы сразу несколько тем, и камень как таковой, и лес, и вот эту вечность, и я тут вижу разговор какой-то единстве, да, человека и природы, о том, что природа же ведь нас как бы дает миру и нас же забирает, и поэтому вот что мы можем? Что мы можем между рождением и смертью? А мы все неизбежно это сделаем с вами. Мы будем удобрять мир собою. Мы можем только пройти путь, да, индивидуации, возделывания себя, отделиться от коллектива, как делает Данила, встретиться с тенью, встретиться с анимой, со своей душой, встретиться с тем, что тебе страшно, страшно лишиться ума, страшно пойти в гору, да, и в конце концов смерть эго, смерть нашего вот этого я, чтобы жить не для себя, а жить для мира и служить миру, потому что потом мы узнаем, что Данила начнет служить миру и вернуться через любовь, как мы это увидим во второй части. Короче говоря, для меня сказка это Бажова, да и вообще весь этот цикл, я всем его советую для семейного чтения, для обсуждения, и это история про то, как люди возделывают себя, да, как наполняют себя как чашу. Спасибо вам большое за внимание, с вами был Артем Новиченков, подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется «Говорящий тростник», там же есть лекции по Евангелию, кстати, вот в субботу будет лекция по философии Мамардашвили, тоже бесплатная, подсоединяйтесь, «Говорящий тростник» в телеграме. До свидания, берегите себя. Сотворение у мира.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Он наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России. Он также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется, там формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живучей техники 5 украинских бригад и полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Днепропетровской области, Широкая, Мировка, Рыбальская и Вольнянск, Запорожской области. Противник потерял до 340 военнослужащих. 3 человека погибли, 24 мирных жителей пострадали в результате ночной атаки украинских дронов на Кубань. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских боевиков на Краснодарский край. 12 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удары по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры. В результате террористических атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть несовершеннолетние. Киевский режим вновь выбирает в качестве цели своей агрессии самых беззащитных, тем самым демонстрируя свою террористическую сущность. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные преступления против мирных граждан.
0: В Новороссийске повреждены около 60 жилых домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. А враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами. Об этом заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы.
4: Ну вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсам. Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать. С обычными гражданами, вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
0: Зампред Совбеза отметил, что российский малый бизнес работает непосредственно на земле с людьми и не может вывести капиталы за рубеж, поэтому он априори патриотичен, его поддержка необходима, заявил Медведев. Российские пловчихи заняли 3-е место в финальном заплыве эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. Российский космонавт Петр Дубров, который находится на МКС, сфотографировал частные фазы солнечного затмения. Снимки опубликовал Роскосмос. Затмение началось в 18:34 по московскому времени. Его максимальная фаза была в 20:46. Завершение явления наступит в 22 часа 58 минут по Москве. Полное солнечное затмение в этот раз было видно в Испании, Исландии, Восточной Гренландии, а в России на Таймыре, на севере Сибири. В Москве перед самым закатом можно было на протяжении 9 минут наблюдать солнце всего на процент, покрытое тенью Луны. И после солнечного затмения можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Его пик придется на предстоящую ночь. Ожидается до 100 метеоров в час. Кроме того, в ночь на четверг москвичи смогут увидеть сразу 6 планет. Они будут появляться по очереди. Сначала Нептун, затем Сатурн, около 23 часов Уран, Марс после полуночи. Меркурий и Юпитер покажутся перед рассветом к 4 часам утра. Без телескопа можно будет увидеть Сатурн и Марс. Для Нептуна и Урана понадобится оборудование. А Меркурий и Юпитер будут видны всего около получаса. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, днем 14-16 градусов.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд, плод хлебного дерева легко спутать с дурианом, но его кожура не такая колючая, а главное, отсутствует специфический запах. По вкусу он больше напоминает картофель. Хлебом его называют из-за питательности и доступности. С одного дерева ежегодно собирают до 200 плодов. Плоды хлебного дерева можно употреблять по-разному. Их едят свежими, варят, тушат или просто сырыми. Из них делают сухари, которые могут храниться до нескольких лет. Полинезийцы же консервируют плоды особым способом. Очищают, нарезают, плотно заворачивают в листья геликонии или банана и зарывают в землю. Здесь в результате брожения они превращаются в массу, которая похожа на тесто. Такой полуфабрикат остается съедобным несколько лет. Перед подачей его заворачивают в листья и жарят на кокосовом масле. Кроме того, сушеные плоды растирают в муку, из которой готовят блинчики и другую выпечку.

Тардалол на северо-востоке Эфиопии остается активным. Последнее крупное извержение произошло в 1926 году, но до сих пор здесь выходят горячие газы и действуют гидротермальные источники, которые постоянно меняют облик местности. Регион отличается высокой сейсмической активностью, что делает его еще более опасным. Когда-то на краю кратера жили представители народа Афар, полукочевого племени Восточной Африки, которые традиционно занимались скотоводством. Однако из-за крайне суровых условий поселок Далол был покинут и считается заброшенным с начала 2000-х годов. Сегодня сюда приезжают только те, кто хочет увидеть необычные, почти инопланетные пейзажи, которые напоминают поверхность спутника Юпитера Ио. В кратере есть живописные озера, но их воды насыщены кислотой и источают резкий запах, а из-за жары это место кажется настоящим адом. Купаться в них категорически запрещено. Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заимствованиях и разберемся с произношением некоторых из них. И первый пример от Константина Асмолова, гостя утреннего шоу.
2: Когда он только приехал в Корею, ему было 70 лет, он считал себя мессией корейского народа. Южная Корея до конца его правления в 60-м была хрестоматийным примером коррупции и белого террора.
1: Он считал себя мессией. Неверно. Правильный вариант – мессией. Мессия – это слово с древнегреческими корнями.

0: Произошло оно от глагола, означающего «мазать», и буквально означает «помазанник». Но и ударение в этом слове падает на второй слог «мессия». Следующий пример у нас от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу. Слушаем и ищем неправильное заимствование.
1: Да, к сожалению, не получилось, да. Либерализм, собственно говоря, заключался в международных отношениях, дискурс либерализма в том, что отношения между государствами – это как отношения между людьми.
0: Дискурс неверно. Правильно – дискурс. Слово «дискурс» – латинского происхождения. Оно означало «беседа», «рассуждение». Значение со временем несколько расширилось, и сейчас это не только беседа, текст, но и логичное рассуждение с указанием причин и следствий, чаще с использованием исторического контекста. А запомнить ударение в этом слове легко с помощью другого простого слова «курс». Курс – дискурс. Кстати, эти слова имеют общие исторические корни. Курс произошло от глагола, означавшего «бегать», а дискурс – от глагола «разбежаться». Ну и мы переходим к следующему слову. И у нас сразу несколько примеров от гостей «Маяка».
2: На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце.
3: Оно же ближе вот на наших современных языках будет слово «экстаз» или слово «катарсис». И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния.
0: Было сказано «катарсис», но это неверно. В этом слове ударение следует ставить на первый слог – «катарсис». Слово имеет древнегреческие корни, восходит к глаголу, означавшему «очищать», и буквально переводится как «очищение». Запоминаем ударение на первом слоге – «катарсис». И еще один пример, но уже без ошибки. Слушаем Сергея Стилавина и его гостя.
4: Я уж не говорю о том, что именно благодаря мультфильмам мы вообще знаем о феномене такого композитора, как Шаицкий, вообще на минуточку.
5: Но вся семья собиралась. В чем тогда феномен так называемых мультфильмов для взрослых?
0: Феномен Шаинского, феномен мультфильмов. Это правильно. Дело в том, что слово «феномен» в разных значениях употребляется по-разному. Феномен – научный термин. Феномен – слово общеупотребительное и означает что-то уникальное. Явление, человека, все что угодно. Поэтому научный феномен, но феномен мультфильмов. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал на платформе «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против Маяка.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня проразили в порту Черноморск резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, сообщили в Минобороны. Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня были поражены в порту Одесса сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП и танкер с топливом для ВСУ, а в порту Очаков Николаевской области украинский патрульный катер. Взрывы прогремели в пригороде Харькова и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Чернигове, Одессе, Сумах, а также в Херсоне, который находится под контролем украинских войск. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Краматорск, Дружковка, Першемарьевка, Никаноровка, Веролюбовка и Николайполе Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих. Число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в Новороссийске превысило 90, из них 6 практически разрушены, сообщили власти города, передает Интерфакс. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о повреждении 60 домов. В результате ночной атаки ВСУ на Кубань погибли 3 человека, 24 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Британский самолет разведки Boeing Rivet Joint провел патрулирование над Черным морем, выяснила РИА Новости после анализа полетных данных. Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон около 10 утра и взял курс на юго-восток. Воздушное пространство Черного моря он зашел, пролетев через территорию Румынии. Оказавшись над водой, воздушное судно долетело до центральной части моря, сделало крутой разворот по траектории петли. Впоследствии разведчик совершил несколько таких пролетов от румынского побережья до центра моря. Значительная часть его траектории пролегала в 120-150 километрах от Крыма и Севастополя, передает РИА Новости. Жители Мурманска и гости города смогли увидеть почти полное солнечное затмение, несмотря на изначальные прогнозы синоптиков о возможной облачности, передает ТАСС. Затмение началось около 8 вечера и достигло пика в 20:36 по московскому времени, когда Луна перекрыла Солнце на 80%. Многие в Мурманске наблюдали солнечное затмение через специальные светозащитные фильтры, некоторые снимали его на телефоны. Затмение Солнца на закате наблюдали в Калининградской области, на набережной в Светлогорске собрались сотни людей, чтобы увидеть, как Луна закрывает солнечный диск, а затем он опускается в море. Луна закрыла 85% площади Солнца. В России полная фаза затмения была видна на Таймыре, на севере Сибири, а за рубежом в Исландии и Испании. Как передает РИА Новости, облачная погода не помешала жителям Исландии увидеть астрономическое явление. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как за считанные минуты день сменился сумерками, а затем вновь стало светло. В Испании это было первое более чем за 100 лет полное солнечное затмение. Оно продлилось менее 2 минут, охватив примерно 40% территории страны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь, плюс 17-19, в Москве в четверг кратковременный дождь, 14-16 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России третья. На дистанции 50 метров баттерфляем у женщин Арина Суркова четвертая. Она уступила 0,02 в борьбе за бронзу. Александра Кузнецова пятая. На женской 100-метровке брасом Евгения Чекунова пятая. Из других результатов дня отмечу Алину Гайфутдинову, которая с рекордом России 26-91 пробилась в финал соревнований на дистанции 50 метров на спине. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей. 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбол «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матчи 4-го тура чемпионата РПЛ. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит» «Динамо» Москва отработает Артем Чистяков, Краснодар «Ахмат» Сергей Карасев, Балтика «Спартак» Андрей Прокопов, Оренбург «Локомотив» Антон Фролов, ЦСКА «Факел» и Налтанашев. Для допуска хоккейной сборной России на международные турниры под эгидой ИХФ требуется одобрение от всех сборных, выступающих на чемпионате планеты. Как утверждают инсайдеры, согласны почти все, за исключением Чехии, Финляндии и Латвии, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: По информации телеграм-канала «Мэч на спорте», цитирую, «Чехия, Финляндия и Латвия – это три причины, по которым сборную России по хоккею до сих пор не вернули на международную арену. Канадцы, американцы, шведы и остальные представители Международной федерации хоккея за наш камбэк. Но они не могут ничего поделать, так как нужно получить одобрение от всех представителей сборных», – говорится в сообщении. Напомню, что ранее в этом году Международная федерация хоккея продлила отстранение россиян на соревнования под эгидой ИХФ, которые пройдут в 2027 году. Комментируя недопуск России, президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в интервью РИА Новости отметил, что с ИХФ контактирует Федерация хоккея России, и ему, Морозову, известно, что Олимпийский комитет России, Министерство спорта и ФХР ведут колоссальную работу по возвращению наших хоккеистов на международную арену. Надеюсь, что этот вопрос разрешится в ближайшее время. Все будет зависеть от нового руководства ИХФ. Исходя из того, какую политику руководители Федерации примут, можно будет предположить, как скоро мы вернемся домой. Добавил Морозов.
1: В продолжении хоккейной темы нападающий Адам Ружичко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 миллионов предусмотрены в рамках так называемого рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружичко в автомобилиста и получил за 27-летнего нападающего 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
3: Мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай

0: Audio Stories.
1: В 2013 году муниципалитет Кататумба в Венесуэле был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как место с самой высокой в мире плотностью атмосферных электрических разрядов. Примерно 250 молний на 1 квадратный километр в год. Этот регион, известный как мировая столица молний, получил такое признание как от местных властей, так и от специалистов НАСА. По данным ученых, ежегодно в долине реки Кататумба происходит более миллиона электрических разрядов. Их свечение видно на расстоянии до 400 километров, благодаря чему явление получило название «Маяк Маракайба» и в прошлом использовалось для морской навигации. Пик активности молнии приходится на период с мая по октябрь. Этот феномен объясняется уникальным сочетанием рельефа и климата. Горная цепь Анд задерживает теплые влажные ветры с Карибского моря, которые, встречаясь с холодным воздухом с гор над озером, формируют мощные грозовые облака. Дополнительным фактором считается метан, который поднимается с болотистых почв и усиливает электрические разряды. Кататумба называют природной фабрикой озона, поскольку многочисленные молнии, по некоторым оценкам, способствуют образованию значительной части тропосферного озона. Ранее рекорд по плотности молний принадлежал региону Кифука в Демократической Республике Конго, где этот показатель составляет около 158 ударов на 1 квадратный километр в год.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 28 апреля 1926 года. Там, где совершенное безлюдье, бывает, очень обрадуешься единственному следу человека. И сердце трепещет в ожидании узнать своего единственного друга. Тогда я думаю, что это не напрасно пугает чужой выстрел в лесу и чужой след на траве и пороше. И надо всякому побывать в какой-то стране непуганных птиц, чтобы вполне крепко обрадоваться другому и узнать в нем родного и близкого.
1: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: На островах Питкэрн, британской заморской территории, нет ни аэропорта, ни даже морского порта. Сюда добираются только на баркасах. Единственный поселок, Адамстаун, считается самой маленькой столицей в мире. Здесь постоянно живут около 40 человек, а также несколько приглашенных специалистов. Врач, учитель, полицейский, часто со своими семьями. Местные зарабатывают на жизнь туризмом, сельским хозяйством, производят на экспорт мед, почтовые марки и сувениры. Для поддержания порядка и благоустройства предусмотрены общественные работы. Основной транспорт – квадроциклы. Несмотря на отсутствие рек, у жителей есть водопровод. Вода собирается во время дождей, а бытовые удобства вполне современные. Однако молодежь, повзрослев, уезжает в Новую Зеландию и редко возвращается.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Попытки захватить российские торговые суда – это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Он наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина назвал важной проблему угрозу блокирования Западом морской торговли России.
3: Важной проблемой является угроза блокирования Западом морской торговли России с целью нанесения ей максимально экономического ущерба. Знаем, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейским Союзом отменен ранее наложенный запрет на продажу российских углеводородов в странах ЕС. Тем самым странам объединения предоставляется право на национальном уровне принимать законодательные решения о возможности реализации углеводородов с задержанных судов так называемого российского теневого флота. Тем самым Евросоюз стремится юридически обосновать свои действия, противоречащие международным нормам.
0: Командующий Тихоокеанского флота также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику. В Азиатско-Тихоокеанском регионе обстановка усложняется. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Купина, Жовтневая, Василевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливной энергии и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Состояние большинства пострадавших при атаке дронов на Новороссийского удовлетворительное, заявил заместитель главврача по медицинской части городской больницы номер 1 Денис Понтасов в эфире телеканала «Кубань-24». Он рассказал, что ожидается прибытие санитарной авиации для консультации и определения дальнейшей тактики лечения. В случае необходимости будет изучаться вопрос транспортировки пациентов в краевые больницы Краснодара. Украинские дроны атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Погиб один ребенок, еще 12 человек получили травмы. Кроме того, обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и 4 предприятия. Также повреждены водопровод и дорожное полотно на магистральной улице. В городе объявили режим ЧС. Российские водители массово получили уведомления о штрафах за 2021 год. В МВД это объяснили техническим сбоем и заявили, что ведутся работы по устранению неполадок. В одном из территориальных подразделений полиции Московского региона произошел технический сбой, сообщает пресс-центр МВД. Некоторые водители ранее получили уведомления на госуслугах о неоплаченных дорожных штрафах за 2021 год, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Этой ночью в Москве может похолодать до +9 градусов, а по области до +7, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Минувшей ночью, по данным синоптиков, на главной московской метеостанции на ВДНХ было около 15 градусов тепла. В гидрометцентре напомнили, что причиной изменения характера погоды в столичном регионе и других областях Центральной России стал западный циклон. В четверг и пятницу Центральный федеральный округ будет находиться в тыловой части циклона. Местами пройдут кратковременные дожди. Погода будет ветреной. Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. Все новости следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве дождливо, днем в столице +14, +16.

звезды спят на гребнях крыш в этот поздний час, когда вокруг такая тишь. В этот поздний час приходит ветер с луны, да ветер с луны. Приходит он, чтоб вновь бродить по дорогам, по

травы ветер слой. А поутру красивыми и беспечными на земном ветру все это кажется смешным. На земле

0: Аудиосторис.
1: Кальсайские озера – настоящая жемчужина северного Тяньшаня, которую часто называют «голубым ожерельем». Это каскад из трех водоемов – нижнего, среднего и верхнего Кальсай. Все они находятся на территории одноименного национального парка, который с 2021 года включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Вода в озерах отличается чистотой и прозрачностью, а вокруг раскинулись густые хвойные леса и величественные горные вершины. Купаться в Кальсайских озерах запрещено. Это необходимо для сохранения уникальной и хрупкой экосистемы. Кроме того, вода здесь очень холодная, даже летом, в самом доступном для туристов Нижнем озере, ее температура не превышает плюс 8 градусов Цельсия. Гостям предлагают любоваться красотой природы с воды, катаясь на лодках или катамаранах, а также отправляться в пешие походы и устраивать пикники в специально оборудованных местах.
0: Аудио сторис.

так отрубит и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее

кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее.

0: Audio Stories.
1: Lost Lake, или «Исчезающее озеро». Уникальный природный объект, расположенный в штате Орегон, США, недалеко от вулкана Джефферсон. Оно стало знаменитым благодаря своей необычной особенности. Каждую весну и лето оно практически полностью исчезает, превращаясь в луг. Причина этого явления – наличие под дном озера лавовых трубок. Лавовые трубки – это природные подземные каналы, которые формируются при извержении вулканов. Когда поток лавы движется по поверхности, его внешние слои остывают и затвердевают, а горячая лава продолжает течь внутри, постепенно вытекая и оставляя после себя пустоты – трубки. В районе Lost Lake такие трубки появились около 3000 лет назад, когда здесь были активны небольшие вулканы. На дне Lost Lake есть большое отверстие, через которое вода уходит в лавовую трубку. В сезон дождей и весной озеро наполняется водой, но с приходом тепла уровень воды снижается, и вся она постепенно уходит под землю через эту природную воронку. В особо засушливые годы озеро исчезает полностью, а на его месте появляется луг. Вода, просачиваясь через лавовые трубки и пористые вулканические породы, пополняет подземные водоносные горизонты, которые питают источники в других частях леса и даже используются для водоснабжения. Купаться в озере опасно из-за нестабильного дна и мощных потоков воды, уходящих в подземные полости. Иногда люди пытаются закрыть отверстие мусором или какими-то предметами, но это может привести к затоплению дороги и нарушению природного баланса. Точное место, куда уходит вода из лавовых трубок, до конца не изучено. Возможно, она пополняет подземные резервуары, питающие родники каскадных гор. Audio Stories.

ночи. Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно.

0: Audio Stories.
1: Сараевский выстрел. Это убийство 28 июня 1914 года в Сараево эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии Гогенберг. Его совершил сербский гимназист Гаврила Принцеп. Политической целью покушения было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и их последующее присоединение к Великой Сербии или Югославии. Это убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. После покушения Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который был частично отклонен. В ответ на это Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Это вызвало цепную реакцию. Россия начала мобилизацию в поддержку Сербии. Германия объявила войну России и Франции, а затем в конфликт были втянуты и другие страны. Так Сараевский выстрел стал катализатором масштабного военного конфликта, охватившего Европу и весь мир, и привел к гибели более 20 миллионов человек.
0: Аудио Stories.

кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и

0: охотники, но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Маяк.

будешь. Радостно нам и тревожно, малыш, стань человеком, стань человеком.

0: Audio Stories.
1: Озеро Бросно расположено на Валдайской возвышенности в Тверской области. Это самое глубокое озеро в регионе. Его глубина достигает 43 метров. Оно славится не только своей глубиной, но и множеством легенд, связанных с ним. В частности, о загадочном чудовище, известном как Бросня. Ученые предлагают более рациональное объяснение странным явлениям, происходящим на озере. На дне Бросна происходят выбросы горючих газов, таких как метан и сероводород, которые накапливаются в придонных слоях. Эти выбросы могут вызывать бурление на поверхности воды, громкие звуки и переворачивание небольших лодок. Купание в озере Бросна считается опасным из-за риска надышаться токсичными газами или попасть в зону активного выброса газа. Таким образом, озеро Бросна представляет собой не только природный объект, но и место, где наука и легенды переплетаются, создавая уникальную атмосферу загадки и опасности.
0: Audio Stories.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького.

0: Audio Stories.
1: Исчезновение неандертальцев, наших ближайших вымерших родственников, остается одной из ключевых загадок антропологии. Существует около сотни гипотез, объясняющих их вымирание. От пандемий, вызванных вирусами, принесенными Homo sapiens из тропиков, до внутреннего каннибализма. Ранее популярной была теория о геноциде со стороны наших предков, однако современные данные ее опровергают. Неандертальцы, обладавшие большей физической силой и адаптированные к жизни в северных широтах, не могли конкурировать с сапиенсами по одной простой причине – численности. Сапиенсов было просто больше. Неандертальцы находились в состоянии медленного угасания, и наши предки лишь ускорили этот процесс своим численным превосходством. Однако решающий удар по популяции был нанесен природной катастрофой. Извержение супервулкана Флегрейские поля в Италии и вулканов на Кавказе около 40 тысяч лет назад привело к резкому сокращению их численности до критического уровня. Это событие, произошедшее за 12 тысяч лет до их полного исчезновения, поставило точку в их истории. Перед этим наши предки успели вступить в контакт с неандертальцами и их ассимилировать. Следы этого процесса сохранились в геноме современного неафриканского населения, которое в среднем несет около 2% неандертальской ДНК. Можно предположить, что без этого вулканического катаклизма история человечества пошла бы по иному пути, и современные люди могли бы быть более физически крепкими и лучше приспособленными к холоду.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда.

0: Audio Stories.
1: Затерянное высоко в Гималаях, на высоте более 5000 метров, ледниковое озеро Ропкунд имеет мрачную особенность. Большую часть года оно сковано льдом, но когда тот тает, на дне становятся видны сотни человеческих скелетов. Это место получило название «Озеро скелетов». Обнаруженное в 1942 году, оно сразу стало объектом пристального внимания ученых. Согласно преданию, на его дне покоятся останки царя и его свиты, которые разгневали богиню Парвати. Якобы правитель отправился в паломничество, чтобы вымолить прощение за оскорбление богини, но взял с собой танцовщиц, что привело к новому гневу. Разъяренная Парвати наслала смертельную бурю с градом, которая погубила всех путников. Исследователи выдвигали ей более прозаичные версии. Причиной гибели мог стать внезапный град размером с теннисный мяч, или же это были жертвы ритуального жертвоприношения и солдаты, которые не пережили переход через Гималаи. В 2019 году было проведено генетическое исследование останков. Анализ показал, что на дне озера покоятся кости не одной группы людей. Среди них были как местные жители 7-10 веков, так и люди из Средиземноморья 18 века и выходец из Юго-Восточной Азии. Этот факт опроверг все предыдущие гипотезы и породил новые вопросы. Ученые пока не могут объяснить, как и почему группа средиземноморцев оказалась в индийских Гималаях в 18 веке. Но купаться в озере запрещено, потому что это место является охраняемым памятником истории.
0: Аудио сторис.

ночи, родимая наша земля, растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество. Там.
2: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обещали. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО. Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: В свою очередь, командующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановка усложняется. Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Черноморск и судам в портах Одессы и Очаков. Как сообщили в Министерстве обороны, в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в порту Черноморска были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, российские войска установили контроль над Водиным в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии. В районах Доброполя, Новопавловки, Новониколаевки, Красноподолья, Петровского, Белозерского, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Российскими средствами ПВО за среду перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской и Московским регионом, Крымом и Черным морем, заявили в министерстве. В МВД подтвердили, что некоторые граждане получили уведомления об автомобильных штрафах в прошлых лет из-за технического сбоя в одном из подразделений ведомства в Московском регионе. В МВД сообщили, что сейчас специалисты устраняют неполадки. В ближайшее время они должны решить вопрос. Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, технический сбой привел к появлению штрафов за 2021 год у ряда водителей на госуслугах. Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу и стал самым загруженным аэропортом Европы по пассажиропотоку, сообщает Guardian. В лондонском хабе заявили об очевидной необходимости расширения. В июле через аэропорт Стамбула прошло 8 миллионов пассажиров. Как отмечает издание, падение графика британского аэропорта отчасти связывают с конфликтом на Ближнем Востоке. При этом другие крупные аэропорты Великобритании, включая Станстед и Манчестер, зафиксировали в июле рекордные показатели. Стамбульский аэропорт, открытый в 2018 году, превосходит Хитроу по площади и мощности, отмечает Guardian. К выходным в Москве, начиная с пятницы, ожидается потепление. Термометры в начале следующей недели могут показать до плюс 28 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Однако в четверг, по словам синоптика, будет еще прохладно и, возможно, дожди.
4: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
1: Ранее сообщалось, что жителей столичного региона в сентябре ждет классическое бабье лето. Согласно прогнозу, температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня 13 августа, четверг. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, от 17 до 19 тепла. В Москве кратковременный дождь, в четверг днем в российской столице от 14 до 16 градусов. Сейчас в городе плюс 13.

0: Audio Stories.
1: Конфетное дерево – это народное название, которое довольно резко контрастирует с биологическим именем – говенья сладкая. Это огромное дерево достигает высоты 20 метров и отличается декоративной раскидистой кроной. В июле оно цветет маленькими кремовыми соцветиями, из которых затем формируются мясистые плодоножки с косточковыми сухими плодами на концах. Однако вкусны не сами плоды, а именно плодоножки. Их можно есть прямо с ветки, в сыром виде. По вкусу они напоминают леденцы или кисловатый изюм, поэтому говенью еще называют японским изюмным деревом. В Древнем Египте, Вавилоне и Риме конфетное дерево считалось лекарством от тысячи болезней, от упавшего духа до малокровия. В России царь Алексей Михайлович велел аптекарям выращивать его на своих огородах. Однако, насколько это было воплощено в жизнь, история умалчивает. Дерево все же предпочитает более мягкий и солнечный климат, чем тот, который царит на большей части территории нашей страны.
0: Аудио Stories.

0: Что там?
1: Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Ларин, Канада. Самый высокогорный населенный пункт в мире. Это город шахтеров, расположенный в перуанских Андах. Находится на высоте около 5100 метров над уровнем моря. Несмотря на наличие горной дороги, он считается одним из самых труднодоступных мест на планете. Из-за разреженного воздуха содержание кислорода составляет лишь половину от нормы, что заставляет организм вырабатывать почти вдвое больше эритроцитов и требует долгой акклиматизации. Климат, кстати, суров. Среднегодовая температура держится на отметке всего плюс 1 градус Цельсия, а ночные заморозки случаются даже летом. Инфраструктура практически отсутствует. В городе нет ни централизованного водопровода, ни канализации. Улицы завалены тоннами мусора, который никто не вывозит. А неочищенные сточные воды и повсеместное ртутное загрязнение делают окружающую среду крайне опасной для здоровья. Однако население Ларин Канады по разным оценкам составляет от 7 тысяч официально до 50 тысяч человек неофициально. Главный магнит – это золото. Местные шахты, часто неформальные и нелегальные, привлекают тысячи людей, которые мечтают разбогатеть. Условия труда здесь крайне суровы. Шахтеры работают около месяца без фиксированной зарплаты. Затем наступает их свободный день. В течение суток или нескольких они могут добывать руду для себя. Однако ценность найденного – это всегда вопрос удачи. Город существует практически автономно. Здесь нет полиции, больницы или почты. Точное количество добываемого золота неизвестно. При этом продолжительность жизни здесь на 20 лет ниже, чем в среднем по Перу, что является прямым следствием отравления токсичными веществами.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ледниковые периоды на Земле случались несколько раз, однако самыми суровыми, вероятно, были два. Гуронское оледенение, самое продолжительное из известных, произошло около 2,5 миллиардов лет назад и длилось 300 миллионов лет. В это время жизнь на планете уже существовала, но лишь в зачаточном состоянии, в виде бактерий. Особенно пострадать было больше некому, поскольку микроорганизмы хорошо приспосабливаются к экстремальным условиям и могут обитать, например, на глубине океана. Для более сложных существ выживание оказалось бы гораздо труднее, ведь им необходима более длинная пищевая цепочка, а также тепло и солнечный свет. Еще одно крупное оледенение произошло примерно 720 миллионов лет назад. Почти вся планета покрылась толстым слоем льда, а морозы на экваторе достигали минус 43 градусов Цельсия. К тому времени уже существовали простейшие многоклеточные организмы, похожие на губку, а также крошечные водоросли-бактерии. Ученые считают, что, несмотря на экстремальный холод, островки жидкой воды сохранялись вблизи экватора, у геотермальных источников и на вершинах гор. Именно это позволило нашим далеким предкам пережить зиму.

Сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит.

стучат, может, пять, может, семь сатанят. Через год на печи ложками стучат, может, пять, может, семь сатанят. Полсела сатанят скоро набралось, все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Мар,

летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут.

торжественно смотрит на них. Огромное небо, огромное небо, огромное небо.

0: Audio Stories.
1: Траппы представляют собой извержения, которые происходят не через вулкан, а непосредственно из земли. Подобное явление случилось примерно 252 миллиона лет назад на территории современной Сибири, которая в то время располагалась на севере суперконтинента Пангея. По оценкам ученых, объем извергнутого базальта превысил 5 миллионов кубических километров. Масштаб катастрофы можно представить, если взглянуть на современное среднесибирское плоскогорье с его высокими каньонами, которые и являются застывшей лавой тех времен. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла и ядовитых газов. Неудивительно, что именно в этот период произошло самое массовое вымирание в истории планеты. Исчезло 96% морских видов животных и 70% наземных позвоночных. Это также единственный известный случай массового вымирания насекомых, когда погибло 57% родов и 83% видов. Событие получило название «Пермского вымирания». Если бы его не произошло, эволюция могла бы пойти по другому пути, и, возможно, люди не появились бы. Тем не менее, современные биологи считают, что одни лишь извержения не могли стать единственной причиной столь масштабного вымирания. Как и в случае с другими массовыми вымираниями, основными факторами были внутренние процессы биосферы. Аудио сторис.

0: находил, только нужных слов не находил.
1: Я не знаю, как начать, в общем, значит, так сказать,

0: Audio Stories.
1: Гамбийская хомяковая крыса. Это зверь размером с кошку, длина которого достигает 90 сантиметров вместе с хвостом, и обладающий интеллектом, которому могут позавидовать некоторые домашние собаки. В конце 90-х годов 20 века бельгиец Барт Видженс основал организацию, в рамках которой обучали крыс поиску мин. Но оказалось, что эти крысы полезны и в медицине. Туберкулез остается серьезной угрозой, особенно в Африке, где лаборанты вручную ищут бактерии в мокроте под микроскопом. Процесс долгий, утомительный и с точностью, зачастую не превышающей 50%. Именно здесь на помощь пришли крысы-саперы. Их обучают так, чтобы специфический запах летучих соединений, выделяемых бактериями туберкулеза, ассоциировался с наградой. Почувствовав запах, крыса нажимает на кнопку или царапает стекло и получает кусочек банана или орешек. В результате то, на что у лаборанта уходит 2 дня, крыса проверяет за 7 минут, а одна особь за утро способна обработать до 100 образцов. Более того, крысы находят болезнь даже там, где микроскоп ничего не показывает. В некоторых клиниках Танзании после перепроверки крысами выявляемость туберкулеза увеличивалась на 40%. Прежде чем крысу допускают к реальным анализам, она проходит строгую аттестацию. В ходе слепого теста крысе предъявляют ряд из 30 образцов, часть из которых заведомо положительные, а часть здоровые. Ни тренер, ни сама крыса не знают, где что находится. Чтобы получить диплом диагностической крысы, животное должно обнаружить 100% больных образцов и допустить не более 10% ложных срабатываний на здоровых. Если крыса пропускает хотя бы одного больного, ее отправляют на пересдачу и дополнительные тренировки. Ведь ошибка здесь может стоить человеческой жизни. Проект официально поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и крупными фондами.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Решающая встреча ребят с книгами происходит за школьной партой. Если эта встреча протекает в творческой обстановке, где главное – жизнь, а не зубрежка, то может появиться вкус к чтению. С ним не рождаются, любовь к чтению – неврожденный инстинкт. Если же это происходит в бюрократической обстановке, если книге уготована печальная участь объекта проработки, переписывания, изложения, скучный грамматический разбор и так далее, если ее будет душить привычная схема опрос-отметка, то ребенок может овладеть техникой чтения, но вкуса к чтению не приобрести. Дети будут уметь читать, но читать будут только по обязанности. А помимо заданного урока, даже если им по плечу куда более сложные и разнообразные задачи, начнут увлекаться комиксами. Возможно, по той простой причине, что в них нет ничего школьного.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: Audio Stories.
1: В 1920 году в доме Эрла Диксона, сотрудника компании Johnson & Johnson, царил вечный аврал. Его супруга Жозефина обладала уникальным талантом. Она умудрялась травмировать пальцы на кухне с завидным постоянством. Порезы и ожоги стали для нее почти ежедневной рутиной. В те годы первая помощь была сродни акробатическому трюку. Чтобы перевязать рану, требовалось отрезать кусок марли, приложить его к повреждению и закрепить все это с помощью липкой ленты. Самостоятельно справиться с такой задачей, да еще и одной рукой, было практически невозможно. Повязка либо сползала, либо намертво прилипала не к тому месту. Диксон решил подойти к проблеме как настоящий инженер и создать решение, которое упростит жизнь всем. Взяв за основу длинную полоску хирургической ленты, он разместил ее на столе клейкой стороной вверх и в центр аккуратно положил стерильную марлю. Но тут возникла техническая загвоздка. При попытке свернуть конструкцию в рулон, лента и марля склеивались намертво, и вся идея теряла смысл. Диксон нашел элегантный выход. Он проложил между слоями тонкую полоску ткани – кринолина. Теперь для перевязки достаточно было отрезать нужный фрагмент, снять защитную прослойку и наклеить готовый пластырь. Коллеги Диксона не сразу оценили потенциал новинки. Первые пластыри были громоздкими, шириной 8 см и длиной 0,5 м, и совершенно не пользовались спросом. Прорыв случился лишь тогда, когда компания начала выпускать их уже нарезанными на удобные кусочки. Настоящий бум начался после маркетингового хода. Johnson & Johnson бесплатно раздали тысячи упаковок бойскаутам. Дети с вечно разбитыми коленками стали лучшей живой рекламой, и к 1924 году станки уже работали на полную мощность, выпуская пластыри миллионными партиями.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин назвал действия стран Евросоюза в отношении российских судов пиратством и разбоем. Глава государства сделал это заявление на борту ракетного крейсера «Варяг». Вчера он наблюдал за учениями Тихоокеанского флота. Россия будет отвечать зеркально на попытки стран ЕС захватывать российские торговые суда, причем ответные меры могут быть применены в любом месте, в том числе в Тихом океане, заявил Владимир Путин.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина сообщил президенту, что у военных есть ресурсы и силы для задержания судов, принадлежащих недружественным государствам.
3: В соответствии с вашим, товарищ Верховным Главнокомандующим, поручением, мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР морского трафика. Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южной Курильской Беды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагом недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 Франции. При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач.
0: Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России, отметил Владимир Путин. Российские военные нанесли удары по объектам в портах Черноморска, Одессы и Очакова. Были применены высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники, сообщили в Минобороны России. В Черноморске, по данным ведомства, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Одессы удары пришлись по сухогрузу с военным имуществом и средствами радиоэлектронной борьбы, а также по танкеру с топливом для ВСУ. В порту Очакова Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами, заявил зампред Совбеза председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков.
4: Вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсам. Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать, с обычными гражданами, вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
0: Зампред Совбеза отметил, что российский малый бизнес работает непосредственно на земле с людьми и не может вывести капитал из рубеж, поэтому он априори патриотичен, так что его поддержка необходима, заявил Медведев. Ударный вертолет «Апач» потерпел крушение в городе Салада американского штата Техас. Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск США. На месте происшествия работают местные экстренные службы и представители правоохранительных органов. Вертолет дислоцировался на военной базе «Форт Худ». По данным телеканала ABC, в результате крушения погибли двое военных. На месте падения вертолета образовался пожар. Другие подробности произошедшего выясняются. Станции французской метеослужбы зафиксировали рост температуры практически до 41 градуса в департаменте Гар на юге Франции в среду, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные метеослужбы. Министр экологии Франции Моник Барбю ранее заявила, что экономический ущерб для Франции из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, 13 августа, в четверг, в Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, плюс 17, плюс 19. В Москве кратковременный дождь, днем в столице, плюс 14, плюс 16.

0: Audio Stories.
1: Ученые провели эксперимент. 180 добровольцев разделили на две группы. Одна держала босые ноги в холодной воде 20 минут, другая – обутые в пустых тазах. В течение 4-5 дней простудные симптомы появились у 13 человек из 90 в первой группе и у 5 из 90 во второй. Это значит, что холодные ноги не намного повышают риск простуды. Связь между мокрыми или холодными ногами и простудой непрямая. Простуда вызывается вирусами или бактериями, а не самим холодом. Однако переохлаждение ослабляет иммунитет. Сосуды сужаются, иммунные клетки хуже циркулируют, а слизистые оболочки пересыхают, что облегчает проникновение микробов. Кроме того, зимой люди чаще собираются в теплых помещениях, где вирусы легче передаются. Холодные ноги сами по себе не вызывают болезнь, но могут повысить шансы заболеть, если организм уже столкнулся с вирусом или бактерией.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Голосовые складки – это два мышечных выроста на стенках гортани. В расслабленном состоянии они приоткрыты и позволяют воздуху свободно проходить. При напряжении они распрямляются, смыкаются и начинают вибрировать, создавая звуковую волну. Громкость зависит от силы этих колебаний, а высота голоса – от их частоты. Севший голос отличается тремя признаками. Он становится тихим, амплитуда колебаний мала, низким, частота колебаний снижена, и хриплым, связки смыкаются несинхронно, создавая грязный, дрожащий звук. Чаще всего проблемы с голосом возникают из-за отека голосовых связок. Обычно это следствие воспаления, например, при простуде. Иммунная реакция вызывает приток жидкости к тканям, связки увеличиваются в размере, и их становится трудно сомкнуть. Отек также может быть вызван забросом желудочного сока или раздражением от табачного дыма. Лечат отек противовоспалительными средствами, теплом и обильным питьем. Вторая причина – проблемы с мышцами.

0: Audio Stories.
1: И утка, и курица – выводковые птицы. Их птенцы появляются на свет зрячими, опушенными и уже через несколько минут готовы следовать за матерью. Однако их поведение в выводке заметно различается. Утята двигаются гуськом, строго друг за другом, голова к хвосту. Такой порядок помогает им не потеряться по дороге, держаться вместе в опасных местах и эффективно преодолевать открытые пространства и густую траву. Только добравшись до безопасного места, например, до края камышей, выводок может рассредоточиться. Это связано с тем, что главная задача мамы утки – доставить птенцов к водоему, где они смогут найти корм и укрыться от хищников. Курица не водит свой выводок на дальние расстояния. Ее задача – показать птенцам доступный корм на небольшой территории. Цыплята окружают маму или идут за ней рассеянной группой. Это позволяет им активно искать пищу, знакомиться с окружающим миром и подавать голос, чтобы не потеряться. Если бы цыплята двигались гуськом, те, кто оказался в конце, могли бы остаться голодными. Поэтому для них важнее не строй, а доступ к еде.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Большинство деревьев имеет коричневую кору, но березы выделяются своей необычной белой окраской. Белый цвет в природе часто служит для привлечения опылителей или маскировки, но у растений он обычно создается не пигментом, а воздушными пустотами между прозрачными клетками. Однако кора должна быть плотной, поэтому такой способ не подходит для деревьев. Береза же содержит редкий белый пигмент – битулин. Чем его больше, тем светлее кора. Точная функция битулина до конца не ясна, но он защищает дерево от грибков. Белый цвет – скорее побочный эффект. Битулин изучают и в медицине. Он способен запускать гибель опухолевых клеток, уменьшать атеросклеротические бляшки и даже способствовать снижению веса.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.
1: В 16 и 17 веке Москва становится центром не только государства, но и центром культуры. И в итоге Москва превращается в гигантский плавильный котел. В Москву съезжаются мастера из абсолютно разных регионов. Например, мы знаем, что иконы для Благовещенского собора Московского Кремля писали псковские мастера.
0: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство сия Руси. Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Audio Stories.
1: Майонез – это эмульсия, которая состоит из растительного масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара и соли. Уксус и лимонный сок, по сути, разбавленные водные растворы кислот, то есть с оптической точки зрения – вода. Сахар и соль также растворены в воде, а в яичном желтке содержится лецитин – природный эмульгатор, похожий по действию на мыло или шампунь. Его молекулы имеют жирный хвостик и водорастворимую головку. Матово-белый цвет майонеза объясняется тем, что из-за малого размера и высокой концентрации капелек жира свет не проникает глубоко, а многократно преломляется и отражается в разных направлениях. Это воспринимается как белый цвет. Желтый оттенок желтка и масла почти не влияет на общий цвет, лишь придавая легкий кремовый оттенок. Аналогично объясняется белый цвет молока или сока одуванчика. Когда майонез высыхает, вода испаряется, капельки жира сливаются в единую массу с небольшими вкраплениями водного раствора. Свет проникает глубже, и вместо белой эмульсии появляется прозрачный, слегка мутноватый слой более насыщенного желтого цвета.
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Попытки захватить российские торговые суда – это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России. Он также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водинное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял там до 340 военнослужащих. 3 человека погибли, 24 мирных жителей пострадали в результате ночной атаки украинских дронов в Новороссийске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских боевиков на Краснодарский край. 12 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удары по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры. В результате террористических атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть несовершеннолетние. Киевский режим вновь выбирает в качестве цели своей агрессии самых беззащитных, тем самым демонстрируя свою террористическую сущность. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные преступления против мирных граждан.
0: Новороссийские повреждены около 60 жилых домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Военный вертолет «Апач» разбился в центральной части Техаса. Погибли 2 находившихся на борту пилота, сообщает CNN со ссылкой на представителя шерифа округа Белл. Вертолет принадлежал военной базе «Форт Худ». После падения начался крупный пожар. На место прибыли спасатели, военнослужащие и сотрудники полиции. Обстоятельства крушения и маршрут воздушного судна неизвестен. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами. Об этом заявил зампред Совета Безопасности председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы.
4: Вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсам? Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать, с обычными гражданами, вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
0: Зампред Совбеза отметил, что российский малый бизнес работает непосредственно на земле, с людьми, не может вывести капиталы за рубеж. Поэтому он априори патриотичен, его поддержка необходима, сказал Медведев. Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России снизилась почти в полтора раза в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Снижение заболеваемости связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями в начале сезона, передачей возбудителей инфекции, затяжным весенним похолоданием, а также с проведением профилактических мероприятий. С начала эпидемического сезона в России регистрируются единичные случаи лихорадки Западного Нила, преимущественно на эндемичных территориях, отметили в Роспотребнадзоре. Среди них есть завозные случаи стран, неблагополучных по этой инфекции – Таиланда, Мали, Центральноафриканской Республики. В ведомстве добавили, что в текущем году в России не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с лихорадкой Западного Нила. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, 13 августа, в четверг, в Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, плюс 17, плюс 19. В Москве синоптики обещают кратковременный дождь, и днем в столице от 14 до 16.

0: я говорю, роса говорю. Она говорит, мокро. А я говорю, краса говорю. Она говорит, блекло.
1: Гляди, говорю, луна говорю. И звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорит, ты сам говори, знаешь.

0: я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёк.

0: Audio Stories.
1: В 14 лет жизнь Джеймса Харрисона висела на волоске. Сложнейшая операция на грудной клетке потребовала переливания огромного объема крови – 13 литров донорского материала. Три долгих месяца борьбы в больнице навсегда изменили его мировоззрение. Выйдя из клиники, он дал себе клятву – как только ему исполнится 18, он станет донором и вернет этот долг жизни. В 1954 году Джеймс впервые пришел на станцию переливания. Анализы показали, что в его плазме содержатся уникальные редкие антитела к резус-фактору – ключ к спасению детей от гемолитической болезни, при которой эритроциты плода разрушаются антителами матери из-за несовпадения резус-фактора в крови. Так началась великая миссия длиной в 64 года. Каждые 3 недели Харрисон приходил на процедуру, чтобы отдать свою бесценную плазму. За это время он сделал это 1173 раза. На основе его крови был создан препарат, благодаря которому на свет появилось более 2,5 миллионов здоровых малышей. Среди спасенных оказалась и его собственная внучка. Ценность его дара была настолько высока, что австралийские власти застраховали кровь Джеймса на $1 миллион. Сам же он никогда не искал славы и говорил, что просто делал, что мог. В мае 2018 года, достигнув установленного законом возрастного лимита, он сдал кровь в последний раз. А в феврале 2025 года, в возрасте 88 лет, Джеймс Харрисон тихо скончался во сне. Вся Австралия скорбела о потере национального героя, человека с золотой рукой, который предпочитал оставаться в тени, не требуя наград и памятников.
0: Audio Stories.
2: Спешит на свидание бабушка, не правда ли? Это смешно.

когда-то всегда она нянчила то дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачила своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка, и это на старости лет.

0: ушла на свидание бабушка, а бабушке 40 всего.
1: Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.
2: Ночь

0: Audio Stories.
1: Гигантская скалопендра из тропических лесов Южной Америки – одна из самых крупных многоножек в мире. Ее длина может достигать 26 сантиметров. Тело этого членистоногого состоит из 23 сегментов, и на каждом из них расположена пара ног с острыми видоизмененными когтями. Когти на первой паре ног соединены с ядовитыми железами. Эти природные шприцы скалопендры используют как для защиты от врагов, так и для нападения. Это крайне агрессивный хищник, готовый атаковать практически любую добычу, с которой способен справиться. В ее рацион входят насекомые, ящерицы, лягушки, змеи длиной до 25 сантиметров, мелкие птицы размером с воробья и даже млекопитающие, например, летучие мыши. Охота на последних представляет собой весьма хитрую тактику. Скалопендра забирается на потолок пещеры, где спят колонии рукокрылых, цепляется за поверхность несколькими парами когтей и остальными впрыскивает яд в свою жертву. Секрет, выделяемый ядовитыми железами, смертелен для большинства мелких животных и представляет серьезную опасность для человека. Укус гигантской скалопендры вызывает у людей острую боль, сильный озноб, лихорадку и общую слабость. К счастью, для здорового взрослого человека встреча с ней редко заканчивается летальным исходом. Смертельная опасность существует лишь при наличии острой аллергической реакции на токсин этого насекомого.
0: Audio Stories.
2: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все.

0: сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об авторских неологизмах, то есть о словах, которые были придуманы прямо в эфире «Маяка». И это отличные слова, они заслуживают особого внимания. Первый пример уже готов. Слушаем ведущего Сергея Стилавина.
2: И она может чувствовать, что он чужой и так далее. Поэтому тут очень важно...
3: То есть
2: важно,
3: как только прибавляется на счете нули, то за вот эта чужесть, да, она оборачивается загадочностью.
1: Чужесть – новое слово, образованное с помощью суффикса «есть». Модель вполне рабочая, примеров много. Живучесть, свежесть, пахучесть, похожесть. А вот еще и чужесть принимаем в компанию. И слушаем новый пример. У микрофона гость программы «Место действия Россия».
4: И там, естественно, движущиеся фигурки, и куклы, и просто какие-то чудовины, которые он привозил из... А где только у него не было командировок, да?
1: Чудовина. Еще одно новое слово, вполне логичное и понятное. Образовано оно от слова «чудо» примерно так же, как и существительное «диковина». Но звучит оно более чудовинно и довольно эффектно. Далее мы послушаем опять Сергея Стилавина.
3: Ты вот сверху смотришь на землю, она вот перед тобой, и она такая огромная, что никакой фотоаппарат, камера не передает вот это ощущение гигантства. Гигантство. Это слово не русское, но оно придумано мной сейчас. Гигантство. Но вот это, наверное, наиболее точно.
1: Ну, здесь Сергей во всех подробностях рассказал о том, как и почему он образовал новое слово «гигантство». Он воспользовался очень популярной словообразовательной моделью с суффиксом «ств». Братство, бегство, жеманство, колдовство. Ну, вот теперь еще и гигантство появилось.

0: получилось. Ну а мы переходим к другому слову с таким же суффиксом и слушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кернарскую.
1: И насколько велик народ России, как он силен, сколько в нем богатырства вообще такого.
0: Богатырство. А вот это слово в словарях уже есть. Слово редкое, но это не неологизм. Оно присутствует в словарях. Богатырство употреблялось еще в 19 веке. Это слово есть у Ложечникова, Вяземского, Гоголя. Вот что, например, пишет Гоголь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места, что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на закон. Высоту. Догадались, о чем речь? Конечно, о борьбе с коррупцией. По Гоголю только настоящий богатырь может ее победить. Ну и на этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против мейка.

0: Audio Stories.
1: Голубь по кличке Сахарок установил мировой рекорд долголетия среди птиц своего вида, содержавшихся в неволе. Он прожил 44 года, 9 месяцев и 13 дней, что более чем вдвое превышает среднюю продолжительность жизни голубей – около 20 лет. Птенец появился на свет 23 июня 1981 года в хозяйстве Девейна Арендера. Владелец оставил себе одного из птенцов, а остальных птиц раздал знакомым. Сахарок стал членом семьи. Он обожал сидеть на коленях хозяина, за что и получил прозвище «комнатная собачка». Вместе они смотрели телевизор и слушали музыку. Связь между ними была настолько крепкой, что во время госпитализации Девейна птица сильно нервничала, отказывалась от еды и неподвижно сидела на полу клетки. Сахарок побил предыдущий рекорд, установленный другим голубем, более чем на 15 лет.
0: Audio Stories.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

0: Audio Stories.
1: На протяжении десятилетий рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, способных взбираться по скалам, считались вымыслом. Однако недавно ученые впервые зафиксировали процесс на камеру в бассейне реки Конго. Объектом исследования стали тропические рыбы Паракнерия тизи из семейства кнериевых. Эти создания, чья длина не превышает 48 миллиметров, способны преодолевать 15-метровый водопад Ловиломба. Миграция вверх по течению занимает почти 10 часов, из которых на само движение тратится лишь около 15 минут. Остальное время рыбы отдыхают на выступах скал. Не всем удается добраться до вершины, некоторых сбивают потоки воды. Успех обеспечивают гипертрофированные мышцы и специальные крючковидные выступы на плавниках. Миграция происходит в конце сезона дождей. Ученые полагают, что рыбы либо возвращаются в верховье после паводка, либо ищут места с наименьшим количеством хищников и обилием пищи. К сожалению, виду угрожает деятельность человека. Незаконный вылов мелкоячеистыми сетями и отвод воды для орошения полей в сухой сезон, из-за чего нижние участки русла пересыхают.
0: Audio Stories.
2: Каждую ночь, горе не зная, сходит луна.

узнаешь, куда могли подеваться. Шестая волна, седьмая волна, восьмая волна. Вот и опять в небо взлетая светит луна, волны считая. Вот и опять не досчиталась.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

«Маяк». Имена собственные. Русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед Анна Ахматова. Родилась в Одессе в семье чиновника, потомственного дворянина. В детстве перенесла тяжелую болезнь. Предположительно, это была оспа. Неделю пролежала в беспамятстве. На некоторое время лишилась слуха. А после этих испытаний почувствовала тягу к поэзии. Первое стихотворение сочинила в 11 лет. Однако отец Анны считал это тратой времени. Он запретил ей ставить под стихами подлинную фамилию Горенко, чтобы не позорить его имя. Анна подписывала стихи девичьей фамилии бабушки – Ахматова. Под этим именем она и прославилась. От политических репрессий пострадало несколько близких ей людей. Свою боль Ахматова выразила в автобиографической поэме «Реквием». Ее имя долго замалчивалось на родине, стихи не издавались. Однако Анна Ахматова осталась одной из наиболее значимых фигур русской литературы 20 века. В середине 60-х годов прошлого века она номинировалась на Нобелевскую премию по литературе. Это мы. Это про нас. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Тоннель Сутро. Инженерное сооружение, которое было построено в 60-х годах 19 века в американском штате Невада предпринимателем Адольфом Сутро. Его идея заключалась в создании дренажного тоннеля для отвода воды из шахт Камсток-Ладе, где добывали серебро и золото. Тоннель Сутро устранил угрозу наводнений и открыл доступ к глубоким залежам полезных ископаемых. В 1865 году была зарегистрирована компания «Сутро Тоннел», а годом позже Конгресс США выдал эксклюзивное разрешение на строительство. Работы стартовали 19 октября 1869 года, после того, как Сутро заручился поддержкой местных горняков. Тоннель использовали для дренажа шахт и увеличения доступа к глубоким рудам, что улучшило условия труда горняков в добыче золота и серебра. Тоннель был завершен в 1878 году. Он стал ключевым элементом горнодобывающей инфраструктуры, сделав Сутро известным предпринимателем.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Попытки захватывать российские торговые суда – это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Он наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лейна назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России.
3: Важной проблемой является угроза блокирования Западом морской торговли России с целью нанесения ей максимального экономического ущерба. Зная, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейским Союзом отменен ранее наложенный запрет на продажу российских углеводородов в странах ЕС. Тем самым странам объединения предоставляется право на национальном уровне принимать законодательные решения о возможности реализации углеводородов с задержанных судов так называемого российского теневого флота. Тем самым Евросоюз стремится юридически обосновать свои действия, противоречащие международным нормам.
0: Владимир Путин во время посещения гвардейского ракетного крейсера «Варяг» пообедал с экипажем и поблагодарил моряков за проведение учений Тихоокеанского флота. Видеокадры опубликовала пресс-служба Кремля. Президент заявил, что моряки-тихоокеанцы не в тылу, а тоже на переднем крае, так как боеспособность флота должна поддерживаться. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Нанесено поражение живой силе и техники трех механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Купина, Жовтневая, Васильевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливной энергии, транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Состояние большинства пострадавших при атаке дронов на Новороссийск удовлетворительное, заявил заместитель главврача по медицинской части городской больницы номер 1 Денис Пунтасов в эфире телеканала «Кубань-24». Он рассказал, что ожидается прибытие санитарной авиации для консультации и определения дальнейшей тактики лечения.
5: Мы ожидаем приезда санитарной авиации с целью консультативной целью и определения дальнейшей тактики ведения. Если необходимо, то пациентов будут транспортироваться для дальнейшего лечения в условиях краевой больницы.
0: Украинские беспилотники атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Погиб один ребенок,